0: и она одна.
1: Ну как тут быть?
0: Ну как тут быть?
1: Ну как тут быть?
0: Ну как тут быть?
1: Ну как тут быть?
0: Что делать надо?
1: Их две судьбы.
0: Их две судьбы.
1: Их две судьбы.
0: Их две судьбы.

0: 17 лет.
1: 17 лет.
2: Сейчас вы услышите рассказ, который писали многие авторы, участники конкурса юных журналистов, объявленного юношеской радиостудией «Товарищ». Мы взяли строки и факты, положенные в основу этого материала из сочинений, присланных на конкурс. Их было ровно 100. Так родился образ современного молодого человека, ленинградского десятиклассника и десятиклассницы. Нарисовать их нам помогли Алексей Демин, Любовь Морозова, Ольга Фейгина, Елена Шалыгина, Владимир Сергеев, Юлия Думбадзе, Елена Грунина, Елена Васенко, Олег Ульба, Евгения Подвальная, Ольга Андреева, Виталий Креминский, Галина Бабарыкина, Алексей Асль. С почтой конкурса знакомился и работал журналист Виктор Сидоров. Окончательные итоги мы подведем в скором времени, и победители, авторы лучших работ, будут приглашены в радиостудию «Товарищ» для второго очного тура. Жюри уже готовит приглашение. Итак, слушайте рассказ.
3: Мне нравится, что жизнь всегда права, что празднует в ней вечная повадка топорить корни, ставить дерева и меж ветвей готовить плод подарка. Прибуду в ней до края, до конца, а пред концом воздам благодарение всем девочкам, слетающим с крыльца, всем людям, совершающим творенье.

«Сто судеб, как одна судьба». Этот рассказ мы посвящаем всем, кому сегодня 17.

0: Моя улица полна музыки.
1: Полна музыки?
0: Я иду по улице, далеко не главной в моем большом городе. Мне 17, и от этого хорошо.
1: Улица праздничная и будничная, а прохожие все бегут, бегут, торопятся. Кто куда? С сумочками и портфелями, а кто и с цветами?
0: И впервые в жизни несу цветы. Пушистый комочек осенних астр. Эти цветы тебе.
1: Я люблю, когда дарят цветы. В этом тоже есть своя музыка.
0: Улица полна музыки.
1: Слушайтесь, в мире много музыки. Что-то поет листик, шепчет трава, о чем-то ворчит тротуар, по которому вы

0: птица в полете не в прошлое устремлена. И все же без давней той яви, не зная я ее или забудь, не так бы я видел и славил тебя, человеческий путь. Не стою бы с силой, что чую, как эхо, как песню в груди, несло свою долю большую мое поколение в пути. История далекая и близкая. История моей страны, моего народа, моего края. О ней написаны тома книг. Знаменательные даты и факты собраны в энциклопедии. Документы и материалы, отражающие наиболее важные героические события, бережно хранятся в музеях и архивах. И все-таки, сколько бы о ней, об истории моей Родины уже не было рассказано, всегда есть и будет что сказать еще. И потому что бег времени неумолим, и вчерашний день становится историей раньше, чем мы успеваем это осознать. И потому что на близком расстоянии мы не всегда можем уловить из массы событий, которыми полна жизнь, самое главное и важное. И это главное и важное – сберечь для истории.
1: А как это нужно? Особенно нам, современникам 20 века. Пока свежа память, пока живы свидетели великих событий, что пережила за последние полстолетия родная страна, собрать, осмыслить и сохранить для будущих поколений историю появления и утверждения русского чуда, первой на земном шаре социалистической державы. В лужском селе Голубково живет замечательный человек Василий Яковлевич Яковлев. Вот уже несколько лет делает он большое и очень важное дело. Сам Яковлев говорит о своем труде скромно. Пишу историю родного села. Но если открыть только первую страницу толстого фолианта, в который заносит Василий Яковлевич собранные им материалы, и взглянуть на дату, а это не более не менее как 947 год, 947 без тысячи, станет ясно, какой огромный труд взял на себя сельский летописец.
2: Почему я взялся за историю колхоза? Года три назад, как-то в разговоре, зашла речь о гражданской войне. Я и спрашиваю у работника, культурного работника, спрашиваю, ты помнишь, сынок, убитых по нашей деревне в гражданскую войну? Даже один сожжен в сарае белоэстонцами. Нет, дяденька Вася. Вот мне тут и запало в голову. Пройдут еще десяток-другой лет, забудут все, что было до нас. Хороший сейчас дни, увлекательный, когда строится основа коммунизма. Так надо ведь оглядываться, как дошли мы до этого. Я начал понемножку собирать материал. Нужно сказать, что колхозники очень меня поддержали дружно. У меня к сегодняшнему дню, например, в моей книге, я довел ее только до 54 года, около 200 фотографий. Я старался как можно объективнее изложить это. Излагая, как умею, факты, последовательно идет год за годом, подкрепляться этой фотографией, ведь наши места, старинные русские места.
1: Впервые об этих местах упоминает тысячелетней давности летопись, где говорится, что киевская княгиня Ольга, побывав на Черемце озере, приказала основать здесь несколько погостов. Среди них был и Петровский погост, ставший, образно говоря, первым камнем будущего села. С XVIII века, после того, как умер дьяк Зотов, коему Петр I пожаловал эту свою царскую вотчину, Голубково стало типичным русским помещичьим имением. Менялись его владельцы, но до 17 года неизменно нищей и бесправной была жизнь голубковских крестьян. Сейчас перед бывшим помещичьим домом разбит цветник. Изящная гипсовая ваза, что венчает большую клумбу, буквально утопает в цветах. Нет, пожалуй, летом в селе Голубково красивее места.
0: А более 100 лет назад не было для голубковских крестьян места ужаснее, чем это перед барским домом. Там, где стоит сейчас ваза, рос большой раскидистый.

0: Чистый дуб, а под ним скамья, на которой за малейшую провинность пороли крепостных. Давно кануло в вечность то черное время, но до сих пор место в озере, где бьет подземный источник, зовут голубковцы Ганиным ключом. Здесь, не вынеся глумления над собой, утопилась крепостная девушка Ганя. Более века с тех пор минуло, а до сих пор живы в памяти голубковцев имена и большого мужества поступки далеких их предков крепостных людей, Семена Васильева и Кузьмы Иванова, осмелившихся вступиться за поруганную честь своей односельчанки. 25 лет тянул после этого Семен солдатскую лямку, а хромоногой, негодный к солдатской службе Кузьма, был жестоко выпорот. О трагических историях переселения на голубковские земли нескольких крестьянских семей сообщают пожелтевшие листки архивных документов. Вот расписка одного помещика другому о получении в счет карточного долга трех крепостных семей Ананьевых, Лопотовых, Рябковых. А вот за продажные расписки, по которым помещик-меценат, именитый генерал Глинка Маврин, обманом выселил крестьян из их родной деревни Нежговичи, а саму деревню сравнял с землей. Все это проделал помещик, потому что вид бедных лачуг портил ансамбль его имения. Так появились в Голубкове крестьянские семьи Юрьевых, Никифоровых, Антоновых.
1: И случилось это уже много лет спустя после отмены крепостного права. Случилось потому, что царская реформа, хотя формально и раскрепостила крестьян, но не избавила их ни от помещичьего гнета, ни от нищеты, ни от политического бесправия. К летописи села, которую пишут голубковцы, приложена копия старой земельной карты. Даже беглого взгляда на нее достаточно, чтобы понять, какими бедами после отмены крепостного права обернулся для большинства крестьян свой кусок земли. Мало того, что им досталась худшая, а иногда и совсем негодная земля, жалкий надел крестьянского двора был раздроблен на 100, а то и более таких узких полосок, что с лошадью и не развернуться.
0: Не менее красноречиво о послереформенном положении голубковских крестьян говорит и старая обручная книжка. Каких только податей и налогов не приходилось платить крестьянам в обмен за так называемую волю. Тут и выкупные, и подушные подать, и губернские, уездные, земские сборы, и обязательное окладное страхование, и сбор на содержание волостного правления, сельского старосты, приходского храма. До 25-28 рублей доходила сумма ежегодных податей и налогов. До сих пор помнят старики, с каким страхом ждали осенью в деревне приезда налогосборщиков, волостного старшины и соцкого, и какое отчаяние охватывало тех, у кого за долги уводили со двора последнюю коровенку.
1: Не в радость были голубковским крестьянам и праздники, ведь ни один из них не обходился без вмешательства церкви. А духовенство, как известно, за даром ничего не делает. Молебен ли пов в честь какого святого или угодника отслужил, повенчал ли кого, окрестил ли младенца, раскошеливайся, верующий. А так как рядом с деревней находились два крупнейших в Петербургской губернии монастыря, свой оброк накладывали на местных крестьян и монахи. Пройдут чудотворные иконы мимо тебя, 20 копеек опускай в кружку, да хлеба, шерсти, яиц, мешок служки. Или, кажется, уж до чего раздольное озеро Череменецкое. Не только жителей, лежащих вокруг его деревень, всю волость могло прокормить оно рыбой. При крепостном праве помещик не мешал крестьянам заниматься рыболовством, ведь лучшую и большую часть улова они обязаны были отдавать ему, а получили крестьяне вольную, и на берегу озера появился столбик с надписью, из которой явствовало, что промысловая рыбная ловля в озере Череменец предоставляется исключительно госпоже Базаниной, а крестьянам только водопой и ловля удочками. Кто нарушит сие, орудия лова отбираются и улов тоже. Долго шумели тогда по деревням крестьянские сходы, а добиться так ничего и не смогли.
0: Как не смогли отстоять у помещика голубковцы и своего права на лес. 30 лет растили мужики лес, надеясь потом срубить из него новые избы. А когда лес поспел, Помещик, объявив его спорным, срубил и продал. С большим трудом, собрав 300 рублей, крестьяне обратились к адвокату. Претензии их были столь справедливы, что губернский суд решил дело в их пользу и предъявил помещику иск в 7000 рублей. Но крестьяне так и не получили этих денег. В ветких, крытых соломой курных избенках и встретили голубковцы революцию.

она пришла на берега Череменецкого озера с новыми законами о земле, мире, хлебе, о правах простого человека.

0: Об этом времени голубковский крестьянин Василий Яковлевич Яковлев рассказывает в летописи своего села особенно подробно, потому что довелось ему быть непосредственным свидетелем этих событий. И не только свидетелем. На одной из фотографий обыкновенный деревенский ледник. Казалось бы, к чему он тут? Подумаешь, сооружение. Но именно с этого ледника началось в селе коллективное хозяйствование. Сюда свозили сельские комсомольцы молоко от своих личных коров для отправки в Красный Питер. А когда стали собирать в сутки до 10-12 бидонов, было создано в Голубкове молочное сельскохозяйственное товарищество. Потом оно переросло в первую в этих местах коммуну.
1: Вот они, первые коммунары. Захар Андреевич Голосов, Василий Андреевич Егоров, Василий Яковлевич Яковлев, комсомольцы Алексей Савельев, Михаил Антипов, Владимир Ефимов, Петр Балясников, Алексей Акаткин. Нелегко далось голубковцам создание коммуны. Хотя деревенька их и была в основном бедняцкая, а затею сельских коммунистов и комсомольцев встретили крестьяне с опаской, дело новое, кто знает, чем она обернется. И прежде всего, пришлось комсомольцам агитировать вступить в коммуну своих родителей. Ведь без живности, лошадей да маломальского инвентаря хозяйство не создашь. 2 года бились голубковские активисты, а так-таки потянули за собой большинство. 5 января 1930 года считается в Голубкове днем официального рождения коллективного хозяйства. Назвали голубковцы свою коммуну в честь большевистско-ленинской газеты «Искры». Государство передало ей в полное и безраздельное пользование окружающее село бывшие помещичьи и монастырские земли. И зажили бывшие подневольные крестьяне на своей земле как настоящие хозяева. В летописи подробно рассказывается, как соорудили у себя коммунары скотный двор, и молодые крестьяне Владимир Ефимов и Дуня Савельева стали здесь первыми животноводами, а Павлин Ильич Никонов – первым колхозным трактористом. Рассказывает летопись и о замечательных девушках-комсомолках Ане Рыбкиной и Тане Смольниковой, которые пришли в Голубково из города, чтобы поделиться с крестьянами своими знаниями, помочь приобщиться к культуре. Аня Рыбкина стала первым колхозным зоотехником, Таня Смольникова – первым избачом. О том, как организовали голубковские комсомольцы культурную работу на селе, Татьяна Михайловна Смольникова сейчас вспоминает.
2: Мне, конечно, сначала пришлось очень трудно, потому что я деревню знала плохо, с людьми я там была мало знакома. В этом отношении мне очень хорошо помог совет избы читальни. Председателем совета избы читальни у нас стал Василий Яковлевич. Манухин туда вошел, Голосов вошел, Егоров, Вент. И вот, собственно, мы начали с этого политпросвет работу в Голубкове. Это в самой избе читальни был организован драматический кружок. Сначала несколько спектаклей поставим у себя в избе читальни, а потом выезжали в близлежащие деревни. Потом мы организовали хоровой кружок. Хоровым кружком руководил местный учитель, такой донецкий. Потом организовали кружок музыкальный. Великорусский оркестр у нас был. В него входило человек 40 молодежи. Этим кружком руководил местного медпункта фельдшер Михайлов. Потом организовали кружок по охране материнства и младенчества. Этим кружком руководила местная акушерка. И организовали военный кружок. Сюда, значит, вовлекли всю молодежь такую, которая очень себя уж больно активно проявляла в деревне. И с ними занимался военной подготовкой демобилизованный красноармеец Егоров. Находили по деревням, агитировали, оживляли работу красных уголков. Были у нас книгоноши, которые продвигали книгу среди крестьян. У нас была организована работа, так называемый справочный стол. Это было нечто вроде юридической консультации. Люди приезжали буквально за 30 километров, за 25, за 20. Приезжали со всевозможными вопросами по животноводству, по сельскому хозяйству. Здесь уж помогали местные агрономы. Проводили антирелигиозную пропаганду. Потом мы устраивали гулянье в парке. Большую работу проводили по сельскохозяйственной пропаганде. Был организован сельскохозяйственный кружок. И ценно то, что в этом кружке работу проводили сами крестьяне. Вот Яковлев, Манухин, Голосов передовыми были людьми в нашей местности. Они проводили беседы из опыта своего хозяйства. Мы услыхали, что в городе есть радио. Она у нас такие в этом отношении были крестьяне. Сразу загорятся. Нет, нам нужно обязательно это все иметь. И мы должны это, приобрести это радио. Ну, а тогда смешно было. Знаете, такие были коробки фанерные, аккумуляторы. И этот аккумулятор мы купили за деньги, те, которые заработали от платных спектаклей. Торжественно садился за приемник вот этот Голосов и начинал настраивать. И вот мы все слушали это радио. Потом, тогда, когда у нас уже эта работа расширилась, то к нам пошла молодежь. И у нас уже в ячейке стало 40 человек. И что самое ценное, девушки плохо же шли в комсомол тогда. Это же была редкость, если 2-3 девушки. А у нас было 8 девушек в комсомоле. Надо сказать, что молодежь того времени принесла очень большую пользу в работе избы читальни и колхоза.
1: А колхоз меж тем рос, набирался сил. Менялся, становился легче труд земледельца. Новые социалистические быт и культура преображали деревню, обогащали и духовную жизнь крестьян.
0: Новыми и новыми делами, успехами в труде славили голубковцы свою родную землю, свое село. Золотую звезду героя получила за свой труд свинарка Агафья Алексеевна Осипова. Орденом Трудового Красного Знамени был награжден бригадир овощевод Захар Андреевич Голосов. А колхозница Серафима Петровна Кузьмина и Мария Степановна Шустрова, участницы Великой Отечественной войны, имеют боевые ордена. Далеко по округе разнеслась слава о трудовых успехах доярки Федосии Павловны Мосинс, овощеводу Федоре Ивановиче Осипове и Анне Михайловне Яковлевой, агрономе Екатерине Ивановне Сучилиной. Золотом вписаны их имена в колхозную летопись. А составитель ее, Василий Яковлевич Яковлев, называет все новые.
3: Еще мне хочется сказать о первом коммунисте нашей коммуны, Савельеве Алексея Михайловича. Защищая город Ленина от фашистов, захваченных, он погиб в честном бою. В колхозе он был все время бригадиром. По его предложению, коммуна наша названа была «Искрой» в честь ленинской газеты. Преданный был член сельского совета все время был. Среди населения он хорошего ставил Леша Савельев в память. Хочется о втором товарище сказать, о первом секторе партизанизации нашей коммуны. О Венте Николая Романовича, тоже погиб, защищая город Ленина. Деятельным был человек, работал у нас, он и библиотекарем, и секретарем партийной организации. Воодушевлял людей. Хочется еще вспомнить и юных колхозников, которые во время фашистской оккупации не смирились с врагами Родины. Вот, например, Кондратьев и Саша, молодой мальчик, 4 класса только школы кончил начальной. Вместе с Голубевым Олегом нашли винтовку и по фашистскому совету стреляли. Их схватило гестапо и зверски расправилось с ним. Повесили у почты в Луге. Неделю висели их тела. Хочется сказать несколько еще имен юных партизан, которые погибли, защищая Родину в партизанских отрядах 5-й партизанской бригады. Вот Иванов Михаил, Александрова Ольга, Павлов Леня и другие. Только вот в двух наших деревнюшках Голубковской бригады их погибло 12 человек. Восстанавливали колхоз кто после войны? В истории я там рассказываю об этом. Старики, женщины. Выбран был председателем Ефим Ильич Никонов. Бередина была овощеводом Яклю Анна Михайловна и Егорова Вера Афанасьевна полеводом, бригадиром. 36 гектар земли вскопано лопатами только. Женщины, матери, у которых сыновья были на фронте, на себе пахали. Например, Данилова Ксения, Ильина Надежда, Давыдова Татьяна, Никонова Анна. Таскали плуг, а плугом управляла Архипова Мавра Семеновна. Вот с каким трудом пришлось в 1944 году работать нашим людям после колхоза. юные пахари, мальчики пахали на лошадях. Деды тайком по ночам возили партизанам в лес Теребулева хлеб, собранный здесь для партизан. А когда освободили нашу местность, то они из лукошек сеяли, на Стогахской до правом стояли. Тусана Ефимова, Иванова Зина, Ларивонова Александра стали восстанавливать животноводство. Вот, к примеру, член партии Ларивонова. Она с 31 года работает в нашем колхозе. Много лет заведовала фермой в Голубкове у нас. Дело она крепко любила. Была секретарем партийной организации.
0: Василий Яковлевич страницу за страницей листает летопись, вспоминает о прошлом, а сам весь в настоящем, в сегодняшнем дне своего села. Теперь Искра уже не колхоз, а отделение совхоза Скреблова, самого крупного плодового хозяйства области. Пока профиль его по-прежнему молочно-овощеводческий, и в этом году хорошие собрали здесь урожай овощей, зерновых, кормовых культур. Но скоро шагнут в Голубково яблоневые сады. Цепочкой со всех сторон окружат они Череменецкое озеро. Пышным ожерельем охватят село. И без того живописные эти места станут еще прекраснее. А голубковский старожил Василий Яковлевич Яковлев вынашивает в душе мечту, чтоб, сажая в этом старинном русском селе новые сады, вспомнили нынешние голубковцы о тех, чьими руками, усилиями, а иногда и ценой жизни была завоевана светлая крестьянская доля. Не безымянными фруктовыми плантациями, а садами, носящими имена героев революции, имена героев Великой Отечественной войны, героев социалистического труда, пусть станут будущие яблоневые сады Голубкова.

ли музыки божественные звуки, пленив меня на миг своим небесным сном. Во след моей мечте я простираю руки, пусть льется песня вновь серебряным дождем. Как выжженная степь ждет ливня и прохлады, я страстно звуков жду, исполненных отрады. О, гений музыки! Растет тоски волна. Пошли, созвучий мне живое сочетание. Я свежий кубок твой не осушил до дна. Я в сердце не убил безбрежное страдание. Еще, еще молю. Как шумный водопад, пошли мне звонких струй блистательный каскад. Фиалка нежная тоскливо ждет тумана, чтоб чашечку ее наполнил он росой. Так точно жажду я минутного обмана созвучий неземных с их дивною красой. И вот они звенят, я с ними вновь сливаюсь. Я счастлив, я дрожу, я плачу, задыхаюсь. Два голоса, пленительно сливаясь, с небесной сладостью песнь дивную поют. Сдружившись стройностью и в звуках соглашаясь, они в таинственной гармонии текут. Один он чист, он свеж, как сердце первый шепот. Могущий юности восторгом он звучит, порывист и глубок, как волн вечерний ропот. Про небо и про рай с душой он говорит. Другой, измученный, пленительный и страстный, как отголосок чувств, как скорби тяжкий стон, вникает вглубь сердец, пронзительно опасный. Любовью, негою, тоскою дышит он. О, много, много дум тот голос выражает, и сердцу внятное трепещет что-то в нем, как будто длинных мук он повесть повторяет, как будто звук его душе давно знаком. И оба голоса дар вышний оживляет, и оба действуют, о цели не спросясь. Она, обворожив, на небо увлекает, а он к быту земли приковывает нас. Что за звуки? Неподвижен внемлю сладким звуком я. Забываю вечность, небо, землю, самого себя. Всемогущий, что за звуки? Жадно сердце ловит их, как в пустыне путник безотрадный каплю вод живых. И в душе опять они рождают сны веселых лет, и в одежду жизни одевают все, чего уж нет. Принимают образ эти звуки, образ милый мне. Мнится, слышу тихий плач разлуки, и душа в огне. И опять безумно упиваюсь ядом прежних дней, и опять я в мыслях полагаюсь на слова людей. Ни слова, и только мельканье бегущих по клавишам рук, невидимых струн рокотанье, за звуком взлетающий звук, то чудом рожденные трель, то лепет ручья поутру, то голос поющий свирели, то птиц щебетанье в бору, то ветра порыв, то суровый грозы нарастающий звук, и рушится ливень, и снова в ромашках сверкающий луг. Ушло, отшумело ненастье, и слышно, как бьются сердца, и все это песня о счастье, которой не будет конца.
Я никогда не понимал искусство музыки священной, а ныне слух мой различал в ней чей-то голос сокровенный. Я полюбил в ней ту мечту и те души моей волненья, что всю былую красоту волной приносят из забвенья. Под звуки прошлое встает, и близким кажется ясным, то для меня мечта поет, то веет таинством прекрасным. И плывут, и растут эти чудные звуки. Захватила меня их волна, поднялась, подняла и неведомой муки, и блаженства полна. И божественный лик на мгновенье, неуловимый, сверкнув красотой, всплыл, как живое видение, над этой воздушной, кристальной волной, и отразился, и покачнулся, не то улыбнулся, не то прослезился. Болящий дух врачует песнопенье, гармонии таинственная власть тяжелая искупит заблуждение и укротит бунтующую страсть. Душа певца, согласно излетая, разрешена от всех своих скорбей, и чистоту поэзия святая, и мир отдаст причастнице своей. В столетнем мраке черной ели краснела темная заря, и светляки в кустах горели зеленым дымом янтаря, и ты играла в темной зале с открытой дверью на балкон, и пела грусть твоей рояли про невозвратный небосклон, что был над парком бледный, ровный, ночной, июньской, там, где след души счастливой и любовной, души моих далеких лет. Какие-то носятся звуки и льнут к моему изголовью, полны они томной разлуки, дрожат небывалой любовью. Казалось бы, что ж, отзвучала последняя нежная ласка, по улицам пыль пробежала, почтовая скрылась коляска, и только. Но песня разлуки несбыточной дразнит любовью, и носятся светлые звуки и льнут к моему изголовью. Сияла ночь, луной был полон сад, лежали лучи у наших ног в гостиной без огней. Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали, как и сердца у нас за песнью твоей. Ты пела до зари, в слезах изнемогая, что ты одна любовь, что нет любви иной. Хотелось жить, чтоб, звука не роняя, тебя любить, обнять и плакать над тобой. И много лет прошло томительных и скучных, и вот в тиши ночной твой голос слышу вновь, и веет, как тогда, во вздохах этих звучных, что ты одна вся жизнь, что ты одна любовь, что нет обид судьбы и сердца жгучей муки, и жизни нет конца, и цели нет иной,
как только веровать в рыдающие звуки, тебя любить, обнять и плакать над тобой. Льются звуки печалью глубокой, бесконечной тоскою полны, то рассыплются трелью высокой, то замрут тихим всплеском волны. Звуки, звуки, о чем вы рыдаете? Что в вас жгучую будет печаль? Или в счастье вы веру теряете? Или минувшего страстно вам жаль? Ваша речь для ума непонятная, льется в сердце горячей струей. Счастье, счастье мое невозвратное, где ты скрылась падучей звездой? Был серым лунный серп, и краски умирали. Душа Бетховена рыдала в тишине, и в лунном сумраке у старого рояля еще прекраснее она казалась мне. Вдоль клавиш пальцы плавно пробегали, мы оба плакали, не поднимая глаз, и звуки скорбью наши раны обжигали. И лишь рояль один понять стремился нас. Теплом миров неведомых согретый донесся ветер, мрак созвездия очищал. И на ее вопросы я не знал ответа. И невозможное легко ей обещал. Когда и правая, и левая рука через волшебство поют на клавишах двухцветных, и звездную росой обрызгана тоска, и колокольчики журчат в мечтах рассветных, тогда священна ты. Ты не одна из нас, а ты, как солнце луч в движении тумана, и голос сердца ты, и листьев ты рассказ, и в роще дремлющей идущая Диана. Всего острей в тебе одна струна, через грезу Шумана и зыбкий стон Шопена. Безумие луны, и вся ты, как луна, когда вскипит волна, но падает, как пена. Давно меж листьев налились истомы розовые тюльпаны, но страстно в сумрачную высь уходит рокот фортепианный. И мука там, или торжество, разоблачение, или загадка, но он ничей, а вы его. И вам сознанье это сладко. А я лучей иной звезды ищу в сомненье и тревожно. Я, как настройщик, все лады перебираю осторожно. Темнеет, комната пуста. С трудом я вспоминаю что-то, и безответно, и чиста за нотой умирает нота.

Как только слышишь гусли или начинаешь говорить о них, невольно настраиваешься на поэтический, романтический, возвышенный лад. Баян же, братья, не 10 соколов на стаю лебедей пускал. Он вещие персты на живые струны выкладал, и сами они славу князю рокотали. Времена легендарного баяна – золотой век гусли. В Киеве, в господине Великом Новгороде, в Москве гусельное искусство процветало. Но были и тяжелые времена, когда в царском указе было сказано: «Богомерзких скоморохов с гуслями бить батагами, а гусли изломать и сжечь». И надолго замолчали гусли в России. Так и в жизни музыканта, о котором я вам хочу сегодня рассказать, были яркие, счастливые периоды, но были и мрачные, суровые. Гусляр Дмитрий Лакшин известен как московский музыкант, но корни у него наши, ленинградские, петербургские. Мальчишкой Дмитрий Лакшин услышал гусли. Это было в 30-е годы в Ленинградском доме культуры строителей, где кружком гусляров руководил знаменитый гусляр и педагог Петр Ефимович Шалимов. И с того времени гусли для Дмитрия Лакшина стали любовью с первого взгляда и на всю жизнь. Его поразило необычайное звучание этого старинного инструмента, его трогающее за сердце задушевность. Дмитрий играл почти на всех русских народных инструментах. Этому его обучили в детском доме, но все прежние привязанности уступили место гуслям.

Нелегкое время выпало на юность Дмитрия Лакшина. Приходилось самому зарабатывать себе на жизнь. Слесарил, столярничал. А вечером торопился в Дом культуры строителей. Выступления способного гусляра были замечены. И скоро он становится профессиональным музыкантом, артистом ансамбля гусляров Ленгосэстрады. Одна из первых гастрольных поездок началась летом 1941 года и очень быстро закончилась. Началась война, все тяготы которой Дмитрий Лакшин испытал сполна. Сначала народное ополчение, бои под Ленинградом. Он остался в живых один из всей роты. Затем контузия, плен, концентрационный лагерь, голод, побег, лагерь строгого режима. И везде борьба. Ведь музыка тоже оружие. Она способна вселять в людей надежду, веру. Даже если музыкальный инструмент сооружен из куска дерева, консервной банки, а вместо струн – обрывки телефонного провода. Дмитрий Лакшин тихонько по ночам играл на нем товарищам по бараку родные мелодии.

Закончилась война, и Дмитрий Лакшин вновь вернулся к гуслям. Его высшей школой стал оркестр русского народного хора Всесоюзного радио. Появились его первые композиции для гуслей и обработки народных песен. И в то же время пришло твердое убеждение необходимости совершенствования гуслей. Лакшин сел за расчеты. Он поставил себе задачу расширить диапазон гуслей, сделать их хроматическим инструментом, тем самым разнообразить звучание. После долгих поисков он нашел оптимальное расположение струн, перекрестное, позволяющее без усилий переходить из тональности в тональность. А переход этот осуществлялся с помощью поворотных штырьков. Так на свет появились гусли-звончатые системы Лакшина, которые изготовил мастер Буров. Создание нового инструмента с богатыми возможностями стало стимулом для композиторского творчества Лакшина. От первых, несмелых обработок он постепенно перешел к более сложным сочинениям.

В «Блинных наигрышах» фантазии, построенные на двух народных темах, ощущение эпического спокойствия, простора. Лакшин не злоупотребляет гармоническими ухищрениями, ведь в простых гармониях так много неоткрытой красоты –

Сочинения Лакшина подчас трудно отличить от народных. Ему удалось постичь саму душу русского распева, его ладовые особенности, его гармонический строй. А сколько грации и очарования в его пьесах «Лебедушка» и «Колокольцы»!

Владея даром импровизации, Дмитрий Лакшин играл на самых различных музыкальных инструментах. Например, в номере «Русская мозаика» он выступает за целый оркестр, играя и на балалайке, жалейке, рожках, ложках, бубне, всевозможных свистульках и, конечно же, на гуслях. Лакшин исполняет этот номер с озорством, ловкостью и удалью.

Сегодня Дмитрия Лакшина уже нет среди нас. Он умер в 1995 году, но его гусельная музыка, благородно выдержанная, как древние рапсоды и песни баяна, продолжает звучать.

Николаю Владимировичу Лихачеву, саратовскому помещику, бывшему гусару, страстному охотнику, большому ленивцу и добрейшему человеку, приснилось когда-то факт, что он может быть хорошим антрепренером. И он снял саратовский театр. Затею эту вполне одобрил Александр Петрович, его закадычный друг, и, несмотря на уговоры жены и советы всех окружавших, Николай Владимирович был упрям, было решено набирать труппу. И сезон открылся. Служили Стружкин, Глебова и Шумилин. Главные. Остальные неважные. Да еще Евгений Полтавцев, который был режиссером. Всех этих любила публика, но труппа была мала, благодаря чему нас и выписали. Публика приняла меня чрезвычайно радушно, но труппа, то есть Глебова со своей компанией, очень враждебна. Сезона оставалось всего 6 недель, и он весь прошел в постоянных историях с Глебовой. Она хотела играть только те роли, которые назначались мне, и капризничала ужасно. Чтобы пьеса шла хорошо, мы с Полтавцевым стали надувать Глебову следующим образом. Он читал пьесу, и при распределении ролей ставили ее фамилию против моей роли. И наоборот. Глебова, получив роль, заявляла, что если ей не дадут мою роль, то она играть не будет. Полтавцев, поспорив для приличия, соглашался. И наша хитрость удавалась. Так как это было всегда в присутствии всей труппы, то Глебова потом отказаться не могла, и мы обе были на местах. К сожалению, сезон кончился скандалом. В бенефис мне поднесли серебряный сервиз, а Глебова в свой получила только цветы. У нее было 4 бенефиса, и она могла получить подарок следующий. Это ее взорвало, и она перестала кланяться со мной. А на 2-й бенефис она поставила Василису Мелентьеву и дала роль царицы Анны, мою любимую, водевильной актрисе, уверенная, что та ее испортит, и аплодисменты только придутся на долю Глебовой. Оказалось, что та имела больший успех, чем бенефициантка, а Глебова так рассердилась, что не хотела идти, когда ее вызывали, и на другой день уехала в Петербург, не докончив сезона. По газетам мы узнали, что Глебова дебютировала на императорской сцене и имела успех. Все решили, что она поступила туда, и осуждавшие ее прежде нашли, что она поступила умно, бросив Саратов. Я задумалась. Саратов считает меня своей любимицей, да и везде я имела успех, значит, я лучше, а во всяком случае не хуже Глебовой. Отчего это я не дебютировала в Петербурге? Мне был 20-й год, и вся жизнь впереди. Получала я тогда 450 рублей в месяц и 2 бенефиса, но жила очень скромно и, стало быть, в средствах для поездки не нуждалась. В Петербурге у меня был дядя, родной брат отца, и я решила, приехав, побывать у него. Его большая семья, наверное, встретит меня по-родственному, и мне не будет так скучно. Театр перешел к присяжному поверенному Куприянову, и я, подписав контракт на зиму на 500 рублей в месяц, уехала спокойная в Петербург. Семейства дяди я не нашла. Они жили в Москве, а у него была контора и молодая конторщица Любовь Николаевна. Она весьма обязательно вызвалась мне помочь в знакомстве с городом и прочее. Были мы, конечно, и во всех театрах. Меня поразило отсутствие талантов на Александринской сцене. Кроме Самойлова, Васильева II, да еще, пожалуй, Сазонова, не на ком остановиться. Исполнение вялое, скучное, казенное. Я вынесла отвратительное впечатление, и опять у меня шевельнулась мысль, неужели я хуже их играю? Это было в особенности после дебюта Мельникова и Самойловой в «Ошибках молодости», где мою роль играла Лелева, водевильная, весьма плохая актриса. Яблочкина II только что покинула Петербург, где была любимицей, и о ней много говорили. Публика была вооружена против дирекции, и на ее место трудно было найти замену. Была я и в клубах, где большей частью подвязались провинциальные силы. Там исполнение было лучше, чем на казенной сцене. Дядя смеялся над горячностью, с какой я осуждала императорских артистов, и не верил, что в Саратове пьесы шли с лучшим ансамблем, чем здесь.
Во мне таланта он и не подозревал, и даже сомневался, умею ли я ходить по сцене, чем постоянно дразнил меня. Любовь Николаевна брала мою сторону и настоятельно уговаривала сыграть хоть раз на одной из клубных сцен. Сначала я отговаривалась, боясь неуспеха, а это могло повредить мне в будущем, потом нежеланием просить дебюта, саратовским контрактом и так далее. Но она настаивала, говоря, что один раз не повредит ничему, а, по крайней мере, дядя убедится, что я в самом деле актриса. В одну из суббот мы отправились в благородное собрание, и Любовь Николаевна, познакомившись с распорядителем Сосновским, просила его дать мне сыграть что-нибудь. Он вежливо, но холодно ответил, что теперь у него играют провинциальные знаменитости Глебова и Мельникова-Самойлова, и других нам не нужно. Но так как он слышал обо мне, то может предложить какой-нибудь водевильчик для начала спектакля или конца. Все это меня рассердило чуть не до слез, и я толкнула Любовь Николаевну, давая этим знать, что разговор окончен. Уходя из собрания, я дала себе слово не унижаться просьбами и не играть ни за что. Через неделю мы опять смотрели спектакль в собрании, и в одном из антрактов я увидела Сосновского, пробирающегося сквозь толпу по направлению к нам. Я боялась ошибиться, но сердце у меня замерло. Действительно, он подошел ко мне и, представив мне следовавшего за ним мужчину, просил выручить последнего из беды. Дело было вот в чем. В следующую пятницу назначен бенефис представленного мне Полонского, но по болезни Глебовой он состояться не может. За нее взялась играть Мельникова, а вторую роль, равносильную первой, играть некому. Сосновский вспомнил обо мне, и Полонский обрадовался случаю, лишь бы спектакль состоялся. Пьеса была назначена, и я вынуждена была играть в новой, никогда не виданной даже мною роли. Это немножко меня смущало, но ведь я играла не для того, чтобы поступить на сцену. Это было великим постом, и так как эта пьеса должна была идти на Пасхе в бенефис Алексеева, то представляла для артистов императорской сцены большой интерес, и многие собирались смотреть на исполнение. И на Мельникову она должна была вскоре дебютировать в особенности. Обо мне никто не знал, да и не интересовались. Начались репетиции. Я по обыкновению говорила свою роль, проверяя себя, насколько я ее знаю, и отмечала места, исполняя желания всех окружавших. Когда пьеса была слажена, я увидела, что многое мне неудобно, но не смела ничего сказать, так как ясно видела полное недоверие к моим силам. На последних репетициях Сосновский и Полонский стали делать мне замечания, а из-за кулис доносился голос Мельниковой, говорившей своему мужу. «Она испортит всю роль, как она холодна! Лучше пусть вымарует эту сцену! Бедный автор, он так рассчитывал, пьеса провалится и не пройдет на казенной сцене!» Автор Антропов был начинающий драматург, и эта пьеса «Блуждающие огни» должна была, да и сделала ему имя. От меня, правда, много зависело, так как моя роль была одна из главных. Приговор Мельниковой меня немного обескуражил, но я знала, что вся завишу от настроения, и в спектакле будет совсем другое, но не могла же я уверять их в этом. Мельникова репетировала как следует, остальные тоже. Одна я продолжала конфузиться и едва слышно подавала реплики. На предпоследней репетиции около суфлерской будки уселось несколько человек публики, как потом я узнала, постоянные члены собрания. Это меня еще больше смутило. В довершение мучения один из них, Павел Иванович Рейслер, заика, тоже сделал мне замечание в сцене объяснения в любви, которое так сердило всех, а Мельникову особенно. Я не выдержала и обратилась к Сосновскому с полными слез глазами. «Будьте добры, держитесь спектакля и не требуйте от меня игры на репетиции. Я этого не умею. Я могу плохо сыграть, но никому не испорчу. Я уже 5 лет на сцене, стало быть, не нуждаюсь, чтобы меня учили ходить по ней. Если же все так мной недовольны, то можно меня заменить другой актрисой». Полонский испугался за бенефис и подбежал уговаривать. Сосновский стал извиняться, и я поняла, что мой монолог произвел впечатление. Все убедились, что я не такая рыба, какой кажусь. Я воспользовалась этим и, поставив свои сцены по своему усмотрению, почувствовала себя совсем на своем месте в этой новой, трудной и незнакомой мне роли. Я одевалась в общей уборной, и к Мельниковой приходило много знакомых, из разговоров которых я узнала, что вся Александринка будет смотреть нас сегодня. Все косились в мою сторону, и до моего слуха долетел шепот. «Это провинциальная? Совсем девчонка? Хорошо играет? А это у нее свои волосы? Не может быть!»
Мы с Любовью Николаевной переглядывались, слыша все это, и я продолжала одеваться, дрожа от холода и страха. Спектакль начался. Я стояла, как каменная, ожидая своего выхода. Любовь Николаевна умоляла меня на румянец, говоря, что я похожа на смерть, но я просила ее только оставить меня в покое. Я судорожно ухватилась за кулису, что я делаю, впрочем, и до сих пор при каждой новой роли. И если бы кто вздумал меня оттащить раньше выхода, то кусок дерева, наверное, остался бы в моей руке. Я чувствовала, как я была бледна, но знала, что тотчас после первых фраз лицо у меня загорится, и потому не брала румян, несмотря на мольбы Любовь Николаевны. Она, видя мое состояние, начала уже бронить себя за этот спектакль и уговоры, но ни за что не могла понять, что мне нужно было спокойствие, и не хотела замолчать. Когда режиссер сказал вам выходить, мне казалось, что я окунаюсь в холодную воду или кипяток, и что это надо делать разом, моментально. И, забрав воздуху, я вылетела на сцену. Я выходила с бенефициантом. Его встретили аплодисменты. И хотя это было не мне, но все-таки ободрило меня. В Саратове я не выходила без этого. А главное, дало возможность немножко оправиться. Первое действие кончается моей сценой с Полонским. И когда его вызывали, то он брал меня. Но мне казалось, что это только из любезности. Любовь Николаевна уже ждала меня в уборной и сообщила, что все находят мою игру чрезвычайно жизненной, правдивой, и что я очень симпатична. Начался второй акт, которого все, да и я сама, очень боялись. Драматическая сцена с фразой, которую предлагали выбросить, и я чуть на это не согласилась. К концу сцены я положительно не помнила себя. Я неслась в монологе и очнулась при громе рукоплесканий, вызванных этой несчастной фразой, которую, по словам Мельниковой, я сказала в совершенстве. После конца этого акта все, что могло, бросилось на сцену. Меня окружили со всех сторон, представляли разных личностей, и все актеры казенной сцены познакомились со мной. Среди общего гула ясно слышалось: «Талант, дебюты должны принять, прелесть!» А голос Шрейера, рецензента, покрывал всех, крича: «У нас только бездарностям дорога!» Нильский был подле меня, и эта фраза почему-то задела его. Он послал какое-то колкое слово по адресу Шрейера и обратился ко мне с вопросом, желаю ли я поступить на императорскую сцену. Я ответила, что имею контракт с Саратовым на очень выгодных условиях, каких дирекция мне не даст. И главное, навязываться дирекции не желаю. Если нужно, то пусть меня пригласят. Дядя был в полном восторге и предсказывал мне фурор. Так и вышло. К концу спектакля везде слышалось мое имя, и я уже получила приглашение сыграть еще несколько спектаклей. Это было 17 марта 1874 года. Долго я не могла уснуть от волнения и счастья. Через несколько дней в том же клубе я сыграла «Она его ждет» комедийку в одно лицо, тоже новую роль, и была встречена аплодисментами, а под конец мне сделали овацию и поднесли букет. Нильский опять был в спектакле и настаивал на дебюте, говоря, что он уже сообщал о моем успехе начальнику репертуарной части Федорову, о котором я наслышалась ужасных вещей, и он согласен на мой дебют. При этом он дал мне свою визитную карточку и написал: «Среда, 12 часов утра», прося быть у Федорова в это время и ручаясь за хороший прием. Я не решилась ехать без дяди, и мы отправились в назначенное время. Действительно, Федоров принял нас, насколько мог, любезно, но когда дело коснулось условий, то он замахал руками: «Помилуйте, у нас мадемуазель Нильская не получает бенефиса, а вы хотите сразу». Дядя предложил не говорить об условиях до дебюта, и на этом порешили. От Федорова я должна была отправиться к режиссеру и оставить там мой репертуар. Для дебютов я назначила «Блуждающие огни», «Светские ширмы» и «Доходное место». Через 2 дня я получила ответ, что ни в одной из выбранных мною пьес я играть не буду. «Блуждающие огни» идут в бенефис Алексеева, роли уже розданы, и мою играет талантливая начинающая актриса Дюжикова. «Светские ширмы» нельзя, потому что это лучшая роль Струйской, а «Доходное место» Жадова нет, да и вышла из репертуара. «Что же я могу выбрать?» – спросила я. «Вы, если поступите, то на место Яблочкиной второй и должны играть только ее роли.
Кончилось тем, что меня принудили начать пьесой Крылова «По духовному завещанию», которую я играла в Казани один раз всего и едва помнила, да вдобавок это была лучшая роль Яблочкиной. На второй дебют мне назначили воспитанницу Островского как драматическую роль, а на третий – роль Зины в комедии «Ангел доброты и невинности», где Самойлов был бесподобен. Последняя пьеса только мне улыбалась, так как роль Зины очень подходила мне, да и с Самойловым играть очень хотелось. Но первые две привели меня в ужас. Пришла я на сцену, как в лес. И если бы не Сазонов, то совсем пропала бы. Таким холодом обдали меня императорские артисты. Больше одной репетиции, да и только моих сцен, не полагалось, и я чуть не заплакала. К счастью, Сазонов устроил еще одну полную и свою роль репетировал со мной как следует. Они играли пьесу чуть не 50 раз, а я бродила как в потьмах. Дебют мой был более чем удачен. Публика буквально восторгалась каждым моим словом, а газеты захвалили совсем. В театре же говорили, это всегда так. А поступит, перестанут замечать. Много было таких дебютантов. Перспектива эта пугала меня, несмотря на продолжение удачных дебютов. Дебюты мои кончились, и условия были заключены. 900 рублей в год, 15 рублей разовых, бенефис и казенный гардероб, контракт на 3 года с прибавлением каждый год по 5 рублей разовых. С Саратовым надо было проститься, заплатить неустойку и взять вещи, для чего я и отправилась туда с тем, чтобы к 15 августа вернуться на службу в Императорский театр. Первый год службы в Петербурге промелькнул, как сон. Я играла и репетировала и играла. Меня эксплуатировали безобразно. Каждую пятницу был бенефис, и стала быть, новая роль для меня. Отказ был невозможен, да и не в моих правилах. Публика бросалась на новинку, и я скоро сделалась любимицей. После таких успешных дебютов я начала сезон 17 августа переводной пьесой «Бабушкина внучка». Но и пьеса, и я особенного успеха не имели. Затем для меня почему-то вздумали поставить бедовую бабушку и давали ее перед опереткой. Потом водевиль, утка и стакан воды. Очевидно, было дано распоряжение, чтобы я играла не менее 3 раз в неделю. А что играть, безразлично. Газеты восстали против моего репертуара, и я немножко упала духом, предвидя близкий конец. После долгих советов, с Сазоновым в особенности, я решила поставить «Мишуру» Алексея Потехина, пьесу заигранную, давно сошедшую с репертуара и даже не подходящую ко времени, но роль героини выкупала ее недостатки и чрезвычайно шла ко мне. Все пришли в ужас от моего решения, но я твердила, что о сборе не хлопочу, мне нужна роль. Никто не сомневался в полном неуспехе моего бенефиса, так как и роли никакой не находили в этой пьесе, и все пророчили полный провал, тем более после фурора «В злобе дня». Но я твердо решилась. С 27 сентября, то есть с бенефиса Малышева, я стала сама злобой дня. Успех мой был колоссален, и я опьянела от него. Мишура превзошла мои ожидания. Роль удалась на славу, и я редко играла с таким вдохновением. Я чувствовала, что публика с первого моего выхода следит за малейшим движением и живет со мной жизнью бедной Дашеньки. Я вошла в роль в полном смысле слова. После 3-го акта меня почти внесли в уборную. Я видела лица актеров, начальства, чужих, незнакомых, слышала неясный гул, чувствовала поцелуи на щеках, руках и знала, понимала, что это все восторг. Через день рецензии хвалили меня за выбор пьесы и возносили до небес мою игру. Сбор был далеко не полон, но успех мне был дороже денег, хотя я в то время очень нуждалась в них. С этих пор я заняла место первой актрисы в ущерб бедной Струйской, которую затерли окончательно. Поведение товарищей относительно ее возмущало меня до глубины души. Тогда жили только разовыми, и, не давая ей играть, отнимали кусок хлеба, не говоря о самолюбии, которое буквально топтали в грязь. Я чрезвычайно жалела ее, всячески хлопотала в ее пользу, но помочь, к сожалению, ничем не могла. Публика, видя ее редко, к ней охладевала. А давно ли она была любимицей? И она потухала на моих глазах. Она ушла со сцены в 1881 году, отслужив 20 лет, и вышла замуж. В последнее время она появлялась на сцене только в дни своих бенефисов
и постоянно хворала, не имея сил перенести свое падение. Никто не скажет про нее дурного слова. Как человек она оставила по себе прекрасную память, а я никогда не забуду этой симпатичной личности, перед которой невольно так виновата. Переворот в ее положении, свершившийся на моих глазах, дал мне хороший урок для моего будущего, но, к несчастью, я им мало пользовалась и позволяла сознательно эксплуатировать себя этим добрым товарищем. Под конец зимы я совсем расхворалась, но, к счастью, постом мы не играли, и я могла отдохнуть. Сестра и мамаша служили эту зиму в Казани у Медведева. Перед Масленой у них сгорел театр, и труппа осталась в ужасном положении. Я тотчас же послала письмо к мамаше, прося ее приехать в Петербург ко мне, пока не устроится в другое место. Мне очень хотелось увидеть сестру и показать ей столицу. На первой неделе поста они приехали и кое-как разместились в моей маленькой квартирке. Сестра была уже совсем взрослая и очень красивая девушка. Брату Коле было 7 лет. Елена призналась мне, что влюблена в актера Писарева. Он служил с ними в Казани, и он сделал ей предложение, о чем мать догадывается, только ни за что не согласится на этот брак. Я, конечно, обещала ей все, даже невозможное, и дала слово выдать ее замуж во что бы то ни стало. Весь пост я носила с ней, как с куклой, нашила ей платьев, устроила спектакль, где она играла по своему выбору водевиль простушка и воспитанница. Ее принимали очень радушно, но особенного эффекта она не произвела. Я хотела видеть ее на сцене, так как помышляла поместить ее в Императорский театр. Кругом говорили, да и я сама сознавала, что ей надо еще учиться. А главное, я еще не была настолько сильна, чтобы быть уверенной в успехе моих хлопот. Я хотела видеть ее самостоятельной, а не служащей по моей протекции, и нашла, что дебютировать ей можно только через 2 года или хоть в будущий сезон. У ней, к тому же, не было никакого репертуара, кроме вторых ролей в оперетке. Все это я ей высказала, и она, очевидно, согласилась со мной, но скоро взгляд ее изменился. Познакомившись с дядей и Любовью Николаевной, она проводила целые дни у них. Дядя восхищался ее красотой и основывал на ней будущий успех. О свадьбе, по их мнению, до дебюта нечего было и думать. Они пророчили ей чуть ли не владетельного принца в мужья. У девочки закружилась голова, и в ней постепенно зрела мысль, что я не хочу допустить ее дебюта из боязни быть убитой ее красотой и талантом. Приехал Писарев. Он оказался очень симпатичным, умным, красивым и без памяти влюбленным в сестру. Я, по обещанию, начала усердно хлопотать, то есть уговаривать мать. И тут начались такие сцены, что хоть вон святых выноси. Мать кричала до исступления, говоря, что ее дочь хотят погубить. Елена рыдала. Колька пищал, и я спорила до истерики и кончила тем, что поссорилась с матерью, объявив, что мы обойдемся без ее согласия. Ни один обед не проходил без скандала, и мне все это страшно надоело. Сначала мать обрушила все на дядю, поссорилась с ним насмерть, что еще усилило дружбу Елены к нему. А потом стала пилить Елену, что я враг ей, что я боюсь ее дебюта и потому хлопочу о свадьбе с Писаревым и тому подобное. Елена находила в душе отголосок всему этому, тем более, что у дяди осмеивали ее выбор и сулили небывалые успехи в будущем. Свадьба расстроилась, мать ликовала, а сестра отнеслась к этому более чем равнодушно. Мы крупно поговорили, после чего часто все сидели по разным углам и убийственно молчали. Я молила Бога, чтобы они скорее уехали в Саратов, куда были приглашены на лето. В одно утро я проснулась от шума в соседней комнате и увидела Елену, одетую в новое платье, как-то особенно причесанную и надевающую новую шляпку. Было не более 10 часов, и я удивленно спросила, куда это ты собралась? «К Федорову просить дебюта», — ответила она ледяным тоном. Я вскочила и, сев на кровати, смотрела на нее во все глаза, не веря своим ушам. «Мне назначили быть у него сегодня, а на будущей неделе я дебютирую». Я спросила как можно спокойнее. «Ты, очевидно, рассчитываешь на успех, но все места заняты. На какой же амплуа ты думаешь быть принятой?» «На роли Савиной», — отвечала она, и злая усмешка скривила ее губы. «Куда же вы денете Савину?» — опять спросила я. «Тебя выгонят, как только я поступлю». Эти слова подтвердила тут же вошедшая мать, объявив, что с моим характером и моими капризами — мое слабое здоровье и до сих пор считают капризами. Дирекция долго держать меня не будет, что об этом все уже говорят.
Леночке как раз время теперь дебютировать. Она тебя за пояс заткнет, и я тебе не заплачу. Хорошо, что мы скрыли от тебя визит к Федорову, а то бы ты, наверное, помешала ей, как мешаешь во всем. Я сидела, как оглушенная громом. Но когда Елена уходила, я пришла в себя и сказала, что после высказанного ими, а главное, после поступка Елены, о котором, наверное, знает уже весь театр, я прошу не обращаться ни зачем ко мне, ни в каком случае. Успех же, добываемый ею таким холодным расчетом на мою гибель, когда я, кроме добра, ей ничего не сделала и не желала, не принесет ей счастья. Она вернулась через час. Дядя возил ее и сообщила, что ее приняли очень хорошо. Но дебют отложили до будущего года. Очевидно, она была очень недовольна, но старалась скрыть это и продолжала изредка свои шпильки по моему адресу. Обвинить меня в интриге нельзя было, и они обе потерялись, не зная причины отказа. К вечеру мать напустилась на Елену и стала обвинять дядю. Это он все затеял. Если бы сестра тебя повезла, это было бы совсем другое. Как против сестры идти? Теперь тебя никогда не примут. Повторилась обыденная сцена, и мне пришлось убежать из дома. Наконец они уехали в Саратов, а я, совершенно разбитая, отправилась на Кавказские минеральные воды, где лечилась до половины августа. Возвратясь, я узнала, что мать и сестра приехали из Саратова и намерены жить всю зиму в Петербурге в ожидании дебюта. Дядя обещал им помогать, и сестра должна была играть по клубам. Ответ Федорова я приняла за отказ, зная закулисные порядки, но Елена поняла его в буквальном смысле. И мне было больно за ее самолюбие. Дядя был всему виной, а Любовь Николаевна в особенности. Я крупно поговорила с ними и перестала бывать там. Как потом оказалось, сестра играла двойную роль и разыгрывала из себя жертву моей зависти, почему и возбудило такое участие. Таким образом, я знала только из газет об ее существовании. Брата я взялась воспитывать, так как он был брошен на произвол судьбы. У матери не было средств, а отец забыл о нем думать. Я поместила его в приготовительный пансион по 500 рублей в год. Ему тогда было 8 лет. И ужаснее характера нельзя было представить. Играла я эту зиму еще больше, чем прошедшую. Кроме казенных спектаклей, почти каждый вечер приходилось продавать билеты в благотворительных маскарадах, что особенно меня утомляло, так как приходилось стоять до 4 часов утра. Весь декабрь и половину января я была как в аду. После спектакля летела в клуб играть в пользу какого-нибудь благотворительного общества или продавать билеты. Первое время эта горячка занимала меня. Притом мне надо было приобрести популярность, но кончилось все это плохо. Кроме непосильного труда, моя семейная жизнь была далеко не красна. Я пропускаю подробности, так как эти воспоминания слишком тяжелы для меня. Я стала заметно прихварывать, и 15 января свалилась окончательно. Накануне был бенефис Марковецкого, и для меня поставили фру-фру. Этот вечер никогда не изгладится из моей памяти. Играть фру-фру в Петербурге наряду с французским театром был большой риск для меня, но меня уверили, что это возможно и даже должно. Дирекция отпустила мне 600 рублей на туалеты, но мне пришлось приложить много своих, так как я отдавала своей портнихе, а не шила в дирекции. Роль пришлось учить заново, потому что тут был другой перевод, и хлопотать семью платьями, для чего у меня было только 2 часа в день свободных. Каждый вечер я играла и репетировала от 10 часов утра до 4. Портниха моя жила в Знаменской гостинице на самом верху, и я каждый день бегала на ее лестницу для примерки или совета. Денег контора не выдавала, а надо было взять у поставщика на означенную сумму. Материи давались отвратительные и немодные, а в другом месте взять нельзя. К спектаклю я была измучена окончательно. Моя портниха имела привычку присылать платье в последнюю минуту, но никогда не обманывала. Ввиду такого большого заказа она дала слово бросить чужую работу и привезти все до начала спектакля. Во втором действии от начала до конца говорят о новом роскошном платье, в котором фру-фру и выходит на 1 минуту, и этим заканчивается акт. Все было принесено, исключая этого платья, самого необходимого. Но я начала пьесу в полной уверенности, что оно поспеет. Первый акт кончился, и я, вбежав в уборную с вопросом «принесли платье?», получила отрицательный ответ.
Я переоделась и просила повременить антрактом. Но, наконец, дольше тянуть было нельзя. И я пошла на сцену со смутной надеждой, что к переодеванию платье поспеет. Я пользовалась всяким случаем взглянуть за кулисы и увидеть там успокоительный знак. И каждого выходящего на сцену спрашивала глазами насчет платья. Но, увы, все отвечали «нет». Наконец, мне надо было идти переодеваться, для чего по пьесе дано 3,5 минуты. Около двери, в которую я уходила, было поставлено зеркало и перегородка из кулис. Горничная меня ждала. Я моментально сбросила лиф и услыхала. «Марья Гавриловна, платье-то не принесли». Я застыла от ужаса и ничего не могла сказать. Вскоре подошел помощник режиссера Орлов, значит, мне надо сейчас выходить. А я стояла перед ним без лифа, с глазами полными слез, когда застегивали на мне прежний лиф. Я сама ничего не могла сделать, руки у меня отнялись. Мне казалось, что меня заживо хоронят. «Вам выходить!» — крикнул Орлов. И я, опомнясь, выбежала на сцену со словами: «Вообразите, платье-то мне не принесли!» Как я кончила акт, не помню. Но это не помешало бесчисленным вызовам по обыкновению. Возвращаясь в уборную, я по дороге увидала что-то большое, двигающееся через толпу, и догадалась, что это несут мое платье, опоздавшее на 1/4 часа. Я помню, что мне надо играть еще 3 действия самых трудных. Благоразумно решила не волноваться, и портниху с платьем не пустили в уборную. Последний акт был для меня пыткой. После всех этих мучений меня привезли едва живую домой. На другой день спектакль пришлось отменить, а через день все газеты разбронили меня за плохое исполнение роли, что усилило, конечно, мою болезнь. Я пролежала месяц. Появился сухой отрывистый кашель, удушье и полный упадок сил. Доктора, пользовавшие меня, предложили консультацию Боткина. И я узнала, что у меня астма, блуждающая почка, печень не в порядке, нервы окончательно расстроены, для чего вам необходимо немедленно ехать за границу, лучше всего в Италию, в Соренто, например, заключил свою речь знаменитый врач. Доктора написали свидетельство, и я подала просьбу об отпуске за границу, а также просила у дирекции денег на дорогу. Отпуск мне выдали на 6 месяцев, а денег 200 рублей. По расчету я могла доехать до них только до Вены. Это отношение ко мне дирекции крайне меня огорчило, но делать было нечего. Я даже не имела права возвратить эти деньги. Пришлось занять, сделать большой долг и отправиться. По возвращении театральная лихорадка сразу охватила меня. Я почувствовала в себе избыток сил и страстное желание играть, играть как можно больше. Здоровье мое совершенно поправилось, а главное, нервы успокоились. Квартира была другая, и как будто жизнь моя изменилась. Семья моя жила в одном со мной городе, и все это были мои враги. С сестрой при встречах в театре мы не кланялись. Она окончательно меня возненавидела, когда по возвращении я опять заняла свое место, а она совершенно стушевалась. Старых знакомых избегала, а новых не хотела заводить. Вздумала сойтись поближе с театральным миром, но не нашла того, чего искала. К тому же театральные дамы сторонились меня. Провинциалка, бог знает, как живет, как ведет себя, слышалось с их прелестных уст. И мои мечты о товариществе, братстве и тому подобном остались мечтами. Я подружилась только с Горбуновым, да Монахов стал ухаживать за мной. Оба они часто бывали у меня и представляли немалый интерес, как умные и талантливые люди. У меня явилась привычка пить после спектакля желтый чай, от чего я страдала бессонницей. В декабре у меня образовалось несколько поклонников, в числе которых был пресимпатичный молодой человек, влюбленный в меня без памяти. Расстроив себе достаточно нервы желтым чаем, я от скуки вздумала забавляться экспериментами над моими влюбленными. После спектакля, в котором они все, конечно, присутствовали, я, усталая, окруженная цветами, трофеями недавнего успеха, усаживала их всех в турецкой комнате, сама взбиралась ногами на огромный диван и с чашкой моего чая в руках принималась их изводить. Я задавала себе задачу во столько-то времени довести такого-то до последней степени. Услыхав признание,
Я спокойно звонила 2 раза, и горничная являлась проводить, не подозревая, что гость уходил не по своей воле. Это всегда мне удавалось и очень забавляло. Я чувствовала в глубине души какую-то злость, ожесточение к чему-то неизвестному и находила необходимым мстить за что-то всем мужчинам, попадавшим на мою дорогу. Я сделалась отвратительно злой кокеткой. Один из моих товарищей уверял, что я из принципа кокетничаю с дворником и театральным кучером. Поклонники прозвали меня царицей Тамарой, с той только разницей, что я вместо терека выбрасывала их тела на Семеновский плац. Я жила на углу Николаевской, и что царица Тамара была добрее. Это сравнение смешило меня, но я продолжала пить желтый чай, изводить и хандрить еще больше прежнего. В конце декабря у меня выдался свободный день, и я решилась отправиться в оперу послушать Аиду. На святках предстояло много работы, о развлечениях нечего было думать. Я пригласила в свою ложу Елизавету Матвеевну Левкееву с мужем. Это единственная из актрис, любившая меня, и я платила тем же ей. Она была более чем вдвое старше меня, но удивительно подвижная, веселая, остроумная и, что называется, приятная женщина. Мы сидели в одной из средних лож бельетажа. Я совершенно увлеклась прелестной музыкой, как вдруг в начале второго акта Левкеева толкнула меня ногой. «Савушка, посмотри-ка направо, в первый ряд», — шепнула она. Я повернула немного голову и увидала устремленный на меня бинокль и совершенно отвернувшегося от сцены военного. Он тотчас же опустил бинокль, но я не успела разглядеть лица, так как стала смотреть на сцену. Он повторял этот маневр постоянно и с этой минуты, не переставая, лорнировал нашу ложу. Меня как магнитом притягивал этот бинокль, но я всеми силами старалась глядеть в другую сторону, сердясь, что не могу рассмотреть лица, и боясь, что поведение этого господина обратит общее внимание на нас. Музыка потеряла для меня всю прелесть, и я сидела как на иголках, а уехать раньше конца было бы смешно, да и неловко перед моими гостями. Наконец занавес опустили в последний раз, и мы стали собираться. Публика в креслах смешалась, одни бежали к барьеру вызывать певцов, другие торопились домой, и я, не нарушая приличий, могла окинуть толпу взглядом, покуда Елизавета Матвеевна укутывалась в платок. Незнакомец стоял в проходе против нашей ложи, как бы у моих ног. В один миг я рассмотрела красивое лицо, высокий рост, блестящие глаза и белую фуражку с биноклем в руках. Мы стояли один против другого, не подозревая, что взгляд, которым мы обменялись в этот момент, будет играть большую роль в нашей жизни. На подъезде, ожидая кареты, я еще раз увидала его. Он буквально промчался мимо нас, и шинель его даже задела меня. Но он не заметил нас, ища глазами кого-то, очевидно, нас. Сильно хлопнув дверью, он исчез, а Левкеева, глядя на эту могучую фигуру, не удержалась от своего любимого восклицания: «Красота!» Всю ночь мне снился бинокль, через который взгляд незнакомца как будто проникал и сжег меня. Но на другой день я забыла красивого военного. На третий день Рождества был какой-то благотворительный маскарад, где я должна была продавать билеты. Я надела свой любимый и обыденный туалет, черное, бархатное, без всяких украшений платье. В опере я тоже была в нем. И отправилась с целью скучать до 4 часов утра, так как я имела привычку не уезжать, пока не продам все колесо. Около 1 часу ночи ко мне подошла Маска брать билеты. Я тотчас узнала опереточную актрису Че, а за ней, недалеко от эстрады, остановился мой незнакомец и смотрел на меня, улыбаясь и покручивая усы. Я невольно покраснела и отвернулась. Че взяла билеты, он подал ей руку, и они пошли по зале. Через несколько времени он прошел опять мимо меня с тем же жестом и с той же улыбкой. Я не выдержала и, окинув его презрительным взглядом, обратилась к моему ассистенту с вопросом: «Кто этот военный?» «Неужели вы не знаете? Да это Всеволожский, известный всем». «Нахал должно быть ужасный», — добавила я. Больше в этот вечер я его не видала, чему была очень рада, так как его поведение начинало искренне сердить меня. После долгого
неотступного ухаживания, девизом которого было «Цель оправдывает средства», я вынуждена была познакомиться с моим преследователем. Его дерзость, смелость сделали меня сказкой города, и мне оставалось только подтвердить общее мнение, то есть полюбить его, что я и сделала. Не веря ни одному слову, не уважая его, иногда даже ненавидя, я любила его без памяти, и не было жертвы, перед которой я остановилась бы. К счастью, мне не пришлось раскаиваться. После 5 лет, в продолжение которых я испытывала много горя и радости, я вышла за него замуж. Все прошлое до него кажется тяжелым сном, а эти 5 лет слишком живы в моей памяти, чтобы их записывать, и слишком дороги моему сердцу.

Здравствуйте, дорогие друзья! Только что в нашем городе закончились успешные гастроли лауреата премии Тульского комсомола вокально-инструментального ансамбля «Красные маки». По просьбе тех из вас, кто не смог побывать на концертах этого популярного коллектива, сегодня «Красные маки» у нас в гостях.

0: Ансамбль «Красные маки» был создан в 1976 году и спустя всего лишь 3 месяца после создания стал лауреатом всероссийского конкурса исполнителей советской песни «Сочи-76». Столь быстрому признанию молодого коллектива способствовало то, что помимо безусловно высокого профессионализма его участников, многие из них имели опыт работы в таких известных ансамблях, как «Цветы», «Самоцветы», а художественный руководитель «Красных маков» Валерий Чуменко долгое время играл в одном из лучших джаз-оркестров страны, которым руководил Анатолий Кролл.
1: Сразу после создания нашего ансамбля мы начали искать композитора, с которым мы могли бы сотрудничать. Ну, в общем-то, у нас было много авторов, с которыми мы работали. Но в последнее время у нас особая большая такая творческая дружба сложилась с композитором Вячеславом Добрыниным, который в основном-то пишет специально песни для нас. И большая часть всех тех песен, которые мы исполняем в концерте, это является песней Вячеслава Добрынина.
0: «Анютины глазки». Музыка Вячеслава Добрынина, слова Давида Усманова. Исполняет вокально-инструментальный ансамбль «Красные маки». Солист Александр Калугин.

0: Художественный руководитель ансамбля «Красные маки» Валерий Чуменко продолжает свой рассказ о коллективе.
1: Ну, наш ансамбль очень много сотрудничает с всесоюзной фирмой агрозаписи «Мелодия». За последние полгода мы записали 2 гиганта, это 24 песни, и записали 4 маленьких пластинки. Один гигант называется «Если не расстанемся», а второй гигант называется «Кружатся диски». Это гигант, который выпущен специально по заказу Министерства культуры СССР для дискотек нашей страны. Сейчас сам жанр вокально-инструментальный, он, в общем-то, совсем изменился. Время идет, и то, что было 10 лет назад, когда, допустим, мог просто выйти какой-то исполнитель и с гитарой встать и спеть просто какую-нибудь песню сам себе, допустим, аккомпанируя. Это уже как-то привлекало и зрителей, и слушателей. Сейчас зритель получает большой объем информации. Появилась электроника, синтезаторы, клавинеты, электропианы, мелотроны. Эти инструменты создают возможность насытить всю эту музыку такими красками, которые раньше вообще было практически сделать невозможно.
0: «Красные маки» исполняют не только вокально-инструментальную музыку, но и серьезные джазовые композиции. Кстати, среди музыкантов коллектива несколько лауреатов всесоюзных и международных джазовых фестивалей. Привлекает к себе внимание бас-гитарист и солист ансамбля Александр Лосев.
2: Для любого музыканта музыка – это даже нельзя объяснить, какое значение музыка имеет в жизни музыканта. Он просто без нее не может. Сейчас без знаний современной джазовой музыки, традиционной джазовой музыки и современной, я бы сказал, популярной музыки. Просто любой ансамбль не может существовать без музыки. Я не представляю своего существования.
0: Послушайте в исполнении ансамбля «Красные маки» песню Добрынина и Дербенева «Как тебя мне разлюбить». Солист Александр Лосев. Кстати, многим любителям песни он знаком еще по ансамблю «Цветы».

0: среди солистов ансамбля «Красные маки» и Надежда Кусакина, знакомая многим телезрителям как одна из ведущих программы «Шире круг». Кстати, они смогут встретиться с ней в мартовском выпуске этой программы. Известен почитателям вокально-инструментальной музыки и певец и автор многих песен Аркадий Харалов.
1: Я пришел в коллектив «Красные маки» с февраля 1979 года. До этого я работал в ансамбле «Самоцветы» и в некоторых других ансамблях. Здесь интересно тем, что на базе возможностей богатых можно создать что-то более новое в музыке. Коллектив, в общем, сильный, и это дает возможность для, так сказать, своего собственного подъема профессионального.

0: Это была песня «Ушла любовь» в исполнении ансамбля «Красные маки» и его солиста Аркадия Харалова.
1: В «Красных маках» также созданы очень интересные условия и возможности работы над новой песней. Прежде всего, это обсуждается в кругу своих коллег и пишется несколько аранжировок тщательно. Отбирается по характеру песни, вокальные находки, находки в аранжементе.
0: Послушайте песню Аркадия Харалова на слова Андрея Дементьева «Давай попробуем вернуть». Исполняет песню автор Аркадий Харалов.

За 3 года существования ансамбль «Красные маки» представлял советское искусство на фестивале мира и дружбы в Чехословакии, принимал участие в Днях советской культуры в Польше, в марте этого года выступит на Всесоюзном фестивале популярной музыки, который будет проходить в Тбилиси. А солист Аркадий Харалов назван одним из претендентов на право представлять советскую песню на конкурсе «Сопот-80». И все же при всех бесспорных удачах «Красных маков», богатстве аранжировок, умении увлечь слушателей, хотелось бы в заключение пожелать им более критического отношения к подбору репертуара. А нашу встречу с ансамблем завершает песня Добрынина и Дербенева «Если не расстанемся».

0: Надежда Кондратьевна Емельянова находилась в необыкновенно приподнятом настроении. Чем бы она ни занималась, что бы ни делала, мыла посуду, готовила похлебку, стирала белье, полола грядки, штопала чулок, укладывала спать детей, она мысленно все время стояла на краю своего двора у пруда, соединяющего протокой с озером Сестрорецкий разлив, в одной и той же неподвижной позе, спиной к озеру, с раскинутыми в обе стороны руками, как бы защищая озеро и заозерный лужок с шалашом от всего враждебного мира. Ее глаза стали зорче, слух изощреннее. Она начала замечать все, что творилось кругом, и чего не замечала раньше. Она ловила себя на том, что стала меньше думать о муже и сыновьях, которым в случае провала грозили величайшие беды. Она думала только о Ленине и о том, что от нее и ее близких зависит его безопасность. Она не могла бы объяснить свои ощущения словами, но она чувствовала, что находится в самом средоточии великого, и сильнее, чем ее муж, чутьем материнским, женским, понимала личность Ленина. Николай Александрович прекрасно знал, что означает Ленин для партии, но он подходил к нему как партиец к своему лидеру, как солдат к командиру. Он больше думал о деле, чем о личности. Также относилась к Ленину и Надежда Кондратьевна до того, как узнала его. Она восприняла поручение партии укрыть вождя партии не то чтобы равнодушно, но совершенно практически, и сразу начала соображать, где его поместить, чем кормить, что стелить. Высказала много верных замечаний о недостатках сарая, находившегося у самой изгороди, рядом с улицей, о политических настроениях соседей и так далее. Словом, делала все так, как привыкла делать в качестве большевички, жены большевика, укрывавшей во время революции 1905 года оружие и всякую нелегальщину, переживавшей не раз обыски, аресты мужа, всегда готовой на все неприятности и беды, связанные с ее положением. Ее хладнокровно-деловое отношение – переменилась вскоре после появления Ленина в их сарае. Он оказался не похожим ни на какие ее представления. Его простота и необыкновенная деликатность, живость и общительность поразили ее. Ее удивил его пристальный и почти жадный интерес к ней, ее мужу, ее детям, ее дневным заботам. Он, этот интерес, был и самым простым житейским интересом к людям, и не совсем простым, не совсем житейским. Он относился именно к ней, именно к ее мальчикам – Коле, Саше, Кондратью, Сереже, Гоше, Леве, Толе, к их маленьким делам и жизненным потребностям, но в то же время интерес этот был частью интереса к чему-то гораздо большему, ко всем трудящимся людям, их заботам и жизненному опыту. Часто, когда ему о чем-то рассказывали, он задумывался и говорил: «Это интересно, это очень важно, это надо будет учесть». Видно было, что он любое сообщение, самое мелкое, о жизни людей и их нуждах, немедленно взвешивает на особых весах, думает о применении в гораздо большем масштабе того, что узнал, о чем услышал. Он был весь с ними, с людьми, среди которых жил, и был весь не здесь, а с огромным множеством других незнакомых ему лично людей. Глядя, как она делает все по дому правой рукой, а на левой руке все время держит Гошу, он качал головой и как бы мимоходом говорил: «Нам нужно будет добиться создания таких детских очагов, которые могли бы хоть немного освободить матерей от тяжести домашних забот». Она по нескольку раз в день мыла посуду, делала эту привычную работу бездумно, механически. И очень удивилась, когда он как-то раз неожиданно сказал: «Мы создадим дешевые общественные столовые, чтобы женщины могли заниматься большими, а не только маленькими делами». Ей льстило это непривычное внимание к ее домашним заботам, хотя она понимала, что это внимание относится не только к ней. Однажды он произнес слова, особенно поразившие ее: «Та революция непобедима, которую поддерживают и в которой участвуют женщины». Вечером, после трудового дня, он спускался вниз по лесенке с чердака. Заслышав его шаги на лесенке, все домашние преображались. Глаза детей загорались любопытством, предвкушением предстоящей занимательной и живой беседы. Надежда Кондратьевна штопала чулок, подметала угол или, подавая чай, слушала его разговор с мальчиками. Ее материнская душа радовалась тому, что дети общаются с ним и от этого станут умнее и образованнее. Он рассказывал им о сибирской ссылке, о западных столицах, о швейцарских ледниках и озерах, о жизни людей в разных странах. Мальчики сидели неподвижно, а Надежда Кондратьевна старалась двигаться как можно бесшумнее и тихо улыбалась, когда все смеялись. Однажды он рассказал о своем детстве и о старшем брате, повешенном ровно 30 лет назад в Шлиссельбургской крепости. Все сидели серьезные, а Надежда Кондратьевна, нагнувшись в углу над чулком, незаметно поплакала. В другой раз он начал шутливо предсказывать будущее мальчиков. Кондратия, недавно увлекшегося анархизмом и похаживающего в анархистский клуб, он прочил в генералы будущей пролетарской армии или, еще лучше, в адмиралы революционного флота. Море рядом, отец почти моряк, отлично знает Финский залив. Да, будешь адмиралом. Александра, паренька умного и смышленого, лучшего помощника матери, он определил в инженеры. И даже, почему бы нет, управлять будут рабочие. В управляющие гигантского завода земледельческих орудий, который мы обязательно построим. Будешь выпускать железные плуги и тракторы. Ты знаешь, что это такое? Это американские машины для быстрого и легкого возделывания земли. Они перепашут всю русскую землю, сравняют все межи. Коля с его вдумчивыми и ясными глазами будет ученым, который придумает аэропланы для полета на Луну и первый же туда полетит. Сказав это, Ленин повернулся к Надежде Кондратьевне и стал ее уверять, что учиться дети пролетариев будут бесплатно. Поэтому, сказал он, смеясь, вам не надо беспокоиться, Надежда Кондратьевна, расходов никаких. А я? Спросил 10-летний Толя застенчиво. А я? Осведомился 6-летний Лёва деловито. Не знаю, что и придумать для всех, комично развел Ленин руками. Кем захотите, тем и станете. Он говорил в шутку, но не совсем. Глядя на него и на детей жаркими от нежности глазами, она готова была молиться Богу, в которого не верила, за его здоровье и благополучие, и, разумеется, за сидящих вокруг него детей. Иногда же Ленин задумывался, становился молчалив. Рот его твердел, и лицо менялось почти до неузнаваемости. В таких случаях все замолкали, начинали как по уговору заниматься каждый своим делом, читали книжки, газеты или выходили из сарайчика во двор. Привыкнув к Ленину, Надежда Кондратьевна с трудом верила, настолько был он смешлив, оживлен и любезен, что за ним погоня, что тысячи людей рыщут, отыскивают его след, и их отделяет от него в сущности только тонкая стенка сарая. А заглянув в газету, где шла бешеная травля, или послушав в лавке разговоры о нем, она приходила в ужас от своей внутренней беспечности. Тогда она ловила во дворе и по углам детей, в сотый раз напоминала об их обязанности – молчать, ни словом, ни взглядом не выдавая присутствия в доме посторонних, забыть про обитателя чердака. Когда они собирались вместе, она глядела на каждого по очереди пронизывающе и властно. За Кондратием она следила особенно упорно, почти враждебно. Она не могла ему теперь простить это увлечение анархизмом. Раньше она не обращала на это никакого внимания. Он смущался под ее пристальным взглядом, конфузливо улыбался. И тогда она, зная его честность и стыдясь своей подозрительности, быстро трепала его по щеке. Она была бы рада вместить всех семерых детей в себя, не зная, как иначе передать им чувство тревоги и ответственности, проникающее насквозь все ее существо. Утром, как обычно, Надежда Кондратьевна отослала старших детей за газетами для Ленина, которого на днях переселили в шалаш на другую сторону озера. Ради конспирации они покупали газеты в разных местах – на станции Сестрорецк, на курорте, в Тарховке и на Раздельной. У каждого из мальчиков был постоянный список. Саша покупал газеты эсеровские и меньшевистские. Кондратью были поручены газеты и журналы большевистские. Черносотенные бульварные газеты покупал Сережа. Буржуазные газеты «Речь», «День», «Русская воля» и «Биржевые» оставались тоже за Кондратием. Иногда их покупала на станции «Разлив» сама Надежда Кондратьевна. Сегодня она собралась в лавку за покупками и решила заодно купить на станции свою долю газет. Когда старшие мальчики разъехались, Надежда Кондратьевна надела шляпку с вишнями и накидку, материна наследство, и, оставив десятилетнего Толю нянчиться с Гошей и Левой, отправилась в поселок. Знакомый приказчик в лавке незаметно спроворил ей покупку без очереди, и она пошла на станцию к газетному киоску. Она очень спешила. Кто-нибудь мог приехать из Питера? Да и вообще ей казалось страшно ставить свой пост на берегу пруда. Однако, уже уходя со станции, она наткнулась на своего родственника Фадея Кузьмича, владельца галантерейной лавки в Сестроецке. Он был сильно навеселе. Картузикова торчал на самой макушке, рыжеватые усы были залихватски закручены. Он любил поговорить о политике. До 9 января 1905 года он был рьяным монархистом, но после расстрела рабочих в Петрограде возненавидел царя и стал таким же рьяным республиканцем. А теперь всюду прославлял Керенского и только что не молился на него. «А, Кондратьевна, сколько лет, сколько зим!» — сказал он, снимая картуз. «Наша вам с кисточкой. Давненько не виделись». Заметив торчавший из ее кошелки сверток газет, он ехидно усмехнулся. «Почитывает Николай Александрович?» Вытащив газеты из кошелки, он удивленно протянул. Вижу, поумнел твой супруг. Вот что стал читать. Правильно. Кончились большевики. Наш великий вождь Керенский Александр Федорович пристукнул их». Она промолчала и пошла по направлению к дому. Он, однако, увязался за ней и, шагая по песку чуть сзади, не переставал говорить без умолку. А она тем временем не без удивления вспомнила, что еще каких-нибудь 2 недели назад считала его умным и интересным человеком, а теперь видит, что он петушист и глуп до отвращения. Она мечтала отвязаться от Фадея Кузьмича и поскорее очутиться дома, словно ее отсутствие могло сказаться на безопасности тех в шалаше. На людях она даже и в мыслях не называла Ленина его именем, а именно так – «те в шалаше». Она стремилась выжечь из собственной памяти это имя, как бы из опасения, что оно может быть прочитано на ее лице. Слушать Фадея Кузьмича она стала только тогда, когда услышала имя Ленина из его уст.
1: А про Ленина слыхала? Уже известно, где Ленин. Нашелся, сударик.
0: Она приостановилась на мгновение. Фадей Кузьмич догнал ее и повернул к ней свое большое, рыжеусое, глупое лицо.
1: В Швеции! Выпалил он и прищелкнул языком.
0: Она пошла дальше, и он снова пустился за ней. Возле своей калитки она замедлила шаг, надеясь, что он отстанет. Но он не отставал. Может быть, надеясь на рюмку вина, или просто тосковал о собеседнике хотя бы молчаливом. Они вошли во двор. Она, между тем, оправилась от потрясения и даже спросила слабым голосом: «В Швеции? А вы откуда знаете?»
1: «Все знают. На подводной лодке бежал. Поминай, как звали».
0: Он уселся на крылечке дачи, вынул красивую папиросную коробку, сэр, и взял из нее тонкую и чересчур короткую папироску, явно не по размеру коробки. Надежда Кондратьевна подумала, что раньше никогда не заметила бы эту подробность. Пока он разглагольствовал о том о сём, Надежда Кондратьевна вошла в сарай, сняла шляпку и накидку, прихватила с собой ведро картошки, вышла во двор и начала чистить картошку возле очишка. Малыши куда-то исчезли, вероятно, ушли к соседям. Она чистила картошку и тревожно думала о том, что надо будет предупредить старших мальчиков, чтобы они не заходили. Большое количество газет, да еще разных направлений, могло навести Фадея Кузьмича на подозрение. Она неторопливо подошла к калитке и посмотрела на улицу, ведущую к станции. Улица была пуста. Она вернулась обратно.
1: «Где Николай?» – спросил Фадей Кузьмич. «На заводе?»
0: «Отпуск взял. Участок зарендовал. Косит».
1: «Ну, и впрямь скоро сеном будем питаться. Доведут Россию немецкие шпионы».
0: «Корову покупаем».
1: «Вот это хорошо, это по-хозяйски». «А чего это вы в сарае живете, а дом заколочен? Дачников, что ли, нету?»
0: «Ремонтируем».
1: «Сами или рабочих наняли?»
0: «Сами». Надежда Кондратьевна снова подошла к калитке и снова вернулась.
2: «Может, поедете к Николаю за озеро? Лодка есть».
0: Она знала, что Фадей Кузьмич без памяти боится воды, даже не купается в озере.
2: «Там и весла».
1: «Нет уж, некогда кататься».
0: Он поднялся с места, стал деловит. Она обрадовалась, что он уходит. А в это время на тропинке, ведущей с пруда, показался Емельянов с мешком на плечах. Увидев гостя, он остановился, сделал движение назад, но было поздно. Фадей Кузьмич уже заметил его.
1: «Сколько лет, сколько зим!» – произнес Фадей Кузьмич свое избитое приветствие. «Слышал, сенокосничаешь?» «Да, вроде. То-то». «А Ленин-то нашелся?»
0: Емельянов несколько опешил. Он спросил, кладя на землю мешок:
1: «Какой Ленин?» «Какой? Твой? В Швеции обнаружен?»
0: «Надя, дай умыться».
1: «По ресторанам там ходит, всех угощает, денег куры не клюют».
0: «Принеси полотенце, Надя».
1: «Значит, богатый он?» «А ты что думал? Он и в Питере кутил, почем зря?»
0: «Надя, там уже огурчики есть крупные, хорошо бы собрать». «Значит, в Швеции?» «А я слышал, улетел в Швейцарию на аэроплане».
1: «Врут! В Швецию на подводной лодке, это точно. Ходит по Стокгольму с серебряной палкой, а в палке нож. Пьет только французский коньяк марки «Мартель». Никаких других вин не употребляет».
0: «Ишь ты! Надя, рубашку дашь переодеть?»
1: «А папирос курит только высшего сорта, по 7 рублей сотня. Богдановские по особому заказу».
0: «Ну, только богдановские».
1: «Именно. А ты никак ивонный был, а? Или одумался?
2: Да чего там, я сам по себе. Брось, знаю.
1: У меня заботы другие. Корову вот задумал купить.
2: Слыхал, правильно. Постой, есть на примете. В Тарховке знакомые, тёлка у них подросла, красавица. Хочешь, поедем? Недорого возьмут. Мне за комиссию бутылку спирту.
1: Ну, ладно, ладно, полбутылки.
2: Ну, у меня давно слажено. Сейчас вот собираюсь туда идти. Так что извини.
1: А пойди с тобой. Я здорово торгуюсь. Ты так не сможешь. Всё-таки я купец, не то что ты. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Полцены выторгую, ей-богу. А продавщик самогону нам выставит, я шепну.
2: Да нет уж, извини. Пойдем, Надя.
1: Ну, как угодно, мил сударь.
2: Фаей Кузьмич разочарованно бросил окурок и, наконец, распростился. Надежда Кондратьевна, стоявшая у калитки в ожидании сыновей, вздохнула с облегчением. Она подняла окурок с таким видом, словно это был сам Фадей Кузьмич, и выкинула его в помойное ведро. Емельянов рассмеялся, потом обнял жену быстрым и нежным объятием и спросил: «Газеты купили?»
3: «Я купила. Мальчики сейчас приедут».
2: «Ну, как там?»
1: «Да все хорошо. Нравится ему. Говорит, лучше не надо».
2: Она улыбнулась. «Если что надо ему постирать или заштопать, вези сюда».
1: «Ладно».
2: «Что, Коленька?»
1: «Молодец, разведчик».
2: «Вот селедки достала, отвезешь».
1: «Ладно». «А французского коньяку марки «Мартель» не достала?»
2: Оба рассмеялись. Она продолжала расспрашивать. «А как там ночью, не холодно?»
1: «Да ничего, сыровато, конечно, и комары, но ничего, не жалуются».
2: «А ты загорел, Николай?»
1: «Кашу понемногу».
2: «А на вид усталый?»
1: «Не знаю, с чего».
2: «Душа неспокойна?»
1: «Да верно так».
2: «А как спали?»
1: «Так себе. Он долго не засыпал.
2: Ворочался?»
1: «Да нет, лежал тихо. Но не спал, я заметил».
2: «Опасается?»
1: «Нет, думает. С утра опять сел писать, как всегда. Как всегда, газет ждет, не дождется».
2: Вскоре появились мальчики с газетами. Картошка была уже готова, все уселись завтракать. Когда поели, подсела к столу и Надежда Кондратьевна. Она всегда завтракала остывшими остатками, вечно боясь, что детям не хватит. В последнее время, завтракая, она просматривала привезенные мальчиками газеты. Емельянов начал укладывать вещички и газеты в мешок. «Мерзавцы! Чистые мерзавцы!» – услышал он восклицание Надежды Кондратьевны.
1: «Что там?»
2: Он не привык слышать от жены даже такие невинные ругательства и поднял голову.
1: «Что пишут подлецы? Чистые подлецы!»
2: Она протянула ему газету. Он, посмеиваясь над ее негодованием, взял газету, начал читать, похохатывая. В газетной заметке, которая называлась «Ленин и шведская шансонетка», рассказывалось, что Ленин пользовался популярностью щедрого поклонника у опереточных примадон летнего буффа и находится в тесной связи со шведской шансонеткой-певичкой Эрной Эймусти. Никому неизвестны попойки, устраиваемые мучеником Лениным в стеклянном театре буффа. Но лакеем памятны те дни, когда Ленин платил по 110 рублей за бутылку шампанского, давал по четвертной на чай. Помнит и еще один случай, в котором Ленин выявил свой пролетарский характер. Однажды, заняв со своей дивой Эрной Эймусти отдельный кабинет номер 4, он позвал лакея, чтобы заказать ужин. На звонок в кабинет вошел старший официант, массивный мастодонт Казбек. Увидев его, дотоле спокойный Ленин вдруг пришел в ярость, затопал каблуками, неистово крича: «Пошел вон, буржуй, пришлите другого лакея!» Толстый и высокий, с солидным брюшком Казбек убежал, тем более что заметил в руке у Ленина бомбу.
1: «Ну и врут!» –
2: Просто уму непостижимо, искренне удивился Емельянов. Затем, взглянув на Надежду Кондратьевну, ласково сказал: «Ну, чего ты расстраиваешься? На него и похлеще врали». Но она не могла успокоиться. Ее почти трясло от отвращения и обиды. Ей чисто по-женски казалось, что эта клевета, касающаяся нравственности Ленина, серьезнее и опаснее всех других. Она тихо сказала: «Ты ему эту газету не показывай. Зря расстроится. Оставь ее тут».
3: «Ну что ты?»
2: «Оставь ее тут», упрямо повторила Надежда Кондратьевна. Емельянов не мог этого понять. Говорил, что Ленин и не то еще видел. Но газету все-таки с собой не взял.
4: В жаркое лето и в зиму метельную, в дни ваших свадеб, торжеств, похорон жду, чтоб спугнул мою скуку смертельную легкой доселе неслышанный звон. Вот он возник, и с холодным вниманием жду, чтоб понять, закрепить и убить. И перед зорким моим ожиданием тянет он еле приметную нить. С моря ли вихрь, или сирены райские в листьях поют, или время стоит, или осыпали яблони майские снежный свой цвет, или ангел летит. Длятся часы мировое несущие, ширятся звуки, движения и свет. Прошлое страстно глядится в грядущее. Нет настоящего, жалкого нет. И, наконец, у предела зачатия новой души, неизведанных сил, душу сражает, как громом проклятие. Творческий разум осилил, убил. И замыкаю я в клетку холодную, легкую, добрую, птицу свободную, птицу, хотевшую смерть унести, птицу, летевшую душу спасти. Вот моя клетка, стальная, тяжелая, как золотая в вечернем огне. Вот моя птица, когда-то веселая, обруч качает, поет на окне. Крылья подрезаны, песни заучены. Любите вы под окном постоять? Песни вам нравятся. Я же измученный. Нового жду и скучаю опять.

Дорогой сеньор Джулио, вот мы, наконец, и в море. У нас отдельные апартаменты по высшему классу. Комната с двумя позолоченными кроватями и разными матовыми лампами. Гостиная с мягкими диванами и зеркалами, как у Микадо. Комната для завтрака с мебелью в изысканном английском стиле. Забавные шкафы, которые даже освещаются внутри. Все удобно, просторно, свободно, как в самом современном отеле. Цена 8000 лир только за проезд. Окна большие, с шелковыми занавесками. Словом, просто восхитительно. Хвала, Метрополитен. Море пока что невозмутимо, словно китайский император. Тита тоже хорошо устроен, но все или почти все время проводит у нас, растянувшись на мягкой величественной софе. Нас обслуживают специальные гарсон, которые при каждом знаке прибегают как лакеи. Я думаю, что даже вы, такой противник моря, чувствовали бы себя здесь хорошо. Вашингтон имеет водоизмещение в 36 тысяч тонн. Длина его 220 метров. Колоссальный, пирамидальный. Ну, пока хватит, лечитесь, и будем надеяться, что по возвращении найдем вас в полном здравии, а девушка порадует нас своим успехом. Это письмо Джакомо Пуччини написал своему другу и издателю Джулио Рикорди 10 ноября 1910 года. Вместе с сыном Антонио и младшим Рикорди Тито композитор отправился в далекое путешествие через океан, чтобы присутствовать на премьере своей новой американской оперы «Девушка с запада». Впрочем, все прелести и неприятности морского вояжа в заокеанский Нью-Йорк были Пуччини уже знакомы. 4 года назад, в январе 1907 года, другой океанский пароход «Королева Августа Виктория» доставил в нью-йоркский порт супругов Пуччини. Тогда композитор, преодолевая страх перед неведомым континентом, тоже спешил на премьеру, нью-йоркскую премьеру своей «Мадам Баттерфляй». Америка буквально ошеломила Пуччини. Толпы репортеров, охотники за автографами. Что же, это было приятно, значит, годы работы не прошли даром. Ты признан миром, увенчан лаврами, а тебе еще только 46 лет. Премьера «Баттерфляй» в «Метрополитен-опера» с Джеральдиной Феррар и Энрико Карузо в главных партиях прошла прекрасно. Публика и пресса источали восторги. Еще лучше, по мнению Пуччини, прошла «Манон Леско», тоже впервые показанная американцам зимой 1907 года. Но, как бы ни привлекали внимание Пуччини постановки его собственных опер, в Нью-Йорке его занимало все – и прогулки по городу, и новые знакомства, и приемы, и театры. Непременно нужно было побывать в театре Дэвида Беласко, ведь именно ему, Беласко, Пуччини обязан сюжетом «Мадам Баттерфляй». И на этот раз встреча с известным американским режиссером и драматургом оказалась результативной. Один из спектаклей по пьесе Беласко «Девушка с Золотого Запада» запал в душу Пуччини. Это было то, что нужно для либретто хорошей оперы, сильный романтический женский характер, драматическая коллизия и специфический американский колорит. Но, как композитор писал из Нью-Йорка Джулио Рикорди, это все незавершенное, несолидное, неполное. Место действия «Запад» мне нравится, но во всех пьесах, которые я видел, есть только отдельные сцены там и тут. Нигде нет одной простой нити, сплошь мешанина и местами плохой вкус и устаревшая игра. И все-таки «Девушка с запада» неотступно преследовала Пуччини, постепенно вытесняя возможных соперниц. Они были. Это и Кончита по роману Пьера Луиса, и королева Мария Антуанетта, и бродяги Максима Горького. Но через короткое время все они отступили на второй план, а на первом прочно утвердилась отважная и чистая душой Минни, девушка с Золотого Запада. Еще ребенком вместе с родителями волна золотой лихорадки занесла ее в жестокую и благодатную Калифорнию. Отец с матерью открыли салон, где после нелегкого рабочего дня собирались золотоискатели выпить рюмку-другую, потанцевать, поиграть в карты. Минни росла среди этих суровых и крутых парней. Они стали ее братьями,
близкими и родными, и к ней они тоже относились как к сестре с трогательной любовью и уважением. После смерти родителей Минни продолжила их дело. Теперь к ней, молодой хозяйке салуна, спешили на огонек золотоискатели. И не только за рюмкой спиртного. Свежесть и красота девушки заставили биться сильнее не одно старательское сердце. И ради ее прекрасных глаз полуодичавшие золотоискатели были готовы послушно слушать длинные страницы из Библии, которые им читала Минни. «Омоюсь белее снега, сердце мое станет чистым, и утвердится дух добра и прощения». А это значит, объясняла Минни, что нет такого греха, в котором нельзя было бы покаяться и получить прощение. А потому сохраните в себе милосердие и любовь к вашим ближним. Частенько заходил в салун и шериф Джек Ренс, и он не избежал чар девушки. Шериф готов предложить Минни и руку, и сердце, и деньги, но безуспешно. Минни ко всем одинаково приветлива и равнодушна. Ко всем ли? Однажды она случайно встретила в поле незнакомого человека, и он подарил ей ветку жасмина. И совсем недавно он появился в ее салуне. Его зовут Дик Джонсон.

Уже в июле того же 1907 года Пуччини пишет представителю нью-йоркского отделения фирмы «Рекорди» Джорджу Максвеллу. Задание четкое и конкретное ему. Узнать мнение Беласко о превращении его пьесы в либретто при условии определенных сокращений и переделок. Впрочем, либретто уже пишется. Над ним работают Гвельфо Чевелини и Карло Дзангарини, два профессиональных поэта и драматурга, с кем Пуччини сотрудничает впервые. Уже предвкушая момент, когда примусь наконец за работу, никогда еще не испытывал такого нетерпения. Девушка обещает стать второй богемой, но более сильной, смелой, мощной, пишет Пуччини Джулио Рекорди. Так началась работа над новой седьмой оперой. Так незаметно пролетели 3 года. Дорогой сеньор Джулио, опера закончена. Я сделал некоторые сокращения и убрал кое-какие вещи, которые очень милы в книге, но излишни в полночь. И поверьте, что теперь есть все. Волнение, зрелище и удачное, довольно большое завершение оперы. Итак, вчера вечером закончились приключения Минни и ее товарищей. Слава Богу! Теперь предстояло долгое путешествие в Нью-Йорк, ибо девушка с Запада предназначалась для Метрополитен-опера. И гордые этим предстоящим событием, американцы готовили композитору поистине сказочный прием. Но прежде всего предстояла большая работа — репетиции, репетиции, репетиции. И хотя за дирижерским пультом стоял Артуро Тосканини, которого Пуччини называл великим артистом, композитор не знал покоя. Обычно веселый и добродушный, он теперь не был похож на самого себя, нервничал, требовал, настаивал, спорил, и так с утра до вечера, до самой премьеры. 10 декабря 1910 года здание Метрополитен-оперы украсилось американскими и итальянскими флагами. Желающих попасть на спектакль было неизмеримо больше, чем мест в зале. Премьеру ждали. Рекламная кампания, развернувшаяся еще 8 месяцев назад, получила свое блестящее завершение. А реклама действительно была шумной и всепроникающей. Тогдашние газеты утверждали, что Пуччини стал в короткое время самым популярным в стране человеком. Его имя печаталось на упаковках туалетного мыла и патентованных лекарств, смотрело с афиши газетных полос. Ни биржевая горячка, ни авиакатастрофа, ни даже президентские выборы не способны были наделать такого шума. Билеты на премьеру невозможно было достать. Они продавались, вернее, перепродавались по баснословным ценам. Так что перекупщики обогатились.

Рената Тибальди и Марио Дель Монако. Ну что же, вместе с ними мы и вернемся в Калифорнию середины прошлого века. Совсем недавно, в 1848 году, закончилась война между Соединенными Штатами Америки и Мексикой. По условиям мира к штатам отошла завоеванная еще 2 года назад Верхняя Калифорния, названная так в отличие от полуострова Калифорния, который на карте располагается несколько ниже и до сих пор является территорией Мексики. Но, наверное, не меньшим по значимости, чем присоединение к Соединенным Штатам событием, стало то, что в Калифорнии было обнаружено золото. И в Верхнюю Калифорнию хлынули золотоискатели в погоне кто за реальным, а кто за призрачным счастьем. Одновременно со старательством расцвел и бандитизм, ибо то, что одни добывали в поте лица, другие старались отобрать с помощью силы и оружия. Неудивительно, что и юная хозяйка салуна Мини также никогда не расставалась с пистолетом, береженного Бог бережет. И, к счастью, ей еще ни разу не пришлось им воспользоваться, хотя и в краях бесчинствует шайка грабителей под началом некоего Рамиреса. Бедная Мини, она не подозревает, что Рамирес сидит сейчас перед ней и жадно внимает каждому ее слову. Ей еще предстоит узнать, что Рамирес и Дик Джонсон — одно и то же лицо, и что появление Джонсона в салуне — это прекрасно рассчитанная операция. Пока старатели, оставив Минни на сохранение свое золото, будут гоняться за неуловимыми бандитами, Рамирес с помощью подручных завладеет золотой добычей. Но случилось непредвиденное. Чистота девушки, ее доверчивость и доброта перевернули всю душу Джонсона Рамиреса. Он не в силах поднять руку на Минни. Вы для меня святая, душа у вас прекрасная, лицо как у ангела. Второе действие оперы разворачивается уже в домике Мини, куда на свидание с девушкой приходит Джонсон. Но мирное течение их разговора под аккомпанемент поднявшейся метели прерывает приход Джека Ренса с золотоискателями. Они ищут Дика Джонсона, так как стало известно, что Джонсон и есть главарь бандитов, известный под именем Рамирес. «Откуда вы это узнали?» — спрашивает Минни. «От его любовницы, у которой он часто скрывался». Минни выпроваживает шерифа, теперь очередь Джонсона. Девушка гневно отталкивает его, он обманул ее, он грабитель и убийца. Джонсон готов уйти, но пусть Минни знает, он тяготится своей жизнью и мечтает о новой, скромной, честной жизни рядом с Минни. Но девушка не верит ему, и Джонсон уходит.

Не успел Джонсон сделать несколько шагов от домика Минни, как раздался выстрел, и Джонсон падает раненый. Минни забывает о своем гневе. Сейчас важно только одно — спасти любимого. С огромным трудом втаскивает Минни раненого Джонсона на чердак. И снова в домике появляется Джек Рэнс. Теперь он уверен, что Джонсон прячется здесь, да и капли крови, просочившиеся сквозь щели потолка, тому верное подтверждение. И тогда Минни предлагает шерифу сразиться в покер. Если Рэнс проиграет, то он уходит. А если выиграет, тогда Минни отдаст ему Джонсона и в придачу себя. Игра начинается. Кажется, что все на стороне Джека Рэнса. Вот-вот Минни проиграет. И тогда она решается незаметно подменить карты. Минни выиграла, и Рэнс уходит ни с чем. Итак, финал второго действия. Рената Тибальди и Корнелл Макнил.

distrutto. Ma se vinco, avrò

Премьера «Девушки с Запада» прошла с поистине ошеломляющим успехом. Исполнители были буквально завалены цветами. Директор «Метрополитен» Джулио Гатти Казацца от имени труппы преподнес композитору массивный серебряный венок, увитый лентами. Вызовам не было конца, а на утро газеты, стараясь перещеголять друг друга, рассыпались в похвалах и восторгах. Цены на билеты на последующие спектакли подскочили вдвое. Новый 1911 год. На пароходе «Лузитания» он возвращался в Европу, а его седьмое творение «Девушка с Запада» начинала свое победоносное путешествие по сценам мира. После Нью-Йорка она была показана в Чикаго и Бостоне, чуть позже в Буэнос-Айресе. Впереди были театры Италии и всей Европы. В России новая опера Пуччини появилась уже в сентябре 1913 года под названием «Дочь Запада». Она была поставлена в Москве в оперном театре «Зимина». Весной 1914 года австрийский император Франц Иосиф наградил Джакомо Пуччини орденом. Поводом к награждению стал триумфальный успех «Девушки с Запада» в Вене. И ныне «Девушка с Запада» периодически появляется на оперных сценах мира, хотя уступает в репертуарности более популярным «Богеме», «Тоске» и «Баттерфляй». Третий акт оперы начинается сценой погони. Идет охота за человеком, и вот Джонсон схвачен. Его судят те, которых он был готов ограбить. Что ждет его? «Повесить!» — кричат разъяренные золотоискатели. «Я грабил, но не убивал!» Но ничто не может смягчить сердца судей. Тогда Джонсон обращается к ним с последней просьбой. «Минни не должна знать о его позорном конце. Она думает, что я встал на честный путь. Пусть не знает, пусть ждет меня». Петля уже захлестывает его горло, и в этот момент появляется Минни. Она готова защищать любимого с оружием в руках, но точнее, чем пистолетные пули, бьют ее слова. И происходит чудо. Золотоискатели отводят глаза. Их сестра Минни просит о пощаде. Нет греха такого, который нельзя было бы искупить. Джонсон прощен и свободен. Вместе с Минни он покидает Калифорнию, чтобы начать новую жизнь.

В передаче прозвучали фрагменты оперы Джакомо Пуччини «Девушка с запада». Партии исполняли Минни Рената Тибальди, Джонсон Марио Дель Монако, шериф Корнел Макнил, хор и оркестр Академии Санта-Чичилия, дирижер Франко Капуана.

0: Ровно через 6 лет после постановки Ивана Сусанина, 27 ноября 1842 года, состоялась премьера второй оперы Глинки «Руслана и Людмилы». Глинка мучительно переживал холодный прием, оказанный опере на премьере, и еще более многочисленные купюры, с которыми она ставилась. Новаторский замысел композитора создать русский сказочный эпос был многими не понят. В апреле 1846 года сцена Петербургского оперного театра была предоставлена итальянской труппе. Руслан, выдержав за 3,5 года 56 представлений, больше не ставился. Глинка ищет забвения в новых впечатлениях. Летом 1844 года он отправляется во второе длительное путешествие, на этот раз во Францию и Испанию. Евгении Андреевне Глинке, Париж, февраль 1845 года.
1: Вам известно, милая маменька, что, отправляясь за границу, я имел две главные цели. Первая – поправить здоровье в лучшем климате и успокоить сердце удалением от мест и в особенности от людей, напоминавших мне мои душевные страдания. Вторая – удовлетворить любопытство обозрением тех мест и городов, куда давно уже влекло меня мое воображение, и как артисту приобрести запас новых идей и впечатлений.
0: Нестору Васильевичу Кукольнику, Париж, апрель 1845 года.
1: В Париже я нашел немногих, но искренних и талантливых приятелей. Самая примечательная для меня встреча – это, без сомнения, с Берлиозом. Я не только слышал музыку Берлиоза в концертах и на репетициях, но сблизился с этим первым, по моему мнению, композитором нашего века, сколько можно сблизиться с человеком до крайности эксцентрическим. И вот мое мнение. В фантастической области искусства никто не приближался до этих колоссальных и вместе всегда новых соображений. Объем в целом, развитие подробностей, последовательность, гармоническая ткань, наконец, оркестр, могучий и всегда новый, вот характер музыки Берлиоза. Из слышанных мною пьес «Увертюра. Тайные судьи», «Марш пилигримов» из симфонии «Гарольд в Италии», «Скерцо феи мап», а также «Диес ире» и «Туба мирум» из «Реквиема» произвели на меня неописуемое впечатление.

0: Афиши, посланные тебе и журналы, без сомнения, уже тебя возвестили о моих дебютах в Париже. В третьем концерте под управлением Берлиоза ария «В поле чистое гляжу» произвела огромный эффект. В четвертом концерте оркестр разыграл мои пьесы превосходно, и они были приняты публикой очень благосклонно, в особенности «Павловский вальс» и «Краковяк» из Сусанина. Греч сообщит в «Северную пчелу» краткое описание моего концерта с переводом и подлинником письма Берлиоза, написанного мне за 2 недели до концерта, которое может служить доказательством искренности его мнения обо мне.
1: Из письма Гектора Берлиоза.
2: Недостаточно исполнять вашу музыку и говорить многим, что она свежа, жива, прелестна, силою и оригинальностью. Я должен еще иметь удовольствие написать несколько столбцов об этом предмете, тем более, что это мой долг.
1: 16 апреля 1845 года в журнале «Дедеба» была напечатана статья Берлиоза.
2: Талант Глинки отличается необычайными гибкостью и разнообразием. Он великий мастер гармонии и пишет партии инструментов с такой тщательностью, с таким глубоким знанием их самых тайных средств, что его оркестр – один из самых живых оркестров в наше время. Его скерцо в виде вальса увлекательно, исполнено самого поразительного ритмического кокетства, истинно ново и превосходно развито. «Краковяк» и «Фантастический марш» из «Руслана и Людмилы» также отличается в особенности оригинальностью мелодического стиля. Это достоинство чрезвычайно редкое. И если композитор присоединяет к нему и другие качества, изящную гармонию, прекрасную, чистую, красочную оркестровку, то он по справедливости может требовать места в числе превосходнейших мастеров нашего времени. Таков и автор «Руслана и Людмилы».

0: В итоге, дорогой друг Нестор, я чрезвычайно доволен своим путешествием. В художественном отношении изучение музыки Берлиоза и здешней публики привело меня к чрезвычайно важным результатам. Я решил обогатить свой репертуар несколькими концертными пьесами под именем живописных фантазий. Доселе инструментальная музыка делилась на два противоположных отдела. Квартеты и симфонии, ценимые немногими, устрашают массу слушателей своими глубокими и сложными соображениями. А так называемые концерты, вариации и прочее утомляют ухо несвязностью и трудностями. Мне кажется, что можно соединить требования искусства с требованиями века и, воспользовавшись усовершенствованием инструментов и исполнения, писать пьесы, равнодокладные знатокам и простой публике. В Испании примусь за предположенные фантазии, оригинальность тамошних мелодий будет мне значительную помощью. Я еду, не очертя голову, как говорится. Выучился испанскому языку достаточно, чтобы говорить и понимать почти все. Буду иметь множество рекомендательных писем, а главное, вот уже 2 месяца как взял себе испанца Сантьяго, и этот человек более товарищ, нежели слуга. Я им чрезвычайно доволен.
1: Евгения Андреевна Глинке, Памплона, 23 мая 1845 года.
0: Спешу успокоить вас, милая маменька, этими немногими строками. Я в первом большом испанском городе, и, слава богу, здоров и благополучен. Все предметы, меня здесь окружающие, чрезвычайно новые. Лица, одежда, постройка домов, двери, окна, мебели, посуда, все по-новому. Кушанье премудреное, множество блюд, большей частью овощи, горох желтый в большом уважении. Перец, чеснок и сало входят во многие кушанья. В дороге я неразборчив и ем все, что дают, на месте же распоряжусь по-своему. Вчера, отдохнув после обеда, мы отправились в театр. Играли драму на испанском языке и довольно порядочно. Меня занимала не столько пьеса, сколько публика. Несмотря на то, что Наварра – самая ближайшая провинция к Франции, физиономии и одежда резко отличаются от французских. После драмы танцевали национальный танец –

0: записок Михаила Ивановича Глинки.
1: Я вступил в Испанию 20 мая. В самый день моего рождения и был в совершенном восторге. Через Пиренеи ехали мы на трех мулах, навьюченных нашими вещами. Из Памплоны в дилижансе отправились в Виторию. Оттуда, переехав Эбро, очутились в ущелье Панкорбо. Это ущелье носит чисто африканский характер. В Бургосе осмотрели мы собор. Прибыв в Вальядолид, где решились провести лето, поселились у сестры Сантьяго. Мне отвели две опрятные комнатки. Я начал продолжать изучение испанского языка и в короткое время стал говорить свободно. Завелся лошадью и ездил ежедневно верхом по окрестностям Вальядолида. По вечерам собирались у нас соседи и знакомые, пели, плясали, беседовали. Между знакомыми сын одного тамошнего негоцианта по имени Феликс Кастилья бойко играл на гитаре, а в особенности арагонскую хоту, которую с его вариациями я удержал в памяти и потом в Мадриде в сентябре или октябре того же года сделал пьесу из них под именем «Каприччо бриллианта», которая впоследствии по совету князя Адоевского назвал испанской увертюрой.

0: Глинка своему родственнику Виктору Ивановичу Флюри. Мадрид, сентябрь 1845 года.
1: Я в столице Испании. Мадрид – прелестный город, улицы широкие, довольно прямые, дома современные, в парижском стиле, но красивые, свежо выкрашенные, как в Петербурге. Публичные сады, фонтаны и прекрасные памятники производят тем большее впечатление, что города в Испании в своем большинстве очень древние и носят отпечаток суровости и печали. Я не имел еще времени подробно ознакомиться с дворцом и музеем картин и скульптур, составляющими главную примечательность Мадрида. Тем не менее, я видел бой быков. Зрелище варварское и кровавое, которое заинтересовывает, однако, оживлением народа и минутами опасности для сражающихся. Теперь я начинаю говорить на кастильском наречии с такой свободой, что испанцы удивляются. Им казалось, что мне, как русскому, изучение их языка могло быть гораздо более трудным. Между тем, мне еще далеко до совершенного овладения языком в той мере, какая мне нужна для предпринимаемого мною труда. Изучение национальной музыки представляет мне не меньшие трудности. Современная цивилизация нанесла удар здесь, как и в остальной Европе, старинным народным обычаям. Потребуется много времени и терпения, чтобы обнаружить и постигнуть народные напевы, принимая во внимание, что современные испанские песни, сочиненные более в итальянском, нежели испанском стиле, получили здесь права гражданства.

0: Александру Серову. Париж, сентябрь 1852 года.
1: Любезнейший и почтеннейший Александр Николаевич, вы, вероятно, спросите, отчего я в Париже, а не в Испании. В конце июля я собрался в путь отсюда, видел Средиземное и Пиренеи, но хворал во время пути столь часто, что мною овладели сплин и ностальгия по своим, повернул оглобли и не раскаиваюсь до сих пор. В моем возрасте жить в Париже, бесспорно, удовлетворительнее во всех отношениях, в умственном в особенности, нежели в веселой Испании. Сообщу главнейшее. Лувр – чудо, как собрание полотен и скульптур. Можно, не выходя из галерей, изучить историю живописи. Из статуй Венера Милосская и Полимния весьма примечательны. Вчера принесли мне 10 бумаги, длиною более, шириною несколько менее аршина. 16 строк зело широких. Этим же пером завтра принимаюсь за украинскую симфонию.
0: Петру Павловичу Дубровскому. Париж, январь 1853 года.
1: Не гневайтесь, любезнейший барин Петр Павлович, что до сих пор не отвечал на ваше дружеское послание. Что сказать вам? Если желаете знать, каково мне здесь, могу ответить. Pas assez jeune pour bien m'amuser, pas assez bête pour trop m'ennuyer. Недостаточно молод, чтобы очень развлекаться, недостаточно глуп, чтобы очень скучать. Нередко овладевает мною ностальгия. Впрочем, эту ностальгию легко объяснить. Бывало, путешествие облегчало мои страдания и оживляло, освежало сердце и воображение. Теперь же путешествие, в особенности в дилижансах и по железным дорогам, для меня труд, мука и пытка. Шибко, нелепо постарел я, милый барин. Удовольствие света не по силам. К тому же как-то ничто не утешает. Зима все остановила, и украинскую симфонию, и чтение. До ноября я прочел здесь всего Гомера, Софокла, Овидия и Ариоста, разумеется, в переводе на французский язык. Однажды в исходе лета, возвратясь из утренней прогулки, я застал Мейербера в нашей гостиной с Дон Педро. Со свойственной ему любезностью Мейербер говорил о разных предметах. Спросил об издании моих опер, я показал ему печатные экземпляры Сусанина и Руслана. Речь зашла о Глюке. От Глюка перешли к другим классическим композиторам, причем я высказал мой взгляд на искусство. «Но вы чрезвычайно требовательны», — сказал мне Мейербер. Я имею полное право на это. Я начинаю с требовательности к своим собственным произведениям, которыми редко бываю доволен. Вскоре по объявлении войны России с Францией я уехал из Парижа. В Берлине я увидел Дена, который угощал меня квартетами, Гайдна в особенности. Здоровье мое было расстроено, но я перемогался, вспомнил, что дают Глюка в театре, и решился, несмотря на недуг, услышать одну из его опер. Дали, наконец, Армиду. Эффект на сцене этой музыки превзошел все ожидания.
0: 16

0: мая 1854 года Глинка возвращается в Петербург. Из воспоминаний Владимира Васильевича Стасова.
1: Глинка приехал в Петербург за несколько дней до своего 50-летия. Он чувствовал в себе новые силы и с самого приезда не остался празден. Часто пел лучшие свои романсы, принялся инструментовать приглашение к танцу Вебера и фортепианный ноктюрн Фильда. Наконец, в декабре сочинил грациозную детскую польку и посвятил ее маленькой племяннице своей, для которой по целым дням импровизировал танцы и песни, сам нередко играл и танцевал с нею с беззаботностью веселого ребенка. В первые дни его 50-летия близкие люди добились, наконец, исполнения давнишнего их желания убедить Глинку написать свою автобиографию. Она была кончена в марте 1855 года. Зимой у Глинка слышал немало музыки, такой, которая могла тогда интересовать его. Он присутствовал на квартетах у разных своих знакомых, слушал исполнение певчими графа Шереметьева музыки акапелла древних итальянских и немецких мастеров, которых глубоко уважал. В числе исполненных пьес «Круцификсус» Баха из «Высокой мессы» произвел на него поразительное впечатление.

0: В продолжении всего лета 1855 года Глинка был сильно занят новой оперой по драме Шаховского. Те из близких Глинки людей, которые часто проводили тогда время с ним, конечно, не забудут его импровизаций. Опера эта заключала бы в себе, по-видимому, много разнообразия. В нее вошли бы все сочиненные прежде отрывки, назначавшиеся для Тараса Бульбы, то есть украинской симфонии. Здесь фантазии и прихотливому художеству Глинки предстояло обширное раздолье, и он уже импровизировал многие танцы, в том числе «Казачок», который обещал служить достойным дополнением к знаменитой «Камаринской». Пробудившийся жар в Глинке не был достаточно поддержан. Он не получил оконченного либретто, в то время, когда оно было ему всего нужнее, и не дало бы остыть загоревшемуся воображению. На него пахнуло холодом и безучастием, и жар его мгновенно остыл.
1: Холод и безучастие к своему творчеству Глинка ощущал постоянно. Иван Сусанин ставился небрежно, с купюрами и искажениями. Руслан, несмотря на устойчивый успех у публики, был снят с репертуара. Несомненно, это скрытое противодействие со стороны правящих кругов и было причиной отказа композитора от нового оперного замысла. Нестору Кукольнику, Петербург, март 1856 года.
2: В немногие свободные от страданий моменты я привожу в порядок мои сочинения. Так, например, «Вальс Фантазия», сочиненный мною у тебя на квартире в 1839 году летом и игранный с нарочитым успехом в Павловске, утрачен. Я по памяти наинструментовал его с новыми ухищрениями и вчера послал Булгакову для концерта.

0: Борис Владимирович Асафьев.
1: Характерна заботливость, с которой Глинка относится к этому своему возрожденному детищу. Очевидно, вальс «Фантазия» был очень дорог композитору по достигнутым в инструментовке глюковским разумности, ясности. Все эти качества уже были в глинкинской инструментовке, но здесь подобного рода свойства вылились в строгую классическую форму. Своим вальсом «Фантазии» Глинка положил прочное основание культуре русской вальсовой лирики. Его продолжателями и наследниками стали Чайковский, Глазунов, Прокофьев.

0: 27 апреля 1856 года Глинка уезжает в Берлин. В январе он заболевает. Болезнь, поначалу казавшаяся простудой, неожиданно принимает опасный оборот. 15 февраля 1857 года Глинки не стало. Через 3 месяца прах композитора был перевезен на родину и похоронен в Петербурге в Александро-Невской лавре.
1: Так ушел из жизни великий русский человек, богато одаренный, указавший русской музыке единственно верный путь развития в единении с народным творчеством. При жизни он был отринут своей средой, за исключением небольшой, бессильной тогда группы друзей. Но его музыку полюбил весь русский народ, и он-то ее никогда не забудет.

0: Александру Серову. Париж, сентябрь 1852 года.
1: Любезнейший и почтеннейший Александр Николаевич, вы, вероятно, спросите, отчего я в Париже, а не в Испании. В конце июля я собрался в путь отсюда, видел Средиземное и Пиренеи, но хворал во время пути столь часто, что мною овладели сплин и ностальгия по своим, повернул оглобли и не раскаиваюсь до сих пор. В моем возрасте жить в Париже, бесспорно, удовлетворительнее во всех отношениях, в умственном в особенности, нежели в веселой Испании. Сообщу главнейшее. Лувр – чудо, как собрание полотен и скульптур. Можно, не выходя из галерей, изучить историю живописи. Из статуй Венера Милосская и Полимния весьма примечательны. Вчера принесли мне 10 бумаги, длиною более, шириною несколько менее аршина. 16 строк зело широких. Этим же пером завтра принимаюсь за украинскую симфонию.
0: Петру Павловичу Дубровскому. Париж, январь 1853 года.
1: Не гневайтесь, любезнейший барин Петр Павлович, что до сих пор не отвечал на ваше дружеское послание. Что сказать вам? Если желаете знать, каково мне здесь, могу ответить. Pas assez jeune pour bien m'amuser, pas assez bête pour trop m'ennuyer. Недостаточно молод, чтобы очень развлекаться, недостаточно глуп, чтобы очень скучать. Нередко овладевает мною ностальгия. Впрочем, эту ностальгию легко объяснить. Бывало, путешествие облегчало мои страдания и оживляло, освежало сердце и воображение. Теперь же путешествие, в особенности в дилижансах и по железным дорогам, для меня труд, мука и пытка. Шибко, нелепо постарел я, милый барин. Удовольствие света не по силам. К тому же как-то ничто не утешает. Зима все остановила, и украинскую симфонию, и чтение. До ноября я прочел здесь всего Гомера, Софокла, Овидия и Ариоста, разумеется, в переводе на французский язык. Однажды в исходе лета, возвратясь из утренней прогулки, я застал мэр Бера в нашей гостиной с Дон Педро. Со свойственной ему любезностью мэр Бер говорил о разных предметах. Спросил об издании моих опер, я показал ему печатные экземпляры Сусанина и Руслана. Речь зашла о Глюке. От Глюка перешли к другим классическим композиторам, причем я высказал мой взгляд на искусство. «Но вы чрезвычайно требовательны», — сказал мне Мейербер. «Я имею полное право на это. Я начинаю с требовательности к своим собственным произведениям, которыми редко бываю доволен». Вскоре по объявлении войны России с Францией я уехал из Парижа. В Берлине я увидел Дена, который угощал меня квартетами, Гайдна в особенности. Здоровье мое было расстроено, но я перемогался, вспомнил, что дают Глюка в театре, и решился, несмотря на недуг, услышать одну из его опер. Дали, наконец, Армиду. Эффект на сцене этой музыки превзошел все ожидания.
0: 16 мая 1854 года Глинка возвращается в Петербург. Из воспоминаний Владимира Васильевича Стасова.
2: Глинка приехал в Петербург за несколько дней до своего 50-летия. Он чувствовал в себе новые силы и с самого приезда не остался празден. Часто пел лучшие свои романсы, принялся инструментовать приглашение к танцу Вебера и фортепианный ноктюрн Фильда. Наконец, в декабре сочинил грациозную детскую польку и посвятил ее маленькой племяннице своей, для которой по целым дням импровизировал танцы и песни, сам нередко играл и танцевал с нею с беззаботностью веселого ребенка. В первые дни его 50-летия близкие люди добились, наконец, исполнения давнишнего их желания убедить Глинку написать свою автобиографию. Она была кончена в марте 1855 года. Зимой у Глинка слышал немало музыки, такой, которая могла тогда интересовать его. Он присутствовал на квартетах у разных своих знакомых – слушал исполнение певчими графа Шереметьева музыки акапелла древних итальянских и немецких мастеров, которых глубоко уважал. В числе исполненных пьес «Круцификсус» Баха из «Высокой мессы» произвел на него поразительное впечатление.

0: В продолжении всего лета 1855 года Глинка был сильно занят новой оперой по драме Шаховского. Те из близких Глинки людей, которые часто проводили тогда время с ним, конечно, не забудут его импровизаций. Опера эта заключала бы в себе, по-видимому, много разнообразия. В нее вошли бы все сочиненные прежде отрывки, назначавшиеся для Тараса Бульбы, то есть украинской симфонии. Здесь фантазии и прихотливому художеству Глинки предстояло обширное раздолье, и он уже импровизировал многие танцы, в том числе «Казачок», который обещал служить достойным дополнением к знаменитой «Комаринской». Пробудившийся жар в Глинке не был достаточно поддержан. Он не получил оконченного либретто в то время, когда оно было ему всего нужнее, и не дало бы остыть загоревшемуся воображению. На него пахнуло холодом и безучастием, и жар его мгновенно остыл.
1: Холод и безучастие к своему творчеству Глинка ощущал постоянно. Иван Сусанин ставился небрежно, с купюрами и искажениями. Руслан, несмотря на устойчивый успех у публики, был снят с репертуара. Несомненно, это скрытое противодействие со стороны правящих кругов и было причиной отказа композитора от нового оперного замысла. Нестору Кукольнику, Петербург, март 1856 года.
2: В немногие свободные от страданий моменты я привожу в порядок мои сочинения. Так, например, «Вальс «Фантазия», сочиненный мною у тебя на квартире в 1839 году летом и игранный с нарочитым успехом в Павловске, утрачен. Я по памяти наинструментовал его с новыми ухищрениями и вчера послал Булгакову для концерта.

0: Борис Владимирович Асафьев.
1: Характерна заботливость, с которой Глинка относится к этому своему возрожденному детищу. Очевидно, вальс «Фантазия» был очень дорог композитору по достигнутым в инструментовке глюковским разумности, ясности. Все эти качества уже были в глинкинской инструментовке, но здесь подобного рода свойства вылились в строгую классическую форму. Своим вальсом «Фантазии» Глинка положил прочное основание культуре русской вальсовой лирики. Его продолжателями и наследниками стали Чайковский, Глазунов, Прокофьев.

0: 27 апреля 1856 года Глинка уезжает в Берлин. В январе он заболевает. Болезнь, поначалу казавшаяся простудой, неожиданно принимает опасный оборот. 15 февраля 1857 года Глинки не стало. Через 3 месяца прах композитора был перевезен на родину и похоронен в Петербурге в Александро-Невской лавре.
1: Так ушел из жизни великий русский человек, богато одаренный, указавший русской музыке единственно верный путь развития в единении с народным творчеством. При жизни он был отринут своей средой, за исключением небольшой, бессильной тогда группы друзей. Но его музыку полюбил весь русский народ, и он-то ее никогда не забудет.

Эта программа посвящается исполнительскому искусству знаменитой певицы Марии Каллас. Выдающийся итальянский тенор, теоретик и историк вокального искусства Джакомо Лаури Вольпи в своей известной книге «Голосовые параллели» твердо придерживался принципа парного сопоставления певцов разных поколений. Но Каллас отнес к рубрике «Голоса, не имеющие параллелей». Действительно, даже в великом многообразии певческих талантов, запечатленных в емкой памяти граммофона, не найдется убедительных аналогий неповторимой индивидуальности Марии Каллас. В истории оперного искусства можно выделить две категории знаменитых исполнителей. Это певцы, покоряющие прежде всего красотой голоса, у которых доминирует вокальное дарование. А с другой стороны, артисты, для которых певческие и драматические задачи нераздельно слиты в воплощении волнующего сценического образа. Мария Каллас, несомненно, принадлежала ко второму направлению исполнителей, в ряду которых стоят имена Федора Ивановича Шаляпина, Аурелиано Пертеля, Бориса Христова и других певцов. Лаури Вольпи говорил, ее голос – одновременно колоратурное, лирическое и драматическое сопрано охватил основной репертуар 3,5 столетий, уникальный голос и единственная в своем роде певческая школа. Не случайно голос Марии Каллас узнается с первых звуков и даже в тех партиях, которые не относятся к прославившему ее в первую очередь итальянскому репертуару.

0: Мария Анна София Цицилия Калогеропулос, которую мир запомнил как Марию Каллас, родилась в Нью-Йорке 4 декабря 1923 года в малообеспеченной семье выходцев из Греции. Несмотря на материальные затруднения, отец певицы, фармацевт, долго не мог найти здесь постоянную работу. Родители Марии, заметив ее влечение к музыке и искусству, старались развить рано открывшиеся способности дочери. Первые уроки вокала она получила в 8-летнем возрасте. Уже подростком одержала победы в нескольких любительских конкурсах, а в 13 лет дебютировала на оперной сцене. В 1937 году семья возвращается в Грецию, и Мария поступает в Афинскую консерваторию в класс знаменитой испанской колоратурной певицы Эльвиры де Идальго. Прекрасный голос, поразительная трудоспособность и зрелый интеллект девушки принесли удивительные плоды. 14 лет от роду она спела сложную партию «Сантуцци» в опере Пьетро Маскани «Сельская честь» в Афинском театре. Точность этих необычных фактов подтверждается в интервью, которое Мария Каллас дала музыкальному критику Эдварду Даунсу в 1967 году. Запись этого интервью, включенная в один из граммофонных альбомов, посвященных Каллас, дает возможность услышать и разговорный голос певицы.
1: I started officially on stage at 13. 14 I did my first Cavalleria. And from then on I did Tiefland, Fidelio, quite a few operas.
2: While you were still in your teen?
1: Yes, of course. But great singers once upon a time used to start very young indeed. Even yes, my teacher, Эльвира де Идальго, 13 years old, she was on stage already.
0: Я официально начала петь на сцене в 13 лет. В 14 лет я впервые спела в «Сельской чести». Потом пела Леонору в Фиделио Бетховена. В общем, во многих операх. Видите ли, раньше начинали петь очень рано. Мой педагог Эльвира де Идальго начала выступать на сцене в 13 лет. Я прошла там хорошую школу. Конечно, были и взлеты, и падения, но к тому времени, когда я приехала в Италию, я уже знала много партий. Для того, чтобы напомнить нашим слушателям, сколь ответственные задачи связаны с созданием образа сицилийской крестьянки Сантуцци, мы предлагаем послушать дуэт Сантуцци и Туриду, записанный Марией Каллас и ее постоянным излюбленным партнером Джузеппе Ди Стефано в 1954 году, 17 лет спустя, после первого выступления Каллас в «Сельской чести».

0: всемирная слушательская аудитория знает Каллас прежде всего по ее граммофонным записям, разнообразие и тиражи которых огромны. На пластинках зафиксированы 35 оперных спектаклей с ее участием, которые записывались со сцены или во время радиотрансляций, и свыше 20 студийных записей опер, некоторые из которых «Норма», «Лючия», «Джоконда», «Тоска» имеют по два варианта исполнения. Тем интереснее, пожалуй, вспомнить первую из ее пластинок, выпущенную итальянской фирмой «Четра» в 1949 году. На этом старом диске записана сцена смерти Изольды из оперы Вагнера «Тристан и Изольда». Каллас, как вагнеровская певица, известна сравнительно узкому кругу почитателей ее таланта, хотя она выступала, кроме «Тристана», «Валькирии» Брунгильда и «Парсифале» Кундри. Примечательные обстоятельства, при которых она впервые спела «Изольду» по-итальянски, под управлением выдающегося дирижера Ла Скала Тулио Серафино. Послушаем рассказ самой певицы об этом.
1: In the meantime, Serafine had left the Scala, and he needed an Isolde, he needed a Norma, an Aida, dramatic soprano, in other words.
2: Yes.
1: So he remembered me from Arena di Verona, and he called me to perform Isolde very quickly, I mean, in December, and I knew this about November.
2: Had you studied the role beforehand?
1: No. In fact, I thanked my lucky stars that I had studied in the conservatoire, because...
0: Серафин пригласил меня спеть Изольду в декабре 1947 года, а приглашение это я получила в ноябре. Я благодарю свою счастливую звезду за то, что в годы учебы в консерватории просто из любопытства просматривала первый акт. Серафин пригласил меня на прослушивание, а я не решалась сказать, что не знаю оперы. Меня просто не стали бы слушать. Вы же знаете, считается, что вагнеровские партии очень трудно учить. Но я знала, как быстро смогу выучить партию. Решила рискнуть и сказала: «Да, я знаю партию Изольды». И спела ему второй акт с листа. Не знаю уж как, даже сейчас, когда об этом вспоминаю, то холодею. А Серафин повернулся ко мне и сказал: «Прекрасно». К счастью, он не попросил меня спеть еще и третий акт. Я просто умерла бы там от напряжения. В те годы Вагнера пели по-итальянски. Серафин мне сказал: «Прекрасно, вы хорошо знаете партию». Тогда я ему призналась, что второй акт спела с листа. Он очень удивился, но после этого оценил меня еще больше. Сейчас прозвучит первая граммофонная запись Марии Каллас. Финал оперы Рихарда Вагнера «Тристан и Изольда».

0: Говоря о драматической стороне исполнения Марии Каллас оперных ролей, необходимо отметить, что она неизменно подчиняла свою интерпретацию, концепцию воплощения образа, сценической правде, главному в опере музыке, замыслу композитора. Обратимся снова к беседе Эдварда Даунса с Марией Каллас.
1: I've heard so many stories about you before you came to this country and of your Traviata, La Scala and so on, and things that you did.
0: Я слышал множество рассказов о вас, о вашей Травиате в Ла Скала, о вашей актерской игре. Самый восторженный отзыв о вас я услышал от одного композитора. Он был поражен вашим исполнением и непривычным подходом к некоторым сценам в Травиате. Например, я помню, как он описывал первый акт, когда вы поете «A Forse Lui», арию первого акта, сидя перед камином и глядя в огонь, внимательно, сосредоточенно, уйдя в себя.
2: Well, we try to perform the opera as it would be in life, possibly to give the real impression. What would she do during this aria? You can't very well speak of such intimate thoughts in an open way.
0: Да, мы пытались поставить эту оперу как можно более правдиво. И в этой сцене я хотела создать ощущение того, как героиня вела бы себя в реальной жизни во время такой сцены. Человек не может высказывать такие глубокие интимные переживания открыто, а всякие открытые жесты вызывают зрителей на аплодисменты. Я же всегда пытаюсь удержать публику от этого. Меня так учили, нельзя прерывать действие. Музыка должна звучать непрерывно. Музыка должна звучать чуть тише, чтобы проявлялся ее внутренний смысл. Я помню, как Тулио Серафин сказал мне одну очень важную вещь. Если ты хочешь найти нужный шаг, нужное движение на сцене, помни, что композитор уже подумал об этом. Слушай внимательно музыку. Слушай, что играет оркестр. И ты найдешь в музыке любые движения и жесты. Композитор уже все за тебя сделал. И если над этим задуматься, это действительно так.

Говорит Ленинград. Говорит Ленинград. Микрофоны редакции последних известий Ленинградского радио находятся в Ленинградском аэропорту. Сегодня ленинградцы провожают на родину генерального секретаря Союза коммунистов Югославии, президента Социалистической Федеративной Республики Югославии, товарища Иосипа Броз Тита. Проводить высокого гостя в ленинградский аэропорт прибыли Никита Сергеевич Хрущев, первый секретарь Ленинградского областного промышленного комитета партии Толстиков, первый секретарь Ленинградского областного сельского комитета партии товарищ Козлов, первый секретарь горкома партии Попов, председатель исполкома Ленгорсовета Исаев. Здесь же и другие официальные лица. Посол Социалистической Федеративной Республики Югославии в Москве, товарищ Миятович, сотрудники посольства, сотни ленинградцев, а также товарищи, которые находятся в аэропорту в ожидании очередных рейсовых самолетов. Вот сейчас автомашина, на крыльях которой государственные флаги Советского Союза и Югославии, въезжает на площадку Ленинградского аэропорта. Вы слышите, как собравшиеся горячо приветствуют выходящих из машины Никиту Сергеевича Хрущева и президента Югославии товарища Тита. Товарищ Тита тепло приветствует собравшихся в Ленинградском аэропорту.

0: Никита Сергеевич и президент Югославии товарищ Тито тепло здороваются с товарищами, прибывшими на проводы в наш ленинградский аэропорт. Сейчас Никита Сергеевич здоровается с членами югославского посольства, которые тоже прибыли в аэропорт на проводы. И снова горячие аплодисменты. Сейчас товарищ Хрущев подходит к большой группе ленинградцев, которые приехали сюда для того, чтобы проводить высокого гостя. Сегодня последний день пребывания товарища Тито в нашем городе, куда он прибыл по приглашению председателя Совета министров Советского Союза Никиты Сергеевича Хрущева. Как вы уже знаете, товарищи, вчера в нашем городе состоялась встреча между первым секретарем Центрального комитета партии, председателем Совета министров Союза СССР и президентом Социалистической Федеративной Республики Югославии. В беседе, проходившей в обстановке братской дружбы, исключительного взаимопонимания и сердечности, приняли участие с югославской стороны член Центрального комитета Союза коммунистов Югославии, государственный секретарь по иностранным делам товарищ Коча Попович, член Центрального комитета Союза коммунистов Югославии, чрезвычайный и полномочный посол Югославии в Советском Союзе Светин Мятович и генеральный секретарь президента Богдан Цернобря. Вот сейчас к микрофону подходит президент Югославии товарищ Тито.
1: Другие товарищи, другие друзья, въезжая из города Ленина, города Великой Октябрьской революции, я хочу поблагодарить от имени всех нас за эту теплую встречу, теплый прием, который мы имели здесь у вас, ленинградцев. Время не позволило нам посмотреть больше, что у вас все последние годы сделано. У нас была работа, и я думаю, очень успешные разговоры с вашим руководителем. И мы во всех вопросах, о которых мы разговаривали, имели то же самое мнение. У нас нет разногласия. И я верю, что этого разногласия, которое бы немножко было похоже на прошлое, больше между нами не будет. Мы, конечно, разговаривали не только о том, какие отношения должны быть между нашими странами. Это уже мы знаем хорошо, что должны быть хорошие отношения. Но мы разговаривали тоже, какие отношения между народами в мире должны быть. И мы совместно со всеми миролюбивыми народами будем бороться, чтобы каждый народ спокойствие, жизнь, спокойную жизнь, строить свою лучшую жизнь. Мы знаем в Югославии, какие огромные напоры делает Советский Союз. Не только за свою страну, но и за мир во всем мире. И мы счастливы, что наш народ имеет хорошие отношения с советским народом. Я еще раз благодарю вас, дорогие друзья, и когда вернемся на нашу родину, в Югославию, это недалеко, через сколько часов мы будем там. Мы расскажем, как мы здесь были встречены, И я хотел бы пригласить вас побольше прийти в Югославию. Югославия тоже хорошая страна. Солнца много. Пожалуйста, добро пожаловать в Югославию. Спасибо.
2: Дорогой товарищ Тита, товарищ Ёванка, дорогие друзья, гости наши, я еще раз хочу вас поблагодарить, что вы приняли наше приглашение, прибыли. Я полностью с вами согласен о наших плодотворных беседах, и что в этих беседах у нас выявилось полное единодушие и понимание общих вопросов, которые стоят сейчас не перед нашими народами. Перед нашими народами, если говорить о советском, о народах Советского Союза и Югославии, стоит один вопрос только лишь, как лучше и успешнее продвигаться вперед по намеченной цели в строительстве социализма, в строительстве коммунизма. А мы обсуждали все вопросы, которые касаются людей и отношений между людьми во всем мире. И по этим вопросам у нас полное единодушие. Я выражаю вам благодарность и счастливого вам пути. Прошу передать привет от нашей партии, от правительства и от нашего народа, народу партии вашей, коммунистов Югославии, правительству и свободолюбивому народу Югославии. Самые лучшие наши пожелания и успехов в борьбе за общее дело, построение коммунистического общества. Счастливого пути!
3: Спасибо.
0: Счастливого пути, говорят и ленинградцы нашему высокому гостю. Визит генерального секретаря Союза коммунистов Югославии, президента Югославии товарища Иосипа Броза Тита в Ленинград, находился в центре внимания всей белградской печати. Газета «Борба», например, подчеркивала, что встречи и беседы между первым секретарем ЦК КПСС с премьером Хрущевым и генеральным секретарем Союза коммунистов Югославии, президентом Тита, всегда были плодотворными и полезными для обеих сторон. «Борба» писала также, что пребывание товарища Хрущева на отдыхе в Югославии и Иосипа Броза Тита в Советском Союзе во многом способствовали взаимопониманию, укреплению дружественного сотрудничества между двумя странами и товарищеских межпартийных отношений. Вот сейчас товарищ Тита уже подходит к трапу самолета, который стоит здесь в аэропорту на площадке. Он тепло прощается с собравшимися здесь руководителями нашего города и области. Вот сейчас товарищ Тита и его супруга машут рукой уже с трапа самолета. Ленинградцы отмечают им аплодисментами. Вот уже убирают трап, и самолет готовится к отлету. А ленинградцы приветствуют аплодисментами Никиту Сергеевича Хрущева.

0: убран трап, и четырехмоторный самолет с опознавательными знаками Социалистической Федеративной Республики Югославии выруливает на взлетную площадку. Никита Сергеевич и прибывшие в аэропорт товарищи машут руками. Счастливого пути, наш уважаемый гость!
1: О, Франция! Мой час настал, я умираю. Возлюбленная мать, прощай. Покину свет, но имя я твое последним повторяю. Любил ли кто тебя сильнее меня? О, нет!
2: Вы слушаете литературную композицию о творчестве Беранже. Любил ли кто тебя сильней?
1: Я пел тебя, еще читать ненаученный, и в час, как смерть удар готова нанести, еще поет тебя мой голос утомленный. Почти любовь мою одной слезой прости.

0: Да, это было давно. А теперь, наверное, я читаю свои последние строки.
1: Ну что вы, поэт. Помните, еще совсем молодым, еще в 1814 году вы написали, может быть, последняя моя песня. Я не могу быть равнодушным ко славе Родины моей. Теперь покой ее нарушен, враги хозяйничают в ней. Я их кляну, но предаваться унынью не поможет нам. Еще мы можем петь, смеяться, хоть этим взять назло врагам. Пускай иной храбрец трепещет, я не дрожу, хотя и трус. Вино пред нами в чашах блещет, и Богу гроздей отдаюсь. Друзья, наш пир одушевляя, он силу робким даст сердцам. Давайте пить, не унывая, хоть этим взять назло врагам. Взаимодавцы, беспокоить меня старались вы всегда. Уж я хотел дела устроить, случилась новая беда. Вы за казну свою дрожите, вполне сочувствую я вам. Скорей мне в долг еще судите, хоть этим взять назло врагам. Коль неизбежна гибель злая, друзья, сомкнемтесь клятву дать, что для врагов родного края не будет наша песнь звучать. Последней песнью лебединой пусть будет эта песня нам. Друзья, составим хор единый, хоть этим взять назло врагам.
0: О, как же помню, тогда Беранже был молод, отчаянное, горькое, но все-таки ясное было время. Много еще сил внутри бушевало. Тогда я жил недалеко от заставы Рошелуар, которой 30 марта отдали салют несколько вражеских гранат. Я знал, как ничтожны были приготовления к обороне, и полагал, что в течение дня неприятель завладеет и моей комнатой. У меня была отличная позиция. Из моего окна виден был Париж с его окрестностями. Да. Но вот какая странность. Сдача Парижа ни в чем не изменила образа жизни его обитателей. Утром, в день приступа, спектакли были объявлены, как всегда. Если вечером представления не состоялись, то, вероятно, потому что и актерам, и горожанам захотелось увидеть и услышать, что же будет происходить на улицах. Вступление иностранцев было новым видом развлечения, и на улице повысыпало множество таких людей, патриотизм которых был столь же несомненным, как и мой патриотизм. А когда их упрекали, они говорили: «Что же мы могли сделать? Почему император не приехал вовремя? Почему Мария Луиза и Жозеф покинули нас?»
1: Господа, довольно. Знайте честь. Будет вам все только есть да есть. Пожалейте тех, кто в этом свете волей или неволей на диете. И при том ведь вам грозит беда. Лопните с обжорства, господа, а такая смерть не смерть, потеха. Ах уж, если лопнуть, так от смеха. Чтобы каждый кус просмаковать, за столом нельзя вам хохотать. Как служить сатире и мамоне? Оттого сатира и в загоне. Господа, когда на то пошло, мы смеяться будем вам назло, и наш смех найдет повсюду эхо. Ах, уж если лопнуть, так от смеха. Обжирайтесь, мрачные умы. Блага жизни с вами делим мы. Вам хандра и тонкие обеды, нам любовь и разума победа. И простой обед, где за столом остроумье искрится с вином, и желудок сердцу не помеха. Ах, уж если лопнуть, так от смеха, лопнуть, так от смеха. Капуцином. Король – надежная опора, а церковь всех ханжей приют. Глядишь, места министров скоро церковным старостам дадут. Хвалу спешите вознести, ведь капуцины вновь в чести. Отведать лакомого блюда Христовы воины спешат, и даже Господа, вот чудо, их аппетиты устрашат. Хвалу спешите вознести, ведь капуцины вновь в чести. Пусть, как отцам и иезуитам, вернут нам все, у нас не тронь, хоть пеплом головы покрыты, но затаен под ним огонь. Хвалу спешите вознести, ведь капуцины вновь в чести. Стань набожный, и ты, Фаншетта, доходно это ремесло, и даже черт признает это, плюя в крапильницу на зло. Хвалу спешите вознести, ведь капуцины вновь в чести.
0: Досталось же мне за эти куплеты. Когда я был председателем общества песенников «Зеленая мельница», наложили арест на мою книгу. Но она, слава богу, уже разошлась. Осталось всего 4 экземпляра. Понимаете, судили песню, да еще во Франции, на родине Марсельезы. Было у здания такое столпотворение, что мне пришлось чуть ли не целый час пробиваться сквозь толпу, говоря: «Господа, без меня начать невозможно!» А бедному председателю суда удалось проникнуть в здание лишь через окно. Защищал меня господин Дюпон. И надо вам сказать, очень бездарно. По его словам, ваш покорный слуга оказывался лишь певцом Амура, Вакха и Эрота.
1: Невероятно. Вас, певца Великой Франции, чьи песни поет уже не одно поколение, и не только французов.
0: Потише, пожалуйста. Вы же знаете, я не люблю громких слов ни в разговоре, ни в поэзии. Так я продолжу. Так вот, этот процесс мне запомнился своим парадоксом. Прокурор Маршанжи оказался более серьезным читателем и критиком моей книжки, нежели Дюпон и газетные рецензенты. Меня обвинили, первое, в оскорблении нравственности песни «Вакханка, бабушка Марго». Второе, в оскорблении общественной и религиозной морали «Капуцины», «Мой кюре» и прочее. Третье. В оскорблении королевского достоинства и особы короля «Наварский принц», «Охрипший певец», «Белая кокарда». Четвертое. В пропаганде запрещенного трехцветного знамени «Старое знамя».
1: Это любимая песня вашей юности. Мы знаем ее. На днях нет радостней свидания, я разыскал однополчан, и доброго вина стакан вновь оживил воспоминания. мы не забыли ту войну. Сберег я полковое знамя, как выцвело оно с годами. Когда ж я пыль с него стряхну? Я в тюфяке своей постели храню его, бедняк больной. Ах, 20 лет! Из боя в бой победы вслед за ним летели. Оно прославило страну, увито лаврами, цветами, как выцвело оно с годами. Когда я пыль с него стряхну? О, это знамя оправдало всю нашу кровь, что пролилась. Когда свобода родилась, его древком она играла. Плебейка, ты теперь в плену, восторжествуй же над врагами. Как знамя выцвело с годами, когда я пыль с него стряхну. Оно лежит с оружием вместе. Дай выну, чтобы посмотреть и краем слезы утереть. Моя надежда, символ чести, к тебе губами я прильну. Мой зов услышан небесами, как ты не выцвела с годами. Я скоро пыль с тебя стряхну.
0: Эта песня, я думаю, и довела моего обвинителя до белого коленя. Он с горячностью утверждал: пользуясь снисходительностью, с которой к песне привыкли относиться, смутьяны, это значит и я, не раз во времена наших общественных волнений забирали ее в свои руки. Они разжигали ее своим пылом, сделали ее пособницей пасквилей и самых дерзких выступлений. С тех пор наивная веселость уступила место грязному сарказму. Смертоносная вражда пришла на смену шуточкам незамысловатой критики. В лицо всему, чему мы, роялисты, поклонялись, с насмешкой были брошены оскорбительные припевы, а вскоре они уже распаляли все неистовства анархии, и муза народных песен стала фурией наших гражданских надзоров. После словопрений Маршанжи и Дюпона меня присудили к штрафу в 500 франков, к обязательству напечатать за свои деньги решение суда в количестве 1000 экземпляров, расклеить их по улицам Парижа, а также отсидеть 3 месяца в Сент-Пелажи, где я, кстати, очень славно провел время. Там мне выделили сухую меблированную комнату, тогда как на свободе я жил в каморке, без всякой мебели, страдая от мороза и оттепелей. Без печки и камина всю мою жизнь до 40 с лишним лет. Вода зимой у меня была затянута льдом, и я должен был закутываться в старое одеяло, если во время долгих ночей мне приходила охота нацарапать несколько строк. Помните, их песнею славить не надо, воздать по заслугам пора, а песня едва ли награда за годы нужды и добра. Хвала беднякам! Голодные дни умеют они со счастьем сплетать пополам. Хвала беднякам!
1: У бедных проста добродетель, и крепкой бывает семья. А этому верный свидетель веселая песня моя.
0: Хвала беднякам, голодные дни умеют они со счастьем сплетать пополам. Хвала беднякам!
1: Житье наше жалко и хмуро, но кто улыбается так, то, дверь открывая, Амура к себе пропускает бедняк.
0: Хвала беднякам! Голодные дни умеют они со счастьем сплетать пополам. Хвала беднякам!
1: Чудесно справлять новоселье на самом простом чердаке, где дружба встречает веселье с янтарным стаканом в руке.
0: Хвала беднякам! Голодные дни умеют они со счастьем сплетать пополам. Хвала беднякам! Некоторые умники утверждали, опираясь на эти стихи, что Беранже, дескать, считает бедность апогеем счастья и независимости. Какая пошлая тупость! Для меня было всегда главным процветание Родины, любовь к ней. Мне нет надобности напоминать, что мой всегдашний патриотизм никогда не мешал мне требовать и уважения к правам человечества, и почетного сохранения мира, который лучше, чем завоевательная политика, может обеспечить развитие принципов нашей революции».

Видел я мир, снизошедший на землю. Золото нес он, колосья, цветы. Пушки умолкли, все тихо. Я внемлю голосу, что зазвучал с высоты. Доблестью все вы равны от природы. Русский и немец, британец, француз. Будьте ж дружны и сплотитесь, народы, в новый священный союз. Распри, а смертные вас утомили, отдых ваш краток и сон ваш тяжел. Землю по-братски бы вы разделили, место бы каждый под солнцем нашел. Сбились с пути вы, не зная свободы, власти жестокой влачите вы груз. Будьте ж дружны и сплотитесь, народы, в новый священный союз. Не по дороге вам с Марсом жестоким, дайте законы отчизнам своим. Кровь проливать перестаньте потоком, это воителям нужно одним. Ложным светилом вы верили годы, завтра рассвет их померкнет, клянусь. Будьте ж дружны и сплотитесь, народы, в новый священный союз.

0: Вольною грудью впервые вздохните. Мрачное прошлое надо забыть. Весело сейте, напевы звените. Миру должны все искусства служить. Средь изобилия водить хороводы станете вы под защитой муз. Будьте ж дружны и сплотитесь, народы, в новый священный союз. Ради этого я всю жизнь свою писал и пел, чтобы хоть половинкой какого-нибудь куплета принести людям радость, показать им путь к солнцу. Оловянных солдатиков строем, по шнурочку равняемся мы. Чуть из ряда выходят умы, смерть безумцам, мы яростно воем, поднимаем бессмысленный рев, мы преследуем их, убиваем, и статуи потом воздвигаем, человечество славу презрев. Ждет идея, как чистая дева, кто возложит невесте венец. Прячься, робко ей скажет мудрец, а глупцы уж трепещут от гнева, но безумец жених к ней грядет по полуночи духом свободный, и союз их, свой плод первородный, человечеству счастье дает. Сен-Симон все свое достояние сокровенной мечте посвятил. Стариком он поддержки просил, чтобы общество дряхлое здание на основах иных возвести, и угас одинокой, забытой, сознавая, что путь им открытый человечество мог бы спасти. «Подними свою голову смело!» — звал к народу Фурье. «Разделись на фаланги и дружно трудись в общем круге для общего дела. Обновленная вся брачный пир отпирует земля с небесами, и та сила, что движет мирами, человечеству даст вечный мир. Равноправность в общественном строе Анфонтен слабой женщине дал. Нам смешон и его идеал. Это были безумцы все трое. Господа, если к правде святой мир дороги найти не умеет, честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой. По безумным блуждая дорогам, нам безумец открыл новый свет, нам безумец дал новый завет, ибо этот безумец был Богом. Если б завтра земли нашей путь осветить наше солнце забыло, завтра ж целый бы мир осветила мысль безумца какого-нибудь.
1: Вы извините, но, честно говоря, я не думаю, что требуется людей для счастья погружать в сон, пусть даже и самый блаженный. Вы когда-нибудь слышали такое имя Карл Маркс?
0: Да, мне об этом господине говаривал как-то мой молодой друг Эжен Потье, кстати, очень многообещающий поэт.
1: Маркс посвятил всего себя делу пролетариата, и он признает только одну правду, как бы она ни была тяжела. Лишь зная истинное положение вещей, можно победить в борьбе за счастье простых людей. Их не надо усыплять. Они сами разберутся, что к чему.
0: Значит, долой всяких диктаторов, царей, королей?
1: Вот именно.
0: В последнее время я, как никогда прежде, думаю о будущем. Не о том, что случится через месяц, год или два, это ясно. У меня уже налажены связи с моднейшим похоронным бюро, а о том, что будет в далеком будущем после нас, Как старая цыганка, я даже решил заняться предсказаниями, и я недавно написал новую песню «Предсказание Нострадама на 2000 год». Свидетель Генриха IV рождения, великий Нострадам, ученый-астролог, однажды предсказал большие превращения в 2000 году покажет людям рок. В Париже в этот год близ Луврского чертога раздастся жалкий стон средь радостных людей. Французы добрые, подайте ради Бога, подайте правнуку французских королей. Так у толпы к его страданиям равнодушной попросит милости больной, без башмаков, изгнанных с юности, худой и золотушный, отрепанный старик, потеха шкалеров. И скажет гражданин: «Эй, человек с умою, ведь нищих всех изгнал закон страны моей». «Простите, господин, мой род умрет со мною, подайте что-нибудь потомку королей». И скажет гражданин: «Иди, бедняк, за мною, жилище моего переступи порог. Мы больше королей не чтим своей враждою, остатки их родов лежат у наших ног. Покуда наш сенат в торжественном собрании решение судьбы произнесет твоей, я, внук цареубийц, не откажу в даяние тебе, последнему потомку королей». И дальше говорит великий предсказатель: «Республика решит назначить королю 100 луидоров в год, потом, как избиратель, в парламент он войдет от города Сант-Колю. В 2000 году, в эпоху процветания науки и труда, узнают средь людей о том, как Франция свершила подаяние последнему потомку королей». Чем песня хуже поэмы? Успехи, которыми я ей обязан, позволили мне оценить, каким счастьем была для меня неудача моих других попыток. По моему мнению, одна только польза освещает искусство. Конечно, мне было жаль, что столько проектов и планов оказались мертворожденными. Без сомнения, высокие притязания моей юности способствовали тому, чтобы я не строил себе иллюзий относительно значения моих литературных успехов. Но тем не менее справедливо и то, что побуждаемый всем своим существом посвятить свои дарования, какими бы они ни были, служению Родине, я исполнил свое смиренное назначение.
2: Да был один король, где, когда, нам неизвестно. Догадаться сам изволь, жил без славы он чудесно. И носил король-чудак не корону, а колпак. Право так, ну не смешно, вот так славный был король.
1: Целые поколения выросли на ваших песнях. Они впервые приобщили читателя к поэзии, к литературе, к чтению. Это ведь, если хотите, хронология жизни каждого француза. Соблазнами большого света не увлекаться нету сил. Откушать в качестве поэта меня вельможа пригласил. И я, как все, увлекся тоже. Ведь это честь, пойми, чудак, ты будешь во дворце вельможи, вот так. Я буду во дворце вельможи. И заказал я новый фрак. Иду, позавтракав солидно, навстречу свадьба, старый друг. Ведь отказаться было б стыдно, и я попал в веселый круг. Стал красен,
3: от вина, как рак. Но, господа, я зван к вельможи. Вот как. Но, господа, я зван к вельможи. На мне надет мой новый фрак.
1: Ну уж известно, после свадьбы бреду, цепляясь за забор, а все смотрю, не опоздать бы. И вот подъезд. И вдруг мой взор встречает Лизу. Правый Боже, она дает условный знак, а Лиза ведь милей вельможи. Вот как? А Лиза ведь милей вельможи, и ей не нужен новый фрак. Так от тщеславия пустого мне данный вовремя урок меня навеки спас. И снова я взял бутылку и свисток. Мне независимость дороже, чем светской жизни блеск и мрак. Я не пойду, друзья, к вельможе, вот как. А кто пойдет, друзья, к вельможе, тому дарю свой новый фрак.
0: Я сомневался в самом себе всю свою жизнь. Помогут ли кому-нибудь мои песни? Будут ли они нужны? Чтоб освежить весны моей трофеи, когда-то полный блеска и огня, я вздумал петь, но слышу голос феи, что у портного нянчила меня. Взгляни, мой друг, зима уж наступила, ищи приют для долгих вечеров. Ты много лет пропел под шум ветров, и голос твой борьба уж надломила. Прощайте, песни, старость у дверей. Умолкла птица, прогремел борей. Ты пел для масс, нет жребия чудесней, поэта долг исполнен до конца. Ты волновал, сливая стих свой с песней, всех бедняков немудрые сердца. Трибуна речь всегда ль понятна миру? Нет, но грозивший стольким королям, ты не в пример напыщенным в ролям простой волынке уподобил лиру. Прощайте, песни, старость у дверей. Умолкла птица, прогремел борей. О, Франция, мой час настал, я умираю. Возлюбленная мать, прощай. Покину свет, но имя я твое последним повторяю. Любил ли кто тебя сильнее меня? О, нет!

печальный демон, дух изгнанья, летал над грешной землей, и лучших дней воспоминания пред ним теснились толпой. Тех дней, когда в жилище света блистал он, чистый херувим, когда бегущая комета улыбкой ласковой привета любила поменяться с ним, когда сквозь вечные туманы познанья жадный он следил кочующие караваны в пространстве брошенных светил, когда он верил и любил, счастливый первенец творенья, не знал ни злобы, ни сомнения, и не грозил уму его веков бесплодных ряд унылый. И много, много, и всего припомнить не имел он силы. Давно отверженный блуждал в пустыне мира без приюта, вослед за веком век бежал, как за минутою минута однообразной чередой. Ничтожный, властвуя землей, он сеял зло без наслаждения. Нигде искусству своему он не встречал сопротивления, и зло наскучило ему. И над вершинами Кавказа изгнание края пролетал, под ним Казбек, как грань алмаза, снегами вечными сиял, и глубоко внизу чернея, как трещина жилища змея, вился излучистый Дарьял, и терек, прыгая, как львица, с косматой гривой на хребте ревел, и горный зверь, и птица, кружась в лазурной высоте, глаголу вод его внимали. И золотые облака из южных стран издалека его на север провожали. И скалы тесную толпой, таинственной дремоты полны, над ним склонялись головой, следя мелькающие волны. И башни замков на скалах смотрели грозно сквозь туманы. У врат Кавказа на часах сторожевые великаны. И дик, и чуден был вокруг весь Божий мир. Но гордый дух презрительным окинул оком творенье Бога своего, и на челе его высоком не отразилось ничего. И перед ним иной картины красы живые расцвели, роскошный Грузии долины ковром раскинулись вдали. Счастливый, пышный край земли, столпообразные руины, звонкобегущие ручьи по дну из камней разноцветных и кущи роз, где соловьи поют красавиц безответных на сладкий голос их любви. Чинар, развесистые сени, густым венчанные плющом, пещеры, где палящим днем таятся робкие олени, и блеск, и жизнь, и шум листов, стозвучный говор голосов, дыхание тысячи растений, и полдня сладострастный зной, и ароматной росой всегда увлаженные ночи, и звезды яркие, как очи, как взор грузинки молодой. Но кроме зависти холодной, природы блеск не возбудил в груди изгнанника бесплодной ни новых чувств, ни новых сил. И все, что пред собой он видел, он презирал или ненавидел.

Высокий дом, широкий двор, седой гудал себе построил. Трудов и слез он много стоил рабам послушным с давних пор. С утра на скат соседних гор от стен его ложатся тени. В скале нарублены ступени, они от башни угловой ведут к реке. По ним, мелькая, покрыта белой чедрой, княжна Тамара молодая к Арагве ходит за водой. Всегда безмолвно на долины глядел с утеса мрачный дом. Но пир большой,

Сегодня в нем звучит зурна, и льются вины. Гудал, сосватал дочь свою. На пир он созвал всю семью. На кровле, усланы коврами, сидит невеста меж подруг. Средь игр и песен их досуг проходит. Дальними горами уж спрятан солнце полукруг. В ладони мерно ударяя, они поют. И бубен свой берет невеста молодая. И вот она одной рукой, кружа его над головой, то вдруг помчится легче птицы, то остановится, глядит, и влажный взор ее блестит из-под завистливой ресницы, то черной бровью поведет, то вдруг наклонится немножко и по ковру скользит, плывет ее божественная ножка, и улыбается она, веселье детского полна. Но луч луны по влаге зыбкой, слегка играющий порой, едва ль сравнится с той улыбкой, как жизнь, как молодость живой. В последний раз она плясала, увы, за утро ожидала ее, наследницу Гудала, свободы резвую дитя, судьба печальная рабыни, отчизна чуждая поныне и незнакомая семья. И часто тайное сомненье темнило светлые черты, и были все ее движения так стройны, полны выражения, так полны милой простоты, что если б демон, пролетая, в то время на нее взглянул, то прежних братьев вспоминая, он отвернулся б и вздохнул. И демон видел на мгновенье неизъяснимое волненье в себе почувствовал он вдруг. Немой души его пустыню наполнил благодатный звук. И вновь постигнул он святыню любви, добра и красоты. И долго сладостной картины он любовался, и мечты о прежнем счастье цепью длинной, как будто за звездой звезда, пред ним катились тогда. Прикованный незримой силой, он с новой грустью стал знаком. В нем чувство вдруг заговорило родным когда-то языком. То был ли признак возрождения? Он слов коварных искушения найти в уме своем не мог. Забыть забвенья не дал Бог. Да он и не взял бы забвенья.

0: Добрый день, друзья! Сегодня я вам расскажу историю не совсем обычную. Признаться, я не был ее свидетелем. О ней мне сообщил один мой старый знакомый, а я, в свою очередь, хочу рассказать ее вам. Простите, не только вам. Рядом со мной у микрофона тоже мой старый друг.
1: Ну, не очень уж старый.
0: Я в том смысле, что давний.
1: А, ну, это другое дело.
0: Давний друг, писатель Юрий Яковлевич Принцев, который недавно сочинил вот эту песню.

0: умирают мальчишки. Вот в подтверждение этой вашей мысли, Юрий Яковлевич, я и собираюсь рассказать и ребятам, и вам одну историю.
1: Ну-ну, интересно.
0: Правда, мои выступления обычно всегда документальны, то есть они подтверждаются записью на магнитофоне, помогая мне, ну что ли, переносить слушателя к месту события. А вот на этот раз документальных записей у меня нет. Но, между прочим, они, безусловно, будут, если наши слушатели, особенно те, кто любит пофантазировать, пораскинуть умом, сопоставить факты, если они будут предельно внимательны. Я на это очень рассчитываю. Итак, на само событие я не попал. Чрезвычайное происшествие случилось, а подробности я узнал только от самого пострадавшего.
1: И сильно он пострадал?
0: Да как вам сказать, слово «пострадал», пожалуй, надо взять в кавычки, хотя первые переживания были достаточно острыми. Представляете, приходит мой знакомый Иван Николаевич домой с работы, вы, кстати, его тоже знаете.
1: Да, безусловно.
0: Открывает дверь в свою комнату и видит...
1: Пожар?
0: Нет.
1: Украли, что ли?
0: Ну, вообще-то он мог так подумать. Во всяком случае, комната выглядела как после, ну, как бы поточнее сказать... Как после дезинфекции, представляете?
1: Все перевернуто.
0: Вот именно. И главным образом на письменном столе. Все ящики выдернуты, содержимое свалено в кучу, ничего не разберешь. В общем, словно тайфун Хильда или вторжение бригады по сбору бумажного утилизаря.
1: А что ж все-таки случилось?
0: Да Иван Николаевич и сам не сразу понял, но когда начал все приводить в порядок, обнаружил, пропали его ордена, боевые правительственные награды.
1: А больше ничего не пропало?
0: Представьте себе, нет. Но вот что он должен был делать? Звонить в милицию?
1: Погодите, минуточку. Если мне не изменяет память, у Ивана Николаевича есть сынишка, да? Ему лет 8 или 9.
0: Ну, знаете, Юрий Яковлевич, так вы мне испортите всю историю. Я еще ничего не успел рассказать, а вы уже вперед забегаете. Я так с вами не играю.
1: Да нет, я же ничего не имел в виду. Я просто подумал, что сын...
0: А что сын?
1: Ну, взял эти ордена.
0: Зачем?
1: Ну, похвастаться перед ребятами. Показать, поносить, может быть.
0: Но ведь Сергей уже перешел в 3-й класс, взрослый человек. Он, кстати, очень любит отца, знает, что тот 3-жды был ранен, сражался под Ленинградом, дошел до Берлина.
1: Значит, не он взял ордена?
0: Вы понимаете, выяснилось, что все-таки он.
1: А зачем?
0: Да вот как в вашей песне поется: играют мальчишки, мечтают мальчишки. С этого, собственно, я и хотел бы начать. Рассказывай, меня все время отвлекаете посторонними вопросами.
1: Вы просто поменялись ролями, обычно ведь вы мешаете другим рассказам.
0: Юрий Яковлевич.
1: Так нет, это я пошутил. Так что же все-таки произошло?
0: Началась война.
1: Какая война?
0: Ну, Юрий Яковлевич.
1: Виноват больше не буду.
0: Ну, воевали мальчишки во дворе.
1: А.
0: Во дворе, где жил Иван Николаевич. Мы с вами когда-то играли, помните, в «Казаки-разбойники». Наши младшие братья в красных и белых. А теперь ребята играют в наших и в ихних. Серега был командиром наших. И вот шел упорный бой на подступах к баскетбольной площадке. Наши наседали. Ихние были оттеснены к мусорным бакам, окружены, но продолжали отчаянно сопротивляться. И вот требовалось собрать все усилия, сжать армию в один мощный кулак и последним броском ударить по мусорным бакам, простите, по окруженным частям противника. Уже стемнело. В бой вступили прожекторные установки, карманные фонарики. Но сопротивление врага не было сломлено. Тогда в действие были введены резервы главного командования. Две «Катюши».
1: Скажите, пожалуйста, даже ракетные установки?
0: Да нет, это две подружки. Две «Кати» из сборной двора по баскетболу. А поскольку борьба шла за плацдарм, футболисты хотели гонять мяч именно на баскетбольной площадке, то две «Катюши» получили приказ проникнуть в тыл врага и поднять там панику. Тетя Паня, дворник, была поднята по тревоге, и противники быстро оказались под метлой. Ну вот я вам рассказал об этом в нескольких словах и без особых подробностей. А сражение продолжалось довольно долго, но дело совсем не в этом. Вот сейчас начинается самое главное, слушайте внимательно. Когда командующий Сергей выстроил своих солдат, усталых, разгоряченных боем, но довольных победой, и объявил им, как это делал отец, благодарность перед строем, кто-то из ребят, вероятно, в шутку спросил: «Товарищ командир, а награды?» И тут вдруг Сергея осенило. «Смирно!» — скомандовал он. «Всем стоять в строю и ждать!» Сергей взлетел на 5-й этаж, дома никого не было, а папины ордена были где-то в письменном ящике стола. Он перерыл один ящик, другой, третий, нашел коробку с орденами и понесся вниз. Солдаты стояли по команде смирно. Сергей перевел дух, на секунду задумался, молча пошевелил губами, складывая, очевидно, в уме первую фразу, и торжественно произнес, тоже, видимо, запомнившиеся ему по рассказам отца слова: «За мужество и героизм, проявленный в бою, награждаю орденом Красной Звезды Матюшина Владимира, орденом Боевого Красного Знамени Теплякова Юрия, медалью за отвагу Зимину Катерину». Понимаете, оторопевшие, почти испуганные ребята подходили к Сергею, а он, по-настоящему взволнованный и гордый, забыв все на свете, прикреплял поблескивающие эмалью тяжелые боевые ордена к перепачканным ребячьим рубахам и майкам. Серега роздал все ордена и медали, а потом обвел взглядом оставшихся в строю, пошарил рукой в пустой коробке, слегка замялся и сказал: «А остальным командование выносит благодарность». Вот такая произошла история. Я, может быть, рассказал об этом с некоторой легкостью и улыбкой, но если вдуматься, вот действительно, если вдуматься, ордена-то эти отец его заслужил кровью. Он был, повторяю, трижды ранен, трижды смотрел в лицо смерти. В боях за счастье родной земли, за Сережкина и за счастье всех ребят он получил эти ордена, и вдруг вот так просто играючи раздать боевые награды отца. Ведь вот, прежде всего, какие мысли приходят, Юрий Яковлевич.
1: Да, это, конечно, верно. Понимаете, в этом смысле я с вами согласен. Но вы представьте себя в его возрасте, вот на его месте. Мне нравится в Сергее вот такое, если хотите, ну, гайдаровское увлечение игрой, понимаете? Ведь он в тот момент не думал о том, как жестоко он оскорбляет отца. Ведь он, вы понимаете, он искренне верил, что в строю его мужественные солдаты, заслужившие награду, и уцепился за эту мысль, возникшую у него вот в этот самый момент, наградить их орденами. И вот, знаете, мне нравится вот этот порыв, горячий, искренний, по-мальчишески, очень понятный, если хотите.
0: Но согласиться я с вами не могу. Выходит, что вы его как-то оправдываете.
1: Я его не оправдываю, я его стараюсь понять. Вот вы знаете эту историю в подробностях. Скажите, за что он наградил своих бойцов? Вот конкретно, за какие подвиги? Этим вы интересовались?
0: Ну, вообще-то говоря, я знаю. Хотя, по-моему, это уж не столь важно.
1: Нет, это важно. Припомните, пожалуйста.
0: Ну, хорошо. Между прочим, и награждал-то он ребят как-то странно.
1: Почему?
0: Вот, скажем, первым был отмечен Вова Матюшин. Самый тихий, самый слабый, если хотите, даже самый трусливый мальчишка во дворе.
1: А как он себя вел в бою?
0: Да ничем особенно не выделился. Впрочем, да, вот был один момент, когда он вытащил из гущи боя разревевшуюся девчонку.
1: Вот видите?
0: Что?
1: Вытащил девчонку из свалки. Не побоялся влезть в самую гущу боя. А ведь он, вы сказали, не из храбрых, да?
0: Да.
1: Вот это мне нравится. А Сергей, наверное, почувствовал, как важен был этот шаг для Вовки. Он ведь преодолел свой страх, чтобы выручить товарища. И выделив Вовку, Сергей, по-моему, поступил очень по-человечески. Как-то очень умно и правильно. Ведь мы-то с вами знаем, как важно поддержать человека, который пытается переломить себя, стать в чем-то лучше.
0: Я бы с вами согласился, если бы Сергей не трогал отцовских наград. Я опять к этому возвращаюсь. Ведь он мог нарисовать ордена, вырезать их из картона. В общем, ну, как-то условно обозначить.
1: Я все понимаю. Но вы тоже забываете. Вы забываете о моменте, ну, о моменте озарения, если можно так выразиться. Потом ведь он наверняка понял свою ошибку. Ему наверняка было мучительно стыдно перед отцом. Горько, что он так легко обошелся с орденами, которыми... Наверное, сам гордился, не меньше, если не больше, чем его отец,
0: конечно,
1: верно?
0: Конечно.
1: Но меня в данном случае волнует его характер, понимаете? Его очень дорогое какое-то качество, вот увлечение игрой и верой. Верой, что это не понарошке, а как в жизни. Это очень дорого. И по-прежнему, знаете, меня очень интересует, даже больше, чем раньше, за что он вручил остальные награды. Вот очень интересует. Может быть, мы вернемся к этому?
0: Ну, хорошо. Но вручение второй награды вообще трудно объяснимо. Дело в том, что Юра Тепляков... С военной точки зрения совершил поступок, заслуживающий просто наказания. Он отпустил пленного.
1: То есть как?
0: А вот так. Ему было поручено охранять пленного Витьку Назарова, а он взял его и освободил.
1: Странно. Что так просто взял и освободил?
0: Да видите ли, тому надо было успеть в детский сад за младшим братом.
1: Это же чудесно.
0: То, что он его отпустил, это правильно, но зачем же было награждать его?
1: А вы знаете, я понимаю, Сергей. Он наградил Юрку за то, что тот, увлеченный боем,
2: в пылу сражения сумел сохранить чувство товарищества к противнику и, если хотите, даже проявил гуманность и широту души.
0: Ну, этого уж слишком.
2: А что слишком? Ну, что слишком? Ведь Сергей сумел оценить, пусть маленькое, но проявление доброты. Ведь Витьке бы очень попало, если бы он не успел забраться. Попало. Детский сад закрывается, родители на работе.
0: Ну,
2: братишка
0: конечно,
2: там да. ждет, конечно, наверняка плачет. А Юрка Тепляков все это сумел понять и поступиться своей, ну, если хотите, воинской славой, что ли. Ведь ему наверняка от товарища влетело за то, что он пленного упустил. Улетело ли нет? Наверное, влетело. Тут все не так просто.
0: Да, но не слишком ли вы усложняете? Поймут ли нас, ребят?
2: Поймут. Я уверяю вас, поймут. Они понимают больше, чем мы, взрослые, думаем. С ними надо разговаривать на равных.
0: Между прочим, Гайдар очень здорово это умел делать.
2: Совершенно верно. И не боялся, между прочим, поднимать перед ребятами самые острые и сложные проблемы. А что касается того, что Сергей наградил своего солдата за доброту, то это великолепно. Вы обратили внимание, что иногда ребята как-то, ну, стесняются, что ли, своих хороших каких-то душевных порывов? Нет, я серьезно. Вот на днях я наблюдал, как паренек в трамвае, увидев стоящую перед ним старушку, некоторое время колебался, потом густо покраснел, встал и уступил ей место.
0: Может быть, он покраснел, потому что не догадался сразу этого сделать?
2: Да нет, мне этого не показалось. У меня создалось ощущение, что он устыдился своей вежливости. Или вот я знаю другого мальчика, который может лихо ругнуться, закурить на виду у взрослых. А когда ему при мне случилось переводить через шумный перекрест какую-то старушку, он страдальчески вертел головой, конфузился. И все от того, что кто-нибудь его увидит за таким добродетельным занятием.
0: А может быть, он таким образом приучал себя к благородным поступкам? Вы знаете, как это не смешно, но мне известен случай, когда в одном классе ленинградской школы устроили даже такое соревнование и подсчитывали очки, кто больше сделает добрых дел.
2: Ну.
0: Помог маме мусорное ведро вынести — 2 очка. Старушку через дорогу перевел — 4. Посуду помыл — 6. Вы не смейте, я это серьезно говорю.
2: Но тем более это грустно. Грустно это. Ведь добрые дела не терпят шумихи и казенщины. Это должно делаться как, ну, нечто само собой разумеющееся. А добрым поступком зарабатывать какую-то славу, очки в игре, ну, это, по меньшей мере, неумно. И ни в какой мере не учит хорошему. Скорее, наоборот. Ну, вот прошло очередное мероприятие, какой-нибудь там день добрых дел, и опять мальчишки дерзят взрослым, дерутся, дергают за косы девчонок, и все потому, что боятся прослыть гогочками. А в Сергее мне дорого именно это.
0: Простите, что именно это?
2: Ну, я сейчас попытаюсь сформулировать поточнее, ну, как бы выразиться. Ну, бесстрашие перед добротой, понимаете? Готовность считать доброе дело подвигом.
0: Вот интересно ведь, как вы его увидели.
2: Да, мне кажется так. И понимаете, самое дорогое в нем, что делает он это в пылу игры. Не в угоду взрослым, не ради очередного там воспитательного мероприятия, а, ну, по подсказке сердца, если хотите. Вот, кстати, вы говорили о том, что Сергей наградил девочку. Катю, кажется, да?
0: Да, Зимину.
2: А за что?
0: Ну, если вы помните, Катя была послана в тыл противника для организации паники. И она сделала это с помощью дворника тети Пани.
2: И за это Сергей ее наградил.
0: Выходит так.
2: Ну, а ведь, а здесь он поступил несправедливо.
0: Я тоже так считаю. Игра-то была ребячья, и Катя должна была действовать самостоятельно. А звать на помощь взрослого, это уже значит не надеяться на свои собственные силы. И если вы считаете, что Сергею свойственны такие искренние, по-человечески разумные оценки, то в данном случае он, конечно, ошибся, поступил неправильно.
2: Да, это верно. Ну, что же вы хотите, вполне естественно. Взрослые те ошибаются.
0: Бывает.
2: Да, и все-таки мне очень нравится то, что самым известным драчунам Сергей объявил просто благодарность. А награды получили ребята, казалось бы, совсем незаметные. Вот понимаете, есть в этом что-то такое очень искреннее и приятное.
0: Могу согласиться при условии, что мы еще раз подчеркнем, что сам факт раздачи орденов отца заслуживает самого резкого осуждения.
2: Ну, это ясно, но ведь Сергей это уже понял.
0: А мне очень хочется, чтобы это поняли все ребята. И еще. Ведь и Сергей, и его друзья мечтают о подвиге. О подвигах мечтают и мои юные слушатели. Так вот, мне хочется узнать, каким им представляется настоящий подвиг. И не обязательно военный. Подвиг сердца, подвиг доброго дела, подвиг будничного труда. Не мелочный, не пустяковый, а настоящий. Вот вокруг нас каждый день такие события происходят, и я прошу, ребята, вы вспомните о них. Вспомните и расскажите нам, свидетелями какого подвига вы были, и подвига по большому счету, вот буквально в последнее время. Но сообщение об этом должно быть необычным. Его надо прислать не на бумаге, а обязательно записанным на магнитную ленту. Ведь магнитофоны сейчас можно найти и в школе, и дома, и у ваших товарищей. Самые интересные сообщения будут опубликованы в моем блокноте. Они могут быть и коллективными, и группой, и классами, и отрядом. Пленку надо посылать по адресу Ленинград, радио, журналисту Макрачеву. Да, кроме того, мы просим вас ответить на такие вопросы. Запишите, пожалуйста, я буду диктовать вопросы медленно. Нравится ли вам герой нашего рассказа Сергей? Если не нравится, почему? Повторяю. Нравится ли вам герой нашего рассказа Сергей? А если не нравится, то почему? Второй вопрос. Правильно ли Сергей поступил, наградив Вову Матюшина, самого трусливого мальчика во дворе? Записали? Правильно ли Сергей поступил, наградив Вову Матюшина, самого трусливого мальчика во дворе? Третий вопрос. Достоин ли награды Юра Тепляков, отпустивший пленного? Повторяю. Достоин ли награды Юра Тепляков, отпустивший пленного? И последний вопрос. Как вы расцениваете награждение Кати Зиминой? Повторяю. Как вы расцениваете награждение Кати Зиминой? На эти вопросы, конечно, могут ответить только те ребята, которые слушали нас очень внимательно. Но и одного внимания мало. Нас лучше всего, наверное, поймут самые беспокойные, неугомонные, пытливые. Ну, в общем, ребята-романтики.
1: Вот очень точное слово. Именно романтики. Те, кто слышит, как трепещет на ветру алый парус. Кто подолгу может стоять, запрокинув голову, разглядывая далекое звездное небо. По-хорошему завидую нашим крылатым ученым, богатырям, космонавтам.
3: Притихшие мальчишки, в костер подкинув ветер, на лунный диск туманный задумчиво глядят.

пусть былое ворвется в беседы. Хоть оно порастает быльем, каждый год накануне победы мы солдатские песни поем. Не случайно совсем, не впервые, до поры отложивши дела, соберутся твои рядовые у накрытого другом стола. Снова песню военную грянув, словно новый возьмут перевал, тут и выйдет Алеша Фатьянов. Запевала, из всех запевал. Не его ли в глухом Чернолесье надрывались всю ночь соловьи? Не его ли широкие песни были самые наши, свои? Меж солдат уживались бывалых, пробирались по топям болот, согревали на кратких привалах, шли в рядах марширующих рот. Ничего, что сегодня мы седы, что упрямо стоим на своем, каждый год накануне победы те прекрасные песни поем.

Песни его не забываются, как не забывается и он сам. Так тепло написал о своем друге поэт Константин Ваншенкин. Алексей Фатьянов – поэт, истинный, природный поэт-песенник в лучшем значении этих слов. Он написал множество песен, самых разнообразных, патриотических, лирических, шуточных.

0: заснуть не могла.
1: Много хороших песен написал Фатьянов в содружестве с Блантером, Богословским, Макроусовым, Милютиным, Терентьевым, но совместная работа его с Василием Павловичем Соловьевым-Седым – это прекрасное, огромной важности и значения событие в истории советской песни. Их песни то суровые и мужественные, то нежные, лирические, то брыжущие весельем шуточные – это исполненные глубокой задушевности маленькие музыкальные истории о целом поколении людей, прошедших сквозь огонь Великой Отечественной войны, об их скромности и беспримерной храбрости, их тревогах и мечтах, об их любви, о верности, о дружбе. Эти песни затрагивают самые сокровенные струны в человеческом сердце, и они непременно звучат в ответ, эти сердечные струны, звучат чисто, трепетно, благодарно. Поэтому песни Фатьянова и Соловьева-Седова стали настоящими народными, всенародными песнями.

Как поэт песни, Алексей Иванович Фатьянов родился в тот день, когда появилась на свет написанная им вместе с Соловьевым Седым песня «Соловьи».

Вот как вспоминал об этом сам Василий Павлович. Мы выступали в прифронтовом городке. Однажды в городском саду с поэтическим названием «Тополя» ко мне подошел солдат в кирзовых сапогах, красивый, рослый молодец с румянцем во всю щеку. Назвался Алексеем Фатьяновым, поэтом. Прочел, встряхивая золотистой копной волос, свою песню. Песня мне понравилась.

Война раскидала нас. И я долго не видел Алексея, думал, что он погиб. Война. Но однажды утром дверь моей комнаты открылась, и на ее пороге я увидел Алексея Фатьянова, молодцеватого, улыбающегося, с медалью на выцветшей гимнастерке. Соскучился я по Алексею и по его песням. Оказалось, он получил отпуск для работы со мной и привез с собой готовые песни. Алексей тут же прочел их, а я, сев за пианино, в то же утро написал песню. Это и были соловьи. Мудрые и правдивые стихи и песня, которая берет за душу. В ней все, и огромная жестокая война, и бессмерная солдатская усталость, и великое чудо природы — соловьи.

0: Проходят годы, взрослеют и мужают поколения, старятся и уходят люди, уступая дорогу молодым. Но песни Фатьянова и Соловьева-Седова так же молоды, как вот на фотографии улыбающийся летчик в лихо надвинутой на бровь пилотке. Таким молодым, озорным и веселым он остался навечно, хотя повзрослел и уже состарился его сын, стал ровесником внук. Эти песни молоды, потому что каждая из них — кусочек прошедшей жизни, светлый луч в памяти живых.
1: Мы, друзья, перелетные птицы, только

0: ты. Небо наш, родимый дом, первым делом самолеты. Ну, а девушки потом.
1: Вспомним песню, товарищ, что певали в походе, как делили мы дружбу, как служили в пехоте. Эту верную дружбу сколько жить ты не будешь, как душевную песню никогда не забудешь. Фронтовая дорога привела нас к победе, к нашей мирной работе, да к застольной беседе. Так споем же с душою о далеком походе. Помни, песня без сердца никогда не выходит. Помнишь, как возвращались мы в родные станицы? Вслед за нами летели перелетные птицы. И в родную сторонку, в край любимый, чудесный, вместе с нами вернулись наши лучшие.

Фатьянова не только поют, Фатьянова читают. Его поэзия радует влюбленностью в жизнь, целомудрием, убедительной простотой. В 1957 году он писал: «Песня, песня, в просторы лети, песня счастья, побед и надежд, ты хороших друзей навести, если горе у них, ты утешь, если радость ее раздели, если трудно идти, ты веди, если грустно, развесели. В пляске первой на круг выходи, нам с тобою расстаться нельзя, люди в сердце тебя берегут, чем душевней ты будешь к друзьям, тем безжалостней станешь к врагу». «Песню нужно выстрадать», — сказал Соловьев Седой. «Если ты написал ее потому, что молчать было не вмоготу, тогда песня будет жить, она покорит мир». Это и о стихах Фатьянова.

По традиции я всегда начинаю с военных песен. Ну, почему я пишу много военных песен? Потому что все-таки я ее застал, хотя мне было еще мало лет. А недавно я даже получил такое письмо. Один человек писал, не тот ли вы самый Владимир Высоцкий, с которым мы под Оршей выходили из окружения. Но я не мог выходить из окружения никак, можно было меня только выносить. Но я помню войну, потом у меня военная семья. И вся мужская половина моей семьи, как и у всех, наверное, прошла через войну. Некоторые погибли из моих родственников, другие живы, ранены. Я много знаю об этом по их рассказам. Потом мы воспитаны на военном материале. К счастью, это все не забывается. И до сих пор, и будет еще долго, людей, которые по-настоящему занимаются искусством, и они будут заниматься войной и будут возвращаться к этой теме всегда, особенно люди, которые через нее прошли. Но я, не пройдя через войну, так сказать, не воевав, вот, я все-таки занимаюсь этим и много пишу песен и для фильмов, и для спектаклей о войне. Послушайте, пожалуйста, песню, которая называется «Разведка боем». Я стою. Стою спиною к строю, только добровольцы, шаг вперед. Нужно провести разведку боем. Для чего? Кто сразу разберет? Так, кто со мной, с кем идти? Так Борисов, так Леонов. И еще этот тип из второго батальона. Мы ползем к ромашкам, припадая. Ну-ка, старшина, не отставай! Ведь на фронте два передних края. Наш, а вот он их передний край. Так, кто со мной, с кем идти? Так Борисов, так Леонов. Да еще этот тип из второго батальона. Проволоку грызли без опаски. Ночь темно и не видать низки. В 20 шагах чужие каски. С той же целью защитить мозги. Так, кто со мной, с кем идти? Так Борисов, так Леонов, да еще.

Пел ветер песню грубую, и вдруг раздался голос, человек за бортом, и сразу полный назад стоп-машина. На воду шлюпки помочь, вытащить сукина сына или там сукину дочь. Я пожалел, что обречен шагать по суше, значит, мне не ждать подмоги. Никто меня не бросится спасать и не объявит шлюпочной тревоги, а скажут полный вперед, ветер в спину, будем в порту по часам. Так ему, сукину сыну, пусть выбирает сам. И мой корабль от меня уйдет, на нем должно быть люди выше сортом. Вперед смотрящий смотрит лишь вперед, ему плевать, что человек за бортом. Я вижу мимо, суда проплывают, ждет их приветливый порт. Мало ли кто выпадает с главной дороги за борт. Пусть в море меня вынесет, а там гуляет ветер вверх и вниз по гамме. Со мною спустит шлюпку капитан, и обрету я почву под ногами. Они зацепят меня за одежду, значит, падать одетому плюс. Шлюпочный борт, как в надежду, мертвою хваткой вцеплюсь. Я на борту, курс прежний, прежний путь. Мне тянут руки, души, папиросы. И я уверен, если что-нибудь, мне бросят круг спасательные матросы. Правда, скачкой у них перебор там, штормы от вахт не вздохнуть, но человеку за бортом...

0: Песня называется «Горизонт».
1: Чтоб не было следов, повсюду подмели. Ругайте же меня последними словами. Мой финиш — горизонт, а лента — край земли. Кто за меня? Мы выиграем с вами. Условия пари одобрили не все, и руки разбивали неохотно. Условие таково, чтоб ехать по шоссе, и только по шоссе бесповоротно. Наматываю мили на кардан и еду параллельно проводам. Но то и дело тень перед мотором, то черный кот, то кто-то в чем-то черном. Я знаю, мне не раз в колеса палки ткнут. Догадываюсь, в чем и как меня обманут. Я знаю, где мой бег с ухмылкой пресекут и где через дорогу трос натянут. Но стрелки я топлю на этих скоростях. Песчинка обретает силу пули, и я сжимаю руль до судорог в кистях. Успеть, пока болты не затянули. Наматываю мили на кардан и еду вертикально к проводам. Завинчивают гайки побыстрее, не то поднимут трос как раз где шея. И плавится асфальт, протекторы кипят, под ложечкой сосет от близости развязки. Я голой грудью рву натянутый канат. Я жив, снимите черные повязки. Кто вынудил меня на жесткое пари? Нечистоплотный в споре и расчетах. Азарт меня пьянил, но как ни говори, я тормозил на скользких поворотах. Наматываю мили на кардан, назло канатам, тросам, проводам. Вы только проигравших в горизонте, когда я появлюсь на горизонте. Мой финиш — горизонт, по-прежнему далек. Я ленту не порвал, но я покончил с тросом, канат не пересек. Мой шейный позвонок

окно из кустов. Стреляют по колесам, меня ведь не рубли. На гонку завели, меня просили. Миг, не проворонь ты, узнай, а есть предел там на краю земли. И можно ли раздвинуть горизонты? Наматываю мили на кардан, и пулю в скат влепить себе не дам. Но тормоза отказывают кода, я горизонт промахиваю схода.

шуточной песни, которая называется «Песенка о переселении душ». Кто верит в Магомета, кто в Аллах, кто в Иисуса, кто ни во что не верит, даже в черта назло всем, хорошую религию придумали еще индусы, что мы, отдав концы, не умираем насовсем. Стремилась ввысь душа твоя, родишься вновь с мечтою, но если жил ты, как свинья, останешься свиньёю. Пусть косо смотрят на тебя, привыкни к укоризни. Досадно, что ж, родишься вновь на колкости гораздо. А если видел смерть врага еще при этой жизни, в другой тебе дарован будет верный зоркий глаз. Живи себе нормальненько. Есть повод веселиться, ведь, может быть, в начальника душа твоя вселится. Пускай живешь ты дворником, родишься вновь прорабом, а после из прораба до министра дорастешь. Но если туп, как дерево, родишься баобабом, и будешь баобабом тысячу лет, пока помрешь. Досадно попугаем жить, хоть он и с длинным веком, не лучше ли при жизни быть приличным человеком? Да кто есть кто, да кто был кем, мы никогда не знаем. С ума сошли генетики от ген и хромосом. Быть может, тот облезлый кот был раньше негодяем, а этот милый человек был раньше добрым псом. Я от восторга прыгаю, я обхожу искусы, удобную религию.

шуточной песни, которая называется «Мои похорона». Жалко, что ушла девушка. Сон мне снится, вот тена, гроб среди квартир. На мои похорона съехались вампиры, стали речи говорить, все про долголетие. Кровь сосать решили погодить, вкусные на третье. В гроб вогнали кое-как, а самый сильный вурдалак все втискивал и всовывал, и плотно утрамбовывал, сопел с натуги сплевывал, и желтый клык высовывал. Очень бойкий упырек стукнул по колену, подогнал и под шумок надкусил мне вену, а умудренный кровосос встал у изголовья и очень вдохновенно произнес речь про полнокровие и почетный караул. Для приличия всплакнул, но я чую взглядом серию на сонную мою артерию. А если кто пронзит артерию, мне это сна грозит потерю. Да вы погодите, спрячьте крюк. Да куда ж, черт вы? Ведь я ж слышу, что вокруг. Значит, я не мертвый. Яду капнули в вино. Ну, а мы набросились, а поить меня хотели, но опростоволосились. Потому что тот, кто в зелье губы клал и в самом деле дубы дал, но на меня как рвотное, то зелье приворотное, потому что здоровье у меня добротное и закусила траву плотная. Так почему ж я лежу, дурака валяю? Ну, почему, к примеру, не заржу? Их не напугаю, ведь я ж их мог прогнать давно. Выходкою смелою мне бы взять пошевелиться, но глупостей не делаю, безопасный, как червяк. Я лежу, а вурдалак он со стаканом носится. Сейчас наверняка набросится, еще один на шею косится. Ну, гад, он у меня допросит, с кровожадного пия. Высунули жалы, и кровиночка моя полилась в бокалы, да вы погодите, сам налью. Знаю, знаю, вкусная, знать, пейте кровь мою. Кровосос гнусная, а самый мышцы не напряг и не попытался сжать кулак, потому что кто не напрягается, тот и никогда не просыпается, тот много меньше подвергается и много дольше сохраняется. Вот мурашки по спине, смертные крадутся, а всего делов-то мне был что, проснуться, что сказать, чего боюсь, а сновиденья тянутся до того, что вот я проснусь, а они останутся. Ну и вот еще, пожалуйста, шуточные песни, которые, значит, сейчас у нас проходит кампания по борьбе с пьянством, а в песнях все время поется «поднимем бокалы» или «содвинем их разом», или «нальем бокал полнее» и так далее. И не отражается вот это вот сейчас в песнях кампания. Ну вот я написал песню, которая называется «Милицейский протокол». Считать по-нашему мы выпили немного. Не вру, ей-бога, скажи, Серега, и если б водку гнать не из опилок, то чё б нам было с пяти бутылок? Вторую пили мы близ прилавку у закуточки, но это были как раз еще цветочки. Потом в скверу, где детские грибочки, потом, не помню, дошел до точки. Так я пил из горлышку, с устатку и не евший. Но я как стекло был, то есть остекленевший. А уж когда коляска подкатила, ну тогда в нас было примерно так 700 нарыло. Мы, правда, третьего насильно затащили, он отбивался. Ну тут промашка, тут мы переборщили, он задирался. И что мы очки товарищу разбили, то кто портвейном усугубили. Товарищ первый нам сказал, что, мол, уймитесь, что не буяньте, говорит, что разойдитесь. Ну, на разойтись я, кстати, сразу согласился и разошелся, ну и расходился. Но если я кого ругал, карайте строго. Но я это вряд ли, я вообще-то не ругаюсь. Скажи, Серега! А что упал, то кто от помутнения? Орал не с горя, от отупения. Теперь дозвольте пару слов без протокола. Чему нас учить, так сказать, семья и школа? Что жизнь сама таких накажет строго, правильно? Тут мы согласны. Скажи, Серега, вот он проснется утром, он, конечно, скажет. Пусть нас жизнь осудит, пусть жизнь накажет. Так отпустите,
вам же легче будет. Но чего возиться, коль жизнь осудит? Да вы не глядите, что Сережа все кивает. Он нас соображает, он все понимает. А что он молчит? Так это он от волнения, от осознания, так сказать, и просветления. Не запирайте, люди, плачут дома детки. Ему же в Химки, а мне в Медведки. Да, все равно, автобусы не ходят, метро закрыто, в такси не содят. Приятно все-таки, что нас хоть уважают, гляди, подвозят, гляди, сажают. Разбудит утром не петух прокукареков, сержант подымет, как человека. Нас чуть не с музыкой проводят, как проспимся. Я рубь заначал, слышь, Сергей, опохмелимся. И все же, брат, трудна у нас дорога. Эх, бедолага, ну спи, Серега.

Я скачу, но я скачу иначе. По камням, по лужам, по росе, говорят, он и на ходью скачет. Это значит иначе, чем все. Но наездник мой всегда на мне. Стременами лупит мне под дых. Я согласен бегать в табуне, но не под седлом и без узды. Если не свободен нож от ножен, он опасен меньше, чем игла. Вот и я подседланный стреножен. Рот мой разрывают у дела. Мне набили раны на спине. Я дрожу боками у воды. Я согласен бегать в табуне, но не под седлом и без узды. Мне сегодня предстоит бороться с скачки. Я сегодня фаворит, знаю, ставят все на иноходца. Но не я, шокей на мне хрипит, он вонзает шпоры в ребра мне. Зубоскалят первые ряды, ох, как я бы бегал в табуне, но не под седлом и без узды. Пляшут, пляшут скакуны на старте, друг на друга злобу затая, выступление в бешенстве в азарте. И роняют пену, как я. Мой наездник у трибун в цене. Крупный мастер верховой езды. О, как я бы бегал в табуне, но не под седлом и без узды. Нет, не будут золотыми горы. Я последним цель пересеку я ему. Припомню эти шпоры, заспою, отстану на скаку. Колокол, шокей мой на коне, он смеется в предвкушении мзды. Ох, как я бы бегал в табуне, но не под седлом и без узды. Что со мной, что делаю, как смею, потакаю своему врагу я собою. Просто не владею, и я прийти не первым не могу. Что же делать остается мне? Вышвырнуть шокея моего и бежать, как будто в табуне. Под седлом, пусть, но без него. Я пришел, а он в хвосте плетется по камням.

И, наконец, послушайте, пожалуйста, шуточные песни, которые я и закончу, чтобы у вас осталась улыбка на лице. Эта песня называется, это две серии одной и той же песни, называется она «Честь шахматной короны». И я кричал: «Вы что там, обалдели? Что же вы уронили шахматный престиж?» А мне сказали в нашем спортотделе: «Вот, говорят, прекрасно, ты и защитишь. Но учти, что Фишер очень ярок. Он даже спит с доской, силы в нем. Вообще, он играет чисто, без помарок. Ну, ничего, я тоже не подарок. И у меня в запасе ход конем.

В бане вес согнал, отлично сплю. У меня были по хоккею тренировки. В общем, после этой подготовки я его без мата задавлю. Ох, рельеф мускулатуры, мышцы сильные спины. Эх, вы легкие фигуры, ох, вы кони да слоны. Не спеши и, главное, не горбись. Так боксер беседовал со мной. Ты в ближний бой не лезь, работай в корпус. И помни, что коронный твой прямой. Ну, честь короны шахматной на карте. И он от поражения не уйдет. Ведь мы сыграли с Талием 10 партий. В преферанс в очко и на бильярде. И Таль сказал, такой не подведет. Ох, вы сильные ладони, мышцы мои крепкие спины. Эх, вы кони мои, кони, ох, вы милые слоны. И в буфете для других закрытом повар успокоил, не робей. Ты, говорит, с таким прекрасным аппетитом в раз проглотишь всех его коней. Даже ты присядь перед дорогой дальней и бери с питанием рюкзак. На двоих готовь пирог пасхальный. Этот шифер, он хоть там у вас и гениальный, а небось попить, покушать и не дурак. Ох, мы крепкие орешки, мы корону привезем. Спать ложусь я вроде пешки, а просыпаюсь я ферзем.

Вторая серия называется «Игра». Только прилетели, сразу сели. Фишки все заранее стоят. Фоторепортеры налетели и слепят, и с толку сбить хотят. Но меня и дома кто положит? Репортерам с ног меня не сбить. Мне ж неумений поможет. И этот шифер ни за что не сможет угадать, чем буду я ходить. Выпало ходить ему за дири. Говорят, он белыми мастак. Он сделал ход с Е2 на Е4. Что это мне знакомый так-так? Ход за мной, что делать надо, Сева? Наугад, как ночью по тайге. Помню всех главнее королева. Ходит взад вперед и вправо-влево, ну а кони вроде только буквы Г. Эх, спасибо заводскому другу. Научил, как ходят, как сдают. Выяснилось позже, я с испугу разыграл классический дебют. Все гляжу, чтоб не было промашки. Все вспоминаю повара в тоске. Эх, сменить бы пешки на рюмашки. Сразу прояснилось на доске. Вижу, он нацеливает вилку. Хочет есть, и я бы съел ферзя. Эх, под такой бы закусь да бутылку. Но во время матча пить нельзя. Я голодный, посудите сами. Здесь у них лишь кофе да омлет. Клетки, как круги перед глазами. Королей я путаю с тузами. И с дебютом путаю дуплет. Есть примета, вот я и рискую. В первый раз должно мне повезти. Да я его замучу, зашахую. Да мне бы только дамку провести. Не мычу, не делюсь, весь как вата. Надо что-то бить, уже пора. Чем же бить? Ладьёю страшновато. Справа в челюсть вроде рановато. Неудобно как-то, первая игра. А он мою защиту разрушает, старую индийскую в момент. Это смутно мне напоминает индо-пакистанский инцидент. Только зря он шутит с нашим братом. У меня есть мера, даже две. И если он меня прикончит матом, так я его через бедро с захватом или ход конем по голове. Я еще чуток добавил прыти. Все не так уж сумрачно вблизи. В мире шахмат пешка может выйти, ну, если тренируется в ферзи. Шифер стал на хитрости пускаться. Он встанет, пробежится и назад. Он мне предложил турами поменяться. Ну еще б ему меня не опасаться, когда я лежа жму 150. И я его фигурку смерил оком. И когда он объявил мне шах, обнажил я бицепс ненароком. Даже снял для верности пиджак. И мгновенно в зале стало тише. Он заметил, что я привстаю. Видно, ему стало не до фишек. И хваленый пресловутый Фишер тут же согласился на ничью.

Добрый день, дорогие друзья! В эту первую февральскую субботу вас вновь приглашает на встречу в эфире позывные передачи «Час до полудня».

0: Сегодня, как и всегда, мы будем и беседовать, и слушать музыку, хотя у этой нашей передачи не совсем обычный состав участников. Мы пригласили сюда в студию ленинградских репортеров, наших коллег, работающих в разных редакциях. Сразу скажу, что для этого был свой повод. Дело в том, что вот уже много лет в Ленинграде существует клуб репортеров, который называется «Шариковая ручка». И каждый год в первых числах февраля клуб отмечает свой день рождения. Представители «Шариковой ручки», именинники, так сказать, сегодня и поведут эту передачу. А пришли они сюда, к нам, во главе с бессменным руководителем клуба Матвеем Львовичем Фроловым. Матвей Львович – наш коллега, радист тоже.
1: Я корреспондент Центрального телевидения и Всесоюзного радио в Ленинграде.
0: Я думаю, что сейчас мы познакомимся и с другими участниками встречи.
2: С меня начнем?
0: Да, пожалуйста. Николай Константинов.
3: Редакция науки Ленинградского отделения ТАСС.
0: Валерий Волков.
4: Отдел информации Ленинградской правды.
0: Амалия Кириченко.
5: Корреспондент газеты «Смена».
6: Ну, а я своя, корреспондент «Последних известий» Зоя Устинова.
0: Как я понимаю, здесь собрались ветераны «Шариковой ручки», хотя я смотрю, что некоторым ветеранам, ну, если 30, а?
1: Ну, рано, видимо, быть ветеранами.
0: Ну, оставим такой почетный титул все-таки, тем не менее. Итак, я думаю, что прежде всего о самой «Шариковой ручке» немного поподробнее.
7: Одну минуточку. Я думаю, что хорошо бы было, если бы мы немного заинтриговали наших радиослушателей. Дело в том, что есть один документ, который прочитает сейчас один мальчик. Тогда, когда «Шариковая ручка» составила этот документ, этот мальчик только что родился, а сейчас он учится в 4-м классе. Включите, пожалуйста, запись. Я ее сделала несколько дней назад.
8: Дорогой Леша, пусть и спустя несколько лет дойдет до тебя наше поздравление с днем рождения. Не удивляйся, что это поздравление тебе пишут совсем чужие дядям и тете. Дело в том, что мы родились с тобой в один день. Мы твои одногодки. Мы это клуб ленинградских репортеров. «Шариковая ручка», который так же, как и ты, родился 5 февраля 1969 года. Пройдут годы. Ты подрастешь больше, пойдешь в школу. Кем бы ты ни был, какую профессию не выбрал, будь в душе репортером. Это значит всегда впереди, всегда труд, поиск, настойчивость.
0: Выдумка. Я думаю, что слушатели уже заинтригованы и ждут пояснений.
3: Мы, ленинградские репортеры, попросили родильный дом порекомендовать нам мальчишку, который родился вместе с нашим творческим клубом. Вот такой мальчишка родился, Алеша Кондрашов. Когда мы создавали клуб, нам хотелось объединить людей очень важной профессии. Вы знаете, что оперативность информации, сама информация сейчас на переднем крае. Достаточно взять номер «Правды» для того, чтобы увидеть на первой полосе репортаж, на первой полосе новости. Мы каждый день сообщаем читателям, слушателям, телезрителям о том, что происходит в Ленинграде, как ленинградцы трудятся, отдыхают, учатся, о событиях, которые представляют общий интерес.
0: Вот я и думаю, что мы сейчас можем и нашим коллегам показать некоторые возможности радио, и слушателям предложить, вот для того, чтобы они представили себе, насколько разнообразна работа ленинградских радиорепортеров, мы предложим сейчас несколько отрывков из репортажей, которые прозвучали вот буквально в последние дни, а некоторые просто на этой неделе, так сказать, звуковой обзор недельных событий. Давайте вслушаемся в эти звуки. Это голос одного из цехов Ленинградского металлического завода. Не раз, конечно, вели отсюда, из этого цеха, репортажи наши корреспонденты. Для очередного, недавнего, был деловой повод. На металлическом прошла испытание новая турбина, 300-ка, перед тем, как отправиться в путь к месту установки. Таких машин немало собирают здесь. Это стало важным звеном в выполнении турбостроителями январской программы. Бежит лента еще с одной записью. Это стройка в районе Шувалова-Озерки. Кажется, зримо видишь, как скоро здесь поднимутся бетонные контуры будущего дома красавца. поет в руках умелого мастера инструмент. Льется стружка звонким ворохом, собирается в стажок, а рубанок с тихим шорохом ходит, словно утюжок. Конечно, специалист прочитает эти звуки как книгу. Но и мы, разве мы не слышим в них напряженный ритм человеческого труда? Да, в нашей трудовой жизни нет легких недель, но это на границе января и февраля было особенно трудной. Она завершала первый месяц последнего года пятилетки. Давайте поздравим друг друга. Январь приплюсовал весомые результаты к тому, что было сделано нами в году 79-м. Я не буду приводить цифры. Трудовые итоги года прошлого были опубликованы ровно неделю назад в отчете Центрального статистического управления. Январская продукция ленинградцев уже отправляется заказчикам. Необычный поезд проводил на этой неделе с Московского вокзала корреспондент «Последних известий». Тепловоз увез в столицу состав вагонов метро, вереницу бело-голубых красавцев. Это новинка вагоностроителей завода имени Егорова, подарок москвичам к Олимпиаде. А эти цветные телевизоры, наш коллега увидел и услышал их на контрольном стенде на заводе имени Козицкого, делаются уже в счет февральской программы.
2: Сергей Алексеевич, пожалуйста, включите установку.
9: Внимание! Подаю высокое напряжение.
0: И науку не обошли вниманием репортеры. В репортаже из Центральной лаборатории электрогидравлического эффекта Министерства сельского хозяйства СССР шла речь об исследованиях, очень важных именно для этой области хозяйства. Конечно, наши микрофоны слушали на этой неделе и предвыборные встречи избирателей с кандидатами в депутаты. А вот эти звуки, наверное, мало скажут вам. Но зато много расскажет экспозиция, открывшаяся вчера в выставочном зале, на которой тоже побывал наш корреспондент. Это экспозиция «Петербург-Петроград-Ленинград» в произведениях русских и советских художников. Репортаж из выставочного зала уже передала Всесоюзное радио. Одна за другой встают на полку нашей радиофонотеки пленки с записями, репортерские отчеты о буднях и праздниках нашей жизни, той жизни, о которой поется вот в этой песне.

0: Итак, у нас в гостях члены творческого клуба ленинградских репортеров «Шарикова ручка». Вот здесь шла речь о том, что для клуба этого характерный обмен опытом, встречи. Клуб дает, я думаю, репортерам еще одну прекрасную возможность послушать друг друга. И вот сегодня это, пожалуй, главная цель нашей встречи. Вот история интересных журналистских поисков, любопытные факты. Давайте поговорим о них. И я думаю, что мы начнем с Николая Сергеевича Константинова, телеграфное агентство Советского Союза.
1: Вот я хочу предложить вам посмотреть одну вещь.
0: Мы посмотрим, а слушателям расскажем.
1: Что да, слушателям расскажем. Вот видите, вот такой вот каменный диск. Очень тоненький. Такие вот на черном фоне узкие прожилки, блестки слюды здесь. А если посмотреть на грань, то видно, что они так плоские, расплющены. Потому что вот этот камень извлечен с фантастических глубин, где горные породы раскалены и испытывают совершенно фантастическое чудовищное давление в 27 тысяч атмосфер. Трудно представить себе. Вот такой камень вы нигде никогда не увидите. Потому что до сих пор не удавалось вот так запросто взять в руки вещество таинственного подземного космоса. Это впервые сделано на Кольской сверхглубокой скважине, где впервые в мировой практике достигнута глубина в 9670 метров.
0: А вот интересно, есть голос у этого камня?
2: Ну, давайте попробуем постучим у микрофона. Вот только такое звучание. Я должен сказать, что Николай Константинов любит привозить сувениры с каждой поездки своей. А один сувенир, который из одной своей поездки он должен был бы привезти, к сожалению, не сохранился. Дело в том, что Николай Константинов вместе с атомным ледоколом был на Северном полюсе, хотел оттуда привезти кусочек льда с Северного полюса, как свидетельство своего путешествия, но растаял.
0: Так, но вернемся к скважине.
1: Да, так вот мне посчастливилось побывать на этой скважине в тот день, когда был установлен этот рекорд, и когда ученые, специалисты, буровики праздновали это событие. И событие тем более радостное, что участие в нем принимали наши ленинградские геологи. В частности, ученые Всесоюзного научно-исследовательского геологического института в СИГИИ. Дело в том, что сейчас месторождения полезных ископаемых, известные нам на поверхности, практически будут исчерпаны в обозримом будущем. Речь идет о освоении очень больших глубин, а что там происходит, пока известно только по каким-то косвенным геофизическим данным. Вот никто еще вот так не пробовал держать в руках, что же там находится. И проткнуть вот этот слой земной коры чрезвычайно важно. Ну, это все, конечно, потребовало создания буровой техники. Были созданы специальные трубы из легких сплавов. Особо подбирались кадры. По всей стране был организован конкурс буровиков. Но скважина, как считают специалисты, уже окупила себя. Кольская сверхглубокая на глубине в 1,5 километра подсекла очень интересное крупное рудное тело, и туда уже ведется проходка шахт. Оно будет разрабатываться. Ну, а по обилию и ценности научной информации, как говорят ученые, Кольскую скважину можно сравнить, можно вполне сопоставить с полетами первых аппаратов в космическое пространство. Ну и последнее, конечно, что тоже явилось важным словом в науке, это на больших глубинах, вот таких кристаллических породах, были обнаружены остатки органического вещества. Ну, можно сказать, что, во всяком случае, за время бурения Кольской скважины 5 человек написали кандидатские диссертации, 2 готовятся к защите докторских.
2: А что ты написал?
1: А я написал 2 репортажа оттуда и несколько сообщений для советской печати и для зарубежной.
2: Вот видите, таков характер нашей работы. Долгое путешествие, иногда много дней, а появилось, в общем, 2, наверное, небольших репортажа.
1: Да, конечно.
0: Плюс выступление в нашей сегодняшней передаче, между прочим, вы это забыли. И, кстати, товарищи, я предлагаю вот сейчас, после этого интересного рассказа Николая Сергеевича, послушать музыкальную пьесу, тема которой, мне кажется, будет близка тем, кто любит дальние дороги.

0: Мы не сказали о том и сделали это специально, что журналистка Амалия Кириченко пришла сюда в студию не одна. Спутницу мы представим чуть позже, а сейчас послушаем ваш рассказ.
1: Рассказ будет об очень интересных для меня поисках. Все началось с корабельного музея крейсера «Аврора». Знает его, конечно, каждый. Около миллиона гостей поднимается по трапу крейсера каждый год. Массивные тома хранят взволнованные отзывы посетителей. Чтобы прочесть эти записи, пришлось бы пригласить переводчиков, владеющих языками десятков народов мира. Так вот там, в музее, в самом начале экспозиции, я и обратила внимание на портрет морского офицера в парадной форме с пышными эполетами. Возможно, и вы запомнили его. Мне прежде всего бросилась в глаза рама, искусно сделанная из куска обгоревшей деревянной палубы и разорванной корабельной брони. Это портрет капитана первого ранга Евгения Романовича Егорьева, первого командира «Авроры». Матросы сфотографировали его и подарили снимок семье командира, который погиб в Сусимском бою. Кстати, броня на раме разорвана осколком снаряда, от которого и погиб Егорьев.
0: Я помню, что рядом с этим портретом в музее лежит подзорная труба, которая тоже принадлежала Евгению Романовичу Егорьеву.
1: Это был очень интересный человек. Моряк, путешественник, офицер. В кругосветном плавании Евгений Егорьев вел дневник. Записывал все увиденное и пережитое на разных меридианах. Изданные позже записи эти лежат на музейном стенде. Разгадку их появления в музее находим в автографе на первой странице. В музей легендарного крейсера «Аврора» от сына автора этой книги, контр-адмирала Всеволода Егорьева. Да, сын избрал профессию отца. В том же морском корпусе получил высшее образование и звание офицера, стал ученым, доктором военно-морских наук, профессором, начальником кафедры военно-морской академии. Его единственная дочь Анастасия тоже пошла по морской линии. Она географ-океанолог, как и ее дочь тоже. В Высшем военно-морском инженерном училище имени Ленина сейчас учится курсант-отличник Владимир Егорьев, праправнук командир «Авроры», представитель славной русской династии, избравшей профессии море.
0: После этого короткого рассказа самое время представить Анастасию Всеволодовну Егорьеву. Берегитесь, Анастасия Всеволодовна, сейчас вас будут интервьюировать сразу 6 репортеров.
2: Даже страшно. Я, пожалуй, остановлюсь на самом таком для нас моменте в семье, всех нас волнующем, что в 5-м поколении мой внук Владимир Егорьев отлично выдержал экзамены в Высшее военно-морское инженерное училище, с детства затаив это желание, вынося его, так сказать, чтобы стать тоже моряком. И это не случайно, потому что с детства раннего, еще совсем маленьким мальчиком, та самая подзорная труба лежала на столе моего отца, моряка с самых ранних лет своей жизни, и как святую святых хранил мой отец эту трубу, переданную в свое время перед гибелью в Цусимском бою, его отцом, ему, когда они случайно встретились во Владимире.

0: Востоке. И вот маленький мой внук с трепетом подходил и спрашивал у деда разрешения посмотреть в эту трубу, дотронуться до этой трубы. И тут же слышал все рассказы о море, которые привели вот к современному его увлечению морем. Нынче он первый раз был на практике, выдержал большие штормы в Баренцевом море, в Атлантическом океане. Когда под Новый год я его спросила, какое самое сильное впечатление у тебя от жизни, он сказал то, что я выстоял 4-часовую вахту, 7-бальный шторм в Северной Атлантике. Так выражаются в нашей семье морские традиции.
1: Анастасия Всеволодовна, но ведь вам, наверное, океанологу тоже приходилось с этим сталкиваться?
0: Ну, и мне, естественно, приходилось. Правда, меньше в море. Я много путешествовала и плавала. Но основная моя работа была сперва над изданием большого капитального труда «Морской атлас», один из томов, который мне пришлось редактировать. А затем занималась я морем, конечно. У меня даже есть вот книга «Балтийское море». Кстати, такая же книга, вот тут опять какие-то традиции, за 40 лет до того была написана моим отцом. Но книги эти, хоть и носят одинаковое название, написаны нами с ним совсем в разном аспекте. Он, как географ, писал обзор моря. Я же писала книгу уже значительно позже и давала в ней общую характеристику моря, его гидрологию. Приходилось мне плавать на Балтике, бывать в экспедициях. И затем рассказать о странах, которые окружают море, и о людях, которые населяют море, которые, как вы знаете хорошо, и слушатели наши знают, теперь называют морем мира и дружбы. И вот, исходя из этого именно аспекта, перешла я на следующую тему своей работы, которой занимаюсь уже больше 10 лет. Тема мира и дружбы народов. И занимаюсь в ней более узко, а именно городами-побратимами, дружбой городов отдельных стран с городами Советского Союза и дружбой городов-побратимов города нашего Ленинграда.
1: Все уже написано о Ленинграде, и вроде бы все написано о ленинградцах. И каждый раз, встречаясь с новыми собеседниками, вот в данном случае у микрофона, каждый раз удивляешься, как мало мы все-таки знаем и Ленинград, и ленинградцев, правда?
2: Причем я должен сказать, что это самое интересное. Вот я сейчас слушал с огромным интересом нашу собеседницу. И действительно, в нашем деле, я думаю, коллеги согласятся, самое интересное действительно это встреча с людьми. Потому что событий много, мы на событиях и бываем. Это и открытие нового цеха, и перекрытие реки, и пуск гидростанции. Действительно, жизнь наша интереснейшая, бурная, все время события. И все-таки каждый раз самое главное – это не турбины, это не плотины, это люди, которые это создают.
1: А может быть, у вас еще хранятся какие-нибудь реликвии, которые можно было бы передать в музей?
0: Вы знаете, к сожалению, через Ленинград прошла блокада. Это отразилось на тех семейных архивах, которые были у нас в доме, в квартире. Кстати, в этой квартире я, например, уже живу много десятков лет, потому что это была квартира еще и моих родителей. И поэтому все то, что интересное самое сохранилось, вот этот портрет, который всю жизнь висел над письменным столом моего отца, и вот эта подзорная труба, и экземпляр дневника, который написал мой дед, совершая этот сложный и длинный переход в составе 2-й Тихоокеанской эскадры на помощь гибнущему русскому флоту на Дальнем Востоке в русско-японскую войну. К сожалению, это вот то немногое, что сохранилось после того, как прошла Вторая мировая война и через Ленинград блокада.
1: Мы очень благодарны, Анастасия Всеволодовна, за то, что вы пришли к нам. Спасибо большое за ваш рассказ.
0: Пожалуйста.
1: Ну, что мы могли бы вам сделать приятное? Я бы хотела предложить вам одну песню, которая будет немножко и о вас, и о вашей семье.
0: Ну что ж, спасибо большое. Конечно, с удовольствием прослушаю я и члены моей семьи эту песню.

0: Кстати, мы не сказали, что Анастасия Всеволодовна Егорьева действительный член географического общества, причем является заместителем председателя комитета пропаганды географических знаний.
1: И нельзя ли воспользоваться нам сегодняшней нашей встречей и товарищей журналистов попросить быть гостями географического общества? К вам придет вся шариковая ручка.
2: Ну, мы здесь часто бываем в географическом обществе, мы часто встречаемся с вашим президентом Алексеем Федоровичем Брёшкиным.
3: Среди журналистов немало действительно членов географического общества.
0: Да, еще бы. Давайте и запишем такую встречу в планы нашего клуба.
4: Пожалуйста, только где моя шариковая ручка?
0: Кстати, а все члены шариковой ручки пишут только шариковыми ручками. А я вот как раз хотела сказать о том, что я вот уже 11 лет состою в клубе репортеров, но мое оружие все-таки не шариковая ручка, а микрофон. И поэтому я подготовила репортаж.
5: Мы послушаем репортаж радиожурналистки Зои Устиновой.
0: Этот репортаж из семьи нашего, ну что ли, можно так сказать, крестника, из семьи Алёши Кондрашова, с которого мы и начали эту передачу. И вот моими собеседниками были бабушка Ольга Павловна, сам Алёша, я напомню, он учится в 4-м классе, и его маленький брат Игорь. Пожалуйста, включите пленку.
6: Ну что ж, Алёша, давай поговорим. Вот мы обещали тебе, что когда ты закончишь 10 классов, будем рекомендовать тебя на факультет журналистики нашего университета. А вот сам-то ты хотел бы стать журналистом?
7: Я хотела бы быть летчиком и журналистом.
0: И как папа, да?
7: Очень интересно, да, и как папа.
6: Ты написал какую-нибудь заметку в стенную газету, в школьную?
7: Только там разукрашивал буквы и рисунки.
8: Я нет. Я выписывал лезденские искры. Веселые картинки, юный натуралист. Я буду тоже летчиком.
7: Я буду
8: летчиком, ну, на реактивных.
6: А вот теперь я тебя спрошу, Алёша, как ты учишься?
7: Я учусь хорошо. У меня все оценки бывают.
6: Ребята, а вот спортом вы занимаетесь?
8: Мне мама хотела записать в самбо.
7: Я занимался в самбо.
9: Он занимался фигурным катанием 2 года. Ребята у меня хорошие. Хорошие, не могу ничего сказать. Правда, иногда бывают у них такие срывы, но это есть ребята. Так они помогают мне, и в магазин ходят, и посуду помоют, и поубирают в комнате.
0: Это очень хорошо, бабушка вас похвалила. И последний вопрос, который я вам задам, конечно, сами-то вы дружно живете?
7: Дружно.
0: А вот мне не ответил Игорь.
8: Ну, иногда как? Иногда деремся, иногда дружно.
4: Вот так. Растет наша смена и во всех областях жизни, не только в журналистике.
5: Вы правильно это сказали, во всех областях жизни. Ну, товарищи, я смотрю, что пока самый молчаливый на нашей встрече – это корреспондент «Ленинградской правды» Валерий Волков. Правда, прежде чем предоставить ему микрофон, я бы хотела сказать, что за прошлый 1979 год Валерий Волков отмечен у себя в редакции за лучшие репортажи. Ну, пожалуйста, микрофон.
10: Я как раз, когда Николай Сергеевич рассказывал о том, что насколько далекие приходится совершать журналисту путешествия, подумал о том, что для того, чтобы рассказать читателям о новостях, не обязательно далеко ездить. Новости, в общем-то, валяются у нас под ногами.
0: Но мы их не топчем.
10: Мы их не топчем, и я это говорю не в переносном смысле, а в самом прямом. Так, в частности, получилось и с новостью, которая как раз позволила написать репортаж на лодке под бульваром. Сколько раз... Неоднократно и я, да и вы, наверное, ходили по бульвару профсоюзов, по площади труда. Ну, мостовая как мостовая, асфальт как асфальт, бульвар, трамваи ходят. Ну, ничего вроде бы, что там еще можно ожидать? И вдруг выяснилось, что внизу под бульваром протекает самое что ни на есть настоящий канал. Вот если пройти туда вперед, параллельно Новой Голландии, пройти немного по набережной, нагнуться, то можно увидеть там большую дыру. Я попросил товарищей из спецтранса, чтобы они помогли мне исследовать эту дыру, а точнее этот канал, который там протекает. Они охотно согласились, потому что занимаются очисткой рек, водоемов. Это самые ревностные хранители наших ленинградских водоемов. Ну, в один прекрасный день они выделили катер. Мы на этом катере по Неве, потом Фонтанке, по Крюкову каналу и подобрались к Новой Голландии. Откровенно говоря, вместе с инженером Кулабуховым, который взялся мне помочь, мы, в общем-то, поступили как авантюристы вначале. У нас были с собой взяты болотные сапоги. Саша Кулабухов пока сходил с катера, я резво пустился в эту дыру, в которой, в общем-то, до меня никто не был.
5: Рискованно.
10: Это меня подогревало еще больше. Глубина у входа небольшая, где-то так по щиколотку. И я зашагал вперед так же, как я шагаю обычно по Невскому, не глядя под ноги. И вдруг я почувствовал, что ухожу вниз. Я сразу же приостановился, попытался вытащить ноги обратно. Но когда я стал их тащить обратно, они у меня стали уходить еще глубже. Как потом выяснилось, там накопилось очень-очень много ила. И этот ил и тянул туда. Ну, я, естественно, сразу же крикнул Кулабухову, что «Саш, я, кажется, вязну. Принеси багор».
5: Наверное, это было сказано не таким веселым голосом.
10: Конечно. Нет, я старался сохранить полное спокойствие. Кулабухов принес багор, а осторожненько вдоль стенки подобрался ко мне. Я уже был выше колена в этом иле.
5: Сколько лет этому илу?
10: 130, наверное. Больше, лет 150.
5: Наверное, да, репортеру иногда в таких вот случаях один рабочий день нужно засчитывать за два.
0: А вообще-то вот такое репортерское любопытство могло бы и кончиться и печально, правда ведь?
10: Я думаю, не кончилось, потому что там стоял рядом катер. Из гидротехнической службы.
5: Страховка была.
2: Важен результат. Важно, что появился в «Ленинградской правде» очень интересный репортаж Волкова. И можно вспомнить строчки Симонова. Жив ты или помер, главное, чтобы номер.
10: Словом, весь... выли, вызывая недоумение, а порой даже и некоторые озирались на меня, прохожие. Я дошагал быстренько до дома, там переоделся. И потом мы поехали уже обратно, но теперь уже взяв резиновую лодку. Ну, что это за канал? Ну, наверное, ленинградцы хорошо знают, что в свое время при Петре Первом каналы, реки были основными магистралями города. Многие каналы потом за ненадобностью засыпали. Вот этот, когда... Адмиралтейство потеряло свою роль. Этот канал, по которому туда доставляли все грузы, доставляли лес, его тоже засыпали в 1840-х годах. Засыпали, а точнее, будет сказать, перекрыли. Потому что внутри устроили коллектор своеобразный для стока вод грунтовых, которые после дождя, да и после наводнения, будут заливать площадь труда, Дворцовую площадь. Значит, нужен сток. Но, конечно, впечатление жутковатое, хотя знаешь, что там стоит катер, стережет тебя. Чем дальше удаляешься от входа, тем становится как-то немножко не по себе. Сама обстановка такая, будто находишься в каком-то мрачном подземелье. Седой, в прямом смысле кирпич, свисает зеленая тина.
5: Водяных нет?
10: Не обнаружили.
2: Лучше бы русалку,
10: конечно. Лучше бы русалку. Русалок тоже не оказалось. Но...
5: все хорошо, что хорошо кончается.
10: Все хорошо, что хорошо кончается.
2: Долг есть долг.
10: Любой журналист, даже узнав, что ему придется лезть в преисподнюю, он полезет, если об этом можно будет рассказать.
5: Кстати, какие-нибудь новости еще есть под ногами? В таком плане, в
2: репортерской... это он не расскажет свои секреты. Если бы нас здесь не было, а только радиослушатели, тогда он бы сказал.
10: Совершенно верно, справедливо замечено.
5: Ну что же, спасибо. Я думаю, что пока готовится к встрече с микрофоном следующий наш коллега, пусть прозвучит музыка.

Сейчас наша студия станет, ну, как бы небольшим концертным залом. Мы попросим звукорежиссера поставить на магнитофон музыкальную запись и послушай.

0: Сразу оговоримся, что песня эта прозвучала с пленки. А вот исполнителя, народного артиста Советского Союза Бориса Тимофеевича Штоколова, мы можем лично поблагодарить за удовольствие, которое он доставил всем нам исполнением этой старой русской мелодии.
1: Ну, мне очень нравятся народные песни, потому что я считаю, что это, так сказать, сочинение нашего всего русского народа. В русской народной песне выражаются все чувства, все страдания, любовь и радость нашего народа. Вот русскую песню спеть очень сложно поэтому, хотя она, в общем-то, и проста. Гениальность в простоте в русской народной песне. Поэтому я с большой любовью и с большим трепетом, вообще мне всегда кажется, что мне не освоить и не сделать эту песню, берусь за эти песни, за русские. Мне хочется сделать новые песни, такие как «Липа вековая», такие как «Калинка». Вот «Калинку» исполнял ансамбль Александрова. Конечно, с плясами и с хором эту песню исполнять легче, но когда берешь ее один, это нужно передать как-то самому. Вот я над ней тоже бился много раз и уже пел ее за границей, на Кубе в частности. И вот здесь уже исполнял в концертах.
0: Борис Тимофеевич, вы доказываете эту точку зрения всем своим репертуаром. Русская песня и роман занимают ведь в нем огромное место.
1: Я считаю вообще русскую песню основой из основ всех музыкальных. И никакой музыки на земле нет лучше и прекрасней народной песни и драгоценней.
2: А музыкальную заявку можно? Какой-нибудь хороший русский романс?
0: Да, у нас уже приготовлена запись, одна из новых записей Бориса Тимофеевича Штоколова.

0: Вот такой маленький концерт большого ленинградского артиста. Мы аплодируем мысленно. А сейчас, как всегда, к концу передачи подошла в студию Елена Морозова, дежурная по нашему справочному столу. Это ведь тоже своего рода репортерская служба.
1: Да, и которая играет немалую роль в работе журналистов. Ведь это часто и помощь, и совет. Вот я снова не один раз перелистала книги, в которых мы записываем вопросы, пожелания, советы радиослушателей. Уверяю вас, это потребовало времени, ведь таких книг у нас уже более 10 накопилось за 2 года существования передачи. И перелистывая их, перечитывая уже знакомые имена, встречая известные адреса, я думала, а ведь эти люди, то, что называется нашим активом, и именно благодаря им состоялись многие встречи в эфире. Вот так однажды журналисты редакции отправились на поиск бывших путиловцев, которые более 60 лет назад организовывали в Казахстане первую коммуну. Ну а направил их в этот поиск ленинградец Александр Викторович Набокин, позвонивший в одну из суббот в наш справочный стол и предложивший эту тему. Другой звонок был первой ступенькой к знакомству с очень интересным человеком, бывшим капитаном медицинской службы, ныне хирургом, Маргаритой Петровной Баламутовой. За это знакомство мы благодарим нашу радиослушательницу Нину Николаевну Шпак. Очень часто память наша возвращает нас к суровым годам испытаний, выпавших на долю советского народа в Великую Отечественную войну. И не только память тех, кто пережил эти годы. Люди, родившиеся после войны, уже под мирным небом, нередко звонят, пишут нам и просят рассказать о тех, кто стал для них, по рассказам, по воспоминаниям, примером мужества, стойкости, верности. Вот так познакомились мы с ветераном войны, ныне рабочим Ленинградского оптико-механического объединения, Петром Матвеевичем Борисовым. О нем нам сообщила Зинаида Яковлевна Васадзе. Так появился в эфире рассказ о Нине Александровне Смоляновой, тоже ветеране войны, ныне живущей и работающей в Ленинграде. Ее адрес и телефон мы узнали от Микаэла Тывьяна. Вы знаете, наверное, мы могли бы бесконечно перечислять имена, факты, события, которые благодаря именно слушателям стали предметом разговора и в этой программе, и во многих других передачах радио. И уж, конечно же, наш справочный стол просто не мог бы существовать без ваших звонков и писем. Кстати, мы надеемся на такую помощь и в дальнейшем. Поэтому, уважаемые товарищи, пожалуйста, не забывайте номер нашего телефона 214-6207. Он работает по субботам в течение часа после программы с 12 до 13. Я повторяю номер телефона 214-6207.
0: Пора завершать нашу встречу. Спасибо, дорогие коллеги, что вы пришли к нам. Спасибо еще раз. И что же пожелать ленинградским репортерам на прощание?
2: Ворох новостей.
3: Причем новостей важных для города, интересных для читателя, слушателя, зрителя и очень приятных для каждого из нас. Потому что найденная новость, найденный новый поворот – это всегда для журналиста праздник. И не только свой, но и коллеги. Вот я уже работаю почти полвека в области информации. И каждый раз, когда я читаю что-то интересное, у меня хорошая зависть и большая радость. Если радиослушатель доволен, если читателю интересно, значит, мне не зря работать.
0: Я думаю, что под этими словами может подписаться любой журналист.

На этом мы заканчиваем нашу передачу. Ее участниками были ленинградские репортеры Валерий Волков, Амалия Кириченко, Николай Константинов, Елена Морозова, Зоя Устинова, Матвей Фролов. Режиссер передачи Анатолий Павлов. Звукорежиссура Тамары Первовой и Ирены Степановой. Вела передачу Марина Петрова. До свидания, уважаемые слушатели. До встречи через неделю.

Здравствуйте, дорогие друзья. Вот и снова в 35-й раз пришел на нашу землю этот добрый, счастливый майский день, День Победы. И, может быть, особый смысл заложен в том, что именно весной, когда все живущее раскрывается навстречу солнцу и свету, празднуем мы и торжество самой жизни, той жизни, которую пишем и называем с большой буквы. Потому что праздник Победы – это торжество света над тьмой, торжество разума над мракобесием, это завоеванное, омытое кровью, пронесенное через огни сражений, право человечества на будущее. С праздником, дорогие ветераны войны! Эти слова уже сказаны не раз и будут еще повторены тысячекратно, и произносят их все люди, мужчины, женщины, старики, дети. И все эти поздравления, слова привета и благодарности прежде всего вам, воинам сороковых огневых лет войны. Вы воины чести. Из нашей страны в позорное бегство вы смерть обратили. Вы чистое сердце священной войны. И жизнь отдавая, вы жизнь утвердили. Своей целомудренной кровью святой вы недругов смыли с покрова земного. Вы гибель попрали железной пятой. Вы нового, ясного мира основа. Кипучей энергии ваших сердец исполнена сила державы нетленной. Вы счастье, вы слава, вы мира венец, вы стражи отчизны, вы судьбы вселенной.

0: Вчера мы с вами на Пискаревском мемориальном кладбище почтили память тех, кто не дожил до Дня Победы. Да, и 35 лет спустя сердце переполнено болью и горечью. Мы скорбим о погибших, мы помним их, каждого из тех 20 миллионов, чьей жизнью оплачена победа. Гремят над землею раскаты, идет за раскатом раскат. Лежат под землею солдаты, и нет безымянных солдат. Солдаты в окопах шалели и падали в смертном бою, но жизни своей не жалели за горькую землю свою, в родимую землю зарыты. Там самые храбрые спят, глаза их победой закрыты. Их подвиг прекрасен и свят, у каждого личное имя, какое с рождения дают. Равняясь незримо с живыми, погибшие рядом встают. Одна у нас в жизни присяга, и Родина тоже одна. Солдатского сердца отвага и верность любви отдана. Играют гарнисты тревогу, тревогу гарнисты трубят. Уходят солдаты в дорогу, и нет безымянных солдат.
1: Светла над каменной чашей,

0: Наш великий праздник, праздник с сединою на висках, праздник со слезами на глазах. Невозможно, нельзя забыть те утраты, которые принесла война. Беды, скорбь, невозвратимые потери вынес советский воин, но неустанно, неотступно шел он на запад, гнал фашистского зверя в его логово, нес народам мира мир и счастье жить на этой земле.
1: Ну, семью что же потерял, пришлось. Я узнал, что все погибли. Валя погиб от ранения здесь, похоронен на Пискаревском кладбище. Я первые годы, это 15 лет, примерно все ездил на кладбище. Мне показали холм общий, где он закопан был. Я там посадил березку и все туда ездил. А вот теперь уж я никуда не езжу. Жена и дочка младшая, Регина, умерли в марте. А вот эта старшая, эта дочка мужа, тоже погибла.
0: Александр Васильевич Бровин. Это его голос вы сейчас слышали. Солдат, на чью долю выпали все трудности, которые пережила страна. Сражался на фронтах гражданской войны. Завоевал советскую власть. Во имя ее, родной советской власти, 22 июня 41 года стал солдатом Великой Отечественной. Начинал на Волховском фронте, потом шел с войсками на запад. Узнал о смерти от ран старшего сына. Погибла старшая дочь. Из Ленинграда пришла страшная весть. Умерли от голода жена и младшая дочурка Регина. А солдат шел и шел вперед. Орден Красной Звезды, медали, среди которых за взятие Берлина и за победу над Германией. Это о таких простых людях, о тех, кто вершил нечеловеческими усилиями свою великую освободительную миссию, поется в песне.

Накрой для гостя угощение, поставь в избе широкий стол. Свой день, свой праздник.

0: вчера и сегодня вы собираетесь вместе, друзья-однополчане, и снова в который раз будете вспоминать и юность свою боевую, и товарищей, которым не довелось встретить наш сегодняшний праздник. Степан Иванович Трифонов каждый год 9 мая спешит к своим друзьям. В музее артиллерии, инженерных войск и войск связи, у своего боевого знамени, а оно передано музею на вечное хранение, собираются воины-однополчане 3-й гвардейской, артиллерийской, Витебско-Хинганской, краснознаменной, орденов Кутузова и Суворова дивизии резерва Верховного Главного Командования. В самом пекле войны, в самых тяжелых боях пришлось участвовать дивизии. А политрук батареи, затем заместитель командира по политчасти Степан Иванович Трифонов, вел своих бойцов в бои с первого до последнего дня войны. 4 боевыми орденами и медалями за оборону Сталинграда, за взятие Кёнигсберга, за победу над Германией, за победу над Японией отмечены вехи славного боевого пути ветерана. С первого до последнего дня Сталинградской битвы, ставшей переломным моментом в Великой Отечественной войне, воевал политработник Трифонов у стен Сталинграда.
1: На батареях, на огневых позициях кипел очень горячий бой, потому что фашисты непрерывно обстреливали. Наши пушки находились на левом берегу Волги, он просматривался хорошо с правого берега. Но мы огонь не прекращали даже во время артиллерийского обстрела. Поэтому были потери большие. Приходилось этих бойцов эвакуировать нам, политработникам, и заменять этих бойцов приходилось. Очень приходилось иногда тяжеловато, но мы должны были показывать пример мужества, пример выносливости, не падать духом. Даже и настроение было на душе очень тяжелое, но чтобы не видели это воины. Я под Сталинградом был ранен и 3 раза контужен. Но тогда писали Верховному Главнокомандующему письмо, не шагу назад. Поэтому большинство даже бойцов отказывались от госпиталя. Я был ранен в руку, вот в это место. Я на привязи походил недельки 2, и у меня все прошло. 3 раза контужен с потерей сознания. Но контузии тоже, как говорят, слава богу, не очень тяжелые были. Поэтому я из строя не выходил. Потом нас переправили на левый берег. И период обороны, весь период обороны до ноября 1942 года мы были на левом берегу Волги. И наша артиллерия дальнего действия вела огонь по команде с наблюдательных пунктов наших командиров и по призыву пехотинцев на том правом берегу. Вела огонь по баррикадам, по тракторному заводу, по элеватору. А 5 ноября, в ночь на 6, южнее Сталинграда обратно переправили нас на правый берег. И мы заняли огневые позиции около станции Чепурники и готовились уже к этому решающему наступлению по окружению Сталинградской группировки, которое началось, как известно, 19 ноября 1942 года. Вот здесь впервые мы увидели пленных немцев. Перед нами была морская бригада, которая вела наступление. Моряки вели этих пленных. Вот интересный такой случай, я помню. Значит, как раз около наших огневых позиций их остановили поотдохнуть. Один подошел ко мне: «Ух, Катюшка, тах-тах, капут, Гитлеру капут, Муссолини капут» и так далее, и так далее. Ну вот, это была первая встреча с пленными. Первая встреча с пленными – это наша первая, можно сказать, победа. И дальше, в период всего наступления, настроение у наших воинов все время поднималось. И потом уже до последнего дня мы чувствовали себя бодрыми, веселыми. Настроение было у всех боевое.

0: После боев под Сталинградом по приказу Верховного Главнокомандования войскам предоставлен был двухнедельный отдых. Приводили в порядок автомашины, материальную часть, командирование бойцов. Затем нас отправили в Гороховецкие лагеря, наш полк 70-й. Там мы влились в 3-ю гвардейскую артиллерийскую дивизию. Вот когда мы туда прибыли, там нам вручили медали за оборону Сталинграда. Это был такой праздник великий. Бойцы прямо говорили: мне больше никаких наград не надо. У меня есть медаль за оборону Сталинграда. Я участвовал в этой операции, и все будут знать, что это такая битва была на Волге. После того, как мы получили эту медаль, стали на колено и произнесли гвардейскую клятву, целовали гвардейское знамя. И после нашу дивизию в полном составе отправили на Западный фронт. И вот там началась новая эпопея военная. От Вязьмы на Смоленск, потом Белоруссия, Литва, Восточная Пруссия. И бои закончили под Кёнигсбергом.
1: Я видел, как кто-то смелее и старше намного меня, себя самого не жалея, шел прямо под ливень огня. Тогда я узнал, что такое священный, почетнейший долг. «За мною!» — взмахнувший рукою, скомандовал громко парторг. «И как бы там смерть ни косила, и чтоб ни грозила вдали, земная партийная сила меня поднимала с земли. На трудном пути каменистом смотрел я вперед, а не вниз, и стал потому коммунистом, что вел меня в бой коммунист».

на огненном Невском пятачке в мае 42-го стал коммунистом Николай Константинович Политов. 43-й год – бои за Синявинские высоты. В конце февраля Николай Константинович был тяжело ранен, попал в госпиталь. А 4 марта 1943 года в дивизионной газете появилась заметка «Ярость коммунистов». Я сейчас прочитаю вам отрывок из нее. «Нашим пехотинцам удалось прорваться вперед. Завязался траншейный бой. Здесь не выдержали и артиллеристы. Сбросив шинели с винтовками наперевес, они бросились в атаку. Коммунисты Политов и Корнилов бежали впереди».

0: В этом бою Политова вторично ранило. Истекая кровью, он упал на снег. Ранение было тяжелое. Политов пытался встать, но не смог. «Вперед, товарищи, вперед!» – произносил Политов, показывая рукой в сторону врага. С еще большей яростью бойцы стали преследовать отступающих гитлеровцев. Так дерутся сыны Ленинграда за свой любимый город. Не жалея крови и жизни, они шли в решительный бой с фашистскими захватчиками. Николай Константинович смущенно улыбается. «В газете распишут». Бои тогда были тяжелые, приходилось отступать, но стояли до последнего, как и положено солдату.
1: Наш полк 22 февраля ночью пошли к Сенатским высотам. Сменили там, которые наступали, мы их сменили, они большие потери имели. И мы начали штурмовать высоты от 8-го года Сопка, потом уже высоты. Здесь подход был гладкий, болото, там ни траншеи, ничего нет. И танки тонули, не могли пройти, так тонули там. Но первый день большие потери, на следующий день пришла другая часть. У нас большие потери были, вот там я и был тяжело ранен.
0: Стояли насмерть и долг свой выполнили до конца. Через 37 лет нашла награда воина. В канун праздника Победы Николаю Константиновичу Политову, члену Совета ветеранов 169-го стрелкового полка 86-й дивизии, был вручен орден Отечественной войны второй степени. И когда мы спросили ветерана, как он воспринял эту награду, он ответил так.
1: Ну, как воспринял, собственно. Мы не за ордена воевали, а воевали так нужно. Допустим, тыл работал день и ночь для нас, а мы, это наша работа была. А орден это уже как следствие.
0: Я-то знаю, как это бывало тогда. На восток шли его наградные листы, а солдат шел на запад. Он брал города. У солдата обязанности просты. Зацепило санбат, посильней лазарет. В часть приходит медаль, а хозяина нет. А хозяин в бреду, а хозяин в аду. И притом у начальников не на виду. Отлежится солдат и, как водится, в часть. Но в свой полк рядовому уже не попасть. Гимнастерка пуста, ну и что? Не беда. И без всяких наград он берет города. И опять медсанбаты, и круговорот, корпусов, и полков, батальонов, и рот. Что поделаешь, это, дружок мой, война. Где-то бродит еще до сих пор ордена. Бродят, ищут хозяев уже много лет. Нападут они, может, на правильный след. Ну, а ежели нет... И тогда не беда. Разве ради наград брали мы города?

Вы вглядываетесь в лица друг друга, замечаете новые морщинки на знакомых лицах. Да, время нещадно, но, несмотря ни на что, остаются в строю эти раны. На промышленных предприятиях, в учреждениях, в общественных организациях трудятся они, часто невзирая на возраст, на перенесенные ранения, и до сих пор вспоминают с благодарностью золотые руки медиков, которые выручили в тяжелый час, помогли обрести трудоспособность. В нашей почте, дорогие ветераны, много писем о медиках и от медиков. Вот что пишет, например, Николай Никонович Волков, участник боев на Ленинградском и Первом украинском фронтах. «Передайте слова привета и наилучшие пожелания врачам, медицинским сестрам, обслуживающему персоналу госпиталей госпитальной базы Ленинградского фронта, которые в условиях блокады лечили, оперировали, ухаживали за ранеными, возвращали их в строй». Ветеран вспоминает тех, кто лечил и выхаживал воинов. Екатерину Иванову, Викторию Орлову, старшую сестру отделения Евдокию Игнатьевну из 84-го хирургического госпиталя, находившегося на Введенской улице, сестер Майю и Ирину Кайпиайнен, Ельшину из 104-го хирургического стационара на Кондратьевском проспекте, Надежду Иванову из челюстно-лицевого госпиталя на улице Блохина. А вот это письмо подписано так. Старшина первой статьи, ветеран Великой Отечественной войны, Озерова Нина Павловна. Нина Павловна во время войны работала медсестрой в госпитале номер 2, который находился на 19-й линии Васильевского острова. На Волховском фронте воевала Анна Николаевна Шутова. Она была санинструктором 201-й мотострелковой разведывательной роты 311-й стрелковой дивизии 54-й армии. Она вспоминает своих фронтовых подруг Лизу Невжинскую, Веру Михайлову. Сама она тогда была Храмцовой. Очень хотелось бы ей найти друзей-однополчан. Да, и сегодня ищут друг друга однополчане, ищут, находят, и какими волнующими бывают эти встречи.

0: А сейчас мы хотим познакомить вас с одной из тех, кто возвращал раненых бойцов в строй. Итак, бывший военврач 3-го ранга, капитан медицинской службы, кавалер ордена Красной Звезды Марья Михайловна Кочмина. Закончив еще до войны военно-медицинскую академию, она служила в авиационном полку в Гатчине.
1: Я начала эту войну с нашим полком. Он уже был 10-й краснознаменный авиационный полк. С этим полком я начала войну. Но я должна вам сказать, что очень не хотелось расставаться со своим полком. Но дело в том, что так складывались обстоятельства и боевые, и личные, поскольку у меня был малышка, маленький, 3 лет. Вот я вернулась в Ленинград, получила назначение в один из госпиталей, и всю блокаду я находилась здесь. Лечили раненых воинов, было голодно, холодно. В операционной мы стояли иногда сутками, стены операционных были покрыты инеем. Печь, времянки топить было нельзя в операционных. Вот эти руки отморожены, но мы все-таки продолжали спасать наших героев-солдат, которые защищали город колыбель революции. Госпиталь был на базе академии, бывшей клиники профессора Воячика. К нам поступали только раненые в череп, позвоночник и с повреждением нервных стволов. Это были очень тяжелые больные. Вот. Но у нас были прекрасные специалисты, профессора, прекрасные опытные врачи, которые учили нас. Мы им очень благодарны, конечно, они много нам дали. Мы, медики, много сделали в Ленинграде, несмотря на тяжкие условия. И мы вернули в строй большой процент раненых и больных, которые снова возвращались в действующую армию. Ну вот можете себе представить, бомбежка, да, рвутся осколки снарядов. И вот надо раненых вынести, укрыть убежище. А сил-то нет, мы все истощены. Паёк-то голодный. Мы утром ждали, когда нам принесут и дадут нам немножечко болтушки. Там и получали 125, там хрява, жмых и целлулоза. Сил нет, но мы знали, что надо спасти раненого воина. И вот я, и другие врачи, и сестры, и санитарки, не считаясь совсем, не думали о себе. Мы думали прежде всего о наших раненых солдатах, наших воинах. Мы знали, что раны плохо заживают. Мы знали, что это недостаток питания. И вот тогда ведь мы целым отрядом из госпиталя взяли саночки и отправились в лес за несколько километров, десятков километров, для того, чтобы наврвать хвойных веток, для того, чтобы привезти их в госпиталь, для того, чтобы сварить хвойные экстракты, чтобы напоить нашего раненого этим хвойным экстрактом. Потому что мы знали, что это единственное, что есть сегодня в Ленинграде из витаминов, чтобы раны как можно скорее зажили у нашего бойца.
0: В праздник Победы Марья Михайловна среди друзей военных лет. Нам очень хотелось бы выполнить музыкальную заявку Марьи Михайловны Кочминой, и мы спросили, какая ее любимая песня.
1: «Хотят ли русские войны?» – это моя любимая песня, послевоенная. Но я ее очень люблю. У меня даже есть своя пластинка, и когда я остаюсь одна, я обязательно включаю.

0: русские, хотят ли русские,
1: хотят ли русские войны?
0: И только за

0: В эти праздничные дни на улицах Ленинграда очень много цветов, яркие тюльпаны, алые гвоздики, белоснежные каллы у памятников героическим защитникам Ленинграда у братских могил. Эти цветы принесли сюда ленинградцы и гости нашего города. Подвиг Ленинграда, мужество его защитников, слава воинов вошли в историю Великой Отечественной войны. К священным местам на земле ленинградской приезжают люди отовсюду. Петр Алексеевич Трубачев, москвич, работает в Московском физико-техническом институте. Молодежь института знает о войне лишь по рассказам ветеранов, по книгам и кинофильмам. Но в музее института собирают студенты реликвии, возрождающие великую эпопею борьбы советского народа за свободу и счастье. Студенты Александр Лизунов и Владимир Тужилкин приехали в Ленинград со своим наставником Петром Алексеевичем Трубачевым, который участвовал в битве за Ленинград.
1: Ну, на Ленинградском фронте в период войны я служил в двух соединениях, в 98-м корпусе и 123-й Ленинградской, теперь Лужской, дивизии. Пришлось воевать мне на Карельском перешейке, ну, затем вот Лужские рубежи, Нарский пятачок. Затем уже наша дивизия была переброшена на другой фронт. Но Ленинград остался в моей памяти, наверное, навсегда. Его забыть нельзя. Для меня это все, конечно, произвело большое впечатление. Это поездка по местам боевой славы. Мы смотрели Пулковские высоты, значит, посмотрели Невский пятачок, который пропитан кровью и сплошным металлом насыщен. Ну, доехали мы до Шлиссельбурга, посмотрели, где начинался прорыв блокады. И это все как-то впечатление увязывалось с осмотром памятника Победы, где вот это кольцо блокады изображено, как оно прорвано. Это все смотрится внушительно, впечатлительно. Ну и скульптуры, которые там изображены, они свидетельствовали, значит, о сплоченности населения, значит, рабочих и воинов. Очень впечатлительно было. Это 900 мерцающих огней, это 900 блокады дней и ночей. Вот, посмотрели мы там, значит, мозаику настенную, реликвии фронтовые, ну и мраморная доска, на которой занесены герои Советского Союза. Там я и прочитал фамилию своего брата Василия Алексеевича, который получил героя здесь на Ленинградском фронте 25 июля 41 года. Ну, это все было для меня очень близко, очень впечатлительно. Мы приехали в Ленинград в канун Дня Победы над фашистской Германией. Это годовщина 35-летия. Мы как раз вот и приехали за священной землей ленинградской, которую взяли, значит, на Невском пятачке, на Пулковских высотах, на Пискаревском кладбище. Эта земля будет храниться вечно в музее физико-технического института. Ну, а студенты наши были тоже внимательны, и, по-моему, на них тоже впечатление, как я понял, произвело очень большое. Но они, наверное, несколько слов скажут сами.
2: Ну, в общем-то, я не впервые уже бывал на этих местах. На Пулковских высотах и около памятника Победы я был еще учеником 10 класса. Но вот эта поездка, в общем-то, оставила намного большее впечатление, потому что, во-первых, нашим гидом был ветеран, то есть сам участник этих боев. Ну и, в общем-то, большое впечатление осталось потому, что мы проехали почти по всему кольцу, по Зеленому кольцу славы. То есть посмотрели все такие места, в которых были наиболее кровопролитные бои. То есть вот тот самый же Невский пятачок. Хотя, в общем-то, знал, представлял, насколько кровопролитна была оборона Ленинграда. Подробности вот такие впервые узнаю. Очень большие впечатления.
3: Нам не пришлось, конечно, воевать, в общем, и встретиться с этим, но мы надолго запомним и передадим последующим поколениям эту память о сражавшихся, о воинах. Вообще студенты нашего института встречаются со школьниками города Долгопрудного и города Москвы. Ну, школьники эти различных классов, ну, 7-го, 8-го, 9-го. Ну, им, конечно, будет интересно узнать о всех событиях, которые проходили в Ленинграде, Потому что многие, наверное, читали книжки, но это книжки одно дело, а вот самим увидеть, услышать – это совсем, конечно, другое.
0: Весь мир они спасли и всю его красу. Он вновь зацвел и громок, и громаден. Я 40 жизней на себе несу. Вот почему я так до жизни жаден. И голос не сорвется, как струна. В нем есть огонь и твердость звонкой меди. Народом мир несет моя страна, разведчица прямых путей к победе. Ей плыть навстречу будущим годам по солнечной орбите в звездном рое. А если солнца будет мало нам, я верю в то, что мы найдем второе. Страна моя, я кровью связан с ней, в моей судьбе навек ее участие. Нам жить и жить для радости людей. Вот в чем мое единственное счастье.

0: Ленинградского поэта Леонида Агеева хорошо знакомы читателям по сборникам стихов, вышедшим в разные годы. Назывались они «Земля», «Лица встречных», «Мой человек», «Заботы дня», «Жизни сорок-сороков», «Пора приобретений», «Протяженность». И вот новая книга стихов этого интересного поэта, выпущенная ленинградским отделением издательства «Советский писатель» под названием «Округа». Само название заключает в себе нравственный и духовный мир поэта, его общественный кругозор. Из книги видно, что округа автора простирается далеко, захватывая в орбиту практически всю нашу землю, все живущее на земле и, в первую очередь, человека. В кратком предисловии к сборнику сказано: «Лирический герой книги – человек зрелых убеждений, прошедший серьезную жизненную школу, труд, любовь, природа, взывающие к совести человека. Вот главные мотивы этой книги». У самого поэта судьба сложная и трудная. И трудно сложилась она в самом начале, как и у всех его ровесников, которых врасплох захватила война в раннем детстве. Этот период заметно отразился в творчестве Леонида Агеева. Впрочем, об этом скажет сам поэт, который любезно согласился принять участие в нашей передаче.
1: Война и военное детство повлияло на целое поколение современных поэтов. Много об этом написано стихов. Иногда кажется даже слишком много, но подумаешь и понимаешь, что, может быть, самого главного еще не сказано. На смену каким-то прямым, непосредственным впечатлениям детства, военных и послевоенных нелегких лет приходит осмысление того, что с нами тогда происходило. Осмысление с дистанции лет все более и более увеличивающееся. В чем яркость вот этого впечатления? Во-первых, если для нас, для маленьких девочек и мальчиков, в свое время люди, которые делали революцию, которые участвовали в гражданской войне, были людьми из легенды, то отцы наши, которые прошли Великую Отечественную войну и победили, не являлись для нас легендой, а были просто-напросто явью, самой кровной, самой конкретной. Мы провожали их на фронт, наши каракули посылали мамы им в письмах. Мы по-своему, по-детски переживали неудачи наших войск на фронтах, по-своему радовались успехам. Мы, наконец, встретили наших отцов с победой. Этим не закончилось влияние военного детства на наше поколение. Отцы пришли со своими разговорами, со своими рассказами, порой не очень охотными, потому что для них все было слишком свежо. А когда человек не успел еще чем-то переболеть, рассказывать ему об этом трудно. С годами и эта острота сгладилась. Отцы наши стали более откровенными, доступными. Наше понимание отцов продолжалось. И даже сейчас, когда многие из них уже ушли из жизни, процесс этот не закончился и, думаю, не закончится вообще. И, может быть, юность наша оформилась именно благодаря тому, что было у нас вот это военное детство, вот эта самая пора.

отцы. О том, как приходилось убивать, рассказывать отцы нам не любили. В бутылке будет долго убывать, еда остыла, женщины допили усталый чай, а полуспор мужской все о войне. Прошли и уцелели. И вспоминают с ясностью такой, как будто сняли только что шинели, о том, как окружен был батальон, как шла болотом гибельным пехота, а он, что означает немцы, он расчесывал ее из пулемета, куда кто ранен был, когда и где латал свое калеченное тело, и как один представлен был к звезде, и как другого слава облетела. О том, как приходилось умирать, рассказывают, голосом не дрогнув, привычно, не стараясь умолять, тот страх свой давний, темный и утробный, а убивать? А шел бы ты, родной, придвинь пирог и наливай нам чаю. Да, убивал. Война была войной. А скольких ты? А этого не знаю. Отцы ушли во след своим друзьям, их честно пережив на треть столетия. По временем нетронутым следам пускай им будет легким путь последний. Остался незаконченным рассказ. Картина не прописана местами. Отцы, отцы, они щадили нас и, как умели, собственную память.

0: Произведение Леонида Агеева о войне не поставишь в один ряд с произведениями других авторов. Да и надо ли ставить? Индивидуальность писателя особенно проявляется при подходе к большой теме. У Леонида Агеева к теме войны свой подход, свое толкование происходившего в давние годы. Автор с присущей ему проникновенностью пишет о человеческой боли, страданиях и чувствах. Может возникнуть вопрос, вправе ли писать о войне человек, никогда не воевавший, тем более ставить морально-этические проблемы войны. Вопрос это не новый, и, думается, к Леониду Агееву не относится. Детство поэта не было золотым, оно пришлось на годы войны. Но не каждый ребенок военной поры осознал случившееся общенародное горе. Леонид Агеев его осознал. Конечно, дети есть дети, и во время войны их не оставляли детские заботы. Но невозможно представить играющим Леонида Агеева. Нет, это был маленький и серьезный мужчина с недетскими глазами. Дети голодали, холодали и погибали, как ни старались уберечь их от этого взрослые. И все это будущий поэт видел и понимал. Да, Леонид Агеев пишет о войне как один из ее трагических участников и невольных свидетелей. Поражает и такая особенность военной темы поэта. Автор не берет внешнюю сторону дела, события, а лишь отдельные эпизоды этих событий, зафиксированные зрительной памятью ребенка. Поэт раскручивает сложную психологическую спираль человеческой судьбы, человека, который в самую тяжелую пору видел русскую землю несокрушимой. Это свидетельствует, что взгляд Леонида Агеева в те годы был не по-детски проницательным.
1: И знать, что жизни два глотка, что станет пусто в гулкой фляге, и лишь деревья на снега опустят траурные флаги. А как пилось ей? Как пилось? Уже немногим так-то ныне. Из-под свинца бежавший лось, верблюд, оазиса в пустыне достигший, равнодушней пьют. Пилось. А флягу отнимали, а рот горящий зажимали, глушили пробкою сосуд. Детей своих пережила, а сатанила вдовье дело. Зима за окнами белела, зима полжизни надоела. Уже давно не снится ей тот балагур, тот пересмешник, тот самый нежный среди нежных в мохнатой шапке до бровей. Ей снится низкая изба и девушка полуногая, деревьев тихая толпа и птиц испуганная стая. Задумчиво и босиком ступает девушка в капусту, с моркови ласковые путы, еще опутанные сном. Раскоса глаз въезжает князь на голубом коне на гряды, копыта вдавливает в грязь нежно-зеленые наряды, он, свистнув, топчет огород, он факел в дверь избы кидает, ее он за косу хватает и дымную ладонью рот, зажав на луку, подымает легко и жадно. Как болит с полночи голова седая, свинцом раздумий налетая, оазисами полыхая в пустыне, мертвый для молитв. Призывно бесится весна, ростками трав набухло тело, как древней крепости стена. Зима полжизни надоела.

0: С военной поры осталось у поэта обостренное, иногда болезненное чувство любви к ближнему. Поэт видит и достоинство людей, и человеческую слабость. Особенность его отношения к людям в том, что он их не осуждает. Он их жалеет обыкновенной, мягкой, сердечной жалостью, вообще присущей русскому человеку. Пишет ли он о поварихе геологической экспедиции или о женщине, пережившей своих детей, о людях, не совладавших с пороками? Видишь за гранью их нынешнего облика нечто романтическое, ускользающее, прекрасное. Видишь любовь к человеку.
1: Человеку много ли надо? Из песни. Что человеку в жизни надо? Была бы по сердцу работа, хватало денег на житье, покой в семье, родное чадо, кому грибы, кому охота, рыбалка, каждому свое. Что человеку в жизни надо? Была бы по сердцу все то же. И дополнительно к тому музеев гулкая прохлада, абонемент на место в ложе, библиотека на дому, лыжня воскресная лесная, под солнцем море отпускное, фонтаны пальм, величие гор, еще гроза в начале мая, еще прогулки под луною и предрассветный разговор. Что человеку? Да все то же. Еще полет, рывок ракеты и версты Млечного Пути. Миры иные растревожить, на твердь неведомой планеты салют в развалочку сойти. Соседка-девочка вбегает. Чего тебе, Маруся, надо? Я спал, я ей не очень рад. Маруся вежливо моргает. У вашей кошечки котята. Мне бы немного поиграть.
0: Почти каждое стихотворение поэта строится на контрастах, помогающих ему создавать яркие, самобытные человеческие характеры.
1: Звезда погаснет, новой не ввернешь, ни лампочка. Погаснет, так погаснет. Восходит осень, первый звездный дождь, красивая, недолгая ненастье. Мой сын, небесный электромонтер, кончай витать, вернись к мирским заботам. На небе с непроглядно давних пор механика налажена добротно. Спустись на землю, почини утюг, не отправляй же завтра в школу брата в слезах из-за невыглаженных брюк. Да и тебе отпариться бы надо. Открой-ка электрический щиток, сними жучки, верни взамен их пробки. Как говорят, остаться без порток однажды можем. С током шутки плохи. Да лампу на столе моем проверь. Опять она вчера всю ночь мигала. И свет не тот, как будто в ней теперь ни тонуса былого, ни накала. Но сын выходит снова на балкон с прадедовской подзорную трубою и в звездное безмолвие погружен, о чем-то тайном шепчется с собою. Земные звезды окон, что горят вокруг, не для него, не те масштабы. Ну, двор, ну, город, близок листопад, потом зима, привычные этапы. Я все-таки взрываюсь иногда и с грохотом распахиваю двери. Насколько ват полярная звезда? Отстань, ворчит, сказал. Потом проверю.

Все бы ничего, да наши дети. Ничего бы все, да вот они. Кружит листья сорванные, ветер склочности житейской грызни. Что на ветер брошенные деньги? Что по ветру пущенные дни? Постоянно только наши дети от пеленок их до седины. От неотвратимости раздора веет в южной стуже февраля, от необратимости развода мраком абсолютного нуля. Плавно и устоев не куроча, это мы, тяжелые мосты, за пролет одной и той же ночи развести умеем и свести над волнами между берегами каменно-надежной красоты. Между разведенными сердцами прежние не сводятся мосты. Все бы ничего, и честь по чести, только дети, счастье и беда. Вот и медлим, комкая повестки у дверей народного суда.

В обиде, в опале не думай о мести. В любую минуту добра или зла ты в роли своей и на том самом месте, которое жизнь для тебя припасла. Судьба нас от мрачных застенков смиренья до тонущих в шуме людском площадей на крыльях несет, волочит по каменьям в сетях неизбежности точной своей. Все надо постичь, ко всему причаститься и чашу причастия за благо принять. Заполнены лет пролетевших страницы, со стуком поставлена века печать. Окалина брызжет с обшивки ракеты, пружинит пространство, и не под тобой пропало, клубясь, казахстанское лето, и крутится-вертится шар голубой. На полюсе северном или на южном не ты, а другие, закончив маршрут, спиртовки зажгли, разогрели свой ужин, замедленно чай обжигающий пьют. И холода полюс, и полюс магнитный, и прочие все обживать не тебе. Кому ты предъявишь такие обиды? Как ты отомстишь эфемерной судьбе? Закон вероятности прост и надежен, и многое в судьбах людских от него. Ты тоже свершишь, проторишь, приумножишь, но это ли в жизни главнее всего? Пусть лучше тебе покоряться в начале сомнений великие материки и полюс разлуки, и полюс печали, и полюс забвенья и космос тоски.

0: Романтика – вещь неосязаемая, но она существует. Ее чувствуют только люди, вложившие большой труд для достижения определенной цели, и чувствуют ее в самой суровой правде жизни. Для поэта романтическое – не самоцель, а средство выражения мыслей. Нетрудно заметить привязанность поэта к природе. В его стихах чувствуется огромное желание понять не только человека, но и все живое на земле. И не просто понять, а сохранить.
1: Трудно сейчас сказать, кто первый заговорил в полный голос об охране природы, о тех вредных влияниях, которые оказывает на нее человек, ее осваивая. Но я думаю, что были это люди не кабинетного склада, люди, не отсиживающиеся в городах. Это были, видимо, люди, которым прежде всего должны были понаблюдать природу, посмотреть, как с нею обстоят дела на самом деле. В свое время я закончил Ленинградский горный институт. Столкнуться с влиянием человека на природу вплотную мне пришлось в самом начале своей геологической работы. Увидеть своими глазами отрицательные явления, которые часто происходят при воздействии человека на природу. И все же не это главным образом сказалось на моих стихах. Я всегда любил природу, с детских лет находил в ней свои красоты, свое отдохновение. Сочетание любви к природе, сознание необходимости беречь ее, это наложило определенный отпечаток на те стихи о природе, которые в моих книгах есть. Задача поэта – воздействовать эмоционально.

присказка о красной книге редких и исчезающих представителей животного и растительного мира. Уссурийскую тайгой полосатый и усатый, не боящийся засады, западни или другой изощренности людской, бродит местный царь зверей. В книгу красную внесенный не страдает от бессонниц, не грызется со своей дорогой подругой дней. Овцы-бык из тьмы веков, возродясь, жует лишайник, поголовье умножает, хоть как все одноголов и овечек, и быков. Много сотен лет подряд носит нам детишек аист, ничего не опасаясь, учит жизни аистят, под охрану аист взят. Изучает человек тварей нервную систему, диссертацией на тему потрясет своих коллег. До чего гуманный век, первый книги красный век. В обновленных синяках выползаешь ты из стресса за уступ скалы отвесной, зацепившись, бог весть как, к преисподне, сев спиной, начинаешь память штопать. Вот полет, пике и штопор, твой кульбит очередной, постигаешь в смуте лет, как тебя все убывает, кто желает, убивает, норовит свести на нет от взорвавшейся жены до какого-нибудь гада из особого разряда пожирателей весны. И свое клянешь опять неумение защищаться, за доставшееся счастье неумение постоять, от вопроса не уйти. В результате чьих усилий в книгу красную забыли человека занести? Оттого, что много нас, больше птицы, больше зверя, сам себе себя доверил человек в беспечный час. А ведь должен быть внесен ты, едва на свет возникнув, в раз какую-нибудь книгу всех народов и времен, по любым статьям своим на

0: Леонид Агеев выбрал для себя труднейшую профессию геолога. Кто, как не геологи, достаточно походили по земле, кто, как не они, лишены элементарного комфорта. Но и кто, как не они, близки к первозданной природе. Интересная деталь. Именно из этого поколения геологов выделился значительный отряд поэтов, ныне хорошо известный не только в нашей стране, но и за рубежом. Вероятно, и время, и какие-то особые обстоятельства способствовали этому. У каждого из этих поэтов за спиной большая жизненная школа.
1: Это не обязательно поэты-геологи. Дело в том, я уже как-то говорил об этом, в Ленинградском горном институте в 50-х годах существовало литературное объединение, в котором занимались как студенты горного института, так и люди, приходившие со стороны, из других институтов, из других литературных объединений. Таким образом формировалось определенное ядро вокруг лито горного института. Условно их называли поэты-геологи. Из них многие отнюдь не связывали собственную судьбу с геологией. Стали учителями, как, скажем, Александр Кушнер, филологами, театроведами. Чисто геологами являются поэт Олег Тарутин, Александр Городницкий, Владимир Британишский, Лидия Гладкая, Елена Кумпан. Из прозаиков Андрей Битов. Из более старшего поколения поэт Лев Куклин. Самое главное для поэтов моего поколения, как и для всех, наверное, поэтов, это осознание прежде всего себя как человека, человека своей страны, гражданина Вселенной, человека с большой буквы, а потом уже факт биографии, геолог ли ты, медик ли, литературовед. Такое понимание своего как человека назначения в нашей жизни определили успехи и неуспехи тех или иных стихов и поэтов.
0: У Леонида Агеева вышло 8 поэтических книг. Было бы неправильно подразделять их по теме, сюжету или направленности. В отличие от прозаиков, поэты пишут одну книгу всю жизнь. Безусловно, в ранних произведениях поэта были и поиски. Достоинство Леонида Агеева в том, что в ранней юности среди множества течений, дань которым всерьез и не всерьез отдавали молодые, он с самого начала определил для себя путь и следовал по нему неуклонно. Лирика поэта своеобразная. Его стихи легко можно отличить в потоке современной поэзии. Возможно, некоторые произведения Леонида Агеева могут показаться спорными. Временами можно не соглашаться с философской позицией поэта. Что ж, читатель имеет такое право. Несомненно, одно. Жизненная позиция у него твердая, реалистическая. Уважение к человеку у него огромно.
2: Мне казалось, есть законы, и с годами бронированней становится душа. Расстается с голубыми городами, к неизбежному спокойствию спеша. До нее стрелой призывно не добраться, пламя нежности ее не обожжет. Вкруг нее все шире мертвое пространство, все надежнее над нею небосвод. Что ж ты плещешься, душа, на перекрестке транссибирских нераспутанных дорог? У обочин раскудрявились березки, убыл дней твоих оставшихся клубок. Ветры тихого названия муссоны унесли тебя с восточных берегов, словно ты, как шар воздушный, невесомо в окружении невесомых облаков. Ветры шумного названия пассаты стороной меня обходят, стороной. Непрекаянный, опять непокаянный, пропадаю я в сибирской стороне. Соль великого, как небо, океана оседает, не осесть никак во мне.

В историю вокального искусства Элизабет Шуман вошла как одна из крупнейших певиц нашего времени, выдающийся интерпретатор вокальной лирики немецких композиторов-классиков от Баха до Рихарда Штрауса. Художественное творчество Элизабет Шуман принадлежит числу высших достижений немецкой вокальной культуры. Ее интерпретация песен Шуберта, Брамса, Гуга Вольфа, Рихарда Штрауса является тем высоким эталоном мастерства вокалиста-художника, по которому будет равняться еще не одно поколение певцов. Подавляющая часть записей Элизабет Шуман была выполнена в 20-х и 30-х годах. Но, несмотря на их техническое несовершенство, современный любитель музыки живо ощутит в звучании этих старых пластинок неповторимую красоту и удивительное обаяние, человеческую теплоту искусства Элизабет Шуман.

Грамзапись, можно сказать, в основных своих чертах донесла до нас облик Элизабет Шуман, камерной певицы, хотя современники имели возможность часто видеть ее и на сцене оперного театра. Долгие годы она была солисткой Венской государственной оперы, куда в 1919 году ее пригласил Рихард Штраус, личный друг и горячий почитатель таланта знаменитой певицы. Часто они выступали вместе и на концертной эстраде. Так, в 1921 году певица и композитор совершили большую совместную гастрольную поездку по городам Соединенных Штатов Америки. Рихард Штраус считал Элизабет Шуман одной из лучших исполнительниц своих песен. Ей он посвятил 6 песен на стихи Клеменса Брентана, изданные в 1918 году. Песни Рихарда Штрауса занимают значительное место и в дискографии певицы. Она пела их с поразительной подточности и душевной тонкости, фиксацией всех оттенков настроения, каждый раз создавая удивительные по своему художественному колориту и мастерству образы, картины, зарисовки. Мне хотелось бы обратить ваше внимание на ее трактовку замечательной песни «Ласковое видение», написанную на стихи Юлиуса Бирбаума. Великолепно передает Элизабет Шуман настроение растворенности, созерцательности, погружения в сладостную мечту. В конце песни, на словах «И иду я с той, кому я дорог, безмятежно в тихую прохладу, к тому покою, что в красе своей нас ожидает», голос певицы как бы истаивает, замирает на нежнейших пиано. Много раз мне приходилось слушать эту песню у известнейших немецких певцов, но никому не удавалось добиться такого поразительного слияния, настроения со звучащим словом, передать саму атмосферу этой музыки, дышащую покоем и безмолвием.

0: Книги ленинградского писателя Сергея Воронина не залеживаются на прилавках магазинов и на стеллажах библиотек. Они находят своего читателя среди молодежи, еще только обдумывающей житие, и среди людей зрелого возраста, которые обнаруживают общее в сложных судьбах литературных героев и своих собственных. И всей этой огромной читательской аудитории московским издательством «Современник» сделан хороший подарок. 300 тысяч экземпляров. Таким тиражом вышел новый сборник повестей и рассказов талантливого ленинградского писателя. Но, естественно, не только в этом достоинство книги «Родительский дом». Собранные под одной обложкой произведения разных лет показывают направление творческого поиска писателя. Открывают сборник повести «Ненужная слава» и «Деревянные пятачки», посвященные жизни колхозного крестьянства, так называемые «деревенские повести». Новый для себя пласт жизни поднимает Сергей Воронин в повестях «Заброшенная вышка» и «Последний меценат». Писатель задумывается о месте человека на земле. Эта тема так или иначе проходит через многие рассказы, включенные в сборник. Он и раньше писал об этом, но сейчас эта тема стала для него главной. Очевидное свидетельство тому – название нового сборника «Родительский дом» и содержание рассказа с таким названием.
1: Нет, мне еще ничего. У меня дети. Бывает, наезжают. Они забывают и письмами. Другие старики совсем забытые, а я еще ничего. Правда, и мне бывает не весело. Куда бы лучше жить с детьми? Когда был жив отец, не говорю уж о деде, все тянули в дом, старались жить одной семьей. Теперь по-иному. Теперь дети подальше от родительского дома норовят. И ничего не поделаешь. Ничем не остановить. Необратимый процесс, сказал мне председатель наш, когда я ему вот так пожаловался. И верно, необратимый. Приезжают. Ходят по двору, по саду, а у самих глаза без интереса. Ровно чужое все в дому. Не нужен он им. Только ради меня и наезжают. А я-то, старый дурак, все думаю. Вдруг кто из них навсегда вернется. Стараюсь, чтобы дом был в порядке. Тут вот крышу перекрыл, покрасил крылечко. Слава Богу, еще не жалуюсь на немощь. Без очков обхожусь, хоть вдаль, хоть вблизь. За всем уследить могу. Стараюсь, да только напрасно. Не вернуться. Не нужен им дом. Неужто, думаю, так плохо у нас, что навсегда уходят дедушки? При желании ведь всем можно обзавестись. Вон наши деревенские и мотоциклы с колясками имеют. И телевизоры, и моторки, и чего другое. Да все можно приобрести. Не хуже, а получше живут многих городских. Так почему же уходят? Говорят, культуры у нас мало. Да нет, хватает ее, и клуб есть, и кино показывают чуть не каждый день новое, и библиотека. Не в том суть. Работа тяжелая, полегче занятия ищут. И то сказать, телевизоры тоже сыграли свою роль. Нагляделись наши девчата, как городские в белых колпачках да халатах на заводах работают. И самим захотелось, не хуже, мол, их. И всякими правдами и неправдами из колхоза уматывают. Ну, парни, дело давнее, известное. Как в армию, так назад и пути нету. А по мне... Ничего лучше земли нет. Коли есть своя земля, и дом свой есть, то и солнышко свое, и небо, и речка своя. Вот сколько прожил,

0: А ни разу никто не указал мне, что не там иду, что туда, мол, не ходи, там не твое, все мое, и море мое. Бесчетно раз выходил на него с промыслом и промышлял, хорошо доставал рыбы, и в лес ходил за зверем. Ягоду тоже бери, грибы бери. Это твое, Николай Алексеевич, твое. Только не ленись. Не ленись, батюшко, говорила мне бабушка. Перед ягодкой наклоняйся, а перед человеком не гнись. Не гнулся, потому, наверное, и вырос прямой. Старый уже, а все не согнутый. Да, ни от кого не зависел. Все было в своих руках. Не то, что ты, средний мой сынок Сергуня. Ведь я тебя не узнаю. Ершистый был, когда за моим столом сидел. Чуть что, все не по тебе. Мать уж не знала, с какой стороны подступить к тебе. То не так, это не эдак. А теперь... Куда что девалось? Тише воды, ниже травы. Чего ты стал такой, мой Сергуня? А ты сюда приезжай. Здесь каждый человек на учете. В городе не хватает людей, а здесь тем паче. Здесь уважать тебя будут. Дом большой. Всем, и твоим, и мне места хватило бы. Да вот не едешь. А зря. Зря, родной ты мой. Не каждый, видно, поперек течения переплывет. Кого и снесет. А ты, хорош мой младший, ты-то чего уехал? Неужели наши места хуже твоего севера? Эва куда? В Якутск укатил. Там поди-ка одни морозы всю душу выбьют. Чего тебе там? Поразбрелись, поразъехались. И я-то, дурак, сначала радовался, что не в колхозе будете. И, конечно, каждому хочется для своих детей лучшей жизни. А вот теперь понял, не всегда правы родители, что не удерживают в родном доме. Чего я добился? Того, что на старости лет один... Да и в колхозе все теперь по-другому. Механики появились, шоферов одних сколько. А тут доченька приехала, с мужем не ужилась. Юбчонка до того коротка, что даже мне, отцу ее родному, глядеть неловко. И волосы на голове жидкие. Думал, лезут у нее, а это, оказывается, прическа такая. Раньше, когда от мужа уходили, стыдились глядеть на людей. А наша ничего, будто даже с победой вернулась. Тоже ведь завел разговор, чтобы оставалось жить со мной. Куда там? Что вы, пап, чтоб от меня навозом пахло? Да каким, говорю, навозом? Ты сходи на ферму, погляди, чистота какая! И слушать не захотела. Только добавил не жизнь здесь у вас, а прозябание. Не весело от таких разговоров. И кто виноват в этом, ума не приложу. И как поправить, чтобы не уходили из деревни, не знаю. Да, редко когда прозвенит у нас ребячий голос. А бывало, звенела наша деревня. Парни с гармошкой по улице ходили, девчата пели. А теперь тишина. Отживает моя деревня. А я всего чего-то стараюсь, работаю, сохраняю. А куда мне все это? В землю с собой не возьму. Соседям бы оставил, да и им ни к чему. У тетки Нюши, у самой дом еще крепкой, а заколоченный стоит. Зачем ей мое? Про тетку Нюшу я к тому, что когда умерла моя старуха, а вы все уехали, остался я один. И никто-то из вас не поинтересовался, а как я тут буду? А я ведь чуть было руки на себя не наложил. До того пусто стало в дому. Кот и тот куда-то сбежал. Да еще ветер поднялся, завыл. И электричество, как на грех, погасло. Сижу во тьме, перебираю в голове всякое, и многое встает в памяти. Ведь мы, родители ваши, никогда не говорили вам, как повстречались, как слюбились. Про то вы не знаете. А было не хуже, чем у вас. Это вы думаете, что любить умеете, а мы вроде и не понимаем. Не так было. И у нас была молодость, и любовь тоже. Ну, ладно. Другое меня тогда по сердцу ударило. Ваше ко мне отношение. Как я теперь буду без матери один-то? Сижу в темноте и на самом деле думаю, чего я буду? Зачем? Может, порвать все концы разом? И уж не знаю, как бы оно повернулось. Да слышу стук-стук в окно. Не испугался. Понял, человек у окна. Пригляделся. Тетка Нюша, соседка. «Чего тебе?» – спрашиваю с крыльца. «А нехорошо, – говорит, – оставаться одному в доме, откуда вынесли покойницу. Нельзя. А чего ж делать? А либо уходи куда, либо к себе зови человека, а одному никак нельзя. Идти, говорю, некуда. А человека позвать, так кого, какого? Ладно. Я побуду, отвечает. Да так и осталось. И живет рядом со мной. Дом ее заколотили, чтобы луна мышей летучих не завела в нем. А мне повеселее стало, забота появилась. Поеду на море, перемет ли проверю, сетку ли погляжу и тороплюсь домой. На-ка, Анна, держи. Просветлеет она. Ну, говорит, и умелец, экую рыбку принес. Надо же! Хе, так и живем. И все же не покидает меня забота. Кому дом, кому сад? Жалко, если это будет снесено, а земля перепахана. Не могу смириться, что дом наш родительский, веками ставленный, после смерти моей пропадет начисто. А вы где-то затеряетесь на большой нашей земле. Не могу. И все думаю. Представляется мне место, где была деревня, выровненным полем. И по этому полю несет студный ветер, переметает снег. И ни за что, глядя на эту картину, не подумаешь, что жили тут люди. Старались, работали, звенели голоса ребятишек, петухи кукарекали. Была жизнь. Раздумался так-то среди ночи и стало просто невмоготу. Вышел на крыльцо, небо звездное, а на восходе уже алеет. И все как бы в тени лежит. И тишина такая, что слышно, как далеко-далеко стучит движок. Стою, гляжу на этот извечный покой, и вдруг пронзила меня мысль, одна дума. Это все верно, что вместо деревни занесенное поле, но ведь и в деревне зимой не веселее бывает. Как подуют ветры, как занепогодит, так и на улицу не выйдешь. Такие наметет сугробы, так переметет дорогу, что и до большака не добраться. Так что уж, тоже не ахти, какая веселая картина. И тут мне подумалось о вас, дети мои. Горю вас. А зачем? Чего хочу доброго? Чтобы вы, значит, приехали сюда и жили тут, как я, прожили бы свою всю жизнь. Этого я, что ли, хочу? Да ради чего же такое у меня желание появилось? Ради сада, в котором с десяток яблонь, до огорода, на котором ежегодно картошка да капуста и более ничего. Ради этого, что ли, вам сюда приезжать? И такой разлад взял меня, словно кто надвое, как ковригу хлеба, разломал душу. И там вроде правда, что деревню-то жалко, и тут правда. Так где же она? В какой стороне? Или все, что делалось матерью вашей и мной, все наши хлопоты, старания, были только порогом, через который вы переступили, чтобы уйти в другую жизнь? Необратимый процесс. Может, в этом ответе нашего председателя и есть великая мудрость? Да и зачем оборачивать? К лаптям, что ли, возвращаться? Так что же, значит, и верно конец моей ветлушки. Отжила свое и жалеть нечего. И вся жалость, которая томит меня, зряшная жалость. И жалею, может, и не деревню, а ту жизнь, что прошла в ней. Так что ли? Долго я стоял и все думал, глядя на то, что с детства было знакомым и родным. И грустно мне стало, тоскливо. Но не было тяжести, когда теряешь что-то дорогое. Может, потому не было, что оставалась земля. Она главная. Что деревня, что дом, прах. А земля вечна. И расстилалась она передо мною во всю свою ширь. А звезды уже тускнели, и все больше алело небо. И полетели на поля вороны. Взошло солнце и осветило всю землю своим благодатным теплом. Коснулось и меня. И снова подумалось, не дом, земля главное, а земля не исчезнет. Она и есть наш общий родительский дом. А дети, что ж, дети всегда разлетаются из своих гнезд, как птицы. И земля все равно заселяется ими.
1: Проблемность – одна из основных черт творчества Сергея Воронина. О чем бы он ни писал, читатель всегда соприкасается с раздумьями автора, с острыми вопросами, с морально-нравственными проблемами. Тема города и деревни уже не раз поднималась в нашей литературе. Вся земля наша есть большой родительский дом, и человек обязан неустанно работать, украшая ее, быть нужным окружающим людям, и тогда то место, где ты живешь, станет самым прекрасным для тебя. Так утверждает Сергей Воронин в рассказе «Ее город». Это у него уже вошло в привычку. По утрам после зарядки принимать холодный душ, до красна растирать махровым полотенцем располневшее тело и полулежа в удобном кресле просматривать до завтрака газеты. Так было и в этот день. И зарядка, и душ, и махровое полотенце, и газеты. И уже хотел было пойти завтракать, как его внимание привлекло на последней странице областной газеты маленькое сообщение, замкнутое в черную рамку. Партийные советские организации Демьяновска с прискорбием сообщают о преждевременной кончине врача Ксении Ивановны Ковалевой. Гражданская панихида. Пожалуй, он бы не придал некрологу значения, если бы не фамилия умершей. Он тоже был Ковалев. Ну и что ж, мало ли на свете Ковалевых. Но не успел отложить газету в сторону, как тут же понял, что это Ковалева не просто однофамилица, а именно та Ксюша, с которой он когда-то учился, которую любил. С тех пор прошло почти 30 лет. Годы, как и расстояние, сглаживают все. Постепенно и тоска по Ксюше, и вина притупились. Но вот теперь, когда ее не стало, многое вспомнилось. Не сразу, словно сквозь туман, пришла к нему из юности Ксюша. Веселая, в юнгштурмовской гимнастерке, остриженная под мальчишку с тонкой слабенькой шеей. «Я из детского дома, а ты?» – спросила она. «Я с родителями. Какой ты счастливый. А я никогда не видела отца. Он погиб на войне. И мать плохо помню». У нее были маленькие руки. Когда она здоровалась, то ее рука терялась в его руке. «Ты, наверное, очень сильный, да?» «Не очень, но сильный. Я прям тебе завидую. У врача должны быть руки уверенные, а у меня...» Она протягивала свои руки ладошками кверху. Он смотрел и удивлялся. Ну, просто руки ребенка. Ковалев в замешательстве подошел к окну. Он понимал всю бессмысленность воспоминаний. Прошло 30 лет. Она прожила свою жизнь, он доживает свою. К чему все эти мысли о прошлом? Зачем они? На улице стоял уже октябрь, но день выдался сухой, ясный. Солнце косым лучом упиралось в стену, освещая угол большой картины в тяжелой бронзовой раме. И этот весело освещенный угол, край леса с куском голубого неба, в какой-то странной связи с прошлым напоминал то время, когда он, Ковалев, жил с Ксюшей. «Гога!» В дверях кабинета стояла жена. На ней был шелковый японский халат с летящими птицами, тростниками камыша, маленькими фигурками человечков. «Завтрак давно готов!» Мягким укором улыбаясь, сказала она. «Я не буду завтракать», — отрывисто отозвался Ковалев, поражаясь на это глупое и такое неуместное сейчас Гога и на птичий халат жены. «Что с тобой?» — недоуменно пожав пышными плечами, спросила жена. И, словно догадавшись, поспешно подошла к нему. «Буров не отдает долг?» Это было единственное, что за последнее время омрачало жизнь. Не имея привычки давать в долг, они почему-то решили помочь Бурому, давнему другу их дома, и теперь она терзалась мыслью, отдаст или не отдаст деньги этот злосчастный Буров. «Господи!» – вырвалось у Ковалева. «Неужели ты не можешь понять, что у меня, как у всякого человека, могут быть свои радости и горести? Неужели даже час нельзя принадлежать себе?» «Ну хорошо, хорошо!» – повышая голос, придвинулась к нему жена. «Можете оставаться сколько угодно с самим собой». Когда она обижалась на него, то переходила на «вы». «И давно пора сказать, что я вам надоела. Люди в вашем возрасте бесятся, бросают семьи. Что ж?» Последние слова она произнесла со слезами в дрожащем голосе и, прижав пухлые короткие пальцы к полной груди, покачиваясь, вышла. «Ай-яй-яй-яй-яй!» – простонал Ковалев и обхватил голову руками, сцепив на затылке пальцы. Когда этот приступ раздражения, бессилия перед глупостью прошел, он еще раз прочитал сообщение. «Город Демьяновск», – прошептал Ковалев, и вспомнил, что это был тот самый городишко, а вернее, какое-то захолустье, куда его послали с Ксюшей после окончания института. Значит, там она и прожила всю свою жизнь. С жалостью и чувством вины перед нею подумал Ковалев и тут же решил, надо что-то сделать, надо хотя бы проститься с ней. «Я уезжаю, надо проститься с товарищем», – сказал Ковалев жене. Он хотел объяснить, с каким товарищем, как проститься, но жена, протестующе подняв руку, остановила его. «Можете не только прощаться, можете навсегда уехать с ним». Электричка, трубно гудя, проносилась мимо пустых полей, опаленных осенью перелесков, потемневших от дождей пригородных поселков. День солнечный с утра затянулся серыми тучами. Они шли сплошняком в несколько рядов, нижние с лохматыми дымящимися краями, над ними густые с черными подпалами, и, накрывая их, раскинулась по всему необъятному небу непробиваемая холодная мгла. Все это было тяжелое, слитное, и не верила, что где-то там за тучами есть солнце, и от этого, на что бы ни смотрел Ковалев, все казалось ему невеселым, отжитым. Мелькали голые деревья с черными обугленными ветвями, желтела опавшая листва. Он глядел в окно, а в памяти вставало давнее. Вот по этой же дороге он ехал тогда с Ксюшей. Поезд еле-еле тащился, подолгу простаивая на каждом полустанке. В вагоне было душно, народ стоял даже в тамбуре. Но им везло. Они лежали на полке, смотрели в верхнюю часть окна и украдкой, чтобы никто не заметил, целовались. Я люблю тебя, очень люблю», – шептала Ксюша. Он чувствовал на щеке ее горячее дыхание, видел большой синеватым белком глаз, вздрагивающие ресницы, восторженно приподнятую бровь и радовался, что все это принадлежит ему. Радовался тому, что вот они, двое молодых врачей, едут неведомо куда и там будут жить, будут вместе. Тогда была тоже осень, но она не угнетала. Торжественный трубный звук плыл впереди электрички, выходили пассажиры, все меньше оставалось людей в вагоне. Ковалев зябко поежился. «До Демьяновска не скажете, далеко еще?» – спросил он соседа, длинноносого старика, одетого в поношенный ватник. Тот хмуро посмотрел на него, остановился взглядом на велюровой шляпе, на бобровом воротнике и сухо ответил. «Чего ж не скажу? Скажу, вот проедешь две остановки и слазь». Ковалев удивился. Оказывается, всей езды было не больше 2 часов. А тогда они тащились чуть ли не целый день. Помнится, на какой-то станции он бегал за кипятком, на другой покупал вареный рассыпчатый картофель. Ксюша смеялась, принимая все это в окно. И опять они ехали, тесно прижимаясь друг к другу. В Демьяновске Ковалев вышел вместе со стариком. «Не скажете ли, где городская больница?» – спросил он. И опять старик строго и чуждо посмотрел на него и ответил еще суше. «Это почему же не скажу? Вот пройдешь прямо, а потом свернешь на Покровскую, а там спроси, тебе каждый покажет». И, помолчав, удовлетворенно заметил. «Горе-то, как видно, всех равняет». Ковалев, не понимая хмурости этого старика, неловко улыбнулся и, притронувшись к шляпе, поспешно зашагал к Покровской. Демьяновска он не узнавал. Это уже не было захолустья с деревянными похилившимися избами, с развороченной полной воды в колеях дорогой, с дощатыми прогибающимися мостками, город с 2-этажными каменными домами, с магазинами, в витринах которых стояли и сидели манекены в шляпах и платьях, с асфальтированными тротуарами, начинался от вокзала и уходил во все стороны. И, возможно, потому что ничего знакомого тут не видел Ковалев. Город не произвел ни грустного, ни радостного впечатления, какое обычно бывает при посещении мест, связанных с чем-то дорогим. И только удивительно было осознавать, что это то самое захолустье. Покровская оказалась широкой, длинной улицей. Ковалев шел по ней долго, чуть ли не до конца ее. Потом, спросив, как дальше идти, шел уже переулками, проездами, пока не остановился у железных решетчатых ворот больницы. Спрашивать, где проходит панихида, не пришлось. Висело объявление. Уже у ворот он услышал медные, траурные звуки духового оркестра. Было мгновение, когда он хотел остановиться. Зачем эта последняя встреча? Проститься? Но ведь ей теперь ничего не нужно. А ему? Зачем ему? И все же стал медленно подниматься по широким выбитым ступеням каменной лестницы. Он взбирался будто на гору. И, наконец, наступил тот последний шаг, который поставил его на порог. И он увидел сутуленные спины людей, обнаженные головы, и за ними в просветах, в зелени и поздних осенних цветах, пламенеющий кумачом на длинном столе узкий гроб. Духовой оркестр играл шопеновский марш. Ковалев тихонько по полшага стал приближаться к той, с которой когда-то думал прожить всю жизнь. Даже и теперь под белым покрывалом было видно, какая она маленькая. Строго застывшее лицо было замкнуто, он узнал ее и опустил голову. В наступившей тишине послышался приглушенный старческий хрипотцой неторопливый голос. У гроба стоял сутулый старик. Голова его, как-то странно прижатая к левому плечу, натягивала сухую кожу обветренной шеи. «Это теперь в Демьяновске спокойно», — говорил он, смотря на Ксению. «А тогда ночью, не покажись, тяжелая была обстановка. Как вам известно, коллективизация шла, борьба с кулачеством. Стреляли в меня, Ксения Ивановна пули достала из груди, вот отсюда». Он показал на шею. «На память дала мне». Старик разжал ладони, все увидели 2 сплюснутые, почерневшие пули. Ковалев вспомнил, действительно, тогда было такое время. Но он уехал по другой причине. Он больше не мог оставаться в захолустье. Ему разом на всю жизнь опротивила деревня с ее тараканами, клопами, вонью в избах от телят и пеленок, с ее бескультурием, когда верят больше знахарю, чем врачу. У него перехватывало горло от одной мысли о том, что приходится спать на палатях, на печи, в ворохе нагретого, дурно пахнущего тряпья, есть из одной миски со всеми. Он не мог жить в деревне. «Я готовил себя не для такой скотской жизни», — возмущенно говорил он Ксении. «Но ведь ты же комсомолец». Но он и слушать ее не хотел. Домой, только домой, в город, где чистота, где есть электричество, квартира. Сначала поживем с родителями, потом найдем отдельную. Он торопливо собирал вещи, запихивал их в мешок. «Ну что же ты?» — крикнул он Ксюша. Она ничего не ответила, чужими глазами смотрела на него. «А, капризы, ну оставайся!» Был тогда молод, горяч. «Оставайся!» — крикнул он уже в дверях, думая, что она побежит за ним, остановит. Но она не побежала, не остановила. Она навсегда осталась здесь. Было от нее 3 письма. Она писала, что любит его, просила вернуться. Говорила, как трудно ей, бросай все, приезжай. Коротко отвечал он ей, твердо веря, что она вернется, приедет к нему. Он звал ее, больше года ждал, но она не приехала. Так и расстались. Старик замолчал, и снова зазвучала скорбная музыка. Ковалев стоял, не смея поднять головы. Ему думалось, после слов старика все смотрят на него, и боялся, как бы его не узнали. И опять тишина. Теперь уже какая-то женщина, утирая глаза концом платка, сквозь плач рассказывала о том, как Ксения Ивановна, тогда еще молоденькая девчонка, спасла ей жизнь. Рассказ был сбивчив, но все же можно было понять, что у нее были тяжелые роды, что всю ночь Ксюша не отходила от нее, и что к утру родилась девочка. И тут Ковалев припомнил, что в каком-то из своих писем, пожалуй, в последнем, Ксюша упоминала что-то похожее на рассказ этой женщины, что ей пришлось в осеннюю непогодь бежать по непролазной грязи в парусиновых ботинках за обезумевшим от беды мужиком, что все же она успела и спасла жизни женщине и ребенку, но сама заболела и просила его приехать, но он не приехал, не поверил ей. После этого она перестала писать. Пожилую женщину сменил военный. Он говорил о фронтовых делах Ксении Ивановны. Оказывается, она работала военным хирургом. Потом выступала девушка, которой она тоже спасла жизнь. Это уже было недавно. Снова полилась музыка. Начался вынос. Женщины разбирали венки. Венков было много. На шелковых лентах были написаны слова любви и доброй памяти от сослуживцев и от тех, кому она помогла в тяжелый для них час, и от школьников. Но сколько Ковалев не вглядывался, не было венка от родных, от ее семьи. Он не хотел этому верить и нарочно встал в проходе, чтобы прочесть все надписи на венках, когда их будут проносить мимо, и не нашел такого венка. «Что же это? Неужели она всю жизнь прожила одна?» — с болью подумал Ковалев. И тут на глаза ему попался официальный венок от какой-то организации, дорогому товарищу Ковалевой. И лишь теперь до его сознания дошло, что она так и осталась Ковалевой, не сменила его фамилию. Сердце ударило больно и глухо. В какое-то мгновение он снова вспомнил все, что было связано с Ксюшей. И это было так ярко, что он снова увидел ее вздрагивающие ресницы, удивленно приподнятую бровь, почувствовал ее горячее дыхание. «Я люблю тебя», — донесся издалека ее голос. «Как же так получилось?» — думал Ковалев, не замечая слез, которые текли по щекам неровными дорожками, терялись в аккуратно подстриженных усах. Словно в тяжелом сне Ковалев вышел во двор больницы. Он видел, как, тихо переговариваясь, провожающие внесли гроб в автобус, как сели в машины, уехали. Он еще долго стоял один, потом медленно вышел за ворота больницы, медленно пошел по длинной Покровской улице. Над городом висело серое однотонное небо. Ветер переметал под ногами сухую листву. Зябко дрожали деревья. Время нашей передачи, к сожалению, подошло к концу. И мы уже не успеем познакомить вас с другими рассказами сборника «Родительский дом». Да мы и не ставили перед собой задачу говорить обо всех рассказах и повестях, вошедших в этот сборник. Ведь если услышанное заинтересовало вас, то вы непременно захотите встретиться с прозой Сергея Воронина уже как читатели. Сами сможете оценить сочный язык, лаконично броскими мазками созданные характеры, наконец, острый, захватывающий сюжет многих его произведений.

0: Добрый день.
1: Здравствуйте. В эфире передача «Помнишь ли ты?».
0: Сегодня мы начинаем рассказ об уникальном явлении в истории музыкального театра. Об оперете в блокадном городе, в блокадном Ленинграде.
1: В основу передачи легли воспоминания работников блокадного театра музыкальной комедии. А фрагменты из оперет, сопровождающие наше повествование, записаны позже, многие уже в наши дни. Смех. Какой он разный. Я чувствую все его оттенки. Ведь уже 50 лет я его слышу, выходя на подмостки театра оперетты. Смех – это признание успешной работы артиста, режиссера, театра. Но как самое дорогое воспоминание, я храню тихий, шелестящий по рядам смех, приглушенный варежками аплодисменты людей, измученных голодом, холодом и обстрелами в те незабываемые 900 дней. Почему эти люди в осажденном Ленинграде смеялись? Почему с таким благоговейным вниманием слушали музыку, напряженно следили за сюжетом? Почему билеты в Мускомедию раскупались за 10 дней до спектакля? Смех, комедия, лирическая стихия музыки стали оружием в борьбе с фашизмом. Мы помним это и вносим наше оружие в торжественный список явлений, событий, имен, которые никогда не будут забыты.
0: Так писал народный артист РСФСР Николай Енет ровно 20 лет назад о работе блокадного театра.

0: 22 июня 41 года в Измайловском саду шел утренник, а на основной сцене репетировалась оперетта «Лигара» «Ева».
1: Неожиданно вошел директор Георгий Сергеевич Максимов и, вопреки обыкновению, ни с кем не здороваясь, направился к Алексею Николаевичу Фиана. Максимов наклонился к нему и прошептал что-то на ухо. Фиана, негромко вскрикнув, схватился обеими руками за голову. Я почему-то сразу подумал: война. И, по-видимому, не только подумал, но и произнес это слово вслух. Все посмотрели на меня, а потом, как по команде, повернулись к Фиана. Алексей Николаевич, почувствовав безмолвный вопрос, прерывающимся от волнения голосом сказал: «Да, товарищи, война».
0: На следующее после начала войны утро мы собрались в театре. У каждого одна мысль: что делать, чем помочь родине. И тут, по предложению режиссера Васильева, решили: сформируем концертные бригады. И уже в тот же день мы дали свои первые концерты для воинов. Словно в калейдоскопе мелькали московские, финляндские, витебские, варшавские, балтийские вокзалы, агитпункты, залы ожидания, платформы, толпы народу. Большинство в военной форме, женщины, дети. Георгий Сергеевич Максимов объявляет номера, и наша небольшая группа начинает концерт. Слонимский, Позднякова, Бершатская, другие коллеги поют, танцуют, вызывая аплодисменты, скрашивают трудные минуты расставания.

0: А в самом начале июля группа артистов была направлена на первый прифронтовой концерт в район Ораниенбаума. Мы везли с собой маленькую походную физгармонию. Ее заботливо охраняла наша пианистка Галя Каугер. Потом на протяжении всей войны эта физгармония служила нам верой и правдой. Ехали поездом, потом автобусом, затем пешком по лесу добрались в расположение части. Готовились к концерту, и вдруг я отчетливо увидела прямо над головой самолет со свастикой и летчика в кабине. В испуге вскочила, бросилась к автофургону, в котором переодевалась для выступления артистка Клавдия Михайловна Астафьева. В полной растерянности мы обе пытались залезть под скамейки. Казалось, что там безопасней. В этот момент рядом грохнуло. Мы выскочили наружу и прямо в концертных платьях плюхнулись в какую-то канаву. Когда наши зенитки отогнали фашиста, мы привели себя в порядок и начали концерт. Исполнялись отрывки из «Веселой вдовы» и «Свадьбы в Малиновке».
1: Мне все равно, любить или наслаждаться.
2: О, да. Серьезная песня.
1: Да, серьезно. Или вот. Все говорят, что я ветрено было. Все говорят, что я многих люблю. Десять любила, ах, 20 позабыла, а одного я забыть не могу.
2: Сердечная песня, Яков Александрович. Да. Гопака, танцуйте.
1: Чего?
2: Гопака.
1: Ну что вы, гопак теперь не в моде.
2: Это почему?
1: Я пол Европы пешком прошел, я и не видел, чтобы там гопака танцевали. А танцуют там, ну, форменное безобразие. И называется оно... В ту степь.
2: Ой, мама, что с тобой? Да как же это в ту степь?
1: А вы что, интересуетесь?
2: Да очень.
1: А я могу показать танцы. Прошу вас. Вот, вашу руку, фрау мадам. Битте дритте. Приготовьтесь, фрау мадам. Я урочек сейчас вам дам. Надо к небу поднять глаза и запрыгать, ну как коза. Ну-ка, смелее напрямик. Раз с вашей фигуры, это прямо шик.
3: Раньше так, потом вот так, да я плясать мастак.
1: Ну, продолжаем. Эйнсвей дрей. Ну-ка, крутитесь побыстрей. Ай, донор в этом. Что за боль?
2: Больно.
1: Наступили мне на мозоль. Пляска такая нелегка, но зато моднее гопака.
3: Раньше так, потом.

0: На прощание мне в память о боевом крещении подарили гильзу от зенитного снаряда. Я бережно хранила этот подарок. Несколько месяцев спустя эта гильза скрашивала долгие тревожные ночи, служа коптилкой-светильником.
1: В августе 41 года ожесточенные бои велись уже на ближних подступах к Ленинграду. Из города эвакуировалось население, вывозилось оборудование фабрик, заводов, институтов, отправлялись в глубокий тыл театры, музеи, консерватория, другие учреждения культуры. 8 сентября, после жестоких кровопролитных боев, частям фашистского вермахта удалось по суше полностью отрезать город от страны.
0: 2,5 миллиона мирного населения, в том числе около 400 тысяч детей, и войска Ленинградского фронта лишились необходимого подвоза продовольствия, топлива, боеприпасов, медикаментов, военной техники. Связь с тылом стала возможной лишь по воздуху и водным путем через Ладожское озеро. Начались исторические 900 дней блокады Ленинграда.
1: Один за другим уходили в армию наши товарищи. В первые 2 месяца почти 70 человек. Еще 20 человек вступили добровольцами в народное ополчение. Часть из них позже была, однако, отозвана для работы в театре. 8 наших товарищей, фронтовиков, отдали свои жизни ради грядущей победы. Вот их имена. Баранов Петр Сергеевич, столяр. Беляев Валентин Петрович, артист хора. Бандарчик Григорий Александрович, артист хора. Дандре Татьяна Константиновна, артистка балета. Овечкина Мария Яковлевна, артистка балета. Плеханов Сергей Сергеевич, артист хора. Распопов Николай Никифорович, помощник режиссера. Шамшин Георгий Владимирович, артист балета.

Спектакли шли своим чередом. В июле, августе и сентябре были показаны три премьеры: «Ева», «Принцесса долларов», «Марица» в постановке Алексея Фиана. Осенью 1941 года театр играл еще в своем стационаре на улице Ракова. Голод становился уже весьма ощутим. Шуточки одного из персонажей Бейдеры, шоколадного фабриканта Луи Филиппа, сетующего на то, что жена не пускает его в буфет и он голоден, вызывали в зале сочувственный смех. Но дело доходило до лирических сцен, и в зале наступала тишина. Адетта Доремонт, актриса Лидия Колесникова, побледнев от волнения, словно во сне, шла на зов индийского принца, подчинившего ее волю с помощью таинственных древних заклинаний.

сбрасывая себе манто. Полуобнаженная, танцевала она для раджами знойные танцы его родины, завлекая его, доводя до безумия.

а за стенами театра уже рвались снаряды. Ленинград бомбили и обстреливали варварски, зверски. Варьете, блестящее общество, фраки, бриллианты, декольте, шампанское, графы, князья, грезетки, музыка, веселье, смех, аплодисменты, герлс, вихрь цыганской пляски, сирена. Блестящий жуир граф Валес Ведерский во фраке в пожарной каске с противогазом на посту номер 5. Княгиня Ниночка Болдырева в бриллиантах, декольте с повязкой Красного Креста спешит в распоряжение грезетки Пельцер на санпост. Князь Кедров эвакуирует публику в бомбоубежище. Барон Янет с лакеем Виктором Смирновым тащит пожарную кишку на пост номер 2. На крыше, в подвале, в кочегарке цыгане, баронессы, музыканты, графы, уборщицы, князья, рабочие, бароны — все на своих боевых постах. Отбой. Немного румян, пудра, улыбка и... О-ля-ля, так я создана! О-ля-ля, пой, танцуй! Сирена. Все на своих боевых постах. Восьмой раз воздушная тревога. Запись в боевом журнале. Сегодня... 4 ноября 1941 года спектакль «Сильва» в Ленинградском театре музыкальной комедии на улице Ракова, 13, окончен не был. Массированный налет продолжался всю ночь.

В начале ноября на соседний дом упала фугасная бомба. В здании театра затопило ценную нотную библиотеку. Пошатнулись перекрытия. Пришлось подумать о другом помещении. Выбор пал на Александринку. Коллектив Академического театра драмы имени Пушкина находился в эвакуации, а толстые стены и своды Россиевской постройки сулили надежную защиту. 24 декабря на улице Ракова шла «Холопка», а 25 декабря 1941 года театр перенес свои спектакли на прославленную сцену Александринки. В тот день исполняли комическую оперу Обера «Черное домино».

0: Помнится, поездка к летчикам под Ленинград. Машина подъехала к большому амбару, приспособленному под клуб. Была даже сделана маленькая сцена. Попасть на нее можно было только через большое окно по настилу из досок. Первой выступала Людмила Пашковская. И вдруг, когда началась ария из оперетты «Летучая мышь», откуда-то появилась коза. Мы и ахнуть не успели, как она по настилу поднялась к окну и уставилась на певицу. А в этот момент Пашковская как раз пела колоратуру. Не выдержав роли безмолвной наблюдательницы, коза неожиданно заблеяла. Дуэт был фантастический. Зал разразился хохотом.
1: А вот еще один случай, тоже на аэродроме. Самолетов не видно, они укрыты в лесу. Артисты в светлых костюмах идут по поляне на концерт. Вдруг команда: «Ложись, укрыться!» На горизонте появилась группа самолетов. «Кто это?» – спрашивает певица Одицкая. Артист Михаил Михайлов, председатель шефской комиссии, как авиационный спец, отвечает: «Это наши». И вдруг изумленные артисты видят, как из самолета горохом сыплются какие-то бутылочки. Эти бутылочки, приближаясь, все увеличиваются и увеличиваются, и, падая на землю, разрываются с грохотом, этаким шампанским брызжут огнем и пылью. Николая Яковлевича Янета волной забросило в канаву. Оглушенный таким шампанским, он немного полежал, но, отдышавшись, собрал все силы и прыгнул в сруб, обложенный сеном. Закрылся головой в сено, но вдруг сруб как загрохочет пулеметной очередью. Янет как шарахнется опять в канаву. Артист Толя Слонимский растерялся, сел на середине поля и сидит, а голову прикрыл портфелем, в котором были ноты. Янет, лежа в канаве, кричит Слонимскому: «Толя, убери портфель, переверни, черт, портфель, застежки на нем блестят. Это же ориентир, слышишь? Застежки блестят!» Слонимский ему в ответ: «Надень шляпу, у тебя лысина блестит, это тоже ориентир». Потом долго смеялись над этим диалогом, забывая, что белые брюки и светлые платья были настоящим ориентиром на зеленом поле аэродрома. Так мы знакомились с войной.

сегодняшнем рассказе об оперетте в блокадном Ленинграде были прочитаны воспоминания бывших работников театра музыкальной комедии Николая Юнета, Георгия Максимова, Александра Масленникова, Зинаиды Габриэльянц, Тамары Сальниковой, Леонида Байзельмана, Тамары Павлоцкой, Анатолия Королькевича.

0: в довоенные годы. Это был один из самых оригинальных советских артистов, выдающийся трагикомический актер, как именует его Николай Константинович Черкасов в своей книге. Сравнительно менее известна другая сторона творческой биографии Горин-Горяйнова – писательская. Им написаны теоретические работы, бытовые очерки, даже романы, и все это посвящено театру. Незадолго до войны вышли в свет его театральные воспоминания под названием «Кулисы». В них запечатлены живые образы многих славных деятелей русской сцены. Повествуется о различных событиях, в которых сам автор принимал непосредственное участие. Народный артист республики Яков Осипович Малютин вспоминал о Борисе Анатольевиче Горин-Горяйнове.
1: С Борисом Анатольевичем мы пришли в Александринский театр в один год, а именно в 1911 году. Но я пришел театральным юнцом, еще только начинающим свою карьеру, а Борис Анатольевич, несмотря на то, что ему в это время было всего 28 лет, уже сформировавшимся актером и зрелым мастером. Сыграв первый же сезон блестящих Листакова, он был одним из лучших Листаковых из тех, которых мне пришлось видеть за мою долгую актерскую жизнь, он в театре сразу же занял ведущее положение на амплуа комедийного актера, который он особенно упрочил после смерти такого блестящего актера, каким был Василий Пантелеймонович Долматов, умерший в 1912 году.
0: Октябрьская революция застает Горин-Горяйнова уже зрелым, многоопытным актером. Она, по его собственному признанию, побуждает его на многое в искусстве взглянуть иными глазами. Глубже, острее, социально осмысленнее становится его смех. Теперь ему уже не приходится с опаской оглядываться на мертвящие казенные уставы императорской сцены. Пользуясь термином самого Горин-Горяйнова, можно сказать, что его смех как никогда становится кусательным. В особенности это относится к произведениям такого русского драматурга, как Сухово-Кобылин. В свое время писателю приходилось горестно сокрушаться, что на него надевают намордник за то, что он осмеливается говорить сущую правду. Теперь артист мобилизует все сценические возможности, чтобы представить новым советским зрителям одного из своих любимых драматургов без намордника. В комедии «Смерть Тарелкина» артист создает блестящий по филигранному мастерству образ мелкого хищника-истяжателя. В роли Тарелкина Борис Анатольевич поразил тогда всех тем, что создал необычный для него, как комедийного актера, трагический образ. Растерянное, полубезумное, одержимое существо представало перед зрителями уже при первых же тарелкинских словах. «Решено! Не хочу жить! Нужда меня заела, кредиторы истерзали, начальство вогнало в гроб». Актер создавал образ, в котором как бы воплощался распад законности, российский внутренний крах чиновничества, жалкого оплота монархии. Было что-то пугающее и в мертвом взгляде, обращенном Тарелкиным в зрительный зал, взгляде самоубийцы, продолжающем жить после того, как петля затянулась до предела. Страшен он был и в финальном своем монологе. Под сорванным с головы париком обнаруживался голый безжизненный череп, а лицо перекошено каким-то необыкновенно уродливым и тоже неживым оскалом. Казалось, откуда-то из преисподней звучал его резкий издевающийся голос. «Господа, вам не надо ли управляющего имением?» В течение многих лет сохранялся в репертуаре Горин-Горяйнова другой образ Сухово-Кобылина – Расплюев из «Свадьбы Кречинского». С поистине неистощимым комизмом обыгрывал артист жалкие смехотворные злоключения мелкого шулера, волею судьбы очутившегося в услужении у шулера и проходимца крупного масштаба.
2: Во, ни свет, ни заря уж ты корми его. Колоды ему подбирай, как кутному.
3: Мне, братец, нельзя, я в таком обществе играю.
2: А какое общество? Вчера отправился

0: куда-то. Ухватил две колоды, что ни на есть лучшего подбору. Ну, может, и поработал. Пойти впустить.
1: Что ж, и ты уж пускать не хочешь, что ли?
0: Виноват, Иван Антонович, не дослышал.
1: Ах ты, жизнь, жизнь.
0: Что-то не в духе.
1: Боже ты мой, боже ты мой.
0: Что, разве что вышло.
1: Что вышло? Вот-то вышло. Ну, каюсь. Подменил колоду. Попался. Га-га-го-го, и пошло. Ну, вот и ударь. Раз. Ну, ударь два. Ну, удовольствуй себе, отстань. А это что ж такое? Да бесчувствие. Я вижу, дело плохо. Приятели поднапирать стали. Я была за шапку. А тут Семипядов. Ты Семипядова знаешь?
0: Что-то не припомню.
1: Ой, ой, благопротивная вот эдакая рожа. Ведь не играл. А как потянет за стола, рукава заправил, дайте, говорит, я его боксом. Кулачище у него. Как резнет. Ой, дайте, говорит, я из него дров и лучины нащиплю. Ну и нащипал.
0: Что ж, Иван Антонович, в карте, сударь, играть не лапки плесень, вот и поучение.
1: Да какое это учение? Это не учение, это разбой.
0: Разбой, чужой карман лезет, ты как не резнет, всякое резнет.
1: Но какая силища, ай-яй-яй-яй. Я бывал в переделках, но вот такой трепки, вот могу сказать, не запомню. Бывал и сам сдачи дашь, и в рыло вкатишь. Но за рыло это вещь первая, а вчера не то. Понимаешь, что у него правило. Он не бьет собака наотмашь, а он с этим кулачищем тычет прямо в рожу. Боже ты мой, боже ты мой. Родятся же люди в счастье, в довольстве, во всех приятностях жизни и живут, можно сказать, пиршествуют. И народится вот этот барабан. И колотят в него с утра до позднего вечера. Ну, народись я какой-нибудь такой тоненькой, хиленькой. Мне бы не жить. Ей-богу, не жить. Я вам так скажу. От вчерашней трепки это не жить. От докучаевской истории? Не. От попойки третьего года в Курске? Не под каким видом. А вот ведь жив и даже здоров. Я вам так скажу. Дайте мне только пообедать хорошенько. Опять буду как встрепанный.
2: Задумываясь над социальной природой людей типа Расплюева, выброшенных за борт буржуазно-чиновничьим обществом, исполнитель не считал себя вправе ограничиваться только комедийными красками. «Многие мои роли, — говорил он, — которые принято относить к разряду комических, я далеко не склонен рассматривать только в этой плоскости, благодаря заложенной в них глубокой внутренней драме при внешнекомическом оформлении». Особенно обильную пищу в этом отношении давали артисту пьесы Островского, которые Добролюбов именовал «пьесами жизни». На протяжении своего более чем 40-летнего творческого пути актер не миновал ни одной доступной ему роли в произведениях Островского. Из них самый заметный след в его биографии оставили такие образы, как Мурзовецкий в «Волках и овцах», Карандышев в «Беспреданнице», Мелузов и Нароков в «Талантах и поклонниках», и особенно Крутицкой в «Не было ни гроша, да вдруг Алтын» и Аркашка Счастливцев в «Лесе». Исключительной четкостью и завершенностью отличался образ Крутицкого. Артист глубоко проник в психологию человека, изувеченного волчьими нравами собственнического мира, которого страсть к стяжательству довела до крайней степени духовного морального опустошения. Временами Крутицкий, каким его играл Горин Горяйнов, был жалок, временами омерзителен, временами смешон. И за всем этим артист давал ощутить зрителю весь ужас, изображенный Островским жизни, тупой и жестокой, ничтожной и беспощадной.
3: Я от старых сыщиков слышал. Никогда ты вора не хватай прежде времени, не мешай ему. не мешай. А то на суде отвертится. А ты дай ему простор, дай ему дело-то сделать. Вот тогда и бери его. Мы так сделаем. Мы их туда пустим. Дадим время распорядиться.
0: Господи, Господи! Анна! Анна ж там! Они мою Анну-то и тук. Что делать? Ну, ничего. Смерть хорошая, как мученица, но зато воров-то на каторгу. На каторгу.
1: Ох, оглашенные разбойники. Измучили меня. Сил нет. Ой, сердце упало. Хорошо бы вас всех кнутиком. Не воруй. Из тряпчего вашего не пиши фальшивых паспортов.
0: Что он тут про шинель-то болтал? Нет, шинель хороша. Тепло мне в ней. Радостно. А не знаешь ты, глупый человек, что из одной-то полы я 10 домов каменных выстроить могу, а из другой-то полы 10 деревень куплю. Здесь все деньги. Вот здесь есть твои, есть деньги. Что, потерял? Не может быть. Нет, куда им пропасть? Найдутся. Вот я за подкладкой пошарю, а потом поищу. Господи, не попусти. 20 лет голодал. 20 лет жену морил голодом. Михей, где ж твои денежки-то? Потерял. Казнить меня нужно за это. Жилы тянуть на площади. Ищи, Михей, ищи. А коли не найдешь, зачем копил? Бывало же, жена дрожит от холода, стонет. Михей, умираю, чайку согреться. Мне было жалко гривенника для нее. Ищи, Михей, ищи. Кто? Кто? Кто сказал ищи? Когда я сам сказал ищи, а других ищу. Где я был? Где я прятался? В саду.
4: Образ Счастливцева из комедии Островского «Лес» занимает в творческой биографии Горин-Горяйнова особое место. Если Хлестаковым, сыгранным с виртуозной легкостью и скрометным юмором, открывается галерея его блистательных комедийных ролей, то в образе Счастливцева артист как бы подводит итоги своим долголетним исканиям, своим неизменным стремлением жизненно и философски углубить, расширить комедийный характер. В комедийной роли Аркаши Счастливцева, неудачливого провинциального актера, особенно много соблазнительных возможностей гротесково-буфонными средствами, которыми в совершенстве владел Горин-Горяйнов, обыграть бесконечное число фарсовых шутовских ситуаций. Но с самого начала исполнитель начисто отказывается от этого легчайшего для него беспроигрышного пути. Через всю роль явственно и ощутимо проходит сквозная тема горечи и обиды за попранное человеческое достоинство. Не случайно артист сделал своего героя несколько старше, чем это предусмотрено Островским. От этого еще пронзительнее, острее становилась боль за этого неприкаянного человека, всю жизнь ревностно, трогательно, бескорыстно служившего искусству всеми своими ограниченными возможностями и уже почти на старости лет вынужденного влачить существование жалкого приживала.
5: Ну, Аркадий, поужинал?
6: Поужинал.
5: Хорошо, тебя, братец, накормили?
6: Отлично. Умный человек, Геннадий Демьянович, нигде не пропадет.
5: Умный? Это ты про кого же?
6: Это я про себя.
5: Ну, кто ж тебе сказал, что ты умный? Ты, братец, не верь, тебя обманули.
6: Даже очень умный. Вот, во-первых, я ем с барского стола, я сказал, что так приучено у вас. А во-вторых, сошелся с ключницей. И по этому случаю Геннадий Демьянович занял у нее денег. Да еще у меня бутылка наливки в уголку подле кровати. Будто вакса.
5: Для первого дебюта не дурно, Аркашка. Ты, брат, старайся, играй свою роль хорошенько.
6: Я-то хорошо. Вы-то как?
5: Я нынче сделал хорошее дело.
6: Да, это хорошее. А еще лучше, как бы эти деньги...
5: Что?
6: Ампоше.
5: Я тебе такой ампоше задам.
6: Вот вы говорите, что умны, а гимназист-то, видно, умнее. Он здесь получше вашу роль-то играет.
5: Ну, какая роль, братец? Ну, что он такое? Мальчишка и больше
6: какая
5: ничего.
6: Какая роль? Первый любовник.
5: Чей?
6: Тетеньки вашей.
5: Любовник.
6: Он-то любовника играет, а вы-то простака.
5: Я? Простака?
6: Над которым смеются.
5: Надо мной смеются? Кто? Кто? Говори, несчастный, кто?
6: Тетенька с Булановым.
5: Проклятие.
6: Дураком называют.
5: Аркашка, да ты пьян, что ли?
6: Ну так что, что пьян? И горжусь этим.
5: Нет, нет, убить, убить, и кончено дело, и разговаривать нечего.
6: Ну да, как не убить? Руки коротки.
5: Он солгал. Бесстыдно солгал. А если... Если моя тетушка этот образец кротости и смирения, вот тогда я заговорю с ней по-своему. Посмеяться над чувством, над теплыми слезами артиста, нет, такой обиды не прощает ничего.
4: И по свойству своего характера, и по характеру своего дарования, Горин Горяйнов принадлежал к тем пытливым, неугомонным, вечно ищущим новых путей и возможностей художникам, которые никогда не довольствуются в искусстве уже достигнутым. Он всегда утверждал: величайшее счастье – найти себя в современности. И надо отдать ему должное, он неустанно боролся за это счастье. Его безмерно радовала каждая новая удача советской драматургии. С особенным творческим волнением приступал он к работе над новой современной ролью. В разные годы ему довелось играть в пьесах Луначарского, Маяковского, Бильбела, Цирковского, Тренева, Шкваркина, Ромашова, Штейна и других советских драматургов. И, как правило, его проницательная наблюдательность, богатейшая актерская фантазия – помогали приносить в литературный образ дополнительные, часто неожиданные существенные черты и детали сценической характеристики. В ряду лучших образов советского репертуара необходимо, безусловно, назвать профессора Линчицкого в пьесе Ромашова «Бойцы». Как говорил сам артист, он задался целью создать собирательный сценический образ советского профессора-энтузиаста. Краски для этого образа исполнитель черпал из самой жизни. Однако Горин Горяйнову так блестяще удался образ Линчицкого не только потому, что таких энтузиастов новой жизни он увидел в самой советской действительности, но еще и потому, что в нем самом всегда жил такой энтузиаст. Разве все то, что он рассказывает о советских ученых трудных лет гражданской войны, не относится и к нему самому? Оружием искусства, помогавшему армии и народу бороться, выстоять перед натиском контрреволюции. Разве все это не относится к нему, не захотевшему покинуть Ленинград в годы жестокой блокады, беспрерывных бомбежек и обстрелов? Разве не он, кусочком 200-го грамма капустную хряпу заев, как писалось о нем в одной из стен газет блокадного времени, из последних сил торопился в госпиталь к раненым бойцам, на сцену Дома Советской Армии, в радиостудию, чтобы своим всегда мажорным искусством добавить бодрости, оптимизма героическим защитникам родного города? К великому сожалению, не сохранилось записей выступлений Горин-Горяйнова в годы Великой Отечественной войны. Не успел он довести свои интереснейшие воспоминания до этих лет. Но те немногие записи, которые есть, теперь по праву входят в сокровищницу нашей фонотеки.
2: И в заключении нашей передачи послушайте отрывок из рассказа Бориса Анатольевича Горин-Горяйнова «А спектакль».
4: Звонок телефона. Я закашлялся и, сняв трубку, не мог сразу ответить. Кто-то истошно кричал и дул в телефон. «Алло! Да, алло, жену! Алло или не алло? Я вас спрашиваю». «Да-да, алло, слушаю. Кто говорит?» Вызывает Кронштадт. Просит организовать концерт получше и побольше номеров. У них флотский праздник. Лично я свободен, не знаю, как удастся с другими. Обязательно уговорите, братву, нам до зарезу хрипит телефон. Не подкачайте, ребятишки. С пропусками буду ждать на пристани. Отказать невозможно. С Кронштадтом у нас отношения почти родственные. Там всегда очень радушно встречают, горячо принимают артистов и подкармливают из последнего. В Кронштадте перебывали почти все из наших академических, и с концертами, и со спектаклями. Жаль только, что сообщение с островом временами бывает затруднительно, особенно во время ледостава и весенней ростепели. Сейчас зима кончилась, подули первые теплые ветры, но, говорят, лед крепок. Сколотили из незанятых артистов группу человек 12, поехали. Вернее, пошли к вокзалу. На вокзал прибыли все вместе и заблаговременно, часа в 3 дня. Поезд должен отойти в 4, но лучше быть пораньше, можно занять места. Расположились с большими удобствами в холодном нетопленном вагоне. К 4 часам удобств стало гораздо меньше. Публика набилась битком, висели на плечах, стояли на ногах, садились на колени. Но зато стало гораздо теплее, пожалуй, даже жарко. Скоро бешеный толчок дал знать, что подали паровоз. Паровоз с 30 минут подергал, потолкал переполненный состав, отцепился и ушел. Говорят, отправился за водой. Через 30 минут новый страшный толчок. С паровозом, однако, явно неблагополучно. Он долго дергал состав и, видимо, потеряв всякую надежду сдвинуть с места, вновь отцепился. В вагон заглянул кондуктор, вызывая добровольцев помочь грузить дрова. Добровольцев нашлось сколько угодно, и через час мы тронулись в путь. В Оренбаум прибыли в 9 часов. Рассчитывали приехать в Кронштадт на вейках, как это делали уже неоднократно, но сейчас это рискованно. На льду появилась наледь, под ней образовались предательские полыньи. Поедем на пароходе, которому накануне ледокол пробил путь. До морской пристани 2 километра. Но это даже хорошо, надо размяться. От неудобного сидения в вагоне одеревенели ноги. Хорошо бы по стакану чаю или хотя бы просто кипятку. Но все закрыто. Пароход оказался маленьким и невзрачным буксиром. Справится ли он со своей задачей? Знатоки ободряют. Вы не смотрите, что он маленький, он сильный. Вот только тесновато будет. И действительно, доехали в большой тесноте. Уже 10 часов. Публика, вероятно, разошлась. Концерт был назначен в 8. Но, вопреки ожиданиям, зал переполнен, и на лицах ожидающих незаметно ни малейшего неудовольствия. Когда мы проходили через зал на сцену, нас встретили бурными аплодисментами. Это сразу вознаграждает за все испытанные неудобства и дает отличную зарядку для предстоящего выступления. Ноги, позабыв усталость, сами несут за кулисы. Скорее, скорее начинать. Нельзя же часами заставлять публику сидеть в холодном зале, волнуются артисты. Начальник клуба смеется. Ничего, подождем. Братва понимает, что опоздание не по вашей вине. Вы отдохните немного. Вот чайку по стаканчику горяченького, а мы подождем. У нас иногда и до 12, и до часу ждут. Пока мы приготовляемся и приводим себя в приличный вид, в уборные на сцену то и дело заглядывают краснофлотцы. На их лицах улыбка удовольствия. Как будто увидали старых, закадычных друзей. Прибыли. Отлично. А мы думали, вас затрет, уже на помощь собирались выручать. Как доехали? Промерзли? Да вы не торопитесь, обогревайтесь. Здесь у буржуйки все-таки тепло. Мы подождем. Наперебой предлагают папиросы. Кто подставляет стул попрочнее, кто вытирает полой бушлата запылившееся зеркало, кто спешит вернуть лампочку поярче. Чувствуешь себя желанным гостем. Концерт проходит хорошо. Аплодисментам и вызовам нет конца. Потом нас угощают ужином. Дают все, что могут дать. Чай и по куску хлеба. Все веселы, довольны, острят наперебой. Мысль об обратном путешествии еще никому не приходит в голову. А это путешествие не за горами. В 4 часа утра мы уже должны выйти к пароходу. Сейчас 2. Собираемся в актерском общежитии. Это большая неуютная комната, одновременно и для мужчин, и для женщин. Множество кроватей выстроились рядами. На них соломенные подушки и тюфяки, прикрытые суровыми военными одеялами. Посередине прожорливая буржуйка. Ее щедро топят обломками красного дерева. Собираемся около нее, греемся. Все еще взвинчено успехом, никому не хочется спать. Да и смысла нет. Скоро в обратный поход. Шум, хохот, каламбуры, анекдоты. Такое настроение держится еще некоторое время у всех. Но вот кое-кто выдыхается, слабеет. Позевывает, прикрывая рот рукой. Некоторые вытягиваются на неуютных постелях. Скоро спят уже все поголовно, в ботах, в валенках, с саквояжами в руках. Смутно, смутно, не в ушах, а где-то в мозгу звенит чей-то энергичный голос. «Эй, померши, что ли? Вставать, 5-й час!» Вероятно, это во сне. Из всей силы кто-то трясет меня за плечо. Трудом открываю глаза, дюжая сторожиха гудит, как колокол. «Велели разбудить, а никто, ни гугушеньки. Да что вы все? Да кто ж так спит? Мы... Ох, тетя, пусти, я спать хочу». «А концерт у вас в городу, али нет нынче? Ведь на пароход не попадете, а он уже гудел». Слово «концерт» заставляет прийти в себя. Превозмогая неестественную сонливость, сажусь на постели. «Ох, тетя, у нас не концерт, а целый спектакль сегодня». «Спектакль! Ай, батюшки, они дрыхнут! Вставать! А не то за ноги постигаю!» Буксир еще ждет. Его здесь называют ледоколом, но это шутка. Это обыкновенный буксир. Ледоколов сейчас в Кронштадте нет. Отправка будет через 30 минут. Народу уже много. Из-за места трубы споры, там теплее. Наконец пароход переполнен. Хриплый свисток, и мы начинаем резать лед. Буксир медленно, шаг за шагом, пробивается через что-то твердое. И никак нельзя решить, идем мы вперед, назад или отбиваемся, стоя на месте. Каждая скрепа буксира трещит и стонет. Иногда через маленькие круглые иллюминаторы, посаженные под самым потолком, видны встающие на ребро и переворачивающиеся льдины. Пока не привыкнешь, жутковато.
7: Наступил июнь 1942 года.
8: А голос метронома все так же сопровождает блокадную жизнь. Первый месяц лета, то прозрачный, с бледно-розовым тающим небом, в котором как бы растворялись легкие пушистые облака, то пасмурный, дождливый, неприветливый. Еще было трудно, но все больше заводских труб дымило над городом. Заготовка и подача топлива стала регулярной, и электростанции, расположенные в городе, значительно увеличили выработку энергии. Кроме того, начались работы по прокладке подводного кабеля через Ладогу, и таким образом вскоре на подмогу ленинградской промышленности пришел ток Волховской ГЭС. На заводах полным ходом шло производство оружия, и всего, что нужно городу фронту. Горячо соревновались между собой рабочий с рабочим, бригада с бригадой, цех с цехом, и завод, находящийся в осажденном городе, со своим уральским товарищем в глубоком тылу, и соревнование между ними шло без скидок, на трудности шло всерьез, на равных правах. Да, это был не просто июнь. Это месяц, в котором было 22 число, и позади 365 дней войны. По мере нарастания непосредственной опасности для нашего города, Смольный стал боевым штабом по руководству обороной. Еще в августе 1941 года в «Ленинградской правде» было опубликовано воззвание за подписями маршала Ворошилова, секретаря Ленинградского областного и городского комитетов партии Жданова и председателя исполкома Ленинградского горсовета Попкова, в котором были такие слова: «Враг пытается проникнуть к Ленинграду. Никогда не бывать этому. Создадим в помощь действующей Красной армии отряды народного ополчения, выделим в ряды этих отрядов лучшие свои силы, самых смелых и отважных своих товарищей. Выполним наш священный долг советских патриотов». Горком партии постоянно проводил партийные мобилизации. Только с начала войны, по октябрь 43 года, ушло в армию по общим и партийным мобилизациям 64 800 членов партии и кандидатов в члены партии, и 185 000 комсомольцев. На предприятиях было организовано 150 боевых отрядов рабочих батальонов по 600 человек в каждом.
7: Ленинградские рабочие на митингах, собраниях, активах брали дополнительные обязательства по увеличению выпуска танков, пушек, снарядов, минометов.
8: Город наш стоял твердо, непоколебимо. В те летние дни побывал в Ленинграде писатель Александр Александрович Фадеев. Он вдумчиво присматривался ко всему, внимательно наблюдал нашу блокадную жизнь. И о своих впечатлениях рассказал сначала по радио, а затем в статье, напечатанной в «Ленинградской правде», озаглавленной «Что я видел в Ленинграде». Статья эта начиналась так. «Я прожил в Ленинграде около 2 месяцев. И то, что я узнал и увидел, раскрыло передо мной картины величия и силы человеческого духа, небывалой в истории». Писатель особо останавливается на своем знакомстве с девушкой-снайпером Ольгой Маковейской, которая во время боя была тяжело ранена. Вот как вспоминала об этом сама Ольга Алексеевна. Рассказ записан в 1947 году.
9: Я была ранена 27 октября на Невской Дубровке, на этом пятачке. Наверное, часов 7. Чем рано утром перешли в атаку. Это первая попытка прорвать блокаду к станции МГИ. Мы прорывались. Ну, здесь на поле боя мне очень мало пришлось побыть, поскольку уже ранило. Когда на пушке немцы занимали оборону, то у них на соснах везде снайпера сидели. А так как я в это время командира рот подбежала перевязывать, когда я к нему подбежала, ну, в общем, конечно, подползла, там бежать невозможно было, ну, как могла быстро в это время. Я начала его перевязывать на плащ-палатке, мне вынуждено было, я не могла с ним справиться одна, подполз ко мне санитар, и в это время я вынуждена была стоять на колени, я уже забыла здесь вообще.
10: Когда поднялись, то?
9: Поднялась, то в это время я только, ну, я даже не почувствовала, в общем, маленький толчок, как потом припоминаю, но я даже не почувствовала это ранение.
10: А пуля, между прочим, прошла насквозь?
9: Да, прошла насквозь, но после ранения я очень быстро поправилась, несмотря на то, что пуля на сантиметр прошла от сердца, она отклонение получила благодаря тому, что в карманчике в гимнастерке у меня оказался такой слой документа, вот комсомольский билет, наш студенческий, он у меня сейчас сохранился пробитой пулей. И ударившийся этот слой картона, она срикошетила немножко. Вот это мне спасло жизнь.
10: Я знаю, что Ольга Константиновна Маковейская слушает сейчас нашу передачу. После войны она окончила институт и долгие годы работала агрономом. Теперь же наша славная землячка на пенсии. На днях отметила день своего рождения. Пользуюсь случаем, чтобы поздравить Ольгу Константиновну и с личным праздником, и с нашим общим ленинградским днем снятия блокады. Желаю вам, дорогой человек, здоровья, всяческого благополучия. И вот стихи, которые в вашу честь написал в 1942 году прекрасный русский поэт Александр Прокофьев и сам прочел эти стихи у нашего микрофона.
11: Снайперу Ольге Маковейской. Тебя я вижу золотистую, в неясной дали полевой, не под платочком, под батистом, а под пилоткой боевой. Тебя с винтовкою подружкою я вижу, глаз не отведу, всю с развеселыми веснушками, идущей в воинском ряду. Давно ли по жордочке колоденьке ты пробегала до ручья? Давно ли ходила ты в коротеньком, сама от счастья не своя? Давно ли запевки колыбельные все до одной распела мать? Теперь за сосны корабельные ты прибежала воевать. Теперь с винтовкой и подружкой ты в боевом идешь ряду. Вся с развеселыми веснушками увижу, глаз не отведу.
12: Июль 1942 года.
10: С одного из участков фронта обращается к своим близким танкист Владимир Козлов. Пленка, сохранившаяся в архиве.
13: Здравствуй, дорогая мама, брат Вася, Вера и Настя. Я жив, здоров, нахожусь на передовых, бью немцев из своей пушки. Вернусь домой, будешь гордиться мною, мама. Даю тебе слово, в бою не отступать ни на пять, до последней капли крови обрать свою родную землю и, не щадя сил, гнать немца.
10: Дальше, к сожалению, запись была испорчена, и вам будет трудно разобрать, что говорит Владимир Козлов. Но я сумел уловить, он рассказывает матери о последнем своем бою, когда его танк, прорвавшись вперед, уничтожил огневые точки гитлеровцев и зашел в тыл к врагу. Фашистам удалось подбить машину, танк Козлова загорелся, и потушить пожар не удалось. Тогда Владимир с трудом вылез из танка и еще вытащил из машины раненого своего друга Мишу Юрищева. Ну, а дальше голос солдата зазвучал яснее, и вот что говорит сам Владимир Козлов.
13: Миша был тяжело ранен. Я схватил его на руки и понес дальше от танка, и вовремя. Взорвались баки с горючим, а потом начали рваться снаряды. Мне пришлось залечь. Решил, умру, а друга выручу. Прямо на меня ползли два автоматчика. Я выждал и подпустил метров на 15, бросил гранату, единственную. Снял я комбинезон, положил на него Мишу, попробовал тащить. Куда там? Нельзя. Стонет. Вижу, тяжело ему. Лег возле него. На рассвете встретил свой танк. Я сел рядом с Мишей на жалюзах, и мы прорвались к своим. Кончаю. Я сегодня в резерве, но к бою готов. До свидания, родные. До скорой встречи после победы над врагом. Ваш Владимир Козлов.
12: Да, но до победы было еще не близко. И по каким дорогам прошел танк Владимира Козлова, и как сложилась его судьба, это нам неизвестно. Итак, июль 1942 года. Ленинград демонстрирует свое мужество и стойкость. Об этом и песня композитора Александра Владимирцева, сочиненная в те дни и полная надежды, несмотря ни на что.
14: Иду по знакомой дорожке, вдали голубеет крыльцо. Я вижу в открытом окошке твое дорогое лицо. Может, встретишь, улыбнешься, может, строго сдвинешь бровь, может, вспомнишь с трудом, может, вспыхнет огнем твоя нежная любовь. Может, вспомнишь с трудом, может, вспыхнет огнем твоя нежная любовь. Ты взглядом меня провожала под песню холодных ветров. Ты мне ничего не сказала и все рассказала без слов. Скажу я тебе, между прочим, сберег я в суровой борьбе твой шелковый белый платочек,

0: опять обстрелы. Впрочем, они уже не могли нарушить размеренного хода ленинградской жизни. Нас уже достаточно пугали в сентябре-ноябре бомбежками, в январе-феврале голодом, а обстрелами постоянно, все время, каждый день. Но время-то уже было другое. И на земле, и в воздухе все больше побед одерживали советские воины. Репортажи из подразделения балтийских летчиков. Говорит младший лейтенант Бычков. В тот день за отвагу и героизм, проявленные в первом своем бою, ему был вручен орден боевого Красного Знамени. И он так рассказывал нам про этот бой.
1: У них было 40 машин, а мы шли восьмеркой. Так ведь всей восьмеркой вернулись на аэродром, а фашисты не досчитались тогда 13 самолетов. У меня товарищи были боевые, поэтому я хоть и впервые ввязался в драку, чувствовал себя уверенно, ну и сбил «Фиат». Да это не очень удивительно. Разве «Фиат» от Лавочкина уйдет? В других боях я сбил еще 2 фашистских самолета.
2: В августе 42-го года на улицах города уже весело позвякивали многие трамвайные маршруты. Велосипедисты энергично крутили педалями. Из открытых окон учреждений раздавался ритмичный стук пишущих машинок и резкие телефонные звонки. Вечером возле театра имени Пушкина, куда переехала музыкальная комедия, было можно услышать довоенное, нет ли лишнего билетика. А 9 августа в переполненном большом зале филармонии впервые прозвучала 7-я симфония Шостаковича.
3: Это было событие необычайное, и его надо прокомментировать. Известно, что осенью и зимой 1941 года Дмитрий Дмитриевич Шостакович в условиях, совершенно неподходящих для музыкального творчества, под гул зенитных орудий и разрыва бомб, писал свою 7-ю симфонию, которую впоследствии народ назвал гимном ленинградской доблести. Первое исполнение симфонии состоялось весной 1942 года в Куйбышеве. Играл оркестр Большого театра под управлением дирижера Самосуда. Затем симфония была исполнена в Москве, Новосибирске, в Лондоне. Но естественно, что ленинградские музыканты, вернее, единственный в Ленинграде коллектив оркестра радиокомитета, был просто одержим мечтой исполнить эту симфонию. Партитуру ее доставил в Ленинград специальный самолет. На помощь пришел ленинградский горком партии, и из частей фронта состав оркестра пополнился недостающими музыкантами. Об этом вспоминает дирижер оркестра Карл Ильич Элиасберг.
4: Нужно сказать, что больше всего нас удивило то, что с утра 9 августа в городе было тихо. Не было ни одной тревоги и не было ни одного обстрела. Секрет этот выяснился гораздо позднее. После концерта ко мне в артистическую зашли все партийные руководители Ленинграда и маршал Говоров. Впрочем, маршалом он тогда еще не был. Но он был командующим Ленинградским фронтом. Все очень тепло поблагодарили, расспрашивали, как все это удалось сделать, как мы работали. А уходя, маршал Говоров сказал фразу, которую я не понял. Он мне сказал: а мы сегодня для вас тоже поработали. Переспросить я не рискнул. А выяснилось это ровно через 20 лет, когда в «Ленинградской правде» появился приказ, отданный артиллерии Ленинградского фронта о подавлении батарей противника, отданный специально для того, чтобы дать нам возможность спокойно сыграть 7-ю симфонию Шостаковича. Тогда я понял фразу, сказанную Говором 9 августа после исполнения симфонии: а мы для вас тоже сегодня хорошо поработали. Этот концерт войдет в историю осады Ленинграда. Мы понимали, что все это очень важно и в общественном, и даже в политическом отношении. Ленинград живет, Ленинград борется, Ленинград существует.

0: О сентябре 42 года скажем коротко. Он был месяцем напряженного труда, высокого накала особой ленинградской требовательности. Готовясь к зиме, мы представляли себе все ее трудности. Слишком еще жива была в памяти зима предыдущая. Но ленинградцы уже знали, что страшнее не будет. А если и будет, то все равно мы все одолеем, все равно выдержим. Вот и мастер с Кировского завода Николай Алексеевич Варламов может это подтвердить.
1: И мы работали хоть днем, хоть ночью, в любой момент. И на работу, и в бой. Это все такие обычные явления вот, из трудовой, как говорится, военной жизни. Обычные. Надо сутком работать. Сутком работали. Под снарядом, под всем. Просто лишь бы сделать.
2: Фронту все наши силы. Под этим лозунгом трудились рабочие на предприятиях. Под этим лозунгом кировцы помогали ремонтировать танки, вышедшие прямо с боя. Рабочие Балтийского завода помогали морякам военного флота и Ладоги ремонтировать корабли. Рабочие металлического завода строили танки.
3: Это обычная повседневная работа, которой руководил Смольный. Этот самоотверженный труд рабочих в полуразрушенных цехах вселял в каждого ленинградца уверенность – врагу никогда не овладеть великим городом.
0: Мы продолжаем оглядываться на месяцы блокадной жизни. Время идет, и вот уже ноябрь 42-го года наступил. Праздник был отмечен выступлением по радио руководителей города, представителей заводов, деятелей искусств. Торжественные собрания состоялись только по районам. Но в такой день, как вы сами понимаете, всегда хочется сделать что-нибудь приятное знакомому, другу, близкому. А тогда подарками могли быть и доброе слово, и дружеская улыбка, и песня. Вот такая.

0: окно.
1: Эту песню сочинил композитор Владимир Алексеевич Маклаков.
2: Да, эта песня была специально написана к 7 ноября 1942 года. Я тогда служил в ансамбле песни и пляски 23-й армии. Мы получили приглашение на концерт, который должен был состояться в Выборгском районе. Хотелось сделать товарищам что-нибудь приятное, и мы с поэтом Гризаровым написали песню «Выборгская сторона». Тогда она и была впервые исполнена. Мне очень приятно, что песню не забыли, что она живет, и что вы о ней.

Хорошая песня не забывается. Она всегда рядом, как друг, как верный товарищ.

Он в город не пустит врага никогда, за ним поднялась, как стальная стена, вся

0: поднимает священное гвардейское знамя. Клянемся, до последнего дыхания, до последней капли крови.
1: 19 ноября 1942 года. Невдалеке от передовой, в районе Невской Дубровки, на огромной поляне, укрытой лесом, звучали эти слова гвардейской клятвы. Гвардеец — это сплав смелости, отваги, железной дисциплины и стойкости, словом, солдатский образец. И вот 45-я наша ленинградская дивизия на деле в жестоких боях с врагом утвердила свое право носить высокое имя «Гвардия». Я говорю об этом сегодня с особым чувством, потому что хотя гвардейский строй и предел, ничего не поделаешь, время неумолимо, но многие бойцы 45-й здравствуют и поныне. И через все эти годы пронесли они и сохранили дух солдатского братства, светлую и верную память о тех, кто ушел из жизни, сражаясь за Ленинград, за Родину. Слава 45-й, ее дела, традиции и этот живой голос дивизии, ее могучая,
0: клянемся,
1: сохранится навсегда.
0: Стойко, не зная страха, храбро, по-гвардейски, бить фашистскую нечисть. Клянемся, умножить славные традиции русской гвардии. Да здравствует наша победа!

0: Миновало 500 дней борьбы не на жизнь, а на смерть. Нам никто ничего утешительного не сообщал. Но вот, оглядываясь сейчас на прошлое, восстанавливая в памяти декабрь 42-го, отчетливо вспоминаешь, да, город был туманен, хмур и мрачен. Да, угнетали усилившиеся опять обстрелы. Но что-то такое происходило, что никто не мог объяснить. Предчувствовались какие-то события, необыкновенные изменения к лучшему. Это ощущение буквально носилось в воздухе, передавалось от человека к человеку. Может быть, это были слухи, но слухи приятные, радостные. И когда, скажем, в очереди какая-нибудь старушка доверительно сообщала: «Вы знаете, наши-то уже МГУ взяли», никто ее слов не опровергал, хотя сам такого не слышал. Каждому просто хотелось в это верить. Вероятно, именно такой силой убежденности и были произнесены слова поэта и воина Николая Тихонова, который сказал тогда по радио: «Ленинград непобедим, он уничтожит под своими стенами всех гитлеровских разбойников. Ленинград бессмертен, как сама жизнь». Да, теперь это уже не военная тайна. В декабре 1942 года на Ленинградском фронте мы готовились перейти от обороны к наступлению и уже активно проверяли свои силы. Репортаж с переднего края в районе Невской Дубровки, говорит сержант Николай Гуськов.
1: «Мои товарищи, идут у нас горячие. Немец крепко цепляется за каждый клочок земли. Но мы его все равно вышибем. Каждый солдат сейчас забыл об устали и силу чувствует в себе богатырскую. Так велели сказать мне по радио бойцы моего подразделения. Пришла пора, мы можем и должны уничтожить фашистскую мразь. Жизни не пожалеем, а своего добьемся». Это говорил товарищ старший сержант Николай Гуськов.
2: Был январь 1943 года, привычные для всех ленинградцев будни с метрономом в репродукторах, обстрелами, которые участились, бомбежками, они стали чуть реже, а в остальном все как будто было по-прежнему обыкновенно и холодно по-зимнему, и еще голодно по-блокадному. Хотя, вы знаете, за лето и осень мы довольно крепко свое здоровье укрепили овощами с огородов и запасами от щедрой поддержки Родины через Ладогу, так что силы у нас прибавилось, а настроение, да что там говорить, настроение у ленинградцев в январе 43-го года было несказанно великолепным. Ведь все чаще и чаще можно было наблюдать на улицах такую картину. Идут пешеходы, идут, и вдруг останавливаются, и прислушиваются к чему-то, и устремляют свои взгляды вдаль, и такая напряженность на лицах. Мы уже знали, где-то там на фронте в эти дни началось долгожданное наступление наших войск. И нет, нам это не казалось. Все явственнее издалека доносилось уханье наших батарей. Почему именно наших, никто не мог сказать. Артиллерийская канонада, своя или вражеская, не имеет, как известно, особых звуковых отличий. Но все же в привычной для горожан пушечной симфонии люди наши различали что-то неожиданное для себя и приятное. Мы не говорили об этом вслух, точно боялись, что не к месту сказанное слово может как-то помешать тому, что происходит на фронте, или что-то изменить и нарушить. А гул канонадный ширился, нарастал и отзывался в нашем сердце как самая торжественная и радостная музыка. Ибо мы уже, повторяю, были уверены, знали, что наступление на фашистов под Ленинградом началось. Началось!
3: Во имя Родины и долга на бой! Сегодня наш черед. Мы ждали молча, ждали долго. И слово сказано вперед. И как всегда у Ленинграда простое строгое лицо. Вперед, орлы, ломай блокаду, ее железное кольцо.
2: Эти поэтические строчки, выражавшие мысли и чаяния всех ленинградцев, прочел по радио поэт Михаил Дудин.
3: Вперед, орлы, ломай блокаду, ее железное кольцо.
4: Ленинград, огонь, первое готово, первое орудие.
2: События развертывались стремительно. Они начались в ночь на 12 января. И вот эпизоды, относящиеся к самому началу сражения.
5: Заговорили, загрохотали орудия всех калибров.
4: Третье орудие!
5: Дымом заволокло горизонт. Гул-гул, вот такой сплошной гул стоял нескончаемо несколько дней над Ленинградом. Орудия накаливались, пузырилась краска. На 30-градусном морозе бойцы обливались потом, сбрасывали ватники с себя. Действия наземных сил дружно поддерживала авиация. Бомбардировщики и штурмовики конвейером ныряли, пикировали на вражеском.

0: Точенное сопротивление фашисты оказали в
1: музыкального искусства, так и в среде искушенных профессионалов, отметивших это граммофонное издание высшими наградами и премиями. Это гран-при Французской академии звукозаписи имени поэта Шарля Кро, одного из изобретателей фонографии, приз Японской ассоциации граммофонных критиков, специальные премии музыкальной прессы Федеративной Республики Германии и Соединенных Штатов Америки. При этом особо отмечалось, что Россини искрометно жизнерадостный и блестяще виртуозный, каким он прежде всего живет в нашей памяти, дополнен здесь представлением о Россини высокопоэтичным, трепетном лирике и даже трагике. Судя по всему, композитор и мечтал запечатлеться для потомков в этих различных ипостасях своего творческого гения, ибо, по воспоминаниям его парижского друга Сен-Жоржа, на вопрос, что он больше всего любит из написанного им, Россини ответил: «Я надеюсь, меня переживут весь «Севильский цирюльник», второй акт Вильгельма Телля, сцена заговора и клятвы повстанцев, и песня Дездемоны об Иве из Отелло». Позднее замечательная музыка предсмертной сцены Дездемоны из Отелло Верди как бы затмила воспоминания об Иве Россини, несомненно вдохновлявшей маэстро из Бусетто на поиски собственного решения, как передать в опере звучание высокой поэзии Шекспира. Но благородство и красота мелодии Россини также заслуживают внимания. Звучит песня об Иве и сцена с Эмилией из последнего акта оперы Россини «Отелло». Дездемона Монсеррат Кабалье, Эмилия Коринна Вотца, дирижер Карло Феличе Челларио.

1816 году на премьере оперы Россини «Отелло» в Неаполитанском театре «Дель Фондо» партию Дездемоны исполнила знаменитая примадонна-испанка Изабелла Исабель Кольбран, ставшая впоследствии женой композитора. Специально для нее, в расчете на выдающееся вокальное дарование Кольбран, Россини написал большинство своих произведений, относящихся к жанру опера-серия, серьезной оперы. Вообще, тема Россини и Испания, естественно возникающая в связи с разговором о выступлениях Монсеррат Кабале в операх классика Бельканто, имеет многообразные проявления. Первым, и, как утверждали, непревзойденным Альмавивой в «Севильском цирюльнике», был испанский тенор и крупнейший педагог-вокалист своего времени Мануэль Гарсия, дочери которого Мария Малибран и Полина Вердо Гарсия снискали себе мировую славу прежде всего в россиниевском репертуаре. В конце жизни композитор еще раз стал свидетелем исполнительских триумфов в «Севильском цирюльнике», теперь уже уроженки Мадрида Аделины Патти. Таким образом, выступая в операх великого итальянца, Монсеррат Кабале нередко является преемницей своих прославленных соотечественниц. Так обстоит дело и с «Армидой», написанной Россини на сюжет одной из поэм Торквато Тассо. Сюжет этот весьма популярен в мировой оперной литературе, так как его использовали многие композиторы, включая Люли, Гайдна, Глюка, Керубини, Сальери, Мысливичика и Дворжика. На премьере оперы в 1817 году «Армиду» пела Изабелла Кольбран. О вокальном мастерстве и блестящей технике звуковедения Монсеррат Кабале можно судить по арии «Армиды», которую даже сама Кольбран называла номером феноменальной трудности.

Вокальная музыка была истинной стихией творческого дара Россини. Недаром его имя стало подлинным символом искусства бельканто, искусства прекрасного пения. В отроческие годы Джоаккино великолепно справлялся с партиями сопранистов, роли подростков и юношей, в кочующей по всей Италии оперной труппе, возглавляемой его отцом. И лишь успех на композиторском поприще заставил молодого маэстро отказаться от карьеры певца. Современники вспоминали, что у него был чудесный баритон, и что выходную арию «Фигаро» из «Севильского цирюльника» он исполнял с таким блеском, легкостью и виртуозностью, каких тщетно было бы добиваться от самых признанных оперных артистов той эпохи – Пеллегрини, Галли, Лаблаша. Он досконально изучил и умел использовать все возможности человеческого голоса и тайны певческого искусства. Для своей любимой певицы Мариетты Альбони он составил даже сборник вокальных упражнений. Россини всегда говорил, что он писал музыку прежде всего для пения. И потому такая уникальная оперная артистка наших дней, как Монсеррат Кабалье, нашла в его наследии благодарнейший материал для демонстрации своего прекрасного голоса, безупречно отшлифованной техники вокализации, музыкальности, истинно испанского темперамента. Пожалуй, наиболее убедительный пример этого – исполнение ею финального рондо «Елены» из оперы Россини «Дева с озера», в котором героиня прославляет всепобеждающую силу любви и торжество, претерпевшей все испытания верности. Эта ария и завершит наш рассказ о россинивских партиях замечательной испанской певицы –

Одна из наиболее интересных премьер лондонского музыкального сезона 1958-59 годов состоялась не в концертном зале. В Лондоне вышла в свет книга Бенджамина Бриттона «Чудесный мир музыки». Выдающийся английский композитор, завоевавший признание и славу везде, где звучала его музыка, почетный доктор крупнейших университетов мира, лауреат многих премий Бриттон, обращается в этой книге, написанной совместно с музыковедом Имаджен Холст, к детям и юношеству. С любовью и подлинной увлеченностью беседуют авторы книги о музыке с самыми маленькими слушателями. Но подобно великим музыкантам прошлого, Шуману, Чайковскому и другим, подобно своим старшим современникам Белла Бартоку и Сергею Прокофьеву, Бриттон не только говорит с детьми о музыке. Он создает для них целый ряд сочинений, отмеченных печатью высокого мастерства и вместе с тем учитывающих особенности восприятия музыки детской аудитории. Характерной чертой этих произведений является то, что дети не только слушают музыку, но и принимают участие в ее исполнении. Таковы детские оперы Бриттона «Маленький трубачист» и «Ноев ковчег». Подавляющее большинство ролей в этих операх, а также многие партии в оркестре, исполняются детьми, а в качестве хора, активно участвующего в действии, выступают слушатели, дети, сидящие в зале. Представление, в котором идет «Маленький трубачист», включает в себя подготовку и репетиции оперы и носит красноречивое название «Давайте ставить оперу». Когда-то Константин Сергеевич Станиславский обронил удивительно верное замечание: «Для детей нужно играть так же, как и для взрослых, только лучше». Неизвестно, знаком ли был Бриттон с этим высказыванием Станиславского, но что он, безусловно, придерживается такого же взгляда, бесспорно. Оттого, например, его знаменитые вариации фуга на тему Перселя, носящие подзаголовок «Путеводитель по оркестру для юношества», с восторгом принимаются не только юными слушателями, но и искушенными любителями музыки во всем мире. В самом начале своего творческого пути молодой композитор создает произведение, обращенное к юношеству. «Простая симфония» в списке опубликованных сочинений Бриттона стоит на 4-м месте. Композитор закончил ее в феврале 1934 года, едва перешагнув порог своего 20-летия. Но кто сейчас знает, сколько детских и юношеских опытов предшествовало первым опубликованным партитурам? Начав с игры на фортепиано, одаренный мальчик уже в 6-летнем возрасте записывает свои первые музыкальные впечатления. А к окончанию общеобразовательной школы 16 лет он автор 10 фортепианных сонат и сюит, 6 струнных квартетов, множества песен и мелких фортепианных пьес и даже симфонии. Свидетельство ранней, поистине выдающейся музыкальной одаренности. На титульном листе партитуры мы читаем: «Простая симфония для струнного оркестра. Сочинение Эдварда Бенджамина Бриттона. Редакция Бенджамина Бриттона». Что же скрывается за этой шутливой надписью? Эдвард Бенджамин Бриттон – таково полное имя мальчика, родившегося 22 ноября 1913 года в маленьком рыбачьем поселке Лоустофте на восточном побережье Англии. Бенджамин Бриттон – 20-летний композитор, уже пользовавшийся ко времени создания простой симфонии известностью. В предисловии к партитуре Бриттон пишет: «Простая симфония полностью основана на материале пьес, написанных композитором в возрасте 9-12 лет. Хотя развитие этих тем во многом совершенно новое, симфония содержит ряд мест, целиком заимствованных из ранних пьес. Детская непосредственность, простота выражения, граничащая порой с наивностью,
отличают эту поистине простую симфонию. Вместе с тем произведение написано рукой мастера, уверенно овладевающего музыкальной формой, экономно и виртуозно использующего выразительные возможности струнного оркестра. «Я люблю сочинять для меньших составов инструментов», — говорит Бриттон, «и считаю предосудительной тенденцией современных слушателей ожидать от оркестра только перегруженных громкозвучных эффектов». Название частей простой симфонии – «Шумливое бурре», «Игривое пиццикато», «Сентиментальная сарабанда», «Резвый финал» – казалось бы, характеризует сочинение как сюиту, основанную на сопоставлении контрастных, подчеркнуто жанровых эпизодов. Однако используемые Бриттоном приемы симфонического развития музыкальных тем свидетельствует о том, что перед нами действительно симфония, несложная по языку, необычайно лаконичная и в то же время внутренне цельная. Открывающая симфонию «Шумливое бурре» – своеобразное преломление старинного французского танца. Вслед за энергичными вступительными аккордами появляется главный мелодический образ первой части, заимствованный из фортепианной сюиты, написанной 12-летним Бриттоном.

Ритмически острому рисунку первой темы контрастирует обаятельная распевная мелодия песни, сочиненной, как свидетельствует авторское примечание, в 10-летнем возрасте.

Обе музыкальные темы, сплетаясь в ясном и в то же время классически строгом развитии, образуют стройное гармоничное целое. Вторая часть симфонии, игривая пиццикато, родственна по духу только что отзвучавшей музыки. Блестяще использован композитором прием игры на струнных инструментах пиццикато, то есть щипком. Филигранная отделка, неистощимый юмор и мелодическая изобретательность отличают это своеобразное скерцо. Прообразом его послужили пьесы, когда-то записанные в нотной тетради 11-летнего мальчика. В крайних разделах части использовано фортепианное скерцо.

Сентиментальная сарабанда – несомненно лучшая часть симфонии, ее лирическая вершина. Скорбная, классически сдержанная мелодия, запеваемая скрипками на фоне глубоких басов – одно из вдохновеннейших созданий Бриттона. Даже и в зрелом возрасте композитор нечасто достигал такой волнующей, трогательной простоты выражения. Мелодия эта – счастливая находка 12-летнего автора фортепианной сюиты.

полна задумчивого очарования, светлой грусти, вторая вальсообразная тема, оттеняющая суровую скорбь вступления. Маленький Бен симпровизировал этот вальс 9 лет от роду.

Резвый финал, сжатая, быть может, самая лаконичная часть цикла. Своим строением она напоминает шумливое бурре. Энергичная тема вступления заимствована из фортепианной сонаты номер 9, датированной 1926 годом. Композитор ушел тогда 13-й год.

0: Заключительные страницы финала возвращают музыку к господствующему настроению симфонии, яркому по-моцартовски светлому жизнеутверждению. Итак, слушайте простую симфонию Бенджамина Бриттона. Первая часть – шумливое бурре, вторая часть – игривое пиццикато, третья часть – сентиментальная сарабанда, четвертая часть – резвый финал.
1: Моим стихам, написанным так рано, что и не знала я, что я поэт, сорвавшимся, как брызги из фонтана, как искры из ракет, ворвавшимся, как маленькие черти, в святилище, где сон и фимиам, моим стихам о юности и смерти, нечитанным стихам, разбросанным в пыли по магазинам, где их никто не брал и не берет, моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед. Молодость моя, моя чужая молодость, мой сапожок непарный, воспаленные глаза сужая, так листок срывают календарный. Ничего из всей твоей добычи не взяла задумчивая муза. Молодость моя, назад не кличу, ты была мне ношей и обузой. Ты в ночи начесывала гребнем, ты в ночи оттачивала стрелы, щедростью твоей давясь, как щебнем, за чужие я грехи терпела. Скипетр тебе вернув до сроку, что уже душе до яств и брашна? Молодость моя, моя морока, молодость, мой лоскуток кумашный. Скоро уж из ласточек в колдунье, молодость, простимся накануне, постоим с тобою на ветру, смуглая моя, утешь сестру. Полыхни малиновую юбкой, молодость моя, моя голубка, смуглая, разор моей души, молодость моя, утешь, спляши, полосни лазоревую шалью, шалая моя, пошелевали досыта с тобой, спляши, ошпарь, золотце мое, прощай, янтарь. Неспроста руки твоей касаюсь, как с любовником с тобой прощаюсь. Вырванная из грудных глубин, молодость моя, иди к другим. На назначенное свидание опоздаю. Весну в придачу, захвативши, приду седая. Ты его высоко назначил. Будут годы идти, не дрогнул вкус Офелии к горькой рути. Через горы идти и стогны, через души идти и руки. Землю долго прожить, трущоба, кровь, и каждая капля заводь. Но всегда стороной ручьевой лик Офелии в горьких травах, той, что страсти хлебнув, лишь ила нахлебалась снопом на щебень. Я тебя высоко любила, я себя сохранила в небе. Не хочу ни любви, ни почестей, опьянительны ни подка. Даже яблочко мне не хочется соблазнительного с лотка. Что-то цепью за мной волочится, скоро громом начнет греметь. Как мне хочется, как мне хочется потихонечку умереть. Склоняются низко цветущие ветки, фонтаны в бассейне лепечут струи. В В тенистых аллеях все детки, о, детки в траве, почему не мои? Как будто на

женское счастье мое. Вчера еще в глаза глядел, а нынче все косится в сторону. Вчера еще до птиц сидел, все жаворонки нынче вороны. Я глупая, а ты умен, живой, а я остолбенелая. О, вопль женщин всех времен, мой милый, что тебе я сделала? И слезы ей вода, и кровь вода, в крови, в слезах умылася. Не мать, а мачеха, любовь, не ждите ни суда, ни милости. Увозят милых корабли, уводит их дорога белая, и стон стоит вдоль всей земли. Мой милый, что тебе я сделала? Вчера еще в ногах лежал, равнял с китайскую державою, в раз обе рученьки разжал, жизнь выпала копейкой ржавою. Где-то убийцей на суду стою, не милая, не смелая. Я и в аду тебе скажу, мой милый, что тебе я сделала? Спрошу я стул, спрошу кровать, за что терплю и бедствую? Отцеловал колесовать, другую целовать ответствуют. Жить приучил в самом огне, сам бросил в степь заледенелую. Вот что ты, милый, сделал мне, мой милый, что тебе я сделала? Все ведаю, не прикословь, вновь зрячая, уж не любовница. Где отступается любовь, там подступает смерть садовница. Само что дерево трясти, в срок яблоко спадает спелое. За все меня прости, мой милый, что тебе я сделала? Я вижу тебя, черноокой разлука, высокой разлука, одинокой разлука, с улыбкой, сверкнувшей, как ножик, разлука, совсем на меня не похожей разлука, на всех матерей, умирающих рано, на мать и мою ты похожа, разлука, ты также вуаль оправляешь в прихожей, ты, Анна, над спящим Сережей, разлука. Стрясается, в дом забредешь желтоглазый, цыганкой разлука, молдаванкой разлука, без стука разлука, как вихрь заразный, к нам в жилы врываешься, лихорадкой разлука, и жжешь, и звенишь, и топочешь, и свищешь, и ревешь, и ракочешь, и разорванным шелком, серым волком разлука, не жалея ни деда, ни внука, разлука, филином птицы разлука, степной кобылицы разлука. Не потомком ли Разина, широкоплечим, ражим, рыжим, я погромщиком тебя увидала, разлука, погромщиком, выпускающим кишки и перины. Ты нынче зовешься Мариной, разлука. Не так уж подло и не так уж просто, как хочется тебе, чтоб крепче спать. Теперь иди, с высокого помоста кивну тебе опять. И, удивленно подымая брови, увидишь ты, что зря меня чернил, что я писала чернотою крови, не пурпуром чернил. Никто ничего не отнял, мне сладостно, что мы врозь. Целую вас через сотни разъединяющих верст. Я знаю, наш дар не равен, мой голос впервые тих. Что вам, молодой державин, мой невоспитанный стих? На страшный полет крещу вас. Лети, молодой орел, ты солнце стерпел, не щурясь. Юный ли взгляд мой тяжел?
нежней и бесповоротней,

0: Никто не глядел вам вслед. Целую вас через сотни разъединяющих лет. Неподражаемо лжет жизнь, сверхожидания сверх лжи, но подражанию всех жил можешь узнать жизнь. Словно во ржи лежишь, звон синь. Что во лжи лежишь, жар вал, бормот сквозь жимолость ста жал. Радуйся же, звал. И не кори меня, друг, столь заворожимы у нас тел души, что вот уже лбом в сон, ибо зачем пел в белую книгу твоих тишизн, в дикую глину твоих да, тихо склоняю облом лба, ибо ладонь — жизнь. Безумие и благоразумие, позор и честь — все, что наводит на раздумье, все слишком есть. Во мне все каторжные страсти слились в одну. Так в волосах моих все масти ведут войну. Я знаю весь любовный шепот, ах, наизусть. Мой 22-летний опыт — сплошная грусть. Но облик мой невинно розов, что ни скажи. Я виртуоз из виртуозов в искусстве лжи. В ней запускаемый, как мячик, ловимый вновь моих прабабушек-полячек, сказалась кровь. Лгу от того, что по кладбищам трава растет, лгу от того, что по кладбищам метель метет, от скрипки, от автомобиля, шелков, огня, от пытки, что не все любили одну меня, от боли, что не я невеста у жениха, от жеста и стиха для жеста и для стиха, от нежного буа на шее. И как могу не лгать, раз голос мой нежнее, когда я лгу? Я помню первый день младенческое зверство, истомы и глотка божественную муть, всю беззаботность рук, всю бессердечность сердца, что камнем падало и ястребом на грудь. И вот теперь, дрожа от жалости и жара, одно — завыть, как волк, одно — к ногам припасть, потупиться, понять, что сладострастью кара — жестокая любовь и каторжная страсть. Умирая, не скажу «была», и не жаль, и не ищу виновных. Есть на свете поважнее дела страстных бурь и подвигов любовных. Ты, крылом стучавший в эту грудь, молодой виновник вдохновения, я тебе повелеваю будь! Я не выйду из повиновения.
1: Вам привет от бабы Леры. Уж сколько лет прошло, а я до сей поры слышу эти слова. Они звучат в телефонной трубке то мужскими, то женскими голосами, как пароль странного братства незнакомых людей, как сигнал из одиночества. Баба Лера. Вечная полуулыбка на запавших губах, добрые морщинки и горькие глаза. Горькие даже тогда, когда баба Лера смеялась, а она очень любила смеяться. Знаете, Алиса Конан рассказывала мне, что 16 лет начала дневник с фразы «Я очень хочу страдать». Смешно, но я тоже решила вести дневник в 16, но начало у меня было иное. Я очень хочу умереть счастливой. Шел 1963 год. Первое лето нашего знакомства, и на следующий день после разговора о девичьих дневниках и мечтаниях я пошел за 14 километров в Красногорье. Я купил самую толстую тетрадь, какая сыскалась, вывел на титульном листе «Дневник» и сам написал первую фразу: «Дорогая баба Лера, живите долго, дарите людям счастье». Баба Лера неторопливо надела очки, внимательно прочитала восторженное вступление, затем столь же неторопливо сняла очки и задумчиво постучала ими по тетради. Дарить счастье – это талант, а талант всегда живет меньше, чем надо. И вообще, мне кажется, что следует прибавлять жизнь к годам, а не годы к жизни, уважаемый Борис Львович. Баба Лера всех называла по имени и отчеству, делая исключение лишь для единственного человека, для Анисии или Анюхи Поликарповны, как та сама себя иногда величала. Она звала ее Анишей, хотя сама Анисия обращалась к бабе Лере с крестьянской обходительностью «Леря Миленькевна». Анисья была моложе бабы Леры. Ей было 15, когда ее сослали, 16, когда посадили за побег из ссылки в родное село, 18, когда навесили еще десятку за немыслимый по дерзости отказ удовлетворить естественное желание начальника конвоя. Но шагнув из отрочества в ссылку, тюрьмы до лагеря и выйдя оттуда уже старухой, она ко всем обращалась только по имени. Либо начальник, если очень сердилась. Анисья считала не годами, не летами, а только зимами. Мне, почитай, 49 зим намело так-то. 49 лет. Зим, милый, зим. Это у вас летые, а у меня вся жизнь вьюг да мороз. Стало быть, зимы и надо считать. Спорить с нею было бессмысленно, ибо она не признавала никакой логики, и сама баба Лера отступалась, когда коса находила на камень. А такое могло случиться вдруг. Совершенно непредсказуемо, от мимолетной интонации или случайно сорвавшегося слова. Тогда Анисья Поликарповна замолкала и долго глядела на провинившегося тяжелым изучающим взглядом. Порой ей было просто некогда негодовать. Она ни секунды не сидела без работы, точно стремилась добровольным трудом компенсировать то многолетнее унижение, которое вынесла ее душа от труда подневольного. Она делала по дому, вокруг дома, на огороде и во дворе все, что только замечали ее ненасытные кулацкие глаза. И баба Лера смогла оставить за собой дела кухонные, единожды вполне осознанно обидев женскую душу преданной Анисьи. Ты уж меня извини, но готовить буду я. У тебя, Аниша, отрава, а не еда. Анисья поплакала и сдалась. И таким образом хоть что-то в их доме было исполнено не ее руками. Еда, соленье, варенье, дошитье, штопка и починка одежды и белья стали привилегией бабы Леры. И добрая Анисья не забывала восхищаться каждым обедом. Она вообще восхищалась своей Лерей Милентьевной безмерно, чистосердечно считая ее образцом, посланным людям на землю для примера, и жарко молила Бога об одной милости – помереть раньше бабы Леры. И Бог услышал ее молитвы. Мне многое рассказывала баба Лера в то последнее лето, когда осталась одна. Баба Лера, видимо, чувствовала, что лето и впрямь последнее, что ей не пережить зимы, но относилась к этому спокойно и наотрез отказалась перебраться в Красногорье на главную усадьбу, а тем паче в город. «Нет, нет, нет, нет, и не просите, не соблазняйте», — улыбалась она, безостановочно встряхивая седой головой, непроизвольный жест, который появился после похорон Анисьи. «Я с Анишей душой срослась, куда уж мне без нее. Каждый день на могилу хожу и с ней разговариваю, рассказываю, как чувствую себя, как день прошел, что в мире нового. Смешно, правда? Понимаю, а у меня потребность.
2: Да как же я могу вас тут одну оставить? Вздыхал секретарь райкома, специально прикативший уговаривать заупрямившуюся бабу Леру. Если желаете, мы Анисин прах перевезем ни под каким видом. Баба Лера сердито постучала по столу маленькой иссохшей ладонью. Тут ее земля. Она сама мне место указала. Для вашего спокойствия хотел. А что до моего спокойствия, то пообещайте меня рядом с Анишей положить. Звезда и крест в одной ограде, знаете, это даже символично.
1: Через 5 лет после знакомства я привез к недавним каторжницам Владислава Васильевича. В то время он заведовал культурой в районном масштабе. Я рассказал ему о бабе Лере и Анисье, и он тут же собрался к ним. С того дня Владислав часто наведывался к старушкам. Даже зимой умудрялся пробиться на вездеходе через замерзшую Двину. Следил, чтобы продуктов им подбросили, керосину да дров. Хотел телефонный провод протянуть, да не успел. Наскакивал внезапно на час-другой и исчезал вдруг, но на неделе непременно звонил в Красногорье, и связь не обрывалась и длинными сумеречными зимами. А я зимой у них никогда не был. Мечтал об этом по возвращении от бабы Леры, строил планы, но наступала зима, московская суета, и мне все никак не удавалось выкроить недельку. А, впрочем, мы всегда мечтаем с большим энтузиазмом, чем пытаемся осуществить хоть что-то из своих мечтаний. И я не был исключением. Красочно представляя себе 2 старых женщин в желтом круге керосиновой лампы, уютное тепло раскаленной печи, сугробы до половины окон, нестерпимо белые снега, да великую тишь за стенами избы. И на 14 верст вокруг нет ни одного огонька. А баба Лера негромко читает, часто останавливая, чтобы растолковать прочитанное темной сестре своей. «Ты все поняла, Аниша?» Серьезный человек Каренин-то этот, чего ж не понять. А офицеришка поди стервь, а? Ну, мне кажется, здесь все-таки сложнее. Женщина хочет любить, это ее право. Чего презрительно тянет Анисья? Очнись, сестричка каторга. Они постоянно спорили друг с другом. И последнее слово всегда оставалось за Анисьей. Но постепенно, год от года, от спора к спору, было заметно, как мягчает, оттаивает вечная каторжанка, в тугие 15 лет познавшая всю звериную лагерную науку и не узнавшая ничего более. Ее сжигали старые обиды, она кричала, спорила, дралась и пила, не в силах понять, что обижаться уже не на кого. И хотя не было у нее спасительной мудрости бабы Леры, скандалы ее были кратки, обнаженны и отходчивы. И уже через час она с виноватыми глазами ластилась к своей сестричке каторге, ибо во всем мире не было для нее никого дороже, святее и благороднее ее Лере Милентьевны. В огромном в 2 этажа доме старушек, где ни одна дверь не запиралась на замок, даже если обе хозяйки надолго уходили в Красногорье, никогда не бывало ни одного ребенка. Здесь с открытой душой принимали редких туристов и топографов, рыбаков и охотников, собирателей фольклора и странствующих художников при одном непременном условии – без детей. Условие это не знала никаких исключений и неукоснительно проводила жизнь при любых обстоятельствах, хотя баба Лера поддерживала активную дружбу с детьми, но, так сказать, вне стен этого дома. Она была почетной пионеркой, еще кем-то в Красногорской школе, часто ходила туда зимой, пока, естественно, была дорога, а летом посещала пионерские лагеря и любила рассказывать ребятам о гражданской войне, но это повторяю. Вне дома. А в нем баба Лера свято соблюдала все условия выдвинутые Анисьей. «Есть одна тема, которую не надо бы затрагивать», сказала мне баба Лера в самом начале нашей дружбы. «Аниша очень болезненно реагирует на любые упоминания о детях. И на это, поверьте мне, у нее есть очень серьезные причины». Я воспринял предупреждение бабы Леры как закон, но Анисья сама однажды начала разговор. Баба Лера ушла в пионерский лагерь на очередной костер с воспоминаниями. Анисье это очень не понравилось. И заговорила-то она, как мне кажется, от несогласия. «Пионерии», – ворчала она, гремя самоварной трубой. «Пионерии, пионерки, костры, дымища. Меня такой, как пионерки эти, на канал пригнали за то, что я с реки Лены, где жить нам было велено, самовольно бежала в село свое родимое. Тугая была. Надавишь, соком брызну, и бог будто тысячу жизней в себе носила. На канале говорят, о, говорят, еще одна рожалочка приехала. Это меня так воровайка Муся окрестила и к себе в барак взяла. Блатным всегда лафа, а тогда на особенку. Бригадами командовали, контриков очкастых перевоспитывали и жрали с котла первые. А нам водица теплая. Я потому к ним-то и пошла, дура. А Муся это меня на второй день своему полюбовнику подложила. От него я и понесла по первости, да и мертвенького родила. Глупой была очень, отбиваться не умела, и мяли меня тогда сильно, когда и по пяти раз на дню мяли. Вот ребеночка и задушили. Много раз я потом мертвеньких скидывала, а шестерых живеньких родила и кормила, сколь позволяли. Месяца 4-5 покормлю и отбирают у меня деток моих, как щенят у суки. Опять в барак, опять на общий. Я ревмя реву, груди огнем горят, а меня на лесоповал, да на полную норму. Из-за слез деревьев не видишь, в ушах не пилы. Деточки твои плачут, и думаешь только, Господи, хоть бы тебя непутевую болваном каким придавило. Но потом глохнешь вроде, сердце запекается, и рвешь ты собственных своих деток из себя самой. Где они сейчас, как зовут их, какая такая фамилия у них, ничего не знаю. Без вины я виноватая. А на деток все одно глядеть не могу. Душа у меня темнеет, будто черной пылью покрывается, и стыд уж так глорит, что задавиться хочется. Почему стыд, спросишь? А кто ж ее знает? Может, и от совести. Все во мне убили, все во мне пожгли, все во мне опоганили, а совести там выжила. И боюсь я детский глаз. Будто подлюка я истерева. Страдали мы с Лерией Милентьевной. Страдали. Рожали, рожали. А на старых годах никогошеньки в доме, как в лесу. Хоть ау, кричи. Калерия Викентьевна Вологодова родилась в 1900 году, и история превращения ее в бабу Леру расписана по ключевым датам нашего столетия. 5 лет от роду она проснулась от стрельбы на Пресне, в 10 рыдала навзрыд, узнав о смерти Толстого, в 15 провожала на германскую свою первую, еще старательно скрываемую от самой себя, любовь. А в 17-м он вернулся. Можете себе представить? Ноябрьской ночью забарабанили в двери. Все испугались. Глухая темень. Правопорядок рухнул. На улицах, которые сутки идут бои. Но стучали настойчиво. Пришлось открыть. И вбежал Алексей. В форме офицерской портупеи, еще с Георгием, но уже без погон. Лера у нас тяжело раненый, юнкера обошли. Хотите нам помочь? Я пошла сразу. Как стоял, так и пошла. Вы знаете, даже, кажется, забыла оглянуться. Моя жизнь начиналась как роман. Я была счастлива, как бывают счастливы только в романах. Так тихой белой ночью баба Лера начала рассказывать мне о самом главном, самом светлом, гордом и чистом, о своей молодости. И я понял секрет ее бессмертного оптимизма. Вся ее жизнь опиралась на легендарную юность, идеально совпавшую с юностью нашей страны. Она была удивительно отважна, это дочь царского сановника, жена героя гражданской войны, вдова врага народа, вечно юная большевичка революции и солнечная женщина безулыбчивого 20-го столетия. Она торопилась успеть, не щадила себя, выступала и писала, и в далекое Красногорье шли весомые посылки с книгами, журналами и фотокопиями документов. Мой муж в 23 года руководил действиями армейской группы и был настолько знаменит, что я из самолюбия оставила девичью фамилию. Баба Лера ничего не придумывала, не сочиняла. Но во всех ее рассказах о муже, юности и гражданской войне отчетливо звучал оттенок горделивости. Это нисколько не мешало мне слушать, но помимо воли все ее воспоминания приобретали характер романтический, будто надевали катурны. Калерия Викентьевна Вологодова искренне гордилась не собою, а своим и впрямь легендарным временем. Бывший поручик стал знаменитым уже в первый год гражданской войны. Он командовал тогда пехотной дивизией на Южном фронте и оказался отрезанным от резервов, тылов и снабжения. Нависала реальная угроза полного окружения. В батареях оставалось по полтора снаряда на орудие, а в подсумках по две обоймы на винтовку. Следовало уходить, оторваться от противника, превосходящего по всем видимым военным статьям, но молодой начдив медлил, рассылая во все стороны связных. Он собирал остатки красных войск, разбитых петлюровцами или деморализованных страхом. И когда собрал всех, кого можно было еще собрать, объявил себя полновластным и единственным командиром и начал отход. К тому времени петлюровцы перекрыли все вероятные пути отступления, но Алексей повел свои войска совсем уже невероятными путями. Он организовал ряд ложных движений, широко и умело пользовался дезинформацией, совершал неожиданные ночные броски и не просто уберег войска от невыгодного боя, но умудрился так запутать противника, что два куреня долго и усердно калашматили друг друга, а красные тем временем без боев уходили все дальше и дальше в степи к рабочему Донбассу. Это был уникальный в военной истории марш безоружной армейской группы, без дорог, обозов, боеприпасов и продовольствия по территории, занятой врагом. Сейчас уже немыслимо представить эти марши. Баба Лера ласково и задумчиво улыбнулась своему мятежному прошлому. Тысячи людей идут босиком, и степь гудит в такт их шагам. И марево на горизонте, и сухарь на весь день, и страх, что отрежут, перекроют дороги, что навяжут бой, а патроны есть только у дежурного полка. Она неожиданно вскинула голову, и я увидел в ее старческих глазах две искорки. Оттуда, из тех огней. Мы много говорили о страхе и убеждаем друг друга, что он унижает. А ведь тогда в том походе боялись все, кроме Алексея. Баба Лера строго посмотрела на меня. Я знаю, что страх был ему неведом. Влюбленную женщину не обманешь. А я и по сей день в него влюблена. Так же, как тогда, в 18-м. Тогда он шел пешком, как все, в ярко начищенных хромовых сапогах, перетянутой офицерской портупеей, с тяжелым немецким биноклем на груди. Люди падали от изнеможения, голода, отчаяния, тепловых ударов. Люди сбрасывали с себя все, что возможно, и шагали, обливаясь потом. А бывший поручик шел размеренным шагом, крепко сжав тонкие губы, и дышал только носом. «Алеша, позволь людям передохнуть?» «Нет. Мы должны сохранять отрыв от противника в дневной переход. Расстегнись, солнце в зените!» «Иди молча и дыши через нос. 4 шага вдох, 4 выдох, 4 вдох, 4 выдох. Только так можно дойти». Ни одной пуговицы не расстегивал на людях. Ни одного вздоха, ни одной жалобы не слышали они. Дисциплина. Каждое утро зарядка, бритье, начищенные сапоги. Дисциплина. Ежедневные приказы, отпечатанные на машинке. «Алеша, милый, их же никто не читает». Дисциплина, Лера. Печатай. Пункт 1. За истекшие сутки наши доблестные войска. Дисциплина. Дисциплина – это уверенный, всегда ровный голос командира. Дисциплина – это оркестр, беспрерывно играющий марши. Дисциплина – ночная поверка караулов после 40-верстного перехода. Дисциплина – упругий шаг, когда нестерпимо болят растертые в кровь ноги. Дисциплина – вечный спор с отважным рубакой Егором Ивановичем, командиром кавалерийской бригады. «Колоритнейшая личность», — увлеченно рассказывала баба Лера. «За 10 лет до революции поднял восстание, жег усадьбы и экономии, раздавал крестьянам хлеб, скотину, деньги, наказывал жадных и жестоких и был чрезвычайно, сказочно популярен. Его не расловили, а он убегал. И снова брался за свое. В конце концов, его все же поймали и сослали в Сибирь, в бессрочную каторгу, откуда он освободился только после февральской революции. Он был чудовищно смел, самоуверен и темен. Егор Иванович действовал самостоятельно, однако при угрозе окружения согласился на настойчивые предложения начдива объединиться. Прискакал в село, где стоял штаб, бросил поводья вестовому, громыхая парадным кирасирским палашом, вошел в избу, где Лера печатала очередной приказ, который диктовал затянутый во все офицерские ремни Алексей. «Здорово, начдив!» — гаркнул с порога огромный, картинно увешанный оружием недавний гайдамак. «Жмут гады! Тра-та-та-та-та-та! Но мы им намылим холку! Тра-та-та-та-та-та-та!» Бывший повстанец пользовался матерщиной с изобразительностью и щегольством истого южанина, но бывший офицер не переносил подобного общения, несмотря на 2 окопных года. Побелев, вскинул голову, снизу вверх глядя на рослого комбрига, и рука его медленно поползла к кобуре. «Алеша!» — еле выдохнула Лера. Рука остановилась на полдороге. Начдив глубоко вздохнул и громко, чтобы слышали вестовые и ординарцы, толпившиеся под открытыми настежь окнами, отчеканил. «Если вы при мне или моей жене еще раз посмеете произнести хотя бы одно скабрезное слово, я пущу вам пулю в лоб в то же мгновение. Кругом, шагом, марш!» Знаменитый мятежник настолько опешил, что тут же и вышел, кругом, правда, не повернувшись. 2 часа он гонял по окрестностям, нещадно нахлестывая коня и отводя душу в сверхизощренной ругани. Потом перегорел и вернулся. Командир отдельной кавалерийской бригады, хмуро представился он в той же избе, прибыл для согласования, как жить дальше. «Рад познакомиться», — сухо ответил Надждив. «Прошу садиться». Он повернулся к машинистке, собиравшей бумаги. «Вы свободны? Ко мне начальник штаба». Лера вышла, а мужчины некоторое время молчали, неприязненно разглядывая друг друга. Потом Егор Иванович перевел взгляд на потолок и сказал, политично, никому не обращаясь: «Прижмет нужда, так и офицерью поглонишься». «Пользуясь отсутствием посторонних, считаю своим долгом высказать вам претензии», — негромко сказал Надждив, проигнорировав элегантный выпад комбрига. «Я противник партизанщины, а посему буду требовать дисциплины и строгого исполнения уставов. Далее. Я видел ваших кавалеристов, товарищ комбриг, и характеризую их одним словом — табор. Все, что возится во вьюках и тараках, сдать в обоз».
2: «Ты же белый!»
1: — со злорадным торжеством объявил Егор Иванович.
2: «Ты хочешь отнять у трудящего последний прибыток?»
1: «Я хочу командовать регулярной частью, а не анархистским сбродом».
2: «Ах ты, командовать хочешь!» — заорал вдруг комбриг с яростью и стал пугать вытаращенными глазами. «А где ты был, когда я один воевал с царизмом и жандармами в гимназиях?»
1: Он вдруг смолк, оставшись с разинутым ртом. Там, под вислыми украинскими усами, явно клокотал мат, но комбриг вовремя вспомнил, что его ожидает, если этот мат вырвется наружу, и сейчас мучительно давился им. Справедливо заметили о возрасте, если полагаете, что он заменяет собой все прочие человеческие способности. Надждив достал из офицерской сумки печать, положил ее перед Егором Ивановичем и встал. «С удовольствием меняюсь. Принимайте командование всеми войсками, а я возьму вашу бригаду».
2: «Ах ты недобитый!»
1: Комбриг сорвался с места и, грохоча палашом, вылетел из хаты. Сквозь открытые окна тотчас же донеслась его забористая ругань. Отведя душу, Егор Иванович вернулся и хмуро сел к столу.
2: «Чуть не упали?»
1: — сказал Надждив озабоченно.
2: — Чего?
1: — Чуть не растянулись, говорю, потому что носите парадную погремушку вместо боевого оружия. Принимаете общее командование?
2: — Ищи дурака.
1: — Тогда впредь прошу являться ко мне в боевом, а не опереточном виде. Надждив поддался вперед, приглушил голос. И волосатую свою грудную клетку прошу ни при мне, ни тем более при молодой женщине более не показывать. Пуговицу пришейте. Таков был первый разговор с легендарным комбригом, и в дальнейшем отношения складывались соответственно первому впечатлению. Егор Иванович издевался над бывшим поручиком, как только мог, называя его офицерской шкурой, белым недобитком и паршивым интеллигентишкой, и приправляя каждое определение художественно оснащенной матерщиной. А молодой Надждив с завидным постоянством тыкал бывшего романтического разбойника носом во все упущения, не забывая при этом с глазу на глаз указывать и на личные промахи касательно формы одежды, правил поведения и привычного лексикона. После этих внушений распаренный, как после бани, комбриг с грохотом и звоном вылетал на простор, отводя душу в чутком обществе личных вестовых и ординарцев. Но это касалось только их двоих, Надждива и комбрига. Кавбригада, спаянная прежде всего огромным авторитетом командира, была грозной силой и единственным козырем начальника дивизии, которым он пользовался широко и умело.
2: Конники вели авангардные и арьергардные бои, заставляя охочих до расправы над безоружными сечевиков держаться на почтительном расстоянии. Бригада несла дозорную и разъездную службы, прикрывала ползущую на заморенных клячах артиллерию с пустыми зарядными ящиками, служила единственным активным резервом Начдива и исполняла всю огромную работу, связанную с разведкой, связью и наблюдением за противником. Сморщенное, как печеное яблоко, лицо бабы Леры сияло 20-летней улыбкой. Она была счастлива. Счастлива, что любила необыкновенного человека. И этот необыкновенный человек любил ее. Счастлива, что была не только свидетельницей, но и участницей жестокой и прекрасной битвы. Счастлива, что видела столь много и может об этом рассказать. Удивительно, но она и сейчас была счастлива, никого не проклиная и ни о чем не сожалея. Вы фаталистка, баба Лера? Меня слушают. Вы молоды и не можете этого понять. Меня слушают, затаив дыхание. Значит, мой опыт нужен людям. Прожитая жизнь оказалась интересной, важной и нужной не только ей, и в этом заключался секрет ее отчаянного оптимизма. В те времена существовало множество возможностей ущемить человеческую гордость. Честь, достоинство и истинно гордые люди становились болезненно гордыми. Понимаете, гражданская война размывала вековые наносы до глубинных пород, устраняя привычно среднее, обыденное, и становилось видно, на чем же стоит человек. Алексей стоял на монолите.
1: Да, молодой поручик из семьи потомственных интеллигентов оказался человеком с неразмываемым характером. Такие кремешки наживают себе больше врагов, чем друзей, но даже враги понимают, что на них можно положиться. А неспокойное время подтачивает устои не только государства и классов, но и каждой личности, и свою твердость приходится доказывать ежечасно. Это было необходимым условием жизни, ибо в дни тяжких потрясений люди тянутся к сильным натурам, обеспечивая тем самым высокий потенциал этих сильных натур. Бывший поручик понимал это и никогда не давал спуску ни себе, ни подчиненным, никому бы то ни было иному. Случилось так, что именно в расположении его дивизии прибыл чрезвычайный уполномоченный Совета обороны ЧУСО, как тогда говорили. Этот ЧУСО был известен властным и жестоким характером, с особой силой проявившимся на юге во время удач генерала Краснова. Решительно объявив себя единоличным командиром, возглавил оборону, организовал растерявшихся, расправился с оппозиционерами, а заодно и со всеми подозреваемыми в оппозиции, и выстоял. После этого случая он уверовал в свой полководческий гений и, пользуясь огромной властью чрезвычайного уполномоченного, постоянно вмешивался в действия командиров на тех участках, куда его посылали по вопросам, далеким от боевой деятельности. И, оказавшись в дивизии бывшего поручика с задачей изыскать, возможно, больше хлеба для голодающей Москвы, энергичный и своенравный ЧУСО начал беззастенчиво вторгаться в суверенные дела начальника дивизии. Начались аресты царских офицеров, служивших в штабе и тылах, выдвижение новых руководителей, перестановки и перетасовки, смещение и перемещение и даже расстрелы. Уполномоченный чистил тылы, деятельно отправляя в мир иной заложников из дворян, промышленников и купцов. А Начдив, как на грех, находился в боевых частях. На фронте было нестабильно. Но, узнав об арестах, тут же вызвал командира кавалерийской бригады. К тому времени Егор Иванович перестал таскать парадный палаш и порою даже чистил сапоги, но отношения между начдивом и комбригом, мягко говоря, оставляли желать лучшего. Георгий Иванович, прошу быть готовым принять под свое начальствование мою дивизию.
2: Чего? Недоверчиво протянул комбриг, учуяв подвох.
1: Повторяю, прошу быть готовым принять под свое начальствование нашу дивизию.
2: А зачем мне эта хвороба? Мне своих во. Кони подбились, ремонту нет, овса не дают, железо у артиллеристов Христом Богом вымаливаю, а ты хочешь мне дивизию навесить? Да шел бы ты, начти в это...
1: Иду, и потому прошу отнестись к моей просьбе со всей серьезностью. Чуссо арестовывает невиновных и тем подрывает авторитет нашей власти и мой лично. Пора ставить вопрос, либо он, либо я. Егор Иванович долго глядел на Алексея, потом достал платок, вытер взмокший череп и шепотом осведомился. «Ты шо, Алеша, сказывся чи шо?»
2: «Пока нет, но дивизию все же прошу, начдеев, не лезь к волку в зубы. Позаботьтесь о дивизии, Георгий Иванович, пожалуйста».
1: На следующее утро начдив выехал в тыл. Ждать приема у часов пришлось дольше, чем его решение, хотя бывший поручик старался излагать претензии ясно и кратко.
2: Арестовать.
1: Чусо в мягких сапогах двигался по личному вагону легко, как барс.
2: Ишь, контрик!
1: Вдруг привстал на доски перед высоким начдивом и уставился в глаза.
2: И не боишься.
1: Я требую отпустить на свободу ни в чем не повинных людей. Военспецев, тыловых работников, заложников, всех арестованных по вашему приказу.
2: Жалко. Помолчав, вздохнул Чусо. Такой смелый и враг советской власти.
1: Он явно ожидал, что уже обезоруженный начдив, стоявший под охраной двух молодцов в английских френчах, станет спорить, утверждать, что он не враг, не изменник, не предатель. Тем самым этот бывший офицеришка стал бы спасать себя, а не тех, ради кого прискакал с передовой. И главное противоречие можно было бы считать устраненным. Но молодой начдив по-прежнему чеканил. Я требую немедленного освобождения.
2: Жаль.
1: Уже жестко повторил хозяин салона вагона.
2: Изменников расстреливают без суда. Распорядитесь.
1: И распорядились бы. Тогда такие проблемы решались просто. И расстреляли бы. Но тут без стука вошел... увешанный оружием начальник охраны, не глядя на приговоренного, пересек вагон и, почтительно склонившись, зашептал Чусо в ухо. Начдиву показалось, что хозяин бросил встревоженный взгляд на зашторенные окна. Терять было нечего. Алексей шагнул к окну и отдернул штору.
2: Хмурый Егор Иванович располагался точно напротив салона вагона. Он был на мальчике, любимой лошади, которую приказывал седлать в исключительных случаях. Справа и слева от него в развернутом конном строю стояла бригада.
1: Хлопцы беззлобно переругивались с охраной, но патронташи обвисали на ремнях. Правые руки были свободны, и шашки каждый миг могли легко вылететь из ножен.
2: Ты что, шуток не понимаешь?
1: Алексей оглянулся. Начальника охраны в салоне не было, а Чусо добродушно улыбался, доставая из кармана френча трубку.
2: Хочешь закурить?
1: Кури, пожалуйста, сделай милость. Безмолвные молодцы вручили Надждиву отобранный наган и шашку. Я требую немедленного.
2: Правильно требуешь. Очень правильно. Тут же согласился хозяин. Твое поручительство много значит. Я уважаю принципиальных. Все задержанные сегодня же будут освобождены. Даю слово. А на шутку не обижайся. У нас на Кавказе очень любят шутить с друзьями.
1: Чусо, улыбаясь, благодушно протянул руку. Но бывший офицер не заметил этой руки. С подчеркнутым шиком щелкнул каблуками. Честь имею. Вскоре Надждив забыл об этом инциденте. Уж слишком он выглядел мелким на фоне тех дней. Егор Иванович погиб уже после войны при весьма загадочных обстоятельствах. А бывший Чусо быстро стал набирать силу, умело стравливая вчерашних соратников. Через полтора десятка лет он достиг высшей власти и, как выяснилось, ничего не забыл. Он вообще отличался изумительной памятью, этот бывший чрезвычайный уполномоченный Совета обороны. Как-то на очередной пересылке Калерия Викентьевна встретилась с женой или вдовой. Кто знал, в те времена жена еще или уже вдова. Военюриста Горбатова Ниной. Горбатов когда-то служил у Алексея, и женщины тотчас узнали друг друга. И там, на нарах, под нескончаемый мат блатнячек, беззвучно, губы к уху, Нина нашептала Калерии то, чего она не знала и не надеялась узнать. Мужа Калерии Викентьевны, героя гражданской войны и командующего особым военным округом, судили заочно и торопливо, не дав возможности не только оправдаться, но и просто объяснить. Приговорили к расстрелу без права апелляции, только приговор огласили в присутствии приговоренных. Крестьянский сын Горбатов с детства мечтал учиться, все равно где, все равно на кого, и из строя пошел в военно-юридическую академию, только потому, что туда был набор. И теперь, выучившись и став юристом, судил своего бывшего командира по обвинению в измене родине, к расстрелу без права апелляции. 40-летний командарм, обвиненный в предательстве, не испугался, не растерялся, даже не удивился. Он негодовал. Он обвинил суд и судей в искажении линии партии и потребовал немедленного созыва партийного съезда не для собственного спасения, а для спасения идеи, которая для него была дороже жизни. И члены суда стояли перед ним, опустив глаза, и уже он обвинял их в предательстве. А потрясенный Горбатов, придя домой, все рассказал жене, написал письмо Сталину и... И вот теперь, лежа на вшивых нарах, его жена Нина со слезами шептала: «Боже, какими детьми были наши мужья, какими наивными детьми!» «Наивными?» – встрепенулась Калерия. «Они были настоящими большевиками, и если мы любим их, мы обязаны быть такими же настоящими!» Так была произнесена клятва, которой Калерия Викентьевна осталась верна всю жизнь. Идеалы удивительной молодости остались идеалами навсегда, делая бабу Леру удивительно молодой, и все было удивительно. Юность и замужество, вдовство и каторга, сегодняшние встречи у пионерского костра и потери собственных детей. Двое было. Мальчик и девочка. Мальчику 6 исполнилось, в первый класс собирался, а девочке 8. Павлик и Верочка. 18 лет она ничего не знала о своих детях. На все ее дозволенные и недозволенные вопросы ответ был одинаков. Ваших детей воспитывает государство, переписка с ними запрещена для их же блага. Шагать, как когда-то шагала с мужем. 4 шага вдох, 4 выдох. верить, какие бы сомнения ни грызли тебя, и не раскисать, какие бы удары ни сбивали с ног, не раскисать. Ни у кого никогда ничего не просить, искать силы в себе самой и верить. Верить. Вам не верится, что мы верили? Скепсис – ржавчина души. Он не способен к созиданию. Его удел – разъедать. Эти слова она повторяла себе все 18 лет. Длинных и долгих. Колымских, озерлакских, долинских. На нее смотрели, как на ненормальную. Ее ругали, проклинали. Ее били. А она верила. Упрямо и убежденно. Твоего мужа расстреляли без суда. Пристрелили, как собаку. Это ты соображаешь. Мой муж погиб в бою. Бой не только в гражданскую, не только на поле боя. Бой и сейчас, когда к власти, обессиленной войной и гибелью лучших в партии, пробрался очередной Наполеон. Он уйдет, и имя его забудут, а партия будет жить. Баба Лера избегала говорить о том, чего не любила. О пьянстве, воровстве, хамстве, трудностях. И о лагерях. Для нее все эти понятия стояли в одном ряду. Несправедливость, безнравственность, лагеря, хамство, тюрьма и житейские трудности. Она никогда не смаковала неприятности. Она страдала не столько от них, сколько от того, что они вообще существуют. Великая цель оправдывала все страдания, и личные, и народные. В этом Калерия Викентьевна была поразительно последовательна. И в 1956 году, получив свободу, вышла из преисподней с несокрушимой верой и несокрушенным духом. Однако этому светлому дню предшествовали два события – историческое и личное. Историческое заключалось в кончине Сталина, которую ожидали, кто с надеждой, а кто и с ужасом. Калерия Викентьевна узнала о событии на пересылке. Второе событие было менее масштабным, но значение его для Калерии Викентьевны оказалось огромным. Если смерть Сталина дала ей свободу, то встреча с Анишей определила всю ее дальнейшую жизнь. Судьба щедро мотала ее и по лагерям, и по работам, даже не столько судьба, сколько характер. Калерия Викентьевна родилась и навсегда осталась особой бескомпромиссной. Таких уважают, но не любят не только в коллективах, и принципиальную зэчку начальство всячески стремилось либо упечь на общий, либо этап. В хрустальном тельце Калерии Викентьевны, как выяснилось, обитал дух, которому позавидовал и былинный богатырь. Она гнулась, но снисхождения не просила, и, естественно, начала доходить, выражаясь языком тех времен и тех народов. Но и доходя, не теряла присущего ей достоинства, которое чтили даже окончательно отпетые блатнячки, а прочие относились к ней с великим почтением. И при первой же возможности пристроили при больничке. Не отсидеться, а передохнуть. И только она начала отогреваться и приходить в себя, как жизнь снова предложила ей тест на звание человека. Пришел этап. Шумный, разношерстный, измотанный распрями, а главное, истерично взнервленный, потому что следовал далее в места заведомо гиблые. И женщины, и политические, и блатные, и бытовички об этом знали, а потому и вели себя отчаянно, ниоткуда не ожидая спасения. За день до отправки этапа далее в тайгу в больничку пришла заключенная. Пришла рано, еще не появился не только вольный врач, но и подневольная фельдшерица, и в пустом коридоре скребла пол уборщица. Посетительница быстро и опытно выяснила, кто она, по какой и давно ли сидит, а потом сказала, что необходимо спасти хорошего человека.
2: что на этапе этот человек защитил молоденькую эстонку от грабежа и надругательства, за что и приговорена она блатнячками к смерти. И надо совершить невозможное, но снять хорошего человека с этого этапа. И Калерия Викентьевна сделала...

лягу и твоим саваном укроюсь. Незадолго до неожиданного освобождения Калерия Викентьевна потеряла спасенную ею Анишу, сама пошла по этапу, на котором и услышала об историческом событии, а еще через полтора года ее вызвало большое лагерное начальство. Вологдова Калерия Викентьевна. Рядом с начальником сидел пожилой, интеллигентного вида гражданский. Задал несколько вопросов, уточняющих лагерную одиссею, а потом улыбнулся с облегчением и радостно протянул руку. «От души поздравляю вас, Калерия Викентьевна, от всей души!» «С чем, простите?» «Вы освобождены немедленно, с сего мгновения». «По амнистии?» «Нет, было допущено нарушение законности». «Тогда же с чем вы меня поздравляете?» Начальник огорченно вздохнул и многозначительно поглядел на интеллигентного гражданского, мол, слыхали? Вы ей радостное известие, а она вместо благодарственных слов дерзит. Все они такие, эти бывшие большевики. Калерия Викентьевна оказалась одной из первых ласточек той запоздалой весны. Год спустя уже во всеуслышание зазвучало слово «реабилитация», которое призвано было не только освобождать безвинно севших, но и возвращать их общественной жизни. Теоретически все было верно, а практически получалось скорее печально, чем празднично. В самом деле, можно было реабилитировать большевичку Калерию Викентьевну? Но кто в силах был обрадовать этим жену, потерявшую мужа, и мать, утратившую детей? Реабилитированная еще до 20-го съезда, Калерия Викентьевна через некоторое время вернулась по месту последнего жительства в город Москву. Квартира ее была, естественно, занята. Но даже в те очень стесненные нехваткой жилья годы она получила комнату, компенсацию за конфискацию, денежное пособие, новенькие документы и предложения по трудоустройству. Но вместо трудоустройства реабилитированная села за наспех купленный стол и начала писать во все инстанции. Калерия Викентьевна разыскивала своих детей, разлученных с ней в мае 37-го. Двоих, мальчика и девочку, 6 и 8 лет, Павла Алексеевича и Веру Алексеевну. Купил пишущую машинку и писала. Куда только она не писала. Куда велели, туда и писала. И аккуратно отвечали, называя другие учреждения и другие адреса. И она снова писала, а ей снова отвечали со ссылкой на входящие и исходящие, называя все новые учреждения и новые адреса. И она печатала опять, потому что у нее была только одна задача, одно желание, одна мечта. Найти своих детей. Бесконечные поиски детей занимали почти все время. Почти все, потому что у реабилитированной гражданки Вологодовой была и другая переписка, и другой маршрут по другим кабинетам. Она просила, требовала, умоляла разобраться с давным-давно, еще в 30-м году, арестованной дочерью раскулаченного. Она еще раз хотела снять ее с этапа. Бесконечные письма и столь же бесконечные хождения по кабинетам были основным занятием, но без дела Калерия Викентьевна обойтись не могла и устроилась лифтершей в гостинице. Служба давала ей 3 свободных дня после суточного дежурства и возможность писать по ночам черновики бесконечных просьб. Капля камень точит. И хоть дети так и не нашлись, зато как-то пришло письмо из далекого далека. Вот она, волюшка моя, которую 28 зим, видать, не видывала. Кланяюсь тебе земно, сестричка каторга, за труды твои по вызволению моему. А в Москву к тебе меня никак не пущают, и велят ехать прямо на родину, на Двину мою,
в которой девчонка купалась.

0: Так что не повидаю я тебя. Но коли есть Бог на свете, то должен он с небес спуститься и перед тобой, Лерия Мирентьевна, на колени встать. Хоть одно дело разрешилось. И Калерия Викентьевна поплакала на радостях. Написала дорогой своей Анише, обещала в гости приехать. Ушло письмо в далекую Архангельскую область, а реабилитированная гражданка Вологодова продолжала печатать просьбы, напоминания, заявления, отношения. Изверившись, Калерия Викентьевна написала в Архангельскую область отчаянное письмо. «Собирайся», — сказала Аниша через неделю, отыскав ее в незнакомой Москве. «Вдвоем, родная, и на ветру удержимся». Глухо там, Аниша. Лерия Милентина, так скажу, что как у конвоя в сердце. Через сутки они выехали архангельским поездом. В Котласе пересели на пароход Иван Каляев. Если бы я был там с ними, то наверняка увидел бы, что на Котласской пристани осталась Калерия Викентьевна Вологодова. А на пароходе рядом с нескладной лошадиной Анисьей стоит новоявленная баба Лера. Превращение завершилось. Да, Калерия Викентьевна Вологодова осталась на Котласской пристани. Это и поэтическая метафора, и реальность одновременно, потому что так она мне говорила сама. Она верила в одномоментность своего превращения в бабу Леру, ибо отсюда пошел иной отсчет дней ее на этой земле, ее собственная шкала и мера. Но если несгибаемый дух Калерии Викентьевны был способен на мгновенную метаморфозу, то естеству понадобились ступени вживания в новую ипостась. И это опять-таки не мои домыслы, а собственные признания бабы Леры, умевшей смотреть не только вокруг себя, но и внутрь себя, в душу свою, которую она изучала постоянно с прилежанием и любопытством гимназистки. Я ведь не просто из привилегированного сословия, но и из семьи, обюрократившейся, оборвавшей все связи с природой. И моя мать Надежда Ивановна, урожденная Алексина, получила весьма прогрессивное по тем временам образование и, представьте, нашла свое призвание в репортерской работе, хотя печататься ей чаще всего приходилось под мужскими псевдонимами. И в 1896 году, в дни коронации Николая II, репортерская судьба занесла ее на Ходынское поле. Она в то время, совсем еще юная девушка, уцелела чудом, истинным чудом, но навсегда утратила ясность и самостоятельность натуры своей. А мой отец, Викентий Корнельч, любил маму давно, еще с первого ее бала, первого выхода в свет. Он был значительно старше мамы. Дело закончилось не очень-то веселой свадьбой, но зато родились мы. Первым Кирилл. Калерия Викентьевна вздохнула, скрывая неведомую горечь. Она, как правило, избегала рассказов о своих родных, о детстве и отрочестве, обо всем том, что было с нею до революции. Словно шагнув в 17 лет за порог отчего дома, она шагнула в иное время, иную эпоху, где не оставалось места даже для памяти о прошлом. Я по осколкам собирал мозаику ее давно ушедших лет, потому что мне всегда казалось, будто портрет бабы Леры, лишенный исторического фона, будет неполным. Знаете, поначалу мне вообще представлялось, что я утратила решительно все корни. Помолчав, вдруг улыбнулась она. Я боялась реки, Не умела ориентироваться в лесу, долго не решалась босиком перейти болото. А потом все воскресло. Не возникло, нет, а именно воскресло. Ибо ничто, как выяснилось, не пропадает. Все хранится в тайниках души нашей и при надобности воскресает. Но человек обычно не способен уследить за логикой движения. Он воспринимает лишь диалектику превращения, качественного скачка. И таким скачком оказалась для меня одна ночь, до ужаса напугавшая зарею вечерней и благословившая зарею утренней. Баба Лера улыбается, и морщинки веселыми лучиками разбегаются от глаз к вискам, где голубовато светится бесконечно усталая медленная кровь, и брови удивленно ползут вверх, собирая недоверчивые складки на лбу, словно баба Лера и до сей поры не верит в то, что с нею приключилось тогда. Я отправилась за Морошкой в низовые леса.
1: «Голосить надо, коли по Морошку идешь», — выговаривала ей трезвая и ворчливая Анисья. «Побрала ягодок, пари, мол, тута я, живая и хрещеная, говорил я тебе, наказывала, а ты не послушала. Вот тебя лишак ты покружил».
0: «Покружил, Аниша, твоя правда». Золотом горела Морошка в мшистом качковатом болоте, просилась в руки, манила в глубину, с кисловатым пьяным ароматом таяла во рту, а брать ее следовало осторожно и не перезрелую, мягкую, тускло-желтую, а в самом соку, в плотной спелости, в цвете лютика. Все вокруг было усеяно ярко-желтыми ягодами, но те, что светились впереди, казались лучше, сочнее, крупнее и ароматнее, и баба Лера, проваливаясь по колено в мягком сыром шайнике, давно уже потеряла направление. Задыхаясь, торопилась к новым россыпям, брала не глядя, а глаза уже высматривали, куда идти дальше, и впереди, и сзади, и справа, и слева тянулись унылые тощие стволы, и было все равно, куда идти, потому что баба Лера ясно поняла, что заблудилась. И громко сердито сказала: «Вот глупость-то какая!» На сей раз она не испытала ни страха, ни смущения, хотя звук ее голоса по-прежнему оставался рядом, не сумев прорваться сквозь вязкую броню болотных испарений. И пока еще не совсем стемнело, она стала присматриваться, где повыше деревья, и пошла туда, не успев как следует продумать, почему поступила именно так. Идти было очень трудно. Баба Лера находилась и накланялась, напугалась и наволновалась. Корзина, полная отборной морошки, с каждым шагом становилась все тяжелее, но Калерия Викентьевна ни разу не подумала, что можно высыпать ягоды, а завтра прийти и набрать новых. Она упорно волочила корзину по пышному моховому ковру, тяжело оступаясь и то и дело по колено проваливаясь в воду. А сумерки сгущались. Темнота окутывала деревья, откуда-то выполз туман. Она поняла, ночевать придется в лесу. Улыбнулась, обступающей со всех сторон тьме, и не без удовольствия прикинула, о чем она будет вспоминать. Выстраивала цепочку, чтобы воспоминания не повторяли, а дополняли друг друга, чтобы не остались отдельными пятнами, но слагались в мозаику, чтобы были честными и чистыми, как давным-давно вычеркнутая из обихода исповедь. Первым делом, однако, Калерия Викентьевна стащила резиновые сапоги, вылила из них воду и натолкала внутрь сухого мха. Пока она возилась, стало совсем темно, и ужинала баба Лера уже на ощупь, вынимая из стоявшей рядом корзины пригоршни кисловатых ягод. Поев, откинулась к сухой, прогретой за лето сосне и закрыла глаза. Ей не надо было звать прошлое. Все было продумано, отсеяно и выстроено, и когда перед закрытыми глазами появился первый смутный облик, Калерия Викентьевна улыбнулась и шепнула чуть слышно: «Здравствуй, мама. Ты все еще ворчишь на меня, что я удрала с Алексеем в ту безумную ночь? Не надо, мама. Я счастлива. Я куда счастливее тебя, бедная моя мама».
1: «Счастье?» Тотчас же откликнулся в ней молодой уверенный голос. «У тебя дамское представление о счастье, сестра. Есть только одно счастье, ради которого стоит жить и стоит умирать. Счастье отечества твоего».
0: Калерия Викентьевна ласково улыбнулась. «Здравствуй, Кирилл. Здравствуй, мой вожче-наставник, мой мудрец и учитель, мой единственный брат. Ты всего на 3 года старше меня, но авторитет твой всегда был непререкаемым, абсолютным, божественным авторитетом до тех пор, пока ты не привел в наш дом юнкера, с которым спал на соседних койках.
1: Рекомендую тебе, сестра, моего лучшего друга, Алексей. А это Лера, о которой я говорил.
0: 15-летнюю гимназистку великодушно допускали в свою мужскую компанию взрослые, пахнувшие кожей, ружейным маслом и лошадьми будущие офицеры с пока еще будущими усами. Дружба между юнкерами была воистину мужской. Если один говорил «брито», другой яростно утверждал «стрижено». Мнением гимназистки никто, естественно, не интересовался. Она приглашалась на роль аудитории и кипела негодованием в адрес этого противного Алексея, который осмеливался спорить с Кириллом. Гневно сверкала глазами и без конца теребила косу. О, как Лерочка была согласна с братом, как сердилась на этого тупоголового материалиста. И перед сном долго отчитывала его, вспоминая усмешку, синие глаза и упрямые губы.
1: «С людьми, осознавшими себя свободными, мы построим идеальное общество. Все для Отечества, все ради Отечества».
0: «Утопия, Кирилл. Единственное, ради чего стоит жить, это равенство. Всеобщее равенство и справедливость, исходящая из принципа всеобщего равенства».
1: «Да пойми, Алексей, что равенство само по себе еще ничего не определяет. Равенство может быть как в среде патрициев, так и в среде плебеев. Какой из них ты имеешь в виду? Нет уж, извольте начать готовить людей для равенства, а не равенство для людей. Это абстракция. Да если люди когда-нибудь при любом равенстве забудут о свободе личного «я», равенство обернется тиранией, вторым крепостным правом на новом витке истории».
0: Этот спор запомнился особенно ярко, потому что перед сном Лера впервые не ругала Алексея. Лежала, глядя в темный потолок, слушала, как в гостиной часы отбивают четверти, и думала: нет, нет, она и тогда не соглашалась с Алексеем, но ей уже не хотелось сердиться, а хотелось спорить. И она сочиняла этот спор, придумывала аргументы, предугадывала его ответы и все время видела его глаза. Синие, которые среди спора вдруг могли потемнеть. стать серыми, растратить теплоту и приобрести холод. Нет, она непременно. Она завтра же.
1: Но на другой день юнкера не пришли. Они пришли через неделю попрощаться перед отправкой на фронт.
0: Алексей вдруг объявился в ноябре 17-го, а Кирилла она больше так и не видела и не знала. Нет, знала. Знала, зачем лукавить? Знала. Ей все рассказали, когда она вернулась в дивизию после тифа. Это Алексей так никогда и не узнал, что она знала все.
1: Шел 919-й. Деникин жестоко и упорно рвался к Москве, и дивизия Алексея никак не могла выйти из боев, пополниться, вооружиться. В последней схватке повезло, потеснили противника, взяли 17 офицеров из ударного офицерского полка. Ввиду чрезвычайного положения на фронте, пленных решено было отдать под трибунал, судили их уже ночью, исполнение приговора отложили до утра. Белых заперли в сарае, а когда все утихло, туда вошел начдив. Вошел один, остановился под горящей летучей мышью перед 17 смертниками и тихо сказал, помолчав: «Здравствуй, Кирилл».
0: Кирилл вскочил с соломы, на которой лежали 16. 17-й безостановочно вышагивал взад и вперед по сараю. «Господа, позвольте рекомендовать моего друга. Вместе учились в юнкерском. Что важнее, 2 года кормили вшей в окопах». «Стало быть так, ты начальник дивизии. Поздравляю, блестящая карьера. Из поручиков красные генералы. А что же Лера?»
1: «Лера в тифозном госпитале. Кризис, кажется, миновал».
0: «Ах! А ты, следовательно, целеустремленно служишь телу, а не душе».
1: Кирилл нервно рассмеялся. «Помню наши споры, помню.
0: Да, умри, Господь, ты не придумаешь ничего прекраснее и смешнее русской интеллигенции».
1: «Извини, Кирилл, я должен кое-что разъяснить. Надеюсь, что я буду правильно понят, господа». Рефтрибунал приговорил всех к смертной казни. Это первое. Безостановочно шагавший немолодой человек остановился перед Алексеем, коротко кивнул. «Полковник Щербина, полагаю, что второго нам уже не потребуется. К сожалению, второе существует, полковник. Моя дивизия полмесяца не может выйти из боя. Мамонтов разгромил наши тылы. У меня осталось по 3 патрона на винтовку». Алексей замолчал, сердце стучало с непривычной частотой, он собрался с духом, и все ждали, и тишина стояла такая, что слышен был писк мышей в соломе. «Господа, вы офицеры, и потому позволю себе надеяться, что вы оцените мое положение». Он умолк, и снова стало слышно, как деловито снуют мыши. Им, мышам, не было дела до гражданской войны.
0: «И что же, нас повесят?»
1: «В Красной армии нет подобной казни».
0: «Утопят?»
1: — усмехнулся полковник.
0: «Живыми в землю?»
1: «Трибунал выделил ровно 17 патронов. 17. По 1 на каждого, следовательно. Обычной процедуры расстрела быть не может». На мгновение замерло все. Человеческое дыхание, шуршание соломы, писк мышей. Сам воздух. «Я приказал отобрать самых...» Начдив запнулся. «Метких стрелков. Это единственное, что я могу для вас сделать». Он расстегнул кобуру, достал наган, перехватив за ствол, протянул. «В барабане 2 патрона, больше нет ни одного во всей дивизии. Возьми, Кирилл. Второй разыграйте по жребию».
0: Руки Кирилла дрожали, он никак не мог унять дрожь, и поэтому заложил их за спину. Сказал надменно и как-то оскорбительно громко: «Благодарю. Оставьте себе, чтобы было чем застрелиться, если проснется совесть. Стыдно!» Резко одернул полковник. «Нам вручают свою жизнь, веря, что мы русские офицеры. Примите мою благодарность, поручик, и спрячьте оружие. Мы все умрем общей смертью. Ваш порыв дает мне право обратиться к вам с двумя просьбами. Первая касается процедуры». «Процедуры?» — машинально переспросил Алексей. «Пожалуйста, распорядитесь, чтобы нас расстреливали по одному, а не на глазах друг у друга». «Я уже распорядился об этом. Искренне благодарю. И второе. Вы не будете присутствовать при расстреле, поручик. Я старше вас возрастом и чином, и я приказываю вам».
1: «Слушаюсь, господин полковник», — звякнув шпорами, сдавленно произнес Начдив.
0: «Мы будем петь, господа», — громко сказал полковник. «Мы будем орать во все глотки, ясно? Прощайте, поручик, и ступайте. Смертники имеют право остаться наедине с собой и с Богом». Алексей низко поклонился, отдал честь и вышел. А потом сидел в полутемной хате, обхватив голову руками. Светало. «Сижу за решеткой в темнице сырой. Вскормленный в неволе орел молодой». В рассветной тишине начал вдруг сильный голос, и Алексей узнал Кирилла. И закачался, скрипя зубами, а подхваченная мужскими голосами песня звенела над селом, врываясь в тесную избу Начдива. Завел один голос и смолк, оборванный выстрелом, единственным выстрелом, который расслышал Начдив в ту сумасшедшую ночь. А расслышав, сорвался с лавки, бросился к дверям, распахнул их и уткнулся в кожаную куртку комиссара. «Не пущу», — сказал комиссар. «Не знаю, кто из нас до мировой революции доживет, но если тот, кто доживет, вот о таком позабудет, мы из могил встанем. Все встанем и так скажем: ты что, гад, запамятовал, сколько русская кровь важит?» Алексей никому и никогда не рассказывал об этой ночи, как-то призналась мне баба Лера. Я тогда через месяц вернулась из лазарета и увидела, что мой муж в 23 года стал совершенно седым. По сонному, обмякшему лицу Калерии Викентьевны медленно сползали слезы, появлялись в уголках глаз, скатывались к морщинам и уже по ним неспешно текли, пока не срывались в сухой лишайник. Баба Лера спала, и слезы никого не оплакивали, а всех жалели. Всех разом. И всех с одинаковой горечью, потому что в сердце ее жила только боль и ни единого зернышка зла. Она засмущалась, завздыхала, заворочилась, окончательно отгоняя не только остатки, но и отголоски сновидений, Небо быстро светлело, туман редел, рвался, прижимался к земле, на глазах уползая в болото. Баба Лера поднялась, подвигалась, поизгибалась, потопала по хрустящей постели своей толстыми Анишиной вязки чулками, разминая затекшее тело и согреваясь. Затем умылась росой, растерлась платком докрасно и неторопливо со вкусом позавтракала морожкой. Потом вытряхнула из сапог набивку, внутри было почти сухо, обулась и легко встала на ноги вместе с солнышком. Огляделась и неожиданно для себя самой решила сюда. Подняла корзину и пошла напрямик, твердо зная, что выйдет к людям. С этого дня Калерия Викентьевна перестала замыкаться в себе самой со своими мыслями. Понадобилось заблудиться, чтобы выйти к людям. И это было еще одним превращением Калерии Викентьевны Вологодовой в простую, почти сельскую, если не жительницу, то учительницу бабу Леру. «Самой трудной была первая встреча», — вспоминала она часто. «Не потому что первая, поймите, а потому что пришла я не в учреждение, не в школу. Я пришла непосредственно к людям, которых по моей просьбе собрали с помощью секретаря райкома Владислава Васильевича. Случилось это на окраине Красногорья, а потом все стали сами приходить ко мне, и мы жгли костры вон на той возвышенности, что на берегу. Там теперь Аниша моя лежит на месте тех костров. Мы сидим на крыльце, где так любила по старой, может быть, еще детской привычке сидеть Анисия. Это наша последняя встреча, но мы еще не знаем об этом ни я, ни баба Лера. Не знаем, хотя уже нет ее Аниши, умершей в начале года. С тех пор баба Лера живет одна, если со вскрытия Двины не считать случайных гостей, регулярных, хотя и нечастых, наездах Владислава, ну и моего месячного отпуска. Как же она одна-то следующую зиму переживет, Владислав? Не будет она одна, не будет. Я ей очень милую старушку подыскал, бывшую учительницу. Сейчас старушка внучатами занята, а разъедутся внучата к сентябрю, и я перевезу ее к бабе Лере. С ней детально все обговорено, но баба Лера ничего не знает. И ты гляди, не проговорись. Я не сюрприз ей хочу сделать, я врасплох ее захватить хочу, а то ведь и закапризничать может, если мы ей время на размышления оставим. На первой встрече народу оказалось немного, 10-12 старшеклассников, одни девочки, трое учителей, да два бодрых старика, ну и еще парторг тогдашнего колхоза. Калерию Викентьевну никто не знал, но все слышали, что, во-первых, безвинно пострадавшая, а во-вторых, из бывших. Однако понятие «из бывших», так настораживающее жителя собственной России, на Севере воспринимается скорее с благожелательным любопытством, потому что Север не знал ни всесилья бояр, ни дворянской вседозвольности, ни самого крепостного права. Но все это определилось потом, а тогда бабе Лере было совсем не до анализа. Однако аудитория на 4/5 состояла из женщин, и Калерия Викентьевна, неожиданно для себя самой, начала совсем не так, как предполагала. Скажите, можно ли искренне, глубоко и преданно любить понаслышке? Можно ли клясться в любви предмету, о котором вы либо не знаете вообще, либо знаете ничтожно мало? Вот женщины уже улыбаются и переглядываются, и я предугадываю их ответ. Конечно, нельзя. Нельзя. Невозможно и неправдоподобно уверять всегда и всех, что вы безумно любите то, о чем не ведаете, о чем не думали, не страдали, не плакали тайком или не гордились прилюдно. И однако, и вы, и все мы это делаем чуть ли не ежедневно. Мы готовы в любой момент, на любой аудитории и по любому поводу признаться, как преданно мы любим свою родину. Прошелестел недоуменный шепоток, и баба Лера передохнула. Напротив сидела верная Аниша, строго глядела в глаза и одобрительно кивала каждому слову. Калерия Викентьевна улыбнулась, весело удивившись, с чего это вдруг она решила начать свою просветительскую деятельность с любви, и почувствовала, что успокаивается, что аудитория заинтригована и послушна, что взяла она правильную ноту, и что теперь можно смело говорить все, не боясь, что тебя не поймут или превратно истолкуют. Коли сразу приняли, все поймут. С юной бесшабашностью подумала она и продолжала. Я была гимназисткой начальных классов, когда из Тулы в Москву, где жила наша семья, после похорон Льва Николаевича Толстого приехал мой дядя Василий Иванович Алексин. Для всей нашей очень многочисленной семьи, у моей бабки было 10 детей, Василий Иванович всегда был высшим авторитетом. В юности участвовал в народническом движении, строил в Америке коммуну по образцу Фурье, потом служил учителем старшего сына Льва Николаевича Сергея в Ясной Поляне, подружился с графом Толстым, увлекся его учением и оказался тем человеком, который спас для истории Евангелие Толстого, переписав его за ночь перед тем, как Синод уничтожил оригинал. Дядя Василий Иванович очень тяжело переживал смерть своего гениального друга и учителя, почему и приехал к своей младшей сестре Наде, которую всегда любил и жалел. Он часто беседовал с нами, своими племянниками, но с Кириллом чаще, потому что брат был старше. И вот как-то раз так вышло, что Кирилл торжественно объявил, что очень любит свою родину. Дядя сморщился, будто разгрыз зеленый крыжовник, и сказал то, что я запомнила на всю жизнь. Говорить о своей любви к родине все равно, что утверждать, будто вода мокрая, а молоко белое. Родине служат, родине сострадают, за родину умирают, но болтать о любви к ней может только человек глубоко равнодушный. Любовь – это действие, а не слова. А если любовь – слова, то это фальшивая любовь. Так давайте же не будем клясться в любви. Давайте доказывать свою любовь делами. А чтобы принести наибольшую пользу, необходимо знать, чего ждет от нас Родина. То есть надо ее знать. Вы скажете, что знаете ее, что изучали историю, географию, и будете глубоко неправы. Во-первых, Родина – это не столько то, что вокруг нас, сколько то, что под нами, прошлое, судьба, история. А во-вторых, в школе вас учат не столько истории, сколько исторической хроники, то есть последовательности событий во времени. А история – это не наука о датах. История – это биография народа. В данном случае наша с вами биография русского народа. Баба Лера вдруг поймала себя на том, что четко, реально ощутила, как раздвоилось ее внимание. Да что там внимание? Раздвоилась ее душа, ее память, ее чувства. Она сама раздвоилась. И если первая половина продолжала, поглядывая на согласно кивающую Анисью, ясно и логично излагать продуманное, то вторая половина, ее второе «я» с этого мгновения видела Алексея и разговаривала с ним. Так началась общественная деятельность Калерии Викентьевны. Она не любила этого определения, равно как и всех прочих производных от слова «общество». Но суть от этого не менялась. Баба Лера неудержимо тянулась к людям, молодела в их присутствии и готова была отшагать добрых 15 верст, чтобы только ощутить себя нужной. Анисья весьма отрицательно относилась к этому увлечению, считала, что народ ныне пошел куда хуже и прошлогоднего, по-деревенски не доверяла словам, но любила слушать свою названную сестричку, а потому с ворчанием и кряхтением сопровождала ее всюду, кроме пионерских сборов и костров. Вот на них она никогда не появлялась, нехотя отпуская бабу Леру одну и с нетерпением, почти тревогой, ожидая ее возвращения. Вечер тот закончился неожиданностью не только для Анисьи, но и для бабы Леры. Уж догорел костер с облегчением и радостью, зажженный после ее выступления, когда к председателю в ошалелом задыхе прибежал старый, а запуганный еще с молоду, дед, стороживший закрытую церковь, где хранились теперь остатки фуражного зерна. «В церковь четверо залезть пытались», — сказал председатель. «Заедем по дороге. Одного механизаторы мои перехватили». Неизвестные взломали заколоченное окно, однако унести награбленное удалось не всем, а лезли они, естественно, не за зернофуражом, а за иконами, сваленными на чердаке, потому что ни одна организация этими иконами не интересовалась, и председатель давно прекратил всякие попытки избавиться от них. Все это председатель рассказал бабе Лере по дороге к церкви. Отправив перепуганного сторожа за гвоздями и досками, молча пропустил свою спутницу в тесную сторожку. Там под хмурой охраной троих парней на колченогом табурете сидел молодой человек явно городского типа. У ног его лежал мешок с вещественными доказательствами преступления, но грабитель держался спокойно, и только в том, как беспрестанно облизывал разбитые губы, чувствовалось внутреннее напряжение. Он мельком взглянул на председателя, но на Калерии Викентьевне задержал взгляд, и, вероятно, поэтому она попросила: «Можно мне с ним поговорить?»
1: «Если желаете», — сказал председатель. «Все равно милиция раньше утра не приедет».
0: Он выпроводил механизаторов, вышел следом и деликатно прикрыл за собою дверь. Баба Лера села на топчан, покрытый старой овчиной, продолжая молча изучать задержанного. Любитель икон неожиданно по-детски шмыгнул носом, вновь облизал губы и уставился в пол. На вид ему было не более 20, но Калерия Викентьевна понимала, что на самом деле он старше. «Вас ударили?»
1: «Что?»
0: «Нет». Он осторожно коснулся губ грязными пальцами. «Просто упал. Неудачно».
1: «Вы художник? Любитель старины? Или, может быть, вы неистово религиозный?»
0: «Что?»
1: «Нет, ни то, ни другое».
0: «Тогда что же вас побудило заниматься святотатством?»
1: «Как вы сказали?»
0: «Святотатство значит осквернение святынь».
1: «А разве они есть? Святыни, которые можно осквернить?»
0: Вопрос был задан спокойный, в сущности, равнодушным тоном. Спрашивающий не интересовался ответом, а констатировал факт. В тоне не содержалось ни бравады, ни позы, ни выпада. Все это так не сочеталось с юным обликом преступника, что баба Лера спросила с некоторой растерянностью, неожиданно для себя перейдя на «ты»: «А что, по-твоему, тогда есть? Ведь если нет ничего святого, то что же все-таки есть? Пустое место?»
1: «Скажите, а если бы я портрет Карла Маркса из вашего красного уголка увел, это тоже считалось бы святотатством?» Усмехнулся задержанный. «Или у вас в запасе есть еще столь же содержательное определение?»
0: «Из Москвы Баба Лера спросила скорее для того, чтобы выиграть время. Ей требовалось сообразить, как ответить на выпад. Милиция разберется, куда доставить. Он помолчал и добавил, словно пытаясь смягчить собственную резкость. Нет, я не москвич. Но ведь и вы не местная.
1: Да, я не местная, машинально подтвердила она.
0: Отдыхаете на лоне?
1: Отдыхаю.
0: Она решительно тряхнула седой, всегда с подчеркнутой аккуратностью причесанной головой.
1: Воровство, безусловная мерзость, что, я полагаю, ты и без меня знаешь. А вот знаешь ли ты, что обворовывание прошлого, мародерство, не уверено. Не уверена, что тебя страшит что-либо, кроме уголовного наказания. Но неужели в душе твоей не шевельнулась совесть, когда ты запихивал иконы в мешок? Иконы, в которые с великой верой и с еще более великой надеждой вглядывались целые поколения наших с тобою предков. А у вас не шевелилась совесть, когда вы с пением под гармошку выламывали эти иконы из иконостасов и сваливали их, как попало, на чердаках да в подвалах? Господи, да тебя-то, тебя же тогда и на свете-то не было, вздохнула баба Лера. Что ты можешь знать? Все, резко перебил он, подавшись вперед. Это вы думаете, что мы ничего не знаем и знать не хотим, а мы знаем. Знаем все. Завтра я в милиции плакаться стану, что единственно лишь любовь к запрятанной и гибнущей красоте двигала мною, когда я в церковь лез. Но вы мне представляетесь не глупой старухой, а потому поговорим, как говорится, без протоколов. Не знаю, откуда во мне сейчас такая исповедальная чесотка. Может, пожалею о ней, но хочется хоть одному своему предку задать единственный вопрос. Вы отдаете себе отчет, что вы наделали? Что, разрушив систему устаревшую, вы из ее же ржавых деталей начали кое-как собирать систему новую, но в попыхах забыли про вечный двигатель духовного прогресса, про нравственность. И что в результате получили? Тебе не кажется, что ты смешал в кучу все подряд? Ведь мы же не косметический ремонт державе российской делали, а строили абсолютно новое государство, не имея ни опыта, ни сил, ни средств, ни аналогов мировой истории. Да, да, мы натворили множество ошибок, даже преступлений. Но в целом нам же удалось чудо. Нам удалось заложить фундамент небывалого завтрашнего дня, небывалого. Это точно, усмехнулся молодой человек. Уж чего-чего, а небывалого у нас навалом. Он вдруг опять резко подался вперед. Фундамент, говорите. Чудо, говорите. Спас на крови ваше чудо. Вот вы спросили, откуда я? Так я из Ленинграда, из колыбели революции, как любит выражаться наша пресса. Мой отец, чудом успев нас с мамой в эвакуацию отправить, всю блокаду в Ленинграде по 24 часа работал, из кабинета не уходя, а в 51-м его к стенке прислонили. А потом мне, мама от горя умерла, мне в 57-м писульку прислали, извиняемся, дескать, неувязочка вышла, не того хлопнули. Святотатство, говорите? Что посеешь, то и пожнешь. Вот вам и все святотатство. Поколение, предки. Чушь собачья. Нет у меня никаких предков нашими совместными ошибками. Нету, нету. Все корни обрублены. И для меня это вчерашняя святость. Он ткнул ногой в мешок. Товар. Товар для заскучавшего нашего мещанина во дворянстве. Вот так-то, бабуня, учительница первая моя. Обиделся, значит. Калерия Викентьевна сочувственно покивала. Понимаю, понимаю, встречала и таких. Только ведь обида, реакция слабых, ибо утешительна она и сладковата при всей горечи своей. Меня устраивает, сказал он, и все. И до свидания. Мне выспаться надо, а то знаем мы эти ваши допросы.
0: Что ты знаешь? Горько вздохнула баба Лера. Она вышла на крыльцо, где курил председатель. Темнело. С окраины Красногорья доносилась музыка из приемника, включенного на полную мощность. Да рядом у церкви слышался стук молотков. Парни заколачивали выломанное окно.
1: Поговорили.
0: Как вы сказали? Она точно очнулась. Знаете, просьба к вам огромная.
1: Ну уж, коли в силах,
0: отпустите вы этого парня на все четыре стороны. Пожалуйста.
1: С иконами, что ли? Опешил председатель.
0: Нет, без икон. Иконы мне отдайте. На память.
1: Ну, как скажете, Калерия Викентьевна, растерянно протянул председатель. Как скажете?
0: Конфисковав награбленное, он и вправду тут же отпустил ленинградца, чтоб духу твоего. Молодой человек молча растворился в сумерках, иконы сложили в телегу, баба Лера и председатель шли позади. Тащили за телегой в совершенной тьме, лошадь с фырканьем и хрустом продиралась сквозь кусты, на телеге сухо постукивали иконы. Было тепло, тихо и печально. И Калерия Викентьевна почему-то думала, что печаль это от того, что они в темноте увозят по глубокому бездорожью иконы, которые столько лет хранились там, где и положено было им храниться, в церкви, построенной и украшенной на деньги искренне верующих. Святотатство, сказала она себе самой. Вот это и есть святотатство, кража святынь. И все мы, и музеи, и художники, и коллекционеры, и спекулянты, и воры вроде сегодняшнего, все-все, весь народ спокойно и деловито занимается сейчас святотатством. Так сказала она, заглушая в душе горький выпад ленинградца. Нет у меня предков нашими совместными ошибками. Именно это и было высшей формой святотатства. Но понимая, баба Лера упорно изо всех сил глушила это понимание в душе своей. Зимы здесь были долгими и снежными. В конце октября начинались первые снегопады. После праздников мороз уже не отпускал, а снега все шли и шли, засыпая избы до окон второго этажа. Жили внизу, в трех маленьких комнатках, топили от темноты до темноты, а по утрам холод все равно проникал внутрь сквозь старые бревна и иссохшуюся, растасканную мышами и птицами паклю. Анисья всегда вставала первой, не только потому, что была моложе, сколько по извечной бабьей привычке, внушенной матерью и пронесенной сквозь лагеря. Затапливая печь, старательно раздувала огонь, как все ее далекие бабки и прабабки. Подпаливала лучину, клала колодцем сухие дрова, ставила самовар, а Лерю Милентьевну будила только тогда, когда изба прогревалась и самовар басовито гудел. И хотя баба Лера просыпалась чаще всего раньше своей Аниши, но вида не подавала, чтобы не нарушать заведенного порядка. Потом чинно пили чай и шли разгребать снег, чтобы не завалило совсем. Как же я жалею сейчас, что так и не побывал у них зимой. Не ощутил утреннего пронзительного озноба, не слышал, как потрескивают, разгораясь дрова в русской печи, не пил, обжигаясь чай в сером сумраке северного, поздно нарождающегося дня, и не разгребал снег от крыльца, не таскал воды из проруби на Двине, не рубил эту прорубь, не носил дров из дровяника и не слышал утреннего ворчания Анисьи. После смерти Анисьи баба Лера жила в осознанном спокойствии, ни в чем не поступившись ни своими привычками, ни сложившимся укладом. Все так же затемно растопляла печь, носила воду, неторопливо завтракала, накрывая стол со всей возможной тщательностью, и начинала готовить обед. На одного человека и ровно на один день, не позволяя уйти из обыденной жизни обыденному труду. Старательно убирала во всем доме, хотя ни сорить, ни следить более было некому. Расчищала дорожки во дворе, а по вечерам читала, часто отрываясь и раздумывая о прочитанном, чтобы и это приятное занятие не превратилось исподволь в бездумную старческую привычку. Баба Лера прекрасно представляла все тайные козни старости, а потому старалась ни в чем не давать ей спуску. И только одно новшество допустила она в устоявшийся обиход. Каждое утро, выйдя из дома, низко кланялась мысу, на котором лежала ее Аниша. Зимние вечера оказались тягостно длинными. Если днем еще находилась работа, то к вечеру уже была перемыта последняя чашка и сожжено последнее полено. Чуть потрескивал фитиль лампы, скреблись мыши, да шелестели страницы. И так шли дни. Скрещение, характер зимы резко менялся. Прибавлялось света и солнца, наливалось синевое небо, и начинали все заметнее оживать птицы. Природа еще спала, но уже вздыхала и ворочалась, уже тронулись первые соки, уже накапливались, наливались, чтобы брызнуть непобедимой зеленой силой обновления. Калерия Викентьевна давно уловила этот ежегодный ритм, ждала его, веря, что пережила еще год, что теперь уже с каждым днем будет теплее, светлее, легче, что свет опять победил мрак и воскресил все живое. Но эти радостные признаки нынче не принесли ей привычного облегчения, а принесли беспокойство. Беспокойство ожидания. Ибо ясно знала, что год этот последний. Так закончилась эта зима, прошла весна, а летом ушло и одиночество. Красногорские власти поставили ограду и крест на могиле Анисьи. Школьники взяли шефство над бабой Лерой, регулярно навещали ее, приносили продукты. Появились туристы и рыбаки, экспедиции, отдыхающие. Приехал на месяц я, наезжал Владислав из райцентра. Лето случилось тихим, солнечным, ягодным. Последнее лето бабы Леры. Как же она зиму-то одна переживет, Владислав? Не будет она одна, не будет. Я ей очень милую старушку подыскал, бывшую учительницу. Вот проводит она своих внучат, и привезу я ее. Владислав не успел привести милую старушку к бабе Лере. Намеревался в начале сентября, но 9 сентября 1974 года поздней ночью меня разбудил длинный междугородний звонок. С просонок я долго ничего не мог разобрать, уж очень трещало в телефонной трубке, а голос Владислава был еле слышен. Бабу Леру убили. Что? Что ты сказал? Следователь говорит, стол к чаю накрыт был. Она, значит, чайку дорогим гостям, а ее... Он говорил еще долго, потому что я лишился голоса. Я пытался перебить его, о чем-то спорить, но мне пережало глотку. Представляешь? Она хлеба кусок, а ей... Поймали? Поймали, спрашиваю. В Котласе взяли с иконами. 3 мешка икон тащил. Вот его и приметили. Из-за икон, сволочь. Кто он? Фамилией интересуешься? Ну так Морозов его фамилия. Вот и все, что пока знаю. Вылетай на похороны. Нас давно разъединили, в трубке звучали короткие гудки. А я все прижимал ее к уху. Долго прижимал. Очень долго. Потом опустил на рычаг, прошел на кухню, достал почему-то кусок черного хлеба, положил его перед собой на стол и заплакал.
2: Здравствуйте. И прежде всего мы с Ниной Николаевной благодарим всех слушателей.

0: богаче, расширяет его рамки, подсказывает какие-то новые, неожиданные темы. В прошлый раз, уже завершая наш разговор, мы коснулись честности, в том смысле, что порядочный поступок, собственно, не должен вызывать ни умиления, ни удивления. Это норма, нечто само собой разумеющееся. И я заметил тогда, что вот все-таки бывают обстоятельства, которые можно рассматривать по-разному. И упомянул о случае со студентом, который, выходя из кинотеатра, впрочем, это подлинный факт, и он мне стал известен от Раисы Николаевны Ульяницкой, начальника Калининградского стола находок. Она рассказала об этом так.
1: Видите ли, я по своей должности больше, чем кто-либо, сталкиваюсь с проявлением честности наших граждан. Ежедневно десятки людей приносят в стол находок найденные вещи, и порой весьма ценные. И тут вообще, как вы сказали, удивляться нечему. И все-таки бывают случаи, которые достойны того, чтобы о них знали многие. Ну вот, например, пришел молодой человек в стол находок, протягивает мне сверток. Я его развернула, и в нем, в свертке в этом, оказались деньги. Стали считать 1000 рублей. Ну, естественно, я должна была спросить у этого молодого человека, где он нашел эти деньги. Он сказал, что он был со своей девушкой в кинотеатре на последнем сеансе, и там, когда они выходили, девушка его уронила сумку. Он нагнулся, чтобы поднять эту сумку, и увидел сверток. Поднял сумку и поднял сверток. Принес сверток к нам. Когда мы пересчитали деньги, там оказалось 1000 рублей. Но я стала заполнять квитанцию и узнала, что молодой человек, студент Института авиаприборостроения, 4-й курс, радиотехнический факультет. Фамилия его Нароха, зовут его Виктор. Я приняла у него эту сумму денег и, отдавая ему квитанцию, спросила: «Скажите, пожалуйста, а вот если бы вы еще раз нашли такие деньги, сумма большая, вы бы сдали в стол находок?» Знаете, он удивился моему вопросу как-то так, посмотрел на меня не очень хорошо. Сказал, что да. Знаете, в его ответе было настолько много твердого этого «да», что мне как-то стало неловко за свой вопрос. И я склонна думать, что он о своем поступке даже самым близким из своих друзей не сказал.
2: Да, ну что ж, дурак, скажут некоторые.
0: А я думаю, что большинство все-таки скажет «молодец».
2: Человек, скажут многие. А Лазарь Ефимович, вы вначале сказали, что данное обстоятельство можно рассматривать по-разному. Вы что имели в виду?
0: Ну,
2: вот вы, конкретно вы, как бы поступили? Принесли бы эти деньги в стол находок?
0: Ну, Нина Николаевна, это запрещенный прием.
2: Почему?
0: Ну, так неожиданно, мы ведь с вами заранее обговариваем вопросы, а вы так сходу.
2: Ну, так можно же вырезать.
0: Нет, зачем? Раз вы уже спросили, я отвечу. Я бы себе эти деньги не оставил, хотя бы они и мне пригодились, но я бы их вернул, как это и сделал Виктор Нарух.
2: А, кстати, вы его видели, разговаривали с ним?
0: Мне показалось, судя по тому, что я услышал от Раисы Николаевны, свидание с этим парнем могло бы поставить его, ну что ли, в неловкое положение. И он, может быть, и без того рассердился на меня за то, что вот сообщил я об этом случае, не испросив у него разрешения.
2: А я думаю, он поймет, зачем это рассказано. Ведь дело не в его фамилии, а в том, что очень нужны и важны такие достойные подражания примеры человеческого благородства.
0: А теперь мы должны, к сожалению, перейти к разговору о

0: людях и их поступках, требующих категорического отрицания, а не подражания. То есть продолжаем разговор, начатый в предыдущих наших передачах.
1: Да, о страшной болезни, разъедающей человеческую душу. На эту тему пишут многие. Но вот выдержки только из одного письма. Однако прежде чем начать читать, я хочу привлечь внимание тех людей, которые думают, что злоупотребление алкоголем наносит вред им. Только им. Они ведь так и отвечают: пью на свои. Мое здоровье, что хочу с ним, то и делаю. Вот их я и прошу послушать и вдуматься в эту исповедь женщины, достойной сострадания. Нас у родителей было трое, я и два брата. Отец пил, поэтому жили очень трудно. Мама не могла свести концы с концами. Простите, сама себя прерываю, так как спокойно не могу читать это письмо. Вот ведь оказывается, пил-то не на свои, а за счет семьи, детей обкрадывал. Дальше. Евгения Петровна, тогда еще Женечка, 19 лет, вышла замуж. Рановато, но понятно. Жажда нормальной жизни. Ну и тут Женю подстерегало предательство. Муж с войны к ней не вернулся. Он оставил ее и маленького сына. Евгения Петровна стала конструктором. Единственную мечту юности она все-таки осуществила и посвятила жизнь сыну, из которого хотела сделать человека с большой буквы. Но вот этого у нее не получилось. И понятно почему. Это же был внук алкоголика. Наследственность сделала в данном случае свое черное дело. И потом мальчику нужен был отец, а его не было. Игорь бросил школу, не доучился, пошел работать, женился, и у него родилась дочь. Казалось бы, все хорошо, если бы не беспробудное пьянство. 11 сентября этого года, пишет Евгения Петровна, мой сын скоропостижно скончался, 35 лет. С ним в могилу ушла вся моя многотрудная жизнь. А ведь отец Евгении Петровны в свое время наверняка тоже говорил: «Мое здоровье, что хочу, то и делаю». Однако он убил внука, а не только себя. Разбил жизнь и жене, и дочери. Вдумайтесь в это. Евгения Петровна, заканчивая свою исповедь, взывает: надо повести наступление на пьянство, как на войне. Пусть это будет то ли общество непьющих, как вы предлагали в прошлый раз, или что-то другое. Только не молчите.
0: Да, грустная и, я бы сказал, весьма поучительная история. И ведь, Евгения Петровна, мы не молчим. Мы действуем. Только за последние годы было принято много очень важных правительственных решений о борьбе с алкоголизмом. Разрешите вам напомнить только главные из них. Ну вот, например, лица, которые в течение одного года несколько раз привлекались к административным или общественным мерам воздействия за пьянство, полностью или частично лишаются премий. Они лишаются также льготных путевок в санатории, им задерживается выдача новой жилплощади, даже если подошла их очередь.
1: Мало того, неоднократное появление на работе в нетрезвом виде служит основанием для увольнения. И к уголовной ответственности привлекаются руководящие работники, допускающие распитие спиртных напитков на производстве.
0: Это все очень важно и действенно должно быть. Но, может быть, не всегда все-таки еще действенно.
1: Да вот видно, что не очень.
0: Да. А люди, которые решили бросить пить, что называется, опомнились, но своей воли не хватает им на это, тут на помощь приходят врачи, берут их на излечение. Мало того, есть специальное постановление о принудительном лечении от алкоголизма.
1: и, что с моей точки зрения особенно важно, стали принимать суровые меры наказания, вплоть до лишения свободы тех взрослых, которые вовлекают в пьянство подростков. Это опасные люди, преступники. Да-да-да, я считаю это тягчайшим преступлением.
0: По этому поводу у меня был недавно разговор с рабочим завода «Красная Заря» Львом Васильевичем Покровским, человеком принципиально не пьющим. Вот только несколько слов, но о каком беспокойстве они свидетельствуют.
2: Ну как же я могу быть спокойным по этому поводу? Кого мы растим в семьях, где царствует пьянка? Вы понимаете, это самое страшное — на ребят ложиться. Мы обязаны об этом думать. Мы не можем с этим мириться, но как бороться?
0: Борются-то все, Лев Васильевич, в меру своих сил. И общественные организации, и товарищеские суды, прокуратура, милиция, печать, телевидение, радио, наконец. Казалось бы, мы стреляем из множества орудий, но, как говорят артиллеристы, вилкой, но не кучно. И, может быть, отвечая на ваш вопрос, надо вспомнить об опыте друзей. Известно, что в Венгрии, например, уже несколько лет очень успешно работает общество трезвости. Ну, Венгрия — это все-таки далеко. Обратимся по более близкому адресу. Эстонская ССР, город Тарту. Здесь активно действует содружество, называющее себя клубом антивакх. Внимание, включаю Тарту.
3: Уважаемые ленинградские коллеги, вас интересовала работа тартусского клуба антивакх, в котором объединены страдавшие прежде алкоголизмом люди, а теперь вылеченные и занимающиеся активной трудовой и социальной деятельностью. О работе клуба сегодня расскажет вам врач-нарколог Аксель Йоханнесович Эйст.
0: Тут есть маленькое затруднение. Дело в том, что доктор Эйст недостаточно хорошо владеет русским языком, и поэтому кое-что из сказанного им нужно, ну, просто перевести. Однако, прежде всего, я хотел бы заметить, что товарищи прислали нам устав клуба «Антивакх». Небольшая книжечка, на титуле которой три прекрасных, я считаю, лозунга. «Да здравствует трезвость», «Да здравствует здоровье», «Да здравствует семейное счастье».
1: А вот тут для непосвященных расшифровывается название клуба. Вакх, как известно, божество вина у древних греков. С помощью и во имя этого божества человечество веками истощало свое здоровье и губило плоды своего труда.
0: А далее следует обязательство антивакхиста. Я оглашаю их несколько, ну что ли, так сознательно подчеркивая. «Совершенно и навсегда отрекаюсь от употребления спиртных напитков и буду внушать отвращение к алкоголю другим людям, вести везде, где можно, антиалкогольную пропаганду, активно участвовать во всех начинаниях клуба, никогда не марать чести антивакхиста. Одна из основных задач клуба – воспитать веселых людей, умеющих заражать своим настроением и других, за праздничным, за дружеским столом с чашкой душистого чая или крепкого кофе. А теперь прошу вас прислушаться к тому, что сказал в заключении доктор Эйст.
4: Здесь все люди все делают сами для всех других и для себя. Вот чем они занимаются. Они организуют каждые месячные сборы членов клуба, вечера отдыха. Куда они идут своими членами семьи, даже детьми. Люди, которые могут петь и играть на инструментах, они организовали у нас эстрадный оркестр. Конечно, маленький, 3 человека, но все-таки жизнеспособен. И мы веселимся уже под своей собственной музыкой. Кроме того, есть у нас квартет, где поют тоже члены нашего клуба мужчины. Каждый антифакист в слове и на деле решительный противник любого употребления алкогольных напитков. Могу сказать, что в течение 5 лет у нас рецидивом вышло из строя из нашего клуба 12%.
3: Значит, если в клубе в среднем у вас 100 человек,
4: да,
3: то 10-12 человек, которые не выдержали,
4: да,
3: сурового испытания,
4: да,
3: трезвой жизни.
4: Да.
1: Ну вот, мы и познакомились с приятным опытом тартовских товарищей, активно восставших против Вакха. А что дальше? Какие у вас соображения?
0: Ну, вы же знаете, заинтересовать этим примером всех, кто в этом по существу уже должен быть заинтересован. Мы просили нас послушать сегодня товарищей из Главного управления здравоохранения, отдела народного образования, городской милиции и, конечно же, комсомола. Вот что они об этом думают и что думают наши слушатели, это самое важное. И об этом мы узнаем при следующей встрече в эфире в субботу, 14 декабря, в 14:40.
1: Всего доброго, товарищи.
0: Спасибо вам за внимание.

Сегодня на его звуковых страницах мы расскажем вам о творчестве мастеров литературы и искусства наших дней и прошлого. Но рассказ наш будет не совсем обычен. И вот почему. Представьте себе, вы берете в руки томик стихов хорошо известного вам поэта, заранее настраиваетесь на определенную тематику его произведений. Ведь многие его книги подтвердили пристрастие поэта к определенной теме. И вот вы открываете первую страницу, и первое же стихотворение поражает вас необычностью темы для этого автора. И сразу же возникает желание прочитать книгу, не пропустив ни одного стихотворения, потому что новая тематика открывает для автора необозримые горизонты, а для читателя – новую грань таланта поэта. То же самое и в других видах искусства. Драматическая актриса тронула вас задушевным исполнением песен. Простой каменотес, например, вдруг предстал пред вами как одаренный скульптор. Итак, вы уже, наверное, догадались. Наш разговор о гранях таланта, который рождает поиск –

Окутано небо дымков бахромою. Вот кто-то задул в фонаре огоньки. Ведут перекличку над тихой Невою буксиров простуженные гудки.

Восход золотит бесконечные рельсы. Звонками ночную дремоту гоня, опять выбегают в знакомые рейсы трамваи, веселые вестники дня. Они пробуждают сверкающий город, что белым цветением садов окружен. Во влажном асфальте красивый и гордый он словно в глубокой реке отражен. Если бы в детстве сказали мне люди, что годы пройдут, и застава моя такой высокой и светлой будет, едва ли в то время поверил бы я. Застава. Широкими окнами зданий глядишь, утверждая здесь право свое. Я знаю, ты завтра другою предстанешь, ведь все, что я вижу, лишь утро твое.

Ты мечтаешь к Венере слетать. Понимаю, пусть это свершится. А потом ее жителем стать. Пусть и это, дружище, свершится. Хорошо, когда смелость в глазах, к испытаниям сердца готова, словно ты на вселенских путях, где так все удивительно ново. Но живя этой дерзкой мечтой, не забудь, к ней дороги не гладки, чтобы встретиться с дальней звездой, на земле все должно быть в порядке.

Нам кажется, что вы узнали стихи ленинградского поэта Георгия Некрасова. Узнали, потому что они характерны именно для него. Вся творческая биография поэта связана с Невской заставой. Здесь он родился, здесь начался его трудовой путь на заводе. Здесь он стал поэтом. Казалось бы, тема города, тема заводского района Ленинграда определена поэтом на всю жизнь. Но помните, в начале передачи мы говорили о том, что истинному таланту присущ неустанный поиск. В стихах Георгия Некрасова обозначилась еще одна грань в его творчестве. Это стихи о природе, о тружениках деревни. –

Горячий воздух, кажется, дрожит. Холмы уходят вдаль неторопливо. На каждом созревающая нива, как сколок солнца в зелени лежит. Подобно стражам на холмах стоят березы и березовые рощи. Что может быть еще на свете проще? А ты не в силах отвести свой взгляд.

0: День положил на жизнь свои отметки и отпылал. В окошко стук да стук, и вижу, это с яблоками ветки ко мне стучатся, как стучится друг. Открыл окно в простор ночного мрака. Чернеют листья, светятся плоды, похожие на знаки зодиака, которыми теперь полны сады. Немая тишина кругом разлита. Мне кажется, и яблони, и дом уносит вглубь вселенскую орбита, мерцающая звездным огоньком. Не потому ли такое ощущение порой нас посещает по ночам, что космоса неслышное биение с недавних пор проникло в души к нам? С мечтой увидеть дальний мир зеленым, смотрю в бездонность, ветки отклоня. Но яблоко, упавшее со звоном, на землю возвращает вновь меня.
1: Как видите, появилась новая тема у поэта. И богаче, и мягче стала образность, щедрее афористичность, шире обобщенность. Да и само творчество поэта для нас, читателей, стало интересней, потому что мы узнали о новых его возможностях. Вторая страница альманаха.

0: Вы только что прослушали музыкальный фрагмент из радиоспектакля «Вверх по лестнице, ведущий вниз». Алиса Фрейндлих. Голос этой актрисы вам хорошо знаком. Она-то и продолжит начатый нами разговор.
1: Я думаю, что если человек сосредоточен на одной конкретной профессии, то он должен быть на ней сосредоточен. Это не значит, что он должен отказать себе в удовольствии заниматься смежными искусствами. Но, тем не менее, сосредоточенность все-таки на каком-то одном своем пристрастии, она должна быть. Поэтому я воспринимаю свое пение только в связи с театром. А что касается моего пения в театре, то я всегда воспринимаю песню как часть образа, эмоций или чего-то, или мыслей, внешнее проявление внутренних порывов, так что ли, если можно сказать. И поэтому я всегда пыталась, чтобы каждая песня была максимально исходила из характера, который я играю. Если эта песня принадлежит персонажу. Другое дело, если, как это было «Люди и страсти», вот наш спектакль, там зонги существуют как бы поверх действия, они существуют от автора. Но, тем не менее, они не находятся в отрыве от спектакля, они нанизаны на общую мысль, и поэтому их тоже нельзя рассматривать в отрыве от драматического театра, от действия, от спектакля, в котором они существуют.

0: Мы задали Алисе Бруновне вопрос. Могла бы она уйти на эстраду и стать певицей?
1: Только при одном условии, если бы я бросила театр. Но этого сделать я никак не могу. Потому что все-таки сердце мое настолько принадлежит театру, что мне тут не разделиться никак. Сейчас есть увлечение музыкальными спектаклями, поэтому есть для этого возможность. Конечно, если бы этой возможности не было, я бы, наверное, очень тосковала по этому своему увлечению.
0: Какая ваша любимая песня?
1: Я могу сказать, какой песне больше принадлежит мое сердце. Она угасла. Музыка Гладкова, стихи Гейне.

0: Страница третья.
1: Грустен и весел вхожу, ваятель, в твою мастерскую. Гипсу ты мысли даешь, мрамор послушен тебе. Сколько богов и богинь и героев! Вслушайтесь, какая величавая гордость звучит в этих пушкинских строках. Гордость за мощный человеческий дух, оживляющий камень, побеждающий его вечное безмолвие. Гордость за талант, творящий богов и богинь и героев. И можно ли вообразить себе, что герой этого стихотворения, прославленный Пушкиным ваятель, за 35 лет до встречи с поэтом был продан, попросту продан за сходную сумму, как некая вещь? Впрочем, это только нам с вами кажется диким и необычным. В те времена такое дело было вполне заурядным. Было же на Украине такое помещичье имение – Кукавка, где блюдо к столу подавал лакей Васька. Он же гениальный художник-портретист Василий Андреевич Тропинин. Да что Тропинин? Тот все-таки был исключением, хоть и под старость, а стал свободным человеком. А вот документ об обычной рядовой участи тогдашних талантов. Совсем рядовой документик, никак не предназначенный храниться в памяти потомков, однако же сохранившийся. Тамбовская и московская помещица, жена генерал-майора кавалера Черткова, продала, поговоря меж собой полюбовно, с обоюдного согласия, впрок, бесповоротно, частью составленной ею, а частью доставшейся в наследство, пополняемой посредством купли имены, принадлежащий ей крепостной музыкальный хор, при изрядно обученной музыке, образованный в искусстве всем отменными, выписанными из чужих краев музыкальными регентами, а всего же 44 музыканта с женами и детьми, инструментами и прочим прибором, а всего с мелочью 98 человек. Далее в этой купчей идет поименный список. Нина Тяпикова, отменная, зело способная на всякие антраша, поведение крайне похвального и, кроме того, лицом весьма пригожее. Калитин Тит, гуслист отменный, Аксинья Речегова, изрядная орфянка. Ну и так далее. Со всей канцелярской обстоятельностью, со множеством пунктов, среди которых есть, например, и такой. А коли у сих крепостных людей приплод какой окажется, то продавщица не может удерживать приплод сей у себя в свою пользу, а также и доплаты за него ничего ей не полагается. Нет, в этой купчей имя будущего воятеля не упоминается. Однако можно безошибочно предположить, что в таких же выражениях была составлена и иная купчая, в силу которой в 1801 году дворовой плотник орловской помещицы Манцевой, а также его приплод, маленький мальчик Бориска, становились навечно собственностью тульского помещика Шатилова, вольного отныне употреблять их, как ему то заблагорассудится. А заблагорассудилось помещику Шатилову сына своего нового плотника отправить в Москву, дабы обучился он там ремеслу мраморщика и, окончив сие учение, приносил владельцу своему изрядный оброк. Надо ли говорить, что труд мраморщика был тогда очень тяжел, что мраморная пыль, постоянно висевшая в воздухе мастерской, разъедала легкие, и что даже взрослым, сильным мужчинам работы по мрамору даются не так-то легко. Надо ли упоминать про зуботычины, перепадавшие маленькому Борису? Зуботычины были делом совсем уж обыкновенным, и без них никакому ремеслу обучиться тогда было невозможно. Ну, а поскольку все это было обычно, то маленький камнерез, наверное, не очень всем этим и огорчался. К тому же трудное искусство работы с камнем раскрывалось ему легко. И выбивку узора, и распиловку, и полировку – все это он усваивал легко, весело как-то, будто играючи. Через полтора года Он делал уже такие вещи, за которые самые опытные подмастерья брались с большой опаской. А через пару лет вновь оказался учеником. Но на сей раз в самом Санкт-Петербурге, в мастерской знаменитого мастера Трискорни. И тут, в этой мастерской, в заурядной Борискиной жизни, начали происходить вещи необыкновенные. Дело в том, что у Трискорни высекались не какие-нибудь там облицовочные плиты. Нет, тут резались самые затейливейшие капители, розетки, плафоны, предназначенные для лучших петербургских дворцов. А самое главное, тут по гипсовым и глиняным моделям скульпторов высекались из мрамора нимфы, богини, герои. И маленький подмастерье Бориска завороженно следил, как выступали из смутных глыб белого итальянского камня их божественной красоты тела. Впрочем, технику перевода глиняной или гипсовой модели в мрамор он освоил довольно быстро. Но этого казалось ему уже мало. Он хотел уже лепить фигуры сам, свои, такие, как вставали в его воображении. И он стал лепить. Сначала украдкой, в свободные часы, когда все уходили из мастерской спать или обедать, брал он в руки глину. И вскоре пошли по Петербургу слухи о необыкновенном камнерезе, который просто так, без всякого учения, одним собственным стремлением и старанием освоил труднейшее искусство – лепку человеческой фигуры с натуры, создание скульптурного портрета. Посмотреть его работы заглянул к Трискорни прославленный скульптор Мартос, создатель памятника Минину и Пожарскому в Москве. Заглянул и пришел в восхищение. «Понимаете ли вы сами, какой у вас талант?» – спрашивал Мартос. «Понимаете ли, что вам необходимо, нужно учиться в академии, что вам нужно ехать в Италию?» Борис только грустно усмехался. Слыханное ли дело, чтобы дворовые тульского помещика Шатилова ездили в Италию знакомиться с классической римской скульптурой? Но, слава богу, Мартос был не такой человек, чтобы отступиться перед задуманным. Вскоре он и его знакомые послали Шатилову письмо с приложением определенной суммы денег, в обмен на которой и просили выдать вольную дворовому его человеку Бориске. Впрочем, на помещика не столько приложенные к письму деньги произвели впечатление. Со временем с Бориски оброку можно было получить и поболее, сколько пышные, витиеватые титулы подписавшихся. Русский барин. Он был хоть и барин, а арабская жилка в нем все же сидела крепко, и угодить сильным столичным людям всегда составляло его задушевное желание.

А потом была учеба в Академии художеств, и поездка в Италию, и всеевропейская слава, в ореоле которой вернулся молодой скульптор на родину в 1825 году. Ну, а еще через 11 лет в мастерскую к нему, первому скульптору столицы, пришел первый поэт России. «Грустен и весел вхожу, воятель, в твою мастерскую. Гипсу ты мысли даешь, мрамор послушен тебе. Сколько богов и богинь и героев!

0: Итак, задание слушателям нашей новеллы остается обычным – назвать имя ее героя, не так ли?
1: Совершенно верно.
0: Ну, а куда мы отправим слушателей на поиски этого имени? В библиотеку? Постойте, постойте. Как раз сегодня-то подсказка и не нужна. Подсказка есть в самом стихотворении Пушкина, с которого мы начали свой рассказ. Вот зачинатель Барклай, а вот совершитель Кутузов. Ведь само собой понятно, что памятники великим русским полководцам, увиденные тогда Пушкиным в мастерской, находятся сейчас на площади...
1: Ну, вы так, пожалуй, все подскажете, и нашим слушателям не на чем будет подумать. Ведь они сами любят отгадывать и справляются с этим отлично.
0: Да, свидетель тому наша почта.

На якорной площади, возле седого, много на своем веку повидавшего Кронштадтского собора, моряки-первогодки четко отбивают шаг. Здравствуй, племя молодое! Бывая в Кронштадте, я испытываю двойную радость. Радость свидания с городом русской морской славы и радость встречи с дорогими мне людьми. Вот улица Всеволода Вишневского. Здравствуй, друг! Улицы Юрия Инге и Алексея Лебедева. Незабвенные друзья мои. Вся жизнь каждого из них, каждая написанная ими строчка – частица огромнейшей души Кронштадта. Это такие же штрихи к портрету города-крепости, как памятник великому его основателю, как собор – как старинная башня на Июльской улице, как полуденный выстрел сигнальной пушки, как памятник героям-подводникам, открытый 10 лет назад. У людей, переживших испытания Великой Отечественной войны, хранивших погибших друзей, есть долг перед их святой и светлой памятью. Это стало нашим девизом. Он запечатлен на граните Пискаревского мемориала. Их много под вечной охраной гранита, но знай, внимающий этим камням, никто не забыт и ничто не забыто. Я вспоминаю всегда эти слова, написанные Ольгой Федоровной Бергольц, когда сейчас возвращаюсь на улицы старого Кронштадта. Этот город-крепость стал мне особенно близок в дни Великой Отечественной войны. Здесь служил я в политотделе Кронштадтского укрепленного сектора, выпуская газету кронштадтских артиллеристов «Ленинец». Здесь подружился навечно с героическими балтийскими подводниками. В Кронштадте долгие годы после войны жил заслуженный балтийский моряк, капитан первого ранга Евгений Гаврилович Юнаков. Это по его инициативе, поддержанной всеми ветеранами-подводниками и нашей замечательной флотской молодежью, в сквере имени председателя Кронштадтского совета Мартынова был сооружен тот самый памятник в честь балтийских подводников, рыцарей подводного братства. Так повелось, когда прозрачность белых ночей сливается с яркой зарею, когда волны Балтики ударяют в кронштадтские пирсы, по-особому, настойчиво и упорно, приглашая в походы, сюда приходят в гости к молодым морякам те, кто прорывали первыми вражескую блокаду, уходили отсюда, из Кронштадта, форпоста осажденного Ленинграда, на запад. Они придут сюда и в славный год 30-летия Дня Победы. Хотя, увы, не все откликнутся уже на призыв переклички. Сейчас я пытаюсь представить себе эту встречу. Балтийские подводники выстроятся, как всегда, как каждый год возле памятника с изображением балтийской подводной лодки. Золотом будет гореть надпись «Слава подводникам краснознаменного Балтийского флота», защищавшим в период Великой Отечественной войны подступы к городу Ленина. И на вечном сборе героев в одном строю с живыми встанут те, кого мы никогда не забудем, и в рядах молодых матросов прозвучит песня «На рассвете нас прибой соленый встретит, ждет морская глубина». Тысячи глаз будут смотреть на барельеф подводной лодки, всплывающей из камня. Чья она эта лодка? Кто ее командир? Может быть, это капитан-лейтенант Мохов или капитан второго ранга Егоров, творцы первых побед на Балтике? А может быть, это подводник Кузьмин, чьим именем названа сейчас в Ленинграде одна из улиц? Его лодке Ща-408 в 43-м году удалось преодолеть минные поля, пройти через противолодочную сеть и вырваться на запад.
Преследуемая фашистскими кораблями, она на протяжении 3 суток подвергалась ожесточенной бомбежке. Запасы электроэнергии подходили к концу. Моряки страдали от кислородного голодания. И тогда лодка всплыла и приняла неравный бой. Солнце ослепляло моряков. Бойцы артиллерийского расчета шатались от слабости, но они продолжали вести огонь. Были потоплены 2 вражеских катера, но и подводная лодка имела прямые попадания. И тогда, как свидетельствует попавший к нам в руки в конце войны донесение врагов, Ща-408, не спустив флага, ушла навечно в пучину. Мы знаем теперь точно место ее героической гибели. Кажется, волны там никогда не бывают спокойны, а корабли, проплывающие мимо, приспускают флаги. Снова и снова будем вглядываться мы в гранитные очертания корабля-памятника. Может быть, его привел сюда на вечную стоянку штурман Михаил Хрусталев? Я читал тетрадку его дневника. На первой странице подводник просил в случае гибели передать свои записки жене и сыну. «Пусть мой сын знает, как защищал родину его отец. Пусть он живет по тем же законам, по которым жили мы». Однокашник Хрусталева, штурман подводной лодки Л-2 Алексей Лебедев, также отдавший жизнь за Ленинград, как дописал: «Мы попрощаемся в Кронштадте у зыбких сходин, а потом рванется к рейду серый катер, раскалывая рябь винтом. Вот облаков косою тенью луна подернулась слегка, и затерялась в отдалении твоя простертая рука». Многие поколения людей, влюбленных в море, перечитывают эти строки. А если сын родится вскоре, ему одна стезя и цель, ему одна дорога, море, моя могила и купель. Знает эти стихи и сын штурмана Хрусталева Леонид, сейчас капитан 3-го ранга Хрусталев, верный завету отца, служит на одном из кораблей флота. Да, вечный сбор ветеранов. Моряки старшего поколения принесут на площади боевые знамена, под которыми они воевали. И снова вспомнятся мне люди, которых я хорошо знал. Командир подводной лодки Ща-320, капитан 3-го ранга Иван Макарович Вишневский, широкоплечий, коренастый, в парадном кителе. Таким рисует мне его воображение. А видеть тогда мне его приходилось чаще в рабочей одежде, в пилотке подводника со звездочкой и якорьком. Вишневский любил говорить: «Главное – это умение при любых обстоятельствах соблюдать спокойствие». Много лет спустя это же скажет о себе и о своих космических братьях Андриан Николаев. Комиссар корабля Михаил Калашников, молодой талантливый штурман Трубицын, электрик Барочень, торпедист Потемкин. Никогда мне не забыть милого с маленькими темными усиками комиссаров Мишу Калашникова. Над столом в его каюте был снимок сына, погибшего во время бомбежки. Когда Ща-320 выходила в торпедную атаку, она мстила и за маленького сына комиссара. Я записал тогда, после возвращения лодки, рассказ Ивана Макаровича Вишневского. Атака была дерзкой, ведь транспорт стоял на защищенном рейде. Его охраняли катера и миноносец. После атаки лодку стали забрасывать глубинными бомбами. Мелководье нас могли и просто таранить. Долгие часы лежали мы на грунте. Лодка и весь экипаж словно притворились мертвыми. Только Вахтиной отмечал в журнале близкие или отдаленные взрывы бомб. Ночью удалось оторваться. Мы всплыли, люди жадно дышали. Радист Шаляпин записал последние известия,
передававшиеся из Москвы для партизан. Нам казалось, что и мы, партизаны, только морские. Уже после войны с берега Курши-Нерунг я увидел места, где сражалась Ща-320 в июле 1942 года. Сейчас там вокруг на берегу мирные рыбацкие селения, солнце золотит гребни высоких дюн, молчаливые сосны, лодки, спокойное море. Все дышит мирным трудом. А тогда... «Комиссар, смотри, комиссар!» — подозвал Вишневский Калашникова к перископу. Было на что посмотреть. Большой фашистский военный корабль раскололся надвое и, подняв огромное облако воды, навеки погрузился в глубину. В тот день на лодке чествовали своего старика, так называли подводники своего командира, пришедшего служить на флот по комсомольскому набору. Вот каким людям поставлен памятник в Кронштадте. Такие встречи, такие сборы в честь живых и павших храбрых героев проходят не только в Кронштадте. У нас в Ленинграде существуют замечательные школьные коллективы, ведущие при помощи ветеранов, участников Великой Отечественной войны, интересную военно-патриотическую работу. Есть в Калининском районе на улице Верности школа номер 473. В войну мне часто доводилось бывать в этих местах. Людям, живущим сейчас на новой, недавно родившейся улице Верности, детям, занимающимся в здешней школе, должно быть приятно ощущать свою незримую связь со славным крылатым сотрудничеством тех, о ком так хорошо рассказал в своем романе «Балтийское небо» писатель Николай Чуковский. Директор 473-й школы Тамара Михайловна Пегова, преподаватель истории Нина Алексеевна Красавина, весь коллектив школы на улице Верности гордятся своим музеем «Балтийская слава». А ученый-историк, старейший работник Пубалта Алексей Семенович Пухов и ветераны, летчики, герой Советского Союза Иван Георгиевич Романенко, Владимир Тарасович Мельников, председатель Совета ветеранов краснознаменного крейсера «Киров» Алексей Федорович Александровский, делают много для того, чтобы вечный сбор в честь героев в школе на улице Верности длился всегда, чтобы юное поколение наше не забывало о великих традициях старших, стремятся передать ему самое дорогое, чем владеют, огненную, нестареющую память о прошлом, горячую веру в будущее. Да, таких примеров можно привести много. И потрясает сила человеческой памяти, верность этой памяти. В дни 30-летия освобождения Ленинграда от блокады я услышал выступление старого фронтовика Леонида Семеновича Авдюшина о его вечно юном друге, связисте Андрее Миронове, молодом ленинградце, погибшем во время тяжелых синявских боев. «Я комета» были позывные связиста до последней минуты, остававшиеся верным выполнению воинского долга. В рассказе фронтовика о подвиге товарища было и другое, бесконечно волнующее. Ветеран, уже не молодой и, видимо, больной человек, из месяца в месяц, из года в год идет по адресам, полученным в ленсправке, где значатся фамилии Мироновых, ищет семью своего однополчанина. Во многих домах ему называют имена сына, мужа, отца, брата, погибших на фронте. Называют места от севера до юга, а он все ищет, ищет одну семью. Один адрес. Эта история так поразила меня, что я посвятил ей стихи, которые назвал позывными связиста «Я комета». Он идет из квартиры в квартиру. Живет здесь Миронов.
Да, Мироновых много. А был у вас прежде Андрей? Имена, имена. Сколько их на лесках похоронок сыновей и отцов, не пришедших с военных полей. Но упорно и долго он адресный список листает, только рябью в глазах и этажи, этажи, этажи.

0: И губами остаюсь на посту, повторяет сквозь грохот и свист. А когда на рубеж, где фашистские танки горели, мимо груды вскипавшей на магму похожей земли, по призыву товарищей к черной обрушенной щели, мы с отчаянной верой, с последней надеждой пришли. Он лежал, обгоревшую трубку сжимая рукою. Я, комета, казалось, звучала еще под бугром, покатилась вперед наступление широкой рекою. Я, комета, из шепота, переходящая в гром, выполняют, пока они живы, свой долг ветераны. А уйдет это племя, их дети поднимутся вслед, а за ними их внуки, чтоб в памяти чуткой мембраны дорогие сигналы принять от горевших комет. Я подумал сейчас, может быть, это мое выступление по радио поможет старому фронтовику, наконец, отыскать семью своего друга. Вот в этом и подобном ему поисках многих сотен людей, молодых и старых, есть еще и тот долг памяти, которому продолжает оставаться верным весь наш народ. Уходят годы, яростные даты, седые корабли идут на слом, но сохраняют старые солдаты пылающую память о былом. Не ждут, пока их школьники отыщут, приходят сами в класс на каждый сбор во имя тех, кто спит не на кладбищах, кто в небе вел с врагом жестокий спор. И школа на краю аэродрома, что стал просторной улицей давно, хранит далекий бой и отзвук грома по старым лентам в звуковом кино. Живая память бередит, как рана, и не желает уходить с поста, хотя ряды редеют ветеранов, кому поэт желал дожить до ста. В их сердце боль, в их душу въелся порох, за ними Брест, Москва и Ленинград. С бойцами в ряд на пионерских сборах незримые товарищи стоят.
1: Шестнадцатое августа 1893 года. Первый мой день в Александринском театре. В этот день я успел познакомиться почти со всеми корифеями, богатой в то время талантами труппы Александринского театра. 16 августа – традиционный день сбора труппы. В былое время он всегда носил характер особой торжественности. У всех перед началом сезона приподнятое праздничное настроение. В этот день своего рода парад алле, смотр сил перед боем. Обычно в этот день раздавались роли на ближайшие постановки. В тот год для открытия сезона решено было поставить одноактную комедию Сумарокова «Нарцисс», затем «Недоросль» Фонвизина, а в заключение один акт из Озеровского Дмитрия Донского. Я был горд, что и мне, новичку, при первом же моем появлении в стенах Александринского театра была вручена роль Милона из «Недоросля». На следующий день, то есть на 17 августа, была назначена репетиция. Надо было спешить домой, чтобы подготовиться к столь знаменательному для меня и волнующему дню, к первой моей репетиции на подмостках Александринского театра, где я должен был предстать на суд будущих моих партнеров во главе со знаменитым Варламовым. По первому впечатлению они будут определять, что я собой представляю как актер. Решил выучить роль к первой же репетиции на зубок. Просидел над ней всю ночь, а наутро к 11 часам явился на репетицию в приподнятом настроении. Сколько мыслей,

0: Сколько ощущений наполняло меня, когда я переступал порог театра. Я сознавал, какой важный момент совершается в моей жизни. Ведь я шел на первую мою репетицию, чтобы приобщиться к семье профессиональных актеров. И уже не в качестве ученика, как это было в Москве в Малом театре, где я дебютировал в «Северных богатырях», а в качестве актера. Отныне я ношу высокое звание артиста Александринского театра, так обязывающее меня ко многому. Что я испытывал тогда, идя на репетицию, одному только мне известно. Что-то, думал я, ожидает меня впереди. Как ко мне отнесется и как будет в дальнейшем создаваться моя актерская жизнь? Вот что я нес в себе, идя в театр, приступая к творческой работе на той сцене, где должна была протекать моя дальнейшая сценическая деятельность. Раздался режиссерский звонок к началу репетиции. На сцене уже собрались все участвующие в пьесе. Тут Стрельская, Варламов, Шевченко, Никольский, Шиповаленко, Ремезов, Чернов, Азаровский. Все очень приветливо встретили меня. Я начал свою роль, едва владея собой. Дух захватывало, когда я, шагнув вперед по сцене, произнес первые слова роли, обращенные к стародуму Никольскому. «Я почту за истинное счастье, если удостоюсь вашего доброго мнения, ваших ко мне милостей». В ответ я ожидал фразы моего партнера Никольского, но вместо его слов раздался органный голос Варламова. «Удостоишься, миленький, удостоишься. Будет тебе это счастье. Не беспокойся». В ответ на этот неожиданный апарт Варламова раздался общий добродушный смех, и репетиция приостановилась. Только тут я заметил, что все участники, не занятые в этой сцене, стояли в дверях павильона, где проходила репетиция, и с любопытством следили за дебютантом. Слова Варламова, вызванные, видимо, желанием ободрить меня, были сочувственно приняты. Все нашли нечто знаменательное в словах, произнесенных мною. Действительно, я почел бы за счастье, если бы удостоился их доброго мнения. Недоросль и прежде шел на Александринской сцене. Почти у всех были игранные роли, и репетиция, в сущности, сводилась к простому проигрыванию текста, к проверке его и только. Большинство репетировало в полголоса. Я же, по старой привычке, усвоенной мною в Москве в классе Ленского, репетировал в полный голос, потому не мудрено, что мне было трудно попасть в тон моим партнерам, и разноголосица была налицо. Кроме того, мне, как начинающему и еще малоопытному актеру, необходима была помощь, указание. Я был крайне удивлен, что, несмотря на мои промахи, которые я отлично сознавал, никто на них не обращал внимания, как будто никому до них не было никакого дела. С первых же шагов я, к сожалению, был всецело предоставлен самому себе, если не считать некоторых указаний режиссера Крылова, и то больше касающихся мизансцен, а не по существу роли. А мои партнеры, вначале проявившие любопытство ко мне как новичку, оставались совершенно безучастными к тому, что я делал на сцене. Это обстоятельство, правда, помогло мне быстрее овладеть своим волнением, но нисколько не помогло быстрее овладеть своей ролью. Приближался день спектакля. Я осознавал, что не совсем еще справился с ролью, и мне было не по себе. Но помимо этого меня ожидали огорчения и дальше. Надо было позаботиться о костюме, гриме. Я видел, что для Нарцисса и Дмитрия Донского, шедших в один вечер с Недорослем, но ставившихся заново, костюмы примеряются, а о моем для Милона никто даже не заикается. Я пробовал несколько раз обращаться к заведующему гардеробом Александринского театра Маризину, но безрезультатно. Каждый раз получал один и тот же ответ: «Будет, будет вам костюм, чего беспокоитесь». Старый Петербург с его бюрократическим укладом давал себя чувствовать и тут. Обслуживающий персонал Александринского театра, с большой подобострастностью относившийся к корифеям сцены, совсем не считался с актерами, не занимавшими в театре положение. Александр Петрович Маризин был своего рода примечательной театральной фигурой того времени. Он чуть ли не вырос в театре, знал гардероб как свои 5 пальцев, и не только Александринского, но и все бесчисленное количество костюмов так называемого главного гардероба императорских театров, помещавшегося в Тюремном переулке. Память у него была изумительная. Он помнил номер каждого костюма, знал наизусть, где какой висит. Он был, что называется, хозяином своего царства. Хочет – даст подходящий костюм, не хочет – не даст. Все зависит, как я убедился впоследствии, от той мзды, которую он получал за свою готовность пойти навстречу желанию актера. Стяжатель он был первостепенный. Больше всего любил подарки. Хоть пустячок какой-нибудь подаришь, какую-нибудь дешевую булавку в галстук с таким же дешевеньким камешком, но, разумеется, непременно золотую, и он размякнет, и тогда можно рассчитывать на его расположение, а значит, и на приличный костюм. А булавкой он потом козырял перед другими. Вот, мол, какую благодарность я получил от такого-то, а вы и глазом не моргнете за все мои старания». И вот принесли мне старый, весь выцветший, когда-то синего цвета мундир, вероятно, с какого-нибудь статиста. Помимо его непрезентабельного вида, он был да нельзя широк и никак не приходился на мою тогда еще очень тонкую фигуру. Я начал робко возражать, просил заменить другим, но старый служака, сжившийся со всеми нравами и обычаями старого театра, разразился целой филиппикой. «Что костюм? Дело не в костюме, надо играть хорошенько», – прогрессировал Маризин. Он при всем том еще и грассировал. И тут же добавил знаменитую свою фразу, которая за кулисами приобрела громкую известность и стала своего рода классической. «Вы играйте, играйте хорошенько. Каратыгин и без штанов играл». Несмотря на то, что Каратыгин и без штанов играл, я все же не согласился. Как же так? Ведь мундир неимоверно широк. Как же я стану в нем играть? Не будет широк. К спектаклю принесу толщинку, вы на нее и наденете мундир. Я был в отчаянии, но не посмел более протестовать, тем более, что Маризин стал возмущаться. Как это я, молодой актер, а уже позволяю себе так много разговаривать? С гримером было не лучше. От него я даже не добился, чтобы он показал мне парик. «Вам какой? Пудренный? Чего его показывать? Они все одинаковые. Сейчас он растрепан. Вот причешу к спектаклю, принесу вам». Со страхом я стал ожидать спектакля. 30 августа состоялось открытие сезона 1893-94 года и мой дебют на сцене Александринского театра. Перед спектаклем мне принесли злополучный костюм и большую ватную, стеганую из серого коленкора толщинку, всю в желтых пятнах, следы того, что в ней трудились в поте лица своего. Вот в такую толщинку по настоянию Маризина я и облачился. На нее натянул мундир, и, о ужас, толщинка, правда, сделала свое дело. Мундир уже не висел на мне, как мешок, но зато к моему полному отчаянию он совершенно неестественно выпятил мою грудь вперед. Но это еще с полгоря. Но вот, что самое страшное, он образовал на спине моей, если не горб, то что-то вроде горба, невероятную сутулость. И в результате из моей тогда довольно стройной фигуры получилось что-то совершенно невообразимое. Нечто вроде конька-горбунка. Но податься было некуда, и я волей-неволей должен был покориться своей участи. А что за парик? Вместо пудренного белого весь какой-то зелено-желтый. К тому же надевался он чуть ли не на брови, закрывая мой и без того невысокий лоб. Можете себе представить, каково было мое самочувствие при выходе на сцену в день первого моего выступления перед новой для меня публикой? Играл я, надо полагать, плохо. Во-первых, очень стеснялся своего вида, а во-вторых, мне хотелось доказать публике, что я актер на сильные драматические роли. Все время рвался, нажимал педаль, где надо и где не надо, и, разумеется, выбился из общего тона. Спектакль сыгран, на душе нехорошо. Я крайне расстроен, близок к отчаянию, несмотря на утешение близких. На следующее утро я прочел в краткой заметке петербургского листка следующий отзыв влиятельного критика Рассовского. Большинство ролей осталось за прежними исполнителями, только в роли Милона появился никому неведомый господин Юрьев. Мы недоумеваем, зачем пригласили в труппу и без того переполненную полезностями и посредственностями еще и господина Юрьева, молодого актера исполинского роста, неуклюжего строения и по лицу напоминающего Каратыгина II и Трофимова, ныне покойных. У господина Юрьева нет ни правильных жестов, ни изящных манер. Он не понял роли Милона и совершенно обезличил эту и без того бледную роль». Вот каково было мое боевое крещение на сцене Александринского театра. Несомненно, критик Рассовский из петербургского листка был во многом прав. И в самом деле вид у меня из-за костюма и парика был поистине отчаянный. Да и вообще я еще не мог преодолеть всех препятствий при тех условиях работы, которые выпали на мою долю при дебюте. Слишком я был неопытен. Но все же, как мне кажется, и приговор был слишком суров и преждевременен. Он мог весьма пагубно отозваться на дальнейшей работе, отнять всякую веру в себя, в свои силы и возможности. Помню, в таком состоянии, полном сомнений относительно своего будущего, я отправился на другой день в театр на репетицию пьесы «Моретто», «Чем ушибся, тем и лечись», где мне была поручена довольно ответственная роль. Необычайно трудно было мне переступить порог знаменитой курилки, где перед началом репетиции уже собралось много актеров. До боли было стыдно показаться на глаза александринцам после такого газетного отзыва. Но актеры встретили меня приветливо и участливо. Сазонов, например, угадав мое смущение, сразу обратился ко мне: «Что, брат, окрестили? Небось, с непривычки-то неприятно, только не смейте унывать и принимать так близко к сердцу, что пишут эти писаки. Работайте себе, несмотря ни на что, и все будет хорошо. Вот посмотрите на меня», — прибавил он. «Всю жизнь меня ругали самым беспощадным образом, ругают и теперь, и меня, и Давыдова. А ничего, я назло им все же Сазонов, а Давыдов есть Давыдов. Итак, каждый из нас актеров, работайте, работайте, не падайте духом и добьетесь своего». Остальные ему вторили. С большой благодарностью вспоминаю я их доброе желание поддержать меня в такой момент, когда я особенно в этом нуждался. Несомненно, такая поддержка сделала свое дело, придав мне бодрость для дальнейшей работы. Я начал усердно заниматься, применяя все приемы, воспринятые мною в Москве от преподавателей драматических курсов, и с ужасом увидел, что я совсем без технического багажа, совсем еще не владею актерской техникой. Я старался уяснить себе свои пробелы, чтобы всевозможными упражнениями восполнить их. Но чем усерднее я занимался, тем ощутительнее становилась для меня моя беспомощность. «Я знаю только то, что я ничего не знаю», — утвердил я себе постоянно, и тем азартнее отдавался тренировке по заранее намеченному плану. Особенно ярко почувствовал я свои недостатки с тех пор, как отправился на спектакль французской труппы, выступавшей в Михайловском театре. Там я увидел воочию, что такое техника. Как бы ее там ни называли вольтерьянцы, хотя бы внешней техникой, пусть. Но техника есть техника. Какое умение держаться, двигаться на сцене, владеть жестом, носить костюм, фрак, и какое умение вести диалоги, и во всем изящество, вкус, блеск. Сначала я был подавлен всем, что я увидел у актеров французской труппы. Мне казалось, что для меня это недосягаемо. и я стал постоянным посетителем спектаклей французской труппы, стараясь взаимствовать многое из их приемов. Каждое утро до репетиции у меня были свои упражнения. В душе я готовил себя для классического репертуара, а голос у меня был недостаточно сильный, жиденький, звучал каким-то тенорком. Мне нужно было его развить, укрепить, и, как мне казалось, необходимо было и понизить. Какой же Отелло, Макбет, Король Лир, Кориолан, Гамлет с жиденьким тенорком? Не верю. И я добивался понижения голоса упражнениями над гекзаметром, которым меня научил в бытность мою филармонии мой преподаватель Невский. Кроме голоса, я занимался пластикой, повторяя приемы, воспринятые мною на курсах от такого замечательного преподавателя, каким был знаменитый Гельцер, отец народной артистки СССР Гельцер. Помимо того, я добывал снимки скульптур, по большей части проксителя, и перед зеркалом старался скопировать их, придавая своему телу такие же пластические изгибы и положения, как на снимке. Но все у меня уходило не более получаса. Я не хотел себя утомлять перед репетициями или спектаклями. Я осознавал, что вся сила в регулярности. После двух спектаклей, сыгранных мною «Недоросль» и «Чем ушибся, тем лечись», я должен был войти в готовый уже спектакль. Это была комедия Крылова «Сорванец», где мне дали в очередь с Аполлонским роль Бобби. Кроме того, я играл одноактную комедию «Гони любовь в дверь, а она войдет в окно» и несколько водевилей. Участие в водевилях давало практику и, несомненно, было мне на пользу. Я так на это и смотрел. Но, так сказать, для души, дома я усердно разучивал любимые мои роли Чацкого, Дон Карлоса, Ромео и даже Гамлета. Все свободное время я посвящал этим излюбленным ролям, к которым всегда стремился в надежде когда-нибудь выступить в них. Как уже сказано, в первом же сезоне играть мне пришлось много. Появляясь часто на сцене, я начал понемногу привыкать к ней, приобретать опыт, но, разумеется, еще ничего не мог дать законченного, хотя в некоторых ролях нет-нет, да и какой-то намек на успех. И пресса постепенно стала относиться более благосклонно, причислив меня к разряду так называемых «подающих надежды». Это уже что-то. Тут уже некоторый прогресс и несомненная поддержка для нас, начинающих актеров, без которой тяжело работать и продвигаться. Хотя кличка «подающие надежды» — очень опасная кличка. С такой кличкой можно просидеть в театре долгие годы без всякого движения. К ней обыкновенно очень привыкают как в самом театре, так и среди публики. Многие как попадали на эту зарубку, так до старости и оставались подающими надежды. Я знал, или вернее чувствовал эту опасность, стремился сбросить с себя злополучный ярлык и как можно скорее оправдать эти надежды. Но на путях моих дерзаний ко мне прилипало много новых ярлыков. С ними легко сживались окружающие, но мне очень нелегко было сбрасывать их с себя. Вот, например, сыграешь более или менее удачную роль простака, и ты на долгий период простак. И кроме ролей простаков тебе уже ничего не видать. Так случилось и со мной, когда я играл прапорщика Ульина в Сумбатовском «Старом Закале». После этого вдруг тебе каким-то чудом перепадает фат. Ты сыграешь его добропорядочно, тогда простак забывается и пришивает новый ярлык «фат», следовательно, комедийный актер и только. Пройдя по всем этим этапам, то с одним, то с другим ярлыком, я, разумеется, беззаветно отдавался каждой роли, несмотря на то, что душа моя иногда и совсем не лежала к ним. Осмотревшись за кулисами и много испытав, я стал лучше разбираться в том, что происходило в Александринском театре. Я понял, что атмосфера не так благополучна, как это мне казалось на первых порах. Тон всему, как и в каждом театре всегда и везде, задавали премьеры. В Александринском театре доминирующую роль в то время играли Савина, Давыдов и Сазонов. Взаимоотношения их были далеко не идеальны, и они, в сущности, делили труппу на несколько лагерей, враждебных между собой. Вокруг каждого лидера того или иного лагеря ютились поддужные, а среди них часто наблюдались перебежчики. Обычно авторы были заинтересованы, чтобы в их пьесах главная роль исполняла Савиной, как притягательной силой, обеспечивающей успех пьесе. Если главная интересная роль в пьесе мужская, то авторы несли ее к Сазонову или Давыдову, тогда уже они были хозяевами в распределении ролей. Вот на этой-то почве и возникали всевозможные недоразумения и распри. Помню одну крупную ссору между Савиной, Давыдовым и Сазоновым из-за роли Димурина в пьесе Немировича Данченко «Цена жизни». Давыдов первый ознакомился с пьесой, кажется, чуть ли не через самого автора. Роль Димурина ему нравилась, и он непременно хотел ее играть. А Сазонов, как надо полагать, в то время играл в дружбу с Савиной и добился того, что роль очутилась в его руках. После этого можете себе представить, в каких взаимоотношениях оказались Давыдов, Савина и Сазонов. Если бы это касалось только их одних, это было бы еще ничего. Но вот беда. Их вражда и примирение ставили в ужасное положение всех остальных членов труппы. Поговоришь с приверженцем одного какого-либо лагеря, сейчас же делаешься врагом другого, и наоборот. Тяжелое было положение, особенно для начинающей молодежи. Совершенно в стороне от всех таких закулисных тайн стояли Варламов и Долматов. О Варламове речь отдельно особо. Что касается Долматова, то он держал себя за кулисами в полном смысле слова необыкновенно. Я не знаю другого актера, который бы так держался в театре, как Долматов. Это был образец корректности и джентльменства. Всегда элегантно, безупречно одет, как будто он собрался на какой-то праздник. Со всеми изысканно любезен, внимателен, предупредителен, но чувствовал вместе с тем, что близко к себе он, как говорится, не подпускает. Всегда как бы на расстоянии. Никогда и тени амикошонства, богемы. Друзей у него за кулисами не было и врагов. Несмотря на большую загруженность, я все же считал необходимым посещать репетиции, независимо от того, занят я в них или нет, а также усердно посещать и самые спектакли. Я стремился не только как можно ближе ознакомиться с характером исполнения артистов нового для меня театра, но и изучать творчество и метод работы каждого из них в отдельности, сознавая, что в этом моя вторая школа. На репетициях, в которых я сам был занят, мне трудно было наблюдать за другими. Слишком я был поглощен своей работой, да к тому же чрезвычайно мешало поистине ужасное волнение, которое я долгое время не мог преодолеть в себе, общаясь на сцене с такими выдающимися партнерами, с какими выпало мне счастье совместно выступать на сцене. Когда же я был свободен от своих репетиций, меня постоянно можно было видеть примостившимся в первой кулисе слева от сцены, внимательно следившим за ходом работы замечательных артистов. И вот тут-то многое открылось для меня. Много сценических приемов, технических тайн исполнения я почерпнул тогда, в первые годы моей работы в Александринском театре, сидя в кулисе. Скажу так, школа была для меня фундаментом, низшим и средним образованием, а кулисы Александринского театра во время репетиций – моим университетом. Здесь я научился совершенствоваться и работать над собой. Надо сказать, что репетиции александринцев сильно отличались от репетиций артистов Московского малого театра. В Александринском театре каждый репетировал как бы порознь, совершенно самостоятельно, заботясь только о себе, о своей роли и стараясь отвоевать наиболее выгодную позицию именно для себя, игнорируя интерес целой сцены. Генеральных репетиций, как мы теперь это практикуем, в то время и в помине не было. Они существовали только по названию. Последняя репетиция перед спектаклем считалась генеральной. Грима, за редким исключением, и на генеральной не пробовали. Костюмов не надевали, особенно если это касалось современных пьес. Для исторических, или, вернее, костюмных пьес, иной раз одевались и гримировались. Но с половины репетиции актеры, по большей части, ходили по сцене уже в своем виде. Корень всему этому надо искать в провинции. Подобные навыки – результат провинциального ведения дела, а большинство состава труппы пришло из провинции. Такая система репетировать, само собой, не могла не отражаться на самом ходе спектакля, несмотря на всю талантливость исполнителей. Меня, например, на первых же порах крайне удивляла манера александринцев делать небольшие паузы после реплик своих партнеров, перед тем, как произнести какую-либо фразу или тираду, будто прямой ответ на вопрос партнера, актер делал, правда, не всегда приметную для публики, но все-таки остановку, и уже потом вступал и произносил свой текст. Эти постоянные разрывы в диалогах, несомненно, задерживали движение действия и вносили некоторую вялость в исполнение. Долгое время я не мог понять цели и причины этих пауз, но потом понял. Эта неспаянность происходила только потому, что каждый играл в отдельности свою роль, оторванно от своего партнера, не имея с ним полного общения. Невольно я вспомнил слова Федотовой, обращенные ко мне на репетиции «Северных богатырей» в Малом театре. «Вы отвечайте мне, и отвечайте так, чтоб получалась в нашей речи с вами гармония, одно целое. На вопрос прямой ответ. Смотрите мне в глаза, в мои глаза, прямо в зрачки, и это вам подскажет живой ответ». Такого навыка у александринцев в то время не было. Но, тем не менее, благодаря своим талантам, художественному чутью и вдохновению, они нередко побеждали этот досадный недостаток, который им привился в бытность в провинции. И тогда возникали спектакли большого ансамбля, как, например, «Горячее сердце» или «Власть тьмы». Остается только пожалеть, что не нашлось достойного режиссера. Какие он мог бы делать чудеса, имея в своем распоряжении такой материал, таких виртуозов, какими обладал в те годы Александринский театр? Что касается молодежи, то в то время она вырастала в крайне тяжелых условиях. Собственно, каждый из нас был предоставлен самому себе, и нам только оставалось учиться на образцах. Получая ответственные роли и не имея должного руководителя, будучи предоставлен самому себе, я должен был ориентироваться в сложном материале и находить выход из положения на сцене. Это приучило меня к самостоятельности, а главное, привело меня к сознанию недостаточности моей общей подготовки. Помимо работы над своими сценическими данными, я понял, сколько еще я должен трудиться в области самообразования, развития художественного вкуса, без которых мне никогда не достигнуть, не оправдать почетного звания серьезного артиста. И все свободное от театра время я стал посвящать самоусовершенствованию. Стал пополнять свое образование, составил себе каталог книг, которые, по моему мнению, должен был прочесть, и пропадал в публичной библиотеке. Зачастил в Эрмитаж. Но на первых порах я был в отчаянии, я ничего не понимал в Эрмитаже. В Москве я привык к Третьяковской галерее, к живописи мне близкой, понятной, знакомой по своему содержанию, в большинстве случаев отражающей нашу русскую действительность, природу и мотивы нашей интеллектуальной жизни. Вероятно, поэтому Эрмитаж был недоступен моему пониманию. Я понял, что тут дело во мне самом, что еще непочатая область культуры лежит передо мной. И, взяв пособие для изучения истории живописи, стал посещать Эрмитаж по отделам, предварительно изучая каждый из них по литературным источникам. В музыке есть хроматическая, есть искусственная обработка диссонансов. И это, между прочим, наводило меня на мысль, что в сценическом воплощении должны быть такие же положения. И я пришел к решению, что если у меня еще недостаточно образовался хороший вкус, то я должен стараться образовать, воспитать его. Таково было мое устремление в те годы. Не могу не упомянуть одного случая, который был для меня хорошим уроком и научил меня относиться как должно к нашему делу. В конце первого сезона, весной, Федоров Юрковский вдруг предложил мне сыграть Чацкого. Я был безумно обрадован. Роль у меня была уже выучена давно, весь текст в памяти, постоянно в свободное время от других ролей я занимался ею, совсем не с целью играть ее в ближайшее время, а просто так, для души. Значит, все в порядке, и теперь только вопрос в репетициях. Сейчас же своей радостью поспешил поделиться с Марьей Николаевной Ермоловой, с которой я переписывался, предполагая, что и она порадуется вместе со мной. Но каково же было мое удивление, когда я получил от нее ответ, где она писала: «Как? Вы хотите играть Чацкого? С ума сошли там, что ли, у вас в Петербурге? И какому дураку могла прийти в голову такая мысль? Что бы сказали наши великие учителя Самарин, Шумский и другие, если бы узнали, что мальчишка, молокосос, у которого еще и молоко на губах не обсохло, помышляет играть Чацкого, роль из труднейших в репертуаре? Они, наверное, перевернулись бы в гробу. Вам для этой роли надо еще много пожить, пережить, перестрадать, чтобы почувствовать Чацкого. Это роль ваша, вы, конечно, будете ее играть, но не теперь, а в будущем. В настоящее же время вы ее испортите, а исправлять роль гораздо труднее, чем создать новую. Добивайтесь роли, где можно взять молодостью, Незнамо, например, или даже Ромео, а Чацкого одной молодостью не возьмешь. Откажитесь». Я был страшно фраппирован письмом Ермоловой, но как ни горько было возвращать роль, у меня хватило мужества последовать мудрому совету Марьи Николаевны, и я отказался, за что и теперь чувствую большую признательность к ней. Тут я чувствую необходимость несколько отклониться в сторону и коснуться тогдашнего петербургского зрителя в той мере, в которой он влиял на репертуар нашего театра. Петербург, где был сосредоточен весь государственный административный аппарат, отличался характерной специфичностью столичного города. Царская фамилия, двор, гвардия, министерство и всевозможные департаменты – вот вокруг чего сосредотачивал свои интересы многочисленный мир бюрократии, заполнявший Петербург и дававший тон. Бюрократический мир – мир особый, мир полный соблазна, чаяний и вожделений, мир производств, чинов и орденов. Он весь под знаком карьеры. В результате сознание собственного значения, чинопочитание, низкопоклонство и, полагаю, как известное следствие всего этого, снобизм. Вот этот-то блестящий круг сановных людей, составляющий ядро тогдашнего Петербурга и дававший тон всей столичной жизни, и был главным зрителем и ценителем петербургских театров, законодателем вкусов. Истые петербуржцы тяготели больше к Мариинскому театру, к опере и особенно к балету. Вот посещение балета считалось признаком хорошего тона. Там можно было встретить весь свет, все сливки общества. Антракты Мариинского театра в балетный день совсем как великосветский раут. Шикарное элегантное общество чувствует себя точно в салоне, почти все знакомые, любезные поклоны, приветствия, звяканье шпор и со всех сторон французская речь. Дамы лорнируют партеры, принимают в своих ложах посетителей, угощая конфетами из изящных шелковых бомбоньерок, презентованных кавалерами. В коридорах и в фойе оживление, флирт и тут же непременные дамы полусвета. Среди них знаменитые катеры Шетникова и Шурка Зверек. А после бала большинство разъезжались по ресторанам. В эти дни модные рестораны, как «Кюба» и «Медведь» и другие, были переполнены посетителями балетных спектаклей, заранее заказывающих столики. Александринский театр, не зная этого шика, не был в центре внимания петербургского света. Сюда можно было ходить одетым попроще, в обыкновенных платьях. Здесь редко можно было встретить фрак или смокинг. Чаще мелькали пиджаки. И на сцене здесь не увидишь ничего изящного, изысканного, блестящего, богатого, пикантного. Нет ни богатых декораций, обстановка обыкновенная, обыденная, серенькая, даже бедноватая. Какие-то павильончики, в каждой пьесе одни и те же, всем примелькавшиеся. Нет и заграничных туалетов. Пьесы по преимуществу из русской жизни, часто из жизни бедных интеллигентов, а то и купечества, мещан и даже избыток крестьян. Разве когда Савина блеснет каким-нибудь туалетом? Словом, Александринский театр отнюдь не был в фокусе внимания избранной великосветской столичной публики, задававшей тон, а, стало быть, не был в фаворе и у дирекции императорских театров, относившейся к нему как к пасынку. Управлял тогда императорскими театрами Иван Александрович Всеволожский, камергер двора Его Величества, бюрократ-царедворец, художник-дилетант, типичный представитель людей своего круга. В нем, как в зеркале, отражалась вся специфичность парниковой культуры высших петербургских сфер, а поэтому для него не представляло большого затруднения разрешать задачи, возложенные на него по управлению театрами. Ему нужно было лишь все пропускать через призму собственного понимания искусства. Он так и поступал, зная наперед, что не ошибется, попадет в точку. Минуя сущность и назначение сценического искусства и не задумываясь над тем, какую роль оно должно выполнять в жизни человека, Всеволожский руководствовался только одним. «Вот это может двору понравиться, а это ни в коем случае понравиться не может». Директор русских театров к русскому театру не благоволил. К сожалению, Всеволожский был далеко не одинок. Он был ярким выразителем вкусов большинства людей, влиявших в те годы на театр, и ясно, почему первый русский театр столицы оказался в таком загоне. Как же все это отражалось на жизни самого театра? Публика больше всего любила смешные пьесы, на них еще ездили, стремились посмеяться. Серьезных же пьес не любили. «Драмы и в жизни надоели» — это была ходячая фраза. В фаворе были комики, к ним питали даже нежность. Дядя Костя Варламов, тетя Варя Стрельская и так далее. Они были главной притягательной силой, независимо от того, что играли. Разумеется, ценили и Савину, особенно когда она играла современную комедию. Другое дело – драматические. Стрепетовой, Долматову, Дальскому, Писареву и другим им труднее. Правда, им отдавали должное, признавали их дарование, отмечали их, но в конечном итоге оставались равнодушны к ним. «Комики заполонили», – не раз жаловался Дальский. Но где же бороться с комиками? И он был прав. Где уж тогда было бороться с комиками? Для них была открытая дорога, готовая почва. Все шло им навстречу. Репертуар насаждался легкой и, по большей части, весьма сомнительного свойства. Все больше пустячки. Но удивительно, что тогдашние корифеи сцены в глубине души как-никак чувствовавшие фальшь своего положения – все же не сознавали силы своего влияния на ход дела. Они не верили, что с ними должны посчитаться, и пассивно плыли по течению, ничего не предпринимая, чтобы освободиться от зависимости сильных мира сего. Может быть, это потому, что они не были объединены между собой в достаточной степени. Но были и такие, хотя, правда, как исключение, которые не хотели мириться с данным укладом. Они жили иными чаяниями, твердо исповедуя свою веру и стремились к своей цели, не отступая от своих принципов. И несмотря на то, что их голоса казались гласом вопиющего в пустыне, тем не менее, в конце концов, их попытки к обновлению репертуара все же не были бесплодными, и при первых же проблесках светлых лучей оказали свое воздействие, сделали свое дело, принесли свои плоды. Александринский театр с начала 900-х годов стал постепенно выпрямлять свою репертуарную линию. При составлении художественного плана он уже перестал равняться на пьесы Виктора Крылова и Присных, и наряду с пьесами лучших представителей драматургии того времени Чехова, Бабарыкина, Найденова, Немировича Данченко, Сумбатова, Леонида Андреева все чаще и чаще стал обращаться к русской и западной классике. Но это уже выходит за пределы данной главы, ограниченной первыми годами моей сценической деятельности в Александринском театре, или, точнее говоря, 90-ми годами, рубежом двух веков.
1: Добрый вечер, уважаемые коллеги. Добрый вечер всем, кто нас слушает. Я хотел бы начать вот с чего. Я давно хочу собрать здесь, за этим столом, тех, кто занимается профессиональной литературой, и собрать вокруг радиоприемников тех, кому это интересно. Потому что повод для нашего общего, так сказать, разговора и прямого, вот здесь непосредственного и заочного, самый насущный. В последние годы картина русской литературы, особенно же литературы нашего 20-го столетия, совершенно переменилась. Она открылась во многом заново, и притом непривычно и ошеломляюще. Это настолько разрушило все прежние ориентиры, что на нашем литературном, или лучше сказать, литературоведческом Олимпе произошло некоторое замешательство. Вот, наверное, вы знаете о том, что выходит, вышла уже многотомная история всемирной литературы. Она была обещана в 9 томах. И вдруг пресеклась на 8-м томе и открылась заявлением от главной редколлегии. Заявление вот какого рода. Там вопиющее бессилие нашей академической мысли справиться с задачей осмыслить литературную историю 20 века. Я цитирую. «Не получили должного освещения в нашей науке о литературе целые десятилетия 20 века». Цитата дальше. «Это относится к изучению русской литературы, практически исключавшему из научного обихода в течение ряда десятилетий творчество писателей, которым принадлежали крупнейшие художественные открытия, в скобочках, Михаил Булгаков, Евгений Замятин, Андрей Платонов, Ахматова и другие. Кардинальные перемены в общественном сознании сказались на восприятии литературы 20 века». В последние годы происходит коренная переоценка многих ее явлений. Но этот процесс, пишут они, еще далек от завершения. Время должно помочь правильно расставить акцент и определить подлинные художественные ценности. И это подписано Институтом мировой литературы Российской академии наук. То есть ученые, огромный коллектив, десятилетиями работали над осмыслением русской литературной истории 20 века, выпустили сотни, если не тысячи, тысячи наверняка статей и сотни книг, и в момент, когда нужно было подводить итоги и создавать какую-то обобщенную, синтезирующую картину, оказалось, что картину эту создавать невозможно. Я продолжаю цитату. «Именно это соображение побуждает главную редколлегию завершить издание истории всемирной литературы 8-м томом, то есть на пороге новой литературной ситуации, которая сложилась после октября 1917 года. Литература последующего 8-летия остается за пределами этого многотомного академического изучения. Вообще, говоря, ведь это скандал. Это признание, как говорится, в напрасно прожитой жизни. Но вот мы, собравшиеся здесь, не академики, мы люди вольные, мы готовы вступить здесь, если не воочию, то во всеуслышание, в междоусобную, так сказать, полемику. Я полагаю, мы найдем общий язык во многом, а кое в чем и разойдемся, это совершенно естественно. Но эту задачу мы не можем перенести на какой-то там отдаленный срок. Это работа нашего сегодняшнего дня. Потому что сегодня проходит литература в школе, сегодня готовится завтрашний день, целых поколений, и уклониться от этой работы нам не дано. Хорошо бы, как говорил классик, помните, у Маяковского есть, я литературу бы закрыл, слегка почистил, а потом опять открыл вторично, но закрывать мы ее не можем. И, как говорил второй классик, все переворотилось и только укладывается, и нам нужно понять, что переворотилось и как оно может укладываться. Так что литературный радиоклуб будет делать эту работу и для себя, для нас, профессионалов, и для всех, для кого слово не пустой звук, и который с помощью слова, литературы противостоит культурному хаосу. Я хочу представить вам тех, кто присутствует здесь. Это Ирма Викторовна Кудрова, человек, которого все знают и не только в городе, но и в мире. Один из крупнейших, а может быть, на мой взгляд, крупнейший исследователь творчества Марины Ивановны Цветаевой. И вообще, судя по нашей литературе, особенно зарубежной. Это Игорь Николаевич Сухих, доктор филологических наук, профессор Петербургского университета. Это Владимир Алексеевич Лавров, кандидат филологических наук, доцент филологического факультета университета. И ваш покорный слуга Владимир Михайлович Акимов. Я приглашаю присутствующих здесь коллег, во-первых, выразить отношение к этой программе. Для них она достаточно, так сказать, экспромтом воспринята. И сказать о том, как они намерены участвовать в работе нашего клуба. Я передаю слово Игорю Николаевичу Сухих.
2: Во-первых, я хочу сказать, что идея литературного клуба замечательна. И мне кажется, что и сотрудники радио, и Владимир Михайлович подхватили идею, которая носилась в воздухе. Потому что действительно, с одной стороны, мы оказались в культурном хаосе, в котором необходимо разобраться, и это сложно сделать и специалистам, тем более без специалистов. А во-вторых, все-таки сейчас, наверное, эпоха, когда, как сказал бы, наверное, Герман Гессе, эпоха газетная, когда газеты читают и слушают радио гораздо больше и чаще, чем читают книги. И поэтому, может быть, вот такая взаимопомощь, обращение, разговор о литературе на радио позволит многим петербуржцам, тем, кто нас слушает, прежде всего учителям, школьникам, сориентироваться в том, что в конце концов происходит, и, может быть, разобраться в литературе лучше, чем с помощью этих бездарных брошюрок, сокращенно пересказывающих преступления и наказания, или обучающих писать сочинения на трех страницах абсолютно бессмысленных текстов и материалов. Мне сразу хочется предложить сделать несколько предложений. Мне представляется, что помимо главной темы каждого заседания нашего клуба, мы могли бы просто обмениваться перед микрофоном своими впечатлениями о наиболее интересных событиях литературной жизни последнего времени, о тех новых книгах или публикациях в журналах, которые появились, будь ли это стихи, проза или какие-то серьезные культурологические литературоведческие работы. Я думаю, что такого рода информация могла бы послужить ориентиром для некоторых читателей, помогла бы увидеть и разобраться в том, что все-таки появляется, что все-таки выходит.
1: И я с этим согласен, я позволю себе перебить Игоря Николаевича, потому что вот сообщение такой живой, острой и личной информации позволит перебить монотонность, скажем, там, теоретического обсуждения. Вот я думаю, что, не знаю, как Ирма Викторовна к этому отнесется, но думаю, что это было бы очень полезной, так сказать, новацией.
3: Что касается меня, да, то мне программа кажется очень интересной. И я думаю, что мы еще по ходу дела будем ее, может быть, чем-то дополнять и чем-то разнообразить. Это уже в процессе выяснится. Меня, конечно, беспокоит во всем этом, вернее, интересует больше всего в этом взаимодействии, то есть, как говорили прежде, у нас двух русских литератур. Русская литература, которая развивается в пределах своего отечества, и тот ее как бы поток, который после 17 года устремился за пределы границы государства и образовал свое, утвердился за пределами революционной России. Дело в том, что очень долгое время, многие поколения, по-моему, уже читательски выросли на убеждении в том, что литераторы, которые оказались за рубежом, они ничего не создали за пределами Родины и ничего и не могли создать. И либо это было умолчание вообще о том, что создала литература зарубежная, либо это были отдельные упоминания об отдельных каких-то совершениях, достижениях и именах. И вот от этого стандарта, от этого уже слишком привычного представления о том, что даже крупный писатель хереет непременно за рубежом, уже пора отказаться. Потому что с того момента, когда этот ответвившийся поток русской культуры, не только литература, ведь это и художники, и композиторы, и актеры.
1: Был... И простите, Ирина Викторовна, я думаю, когда мы к этой теме перейдем вплотную,
3: да,
1: мы, конечно, будем рассматривать в этом широком культурном контексте.
3: Обязательно, обязательно.
1: Потому что это была действительно, это была большая культура,
3: да,
1: которая была перенесена, пересажена, так сказать, вот на другую почву, там не привелась и жила своей внутренней, сложной, такой напряженной жизнью.
3: И те новые имена, которые появились в русском зарубежье, из числа тех, кто вступил в творческий возраст, уже будучи там, на чужбине, эти имена вообще впервые зазвучали у нас, и они должны быть включены в представление наше о литературном процессе. И оценки тех крупнейших русских литераторов, которые уехали за границу и которые уже были достаточно известны среди читателя русского еще до революции, то есть творчество Бунина, Шмелева, Ремезова, Тэффи, Дона Минада, Саши Черного, Цветаева, Ходосевича, не перечислить, что и их творчество выглядит совсем не так, как нам это говорили прежде, потому что все разговоры о том, что талант хереет на чужой земле, они оказались совершенно беспочвенными. Наоборот, мы можем и должны говорить о том, как целый ряд крупнейших русских литературных имен просто расцвел именно в годы их жизни на чужбине.
1: Это необыкновенно интересное обстоятельство, потому что вы правы, вот то, что казалось плоским пятном, то, что казалось хереющим и обреченным на умирание, вдруг приобрело какую-то способность к новому существованию. И вот, я думаю, многие из тех, кто сейчас нас слушает, понимают, что это, может быть, даже не одна тема, не один час нашей
3: тут
1: дискуссии
3: много...
1: по этим поводам.
3: Да, тут много тем,
1: и об отдельных именах,
3: я хочу сказать...
1: и о закономерностях.
3: Сейчас сразу мне хочется сказать еще вот что в связи с тем, что я только что сказала, что у нас российская страсть впадать в крайности. И если мы раньше говорили о том, что там за рубежом ничего интересного не происходит, то сейчас, когда к нам возвращается эта замечательная литература, у нас обратная крайность явно уже прорисовалась. То есть уже никто не, как бы неотличимый, все уже кажутся одинаково талантливыми, равно талантливыми и чуть ли не гениальными. И наши издатели, которые отбирают, кого бы переиздать из вот, наших бывших зарубежников, они часто делают этот выбор ужасно случайно. И прекрасные книги не переводятся, замечательные мемуары не комментируются, как следует тому быть. И вот получается эта картина, опять перекос в другую сторону, то есть там все замечательно, а у нас все было плохо. Вот еще одна проблема, которая возникает.
2: Хотя... Хочу заметить, что вот ощущение некоего кризиса и исчерпанности русской литературы в изгнании или в послании было характерно и для многих участников литературного процесса там. Этот парадокс, который тоже заслуживает, наверное, какого-то осмысления, обсуждения, потому что и Ходосевич, и Бунин, и Алданов в известной степени, и Георгий Иванов писали об исчерпанности традиции русской литературы именно потому, что она теряла читателя. Если не ошибаюсь, у Ходосевича есть статья, которая так и называется «Без читателя». Он
3: так
2: говорит
3: ведь,
2: о трагедии русского
3: поэта. А читатели,
2: поэта.
3: Они спорили на протяжении почти более чем десятилетия. Это мучительное совершенно состояние было без читателя. Ходосевич, кстати, один из тех как раз не очень многих примеров, когда крупный поэт перестал писать там, оказавшись на чужбине, но, я думаю, не в связи с тем, что он там оказался. Это другой вопрос. Ведь тут еще одна тема. Повезло тем, кто уехал за рубеж и, может быть, прожил на десяток или другое лет больше, чем он прожил бы, оставшись здесь. Если мы просто сравним не уехавшего Гумилева и прожившего достаточно долгую жизнь Бунина, может быть, это не очень корректное сравнение, но, тем не менее, встает этот вопрос. Плюсы и минусы отъезда и оставания. В этом, по крайней мере, стоит разобраться. Что и почему так произошло?
1: А теперь предоставляем слово Владимиру Алексеевичу Лаврову, но которого намерение все-таки приблизиться к литературе в наших Палестинах советских.
4: Да.
1: Пожалуйста, Владимир Алексеевич.
4: И я сейчас еще раз хочу согласиться и повторить слова Эрмы Викторовны о том, что мы всегда склонны впадать в крайности, и одна из крайностей заключается, по-моему, сегодня в том, чтобы справить поминки по советской литературе, потому что наряду с отвращенной литературой, с литературой русского зарубежья все-таки существовало некое явление, еще до конца не проясненное,

0: корреспондента Киевского, по-моему, Сергея Киселева, о судьбе Ольги Александровны Ляцкой, одного из персонажей романа «Молодая гвардия». Ольга Александровна Ляцкая была впервые арестована в 43-м году по навету полицая, захваченного в Краснодоне, и ее сослали в лагерь на Урал. Значит, в 45-м году выходит роман «Молодая гвардия» Фадеева, и ее вызывают, она уже заболела открытой формой туберкулеза, ее вызывают, по этапу, вернее, гонят в Москву, и в течение 3 лет, сначала на Лубянке, а потом в Лефортово, следователь пытает ее, держа перед собой роман Фадеева «Молодая гвардия». Те 5 строчек, где Фадеев писал о том, что некие Вырикова и Ляцкая, 2 девчонки, назвали всех комсомольцев, всех видных ребят, которые оставались в Первомайке и в поселке Краснодон. То есть были представлены как предатели Ляцкая и Вырикова. По-моему, Синявский написал о том, что советская литература – это род, так сказать, нового классицизма. И я думаю, Фадеева еще, так сказать, эмоциональные отношения вызвали фамилии не очень благозвучные – Вырикова и Ляцкая. По крайней мере, за роман уже Ольга Александровна получила 15 лет. Просто в это время временно отменили расстрелы, и ее, так сказать, посадили снова на 15
1: да,
0: лет.
1: Да, то есть литературный текст превращается в обвинительное заключение.
0: Да,
1: превращается
0: совершенно
1: в
0: верно,
1: повод для
0: оргвыводов. В 1956 году ее не реабилитировали, но ее освободили. И она поехала в Краснодон. И когда корреспондент спросил, ну как же, Александр, вы едете в Краснодон, когда там в школе пишут сочинения по «Молодой гвардии», музей, где показаны герои и предатели. И она произнесла страшную фразу, что люди понимают больше, чем Александр Фадеев. Больше, чем Александр Фадеев. Ее реабилитировали полностью в 90-м году. И вот корреспондент газеты литературной, он там писал о том, неужто в конце жизни, перед своим выстрелом, Фадеев не вспомнил о 17-летней девочке Ольге Ляцкой, которая с такой неписательской жестокостью изобразил в своем произведении. Мы знаем письмо. Все читали предсмертное письмо Фадеева, отмеченное, по-моему, значительной долей суетности, к сожалению большому, все-таки последнее письмо, не вспомнил.
1: К сожалению, не вспомнил. Извините, перебью на секунду. Вот мы все читали этот текст. К сожалению, там виден больше не художник русский, не русский писатель, а крупный литературный деятель, чиновник.
0: Да. Вот и вот я думаю, что сегодня заново написать историю «Молодой гвардии» это будет сюжет драматичнейший. Ну, начиная с того, что сначала были лавры, были премии, были спектакли, были оперы. Потом Фадеева заставили переписать заново роман. В это время Шаламов, находясь, по-моему, на торфоразработках в Калининской области, писал Пастернаку. Фадеев доказал, что он не писатель, исправив по указанию критики напечатанный роман. То, что объявлено достоинством, на самом деле трусость писателя, неверие в самого себя, верность собственного дара. Вот мне кажется, что это очень главное и самое существенное. Но последующие сюжеты, они будут совершенно невероятные. Там был реабилитирован Третьякевич. Валя Борц, было сообщение в 1991 году, одна из героинь романа, выходит из партии. А совсем недавно была заметка, что молодогвардейцы боролись и с гитлеровцами, и с советской властью. В литературной газете или в общей, где я читал. Понимаете, это не предмет для каких-то забав. Это же очень трагично все. С одной стороны, действительно, какая-то самоуверенность Фадеева, который вот так сходу произнес суд над происходившим. Выделил героев, сохранив реальные имена же все сохранив. С другой стороны, так сказать, но потрясающе, как бы жизнь мстила вот этому типу художника за его произвол и его самоуверенность. Вот что мне интересно.
1: И за этим стоит еще вот та самая идея, которая родила советскую литературу, то есть представление о том, что литература равна жизни и может жизни предписывать и управлять действительностью, в то время как жизнь всегда более права, чем литература.
0: Да, это
1: всегда
0: первое.
1: Без изъятия.
0: И второе, что литература должна быть полезна. Вообще, вы писали, я читал, и я писал
1: для жизнеутверждения.
0: И для государства. И
2: а,
0: для
2: да, государства. Ну, да, в том да, варианте, конечно. В утопическом варианте.
0: Вот, и поэтому для меня вот советская литература, термин почти бессмыслен. Ну, вы тоже об этом писали в своей

0: В «Авроре». Я согласен, что есть соединение общественно-политической категории и эстетического понятия литературы. Но мне кажется, что, в общем-то, формировалась сознательно литература государственной пользы. Литература, где художник должен был, так сказать, как бы зажав свою душу, выполнять социальный заказ. Это не только лефовская структура.
1: И за это нужно душой расплачиваться. И вот очень хорошо вы упомянули про Маяковского.
0: Да.
1: Это очень сильный, это очень интересный аргумент. Угу. Советская литература между двумя самоубийствами Маяковского и Фадеева. А Маяковский кончил свою жизнь самоубийством, потому что он же писал: «Я душу похерив, кричу о вещах, обязательных при социализме».
0: Он же точно Троцкий обозначил два самых существенных момента. Он написал: «Искусство общественно полезно, художник выполняет вне его лежащее задание». Вот два тезиса в книге «Литература революции». Угу. Вот, поэтому здесь это интересно. И еще один аспект – это под занавес. Меня иногда сегодня вызывает изжогу, когда все эти драмы нашей литературы сводятся к каким-то персоналиям. Там плохой Ленин, плохой Сталин, плохой Жданов, плохой там Калинин, который тоже о литературе писал. Но мне кажется, что идея вот такой государственно полезной литературы, она очень давняя. То есть не мне кажется, и поэтому я хочу вам привести один, по-моему, замечательный документ. Дело в том, что у Игоря Шафаревича есть такой реферат, книга-реферат «Социализм как мировое явление». Там он рассматривает все социалистические учения, начиная с Платона. И вот Платон что писал в своем трактате о государстве. «Прежде всего, нам надо, вероятно, посмотреть за творцами мифов. Если их произведение хорошо, мы допустим его. Если нет, отвергнем. Как о плохих говорится о тех мифах, которые рассказывали Гесиод, Гомер и остальные поэты. Разве мы можем допустить, чтобы дети слушали и воспринимали душой, какие попало мифы, выдуманные кем попало, и большей части противостоящие тем мнениям, которые, как мы считаем, должны быть у них, когда они повзрослеют?»
1: Это виноват в каком веке было сказано?
0: Это уже вот Игорь Николаевич подскажет. Это было давно сказано.
2: По-моему, это все-таки не о пользе государства. Это все-таки немножко другой, как бы,
0: оборот. Это идет от того, что...
1: Значит, это идея управляемой литературы.
0: Конечно. Что из этого государства должны быть изгнаны поэты, которые творят призраки, а не подлинное бытие.
1: Да. Это 2500 лет тому назад
0: подсчитали,
1: было сказано.
0: По ходу дела. Да. И вот дальше один тоже симпатичный совершенно пассаж. Что, какие должны быть запрещены мифы? Те мифы, в которых говорится о жестокостях богов, об их распрях и любовных приключениях. Должны быть устранены все произведения, в которых говорится об ужасах подземного царства и смерти, о проявлениях страха и горя. Все это мешает выработке мужества.
1: Какая прекрасная литература.
0: Запрещается рассказывать о несправедливости судьбы, о том, что справедливые люди могут быть несчастными или несправедливые счастливы. Нельзя осуждать начальников. Писать о голоде, страхе и смерти. Мы извиняемся перед Гомером и остальными поэтами. Пусть они не сердятся, если мы вычеркнем эти и подобные стихи, и не потому, что они не поэтичны и непонятны большинству слушателей. Наоборот, чем более они поэтичны, тем менее их следует слушать. Так вот, я думаю, что здесь... Вот где истоки литературы, которую мы назвали советской. Только у Платона это в области умозрения, а мы пошли на практику.
1: Какая неистребимая мечта – заменить жизнь литературой, заменить мечтой действительность. Мы рождены, чтобы сказку сделать былью.
0: Веками это была мечта.
1: Это не Платон сочинил.
0: Да, мечтами была мечта, а мы сделали это былью. И за это расплачивались. Ведь, понимаете, Фадеев талантливый писатель. Не мне вас здесь убеждать. Один из самых талантливых. Я помню свои юношеские впечатления от «Молодой гвардии». Но один момент. Полное подчинение своей души государственному заказу. Он же любил Толстого. Последнюю фразу, которую я в нашем разговоре приведу. Его любимый был писатель Толстой. Правда, он говорил, что мы отбрасываем моральное учение Толстого, а мы берем технику. Но Толстой писал: «Невозможно человеку писать, не приведя для самого себя определенную черту между добром и злом». Вот категория. С одной стороны, полезная литература, с другой стороны, художник, прежде всего, проводящий черту между добром и злом.
1: И это думаю, не отбросить
0: ни при каких
1: условиях.
0: Фадеев провел эту черту, «Молодая гвардия», роман был бы другой.
1: Спасибо, Владимир Алексеевич. Ирма Викторовна, вы хотели бы что-нибудь добавить?
2: Нечто совершенно не прямо относящееся к делу. Если бы вот эта цитата Платона адресовалась не к тому, какой должна быть литература, а какой должно быть телевидение, я слушала всю цитату, имея в виду перед глазами наше кровавое, насильствующее, насильничающее телевидение. Я была бы с ней согласна. Вот до чего меня довело наше телевидение. По отношению к тому, что читаешь глазами, это другое, конечно.
1: Потому что читаем, мы выбираем.
2: Совершенно
1: верно. А здесь мы принуждены смотреть.
2: И все это.
0: Но мы помним другое телевидение с Владимиром Михайловичем, где критерии были другие, правда?
1: Игорь Николаевич, несколько слов у вас.
3: Владимир Алексеевич придал нашему разговору такой глобальный исторический масштаб, обнаружив внутренние взаимосвязи между Платоновым и Фадеевым. Я попытаюсь это совпадение, как говорил один герой Булгакова, разъяснить. Там, правда, разъясняют сову. Мне кажется, что помимо исторического, персонального и какого-то иного подхода к истории русской литературы XX века, возможно, и такой. История русской литературы XX века – это борьба как бы трех пониманий искусства, борьба трех типов писателей, или лучше трех типов авторов, одного из которых можно назвать поэтом, второго – писателем, а третьего – литератором. Так что вот русский XX век можно представить как взаимодействие этих трех создателей художественных текстов. Поэт – человек, которого волнуют, как говорил один литератор, вопросы космические, метафизические, который апеллирует к Богу, который обращается к народу. Писатель – человек, который живет идеями и страстями времени, воспринимает литературу как такое социально-историческое служение. Литератор – человек, который замкнут чисто в эстетическом кругу, который создает литературные тексты, которые ориентируются уже не на народ и не на общество, а на публику, апеллируют к публике. Многие проблемы массовой литературы и вообще современной литературы связаны вот с этой мучительной ломкой и взаимодействием этих трех парадигм. И мне кажется, что вот как бы персональное воплощение этой метафорической конструкции могут служить три наиболее крупных, известных и, пожалуй, читаемых нынче современных автора. Как бы классическим образцом поэта, последним поэтом, мне кажется, вот такова была как бы его эстетическая функция. Последним поэтом в современной литературе как бы был и ощущал себя Иосиф Бродский. Классический образец писательской парадигмы воплощает, конечно, судьба и творчество Александра Исаевича Солженицына. Может быть, наиболее ярким для меня образцом литератора был Сергей Довлатов, который всю жизнь называл себя рассказчиком и противопоставлял себя как раз рассказчиком, который сочиняет истории, и противопоставлял себя людям, которые заняты какими-то космическими и метафизическими проблемами. И вот в этом смысле многие проблемы массовой литературы и совпадение между Платоном и Фадеем объясняется как раз тем, что перед нами некий вот единый тип такой писательской парадигмы, где литература прежде всего воспринимается как социальное служение, как социальный долг, как социальный заказ, как некий феномен прежде всего не эстетический, а общественно-исторический. Но, в принципе, мне представляется, что вот любое из этих воплощений, авторских воплощений в современной литературе сталкивается со сложностью функционирования и с потерей ощущения аудитории, к которой обращается то ли поэт, то ли литератор. И поэтому мне кажется, что вот и наша передача в какой-то мере должна послужить таким способом поиска возможных читателей, которые сейчас являются слушателями. И в этом смысле мне представляется, что вот я очень люблю одно суждение Михаила Михайловича Зощенко, который в книжке, боюсь, что никто из современных писателей сейчас не рискнет ее написать, потому что почта писательская резко и литераторская резко сократилась. У Зощенко есть замечательная книжка начала 30-х годов, которая называется «Письма к писателю». Большая часть этой книжки – это не авторский текст Михаила Михайловича, он там отказывается полностью от своей поэтики. Это публикация с комментариями замечательных, очень разнообразных писем, замечательный такой вот обзор замечательной читательской почты. И одну из глав этой книжки Зощенко кончает так. Поспорив с читателем по поводу употребления в одном из его рассказов одного из слов, кажется, слово в специфическом значении, кажется, слово «закушать», он кончает так. «И все же мне кажется, что никто никого не обидел, литература продолжается». Вот это ощущение того, что литература продолжается, вопреки всем сложностям, мне кажется, что и может служить оправданием нашего разговора, может служить оправданием наших бесед.
1: А я добавил бы к этому еще, что литература, может быть, не очень точное здесь выражение. Скорее всего, речь идет о слове. Русский народ, русский человек – словопоклонник. Ведь, в общем-то, лет 300 тому назад литературы у нас либо не было, либо она была сосредоточена в очень узком слое, а огромное большинство населения просто было неграмотным. Но слово, и какое слово у нас было – Игорь Николаевич, вы очень интересные вещи говорите. Вот. И завершая наш разговор, пора наконец нам вспомнить, к кому мы обращаемся. Здесь не хватает еще одного голоса, голос нашего слушателя –

0: Мечников был довольно плодовитым драматургом. И самый знаменитый из его пьес был «Опричник», написанный в 1843 году. Правда, к читателю, а тем более на сцену, эта пьеса попала не скоро. «Опричник» был запрещен цензурой. Он выводил на сцену не только мрачные и кровавые эпизоды эпохи Ивана Грозного, но и самого великого государя, представавшего далеко не в самом благоприятном свете. Опубликован «Опричник» был только в 1859 году. Петр Ильич Чайковский познакомился с пьесой Ложечникова в начале января 1870 года, когда побывал на спектакле Малого театра. Возможно, что к решению написать оперу именно на этот сюжет подтолкнул именно спектакль, в котором были заняты звезды тогдашнего Малого. Но так или иначе, а Чайковский в январе 1870 года приступил к работе над новой оперой. Но должно было пройти чуть более 2 лет, прежде чем на партитуре была поставлена последняя точка. Почему так затянулась работа? Почему Чайковский довольно быстро остыл к сюжету, дававшему простор для создания музыкальной драмы? Во всяком случае, в письме к брату Анатолию Ильичу композитор признавался уже в апреле 70-го. «Опера моя идет очень вяло. Причиной этого я считаю то, что сюжет ее, хотя и очень хорош, но как-то мне не по душе. Ундина, хоть и грубо скроенная либретто, но так как она подходила под склад моих симпатий, то дело и шло очень скоро». Но, несмотря ни на что, 4 мая 1872 года Чайковский отправляет готовую партитуру в Петербург на суд Эдуарда Францевича Направника. «Милостивый государь, позвольте вас просить отнестись благосклонно к этому произведению и оказать мне ваше могущественное содействие к принятию я для постановки. Имею честь быть вашим слугою, Петр Чайковский». Но прошло еще целых 2 года, прежде чем «Опричник» смог увидеть свет рампы. Премьера состоялась в Петербурге, в Мариинском театре, 12 апреля 1874 года, в бенефис Направника. В центральных партиях были заняты, как было принято тогда писать в афишах, Андрей Морозов, господин Орлов, боярыня Морозова, госпожа Крутикова, князь Жемчужный, господин Васильев, Наталья, его дочь, госпожа Раб.
1: Вот как вспоминал об этом дне Модест Ильич Чайковский. Успех оперы с внешней стороны был большой. Композитора стали вызывать после 2-го акта очень шумно и единодушно. В настроении публики замечалось то возбуждение, которое, вернее, вызовов определяет успех. После премьеры был торжественный ужин в ресторане Бореля в честь композитора. Петру Ильичу был зачитан торжественный адрес и вручены 300 рублей из фонда поощрения русских композиторов. Казалось бы, все неплохо. И рецензии вполне благополучны, за исключением, правда, Цезаря Кюи, уже не в первый раз больно ударившего Чайковского. Но главное было не в этом. Сам композитор еще с первых репетиций окончательно и бесповоротно разочаровался в своей опере. Еще до премьеры он писал из Петербурга Танееву в Москву. «По правде сказать, ничего нет особенно хорошего в этой опере, и мне бы не хотелось, чтобы вы из-за нее прикатили в Петербург». И до премьеры, и после нее Чайковский неоднократно упоминает о своей нелюбви к «Опричнику». И, может быть, и эту третью оперу постигла бы та же судьба, что и предыдущие, но на этот раз Чайковский просто не имел права уничтожить партитуру, проданную еще до премьеры нотному издателю Василию Бесселю. Анализируя, в общем-то, неудачу «Опричника», Модест Петрович Чайковский приводит несколько интересных рассуждений, объясняющих, по его мнению, почему же так получилось. Во-первых, уже в начале работы над оперой возникли сложности с либретто. Пришлось Ивана Грозного заменить князем Вяземским, ибо царскую персону выводить на сцену возбранялось. Но второе препятствие, как пишет Модест Ильич, гнездилось в самом Петре Ильиче. Нерасчетливый, расточительный, как никто в обыденной жизни, он был необыкновенно хозяйственен по части художественного материала. И вот, приступая к составлению либретто для новой оперы, ему пришла в голову

несчастная мысль сохранить в опричнике то, что в сценическом и в музыкальном отношениях было бы лучше всего в «Воеводе», и, главным образом, всю первую половину первого акта. И далее Модест Ильич пишет, что произошло насильственное вторжение Островского в Ложечникова, нарушившего логику произведения последнего. Действительно, многое из пьесы Ложечникова осталось за кадром. Это и рассказ о том, как семья бояр Морозовых приняла, обогрела, подняла на ноги погорельцев Жемчужных. И то, как князь Жемчужный отплатил злом за добро, состряпав вместе с пройдохой дьяком фальшивое завещание старика Морозова и отнял у вдовы и сына, умершего друга и благодетеля, все до последней копейки. Осталось за кадром и благородство Молчана Митькова, старого боярина, сватавшегося к Наталье Жемчужной. Узнав о том, что она была с детства предназначена Андрею Морозову, Митьков снимает сватовство и сам идет просить грозного царя Ивана отпустить Андрея из опричников. Был изменен и финал пьесы. У Ложечникова опричники закалывают ослушника Андрея. Бросившаяся к мужу Наталья также попадает под удар кинжала. Кончается опера мелодрамой. Вязьминский, олицетворяющий злого гения Андрея, тащит старуху Морозову к окну, под которым казнят ее сына. Впрочем, Петр Ильич лучше, чем кто-либо чувствовал несовершенство своей третьей оперы. Он даже собирался сделать вторую редакцию, но дальше разговоров дело не пошло. И опричник дошел до нас таким, каким его любил и не любил автор. Запись, фрагменты которой вы сегодня услышите, сделана в 1980 году на Всесоюзном радио под управлением Геннадия Провоторова. В центральных партиях записаны князь Жемчужный Евгений Владимиров, Наталья, его дочь Тамара Милашкина, боярыня Морозова Лариса Никитина, Андрей, ее сын, Лев Кузнецов, Басманов, Раиса Котова, князь Вязьминский, Олег Кленов. Итак, первое действие оперы. Москва, конец 60-х годов XVI века. Сад при хоромах князя Жемчужного. Сюда, наслаждаясь прекрасным теплым весенним вечером, выходит старый князь и его давний приятель, тоже родовитый боярин, Молчан Митьков. Не просто в гости пришел Молчан, а со сватовством. Запала старому вдовцу в сердце юная Наталья Жемчужная, и если будут на то воля Божья и отцова, просит Молчан теперь Наталью в жены. Немолодые годы жениха не пугают отца, наоборот. Но то да сё, но, видишь, есть помеха. Я не могу приданого ей дать богатого. Худые времена, война, пожар. Молчан Митьков с радостью соглашается взять невесту в чем есть. Так исполняется тайный замысел сребролюбивого князя утаить для собственных утех дочерние приданое. Жемчужный и новоиспеченный жених удаляются, а в саду уже звучат звонкие девичьи голоса. Это Наталья в сопровождении девушек выходит в сад. С ними и старая Захарьевна, нянька боярни. Но сегодня Наталья не очень весела. Предчувствие беды почему-то тревожит ее. Это предчувствие разлуки с милым сердцу Андреем Морозовым. А вот и он сам, Андрей, вместе с гурьбой опричников, разобрав тын, врывается в сад князя Жемчужного. Чуть ранее и застал бы девушек, ныне убежавших вглубь сада. Разоренный и оскорбленный Жемчужным, Андрей готов силой похитить у отца Наталью. Готов ему в этом помочь и молодой Федор Басманов, удалой опричник, любимец самого царя Иоанна Грозного. Но лучше и вернее Андрей накажет обидчика, если пойдет с ним, с Басмановым, в Александровскую слободу к великому государю.
Андрей должен стать, как и он, Басманов, правой рукой царя, опричником, и тогда он сможет сделать с вероломным жемчужным все, что только пожелает. Андрей, наконец, решается и, оставив на время затею с похищением Натальи, уходит вместе с Басмановым. На звуках голосов из глубины сада выбегает Наталья.

К сидящей в глубокой задумчивости Наталье подходит Захарьевна. Девушки начинают новую песню, и медленно идет занавес. Первый акт закончен. Второе действие. Первая картина переносит нас в избу, где после изгнания из собственного дома поселилась мать и сын Морозовы. Сейчас боярыня Морозова одна, и мысли ее текут по привычной уже дорожке. Смерть любимого супруга, предательство жемчужного, нищета. И лишь одна мольба осталась у матери. Да сохранит Господь ее сына, да будет ему от зол и бедствий защитой. Появляется Андрей. Перед тем, как отправиться в Александровскую слободу, он должен получить материнское благословение и передать ей немного денег, которые одолжил у Басманова. Дружба сына с Басмановым тревожит Морозову. Одно дело раньше, когда в кровавых сечах рубились они бок о бок. Но теперь, когда Басманов опричник, чьи руки по плечо в крови бояр, не дай бог, он и Андрея тоже потянет в опричнину. И у молодого Морозова не хватает духу признаться матери, на что он и просит ее благословения.

Картина вторая. Царские хоромы в Александровской слободе. С молитвенно скрещенными на груди руками в гриднице появляются опричники во главе с князем Вязьминским. Ну, довольно, братья, потрудились Богу, теперь пображничать не грех. И начинается веселое пирование, которое неожиданно прерывается приходом молодого Басманова. Он передает Вязьминскому веление государя. Из Москвы сюда примчался молодец, он земщине заклятый враг душой, и царь его принять соизволяет в опричники. Но кто же он? Андрей Морозов. Это имя как удар хлыстом заставляет Вязьминского вздрогнуть. Морозовы его давние и личные враги. Правда, старик уже умер, но сын покамест жив. Что ж, не к лучшему ли устроила судьба? Как знать, не на свою ль погибель идет в опричнике сын лютого врага. Басманов вводит Андрея. Начинается обряд посвящения в опричнике. Ты, молодец, в опричнике желаешь, не воля гонит или просит воля?

Теперь Андрею предстоит главное — дать страшную клятву отречения от мира, от друзей, от близких, от любимой Натальи и даже от матери.

И зачеркивая все, что было раньше так дорого, Андрей Морозов дает страшную клятву. Отныне он опричник, и если он нарушит данное слово, его ждет одна расплата — смерть. Хором, славящим силу и мудрость Иоанна Грозного, заканчивается второй акт. Действие третье. Москва. Площадь перед церковью. Среди прихожан, спешащих на службу в храм, и старая Морозова. Всезнающие мальчишки обступают ее и начинают дразнить опричницей поганой, чем приводят ее в страх и недоумение. Неожиданно перед церковью появляется Наталья и бросается к Морозовой. Наталья убежала из дома, где ее ждет брак с немилым стариком, и она не мыслит себя без Андрея. Растерянная Морозова хочет увести девушку в церковь, но в этот момент появляется Жемчужный. Наталья бросается перед отцом на колени.

Ни мольбы дочери, ни просьбы Морозовой не могут смягчить душу князя Жемчужного. Он приказывает связать Наталью. В это время на площади появляются опричники во главе с Басмановым и Андреем Морозовым. И хотя зло в облике князя Жемчужного наказано, Андрей вернул себе отныне отцовское наследство и Наталью, но...

Боярыня Морозова проклинает сына опричника. Но, может быть, еще не все потеряно. Басманов увлекает друга за собой. Скорее на коня и в слободу помчимся. Княжну и мать к царю мы приведем. Быть может, смилуется господин наш Грозный. Он клятву разрешит, и все пройдет, как сон. Действие четвертое и последнее. Снова Александровская слобода, царские хоромы, гридня. Идет пир. За столами опричники празднуют свадьбу Андрея Морозова с княжной Жемчужной. Счастье переполняет Андрея. Он не только получает в жены любимую Наталью, но, и это самое главное, государь дарует его своею милостью, разрешает от клятвы опричника. Басманов напоминает другу, что до полуночи он еще в опричнине, еще необходима осторожность. Андрей провозглашает здравицу за великого государя. Наталья уводит жениха из-за стола.

Не напрасно Наталья на сердце вещун предчувствовала беду. Вернувшийся от царя Басманов укоряет Андрея, слишком быстро он отрекся от опричнины, и сейчас предстоит еще испытание. И если жизнь Андрею дорога, он должен все выполнить, все вытерпеть, иначе туманны слова Басманова. Но появившийся Вязьминский рассеивает этот туман. Царь Иван Васильевич Грозный желает видеть немедленно невесту в своих покоях. Еще не понимая всего, Андрей намеревается идти с Натальей, но Вязьминский ставит последнюю точку. Не торопись. Княжну он хочет видеть. Одну княжну тебе не приказал. Напрасно Басманов умоляет друга стерпеть, смириться. Андрей бросается на помощь невесте. Его окружают опричники. Потерявшую сознание Наталью уносят в царские покои. Андрею остается только одна дорога — на плаху. Его уводят. Вязьминский скоро возвращается в Гридницу, таща к окну старуху Морозову.

0: Прозвучали фрагменты из оперы Петра Ильича Чайковского «Опричник». Либретто композитора по одноименной исторической трагедии Ивана Ивановича Ложечникова. Партии исполняли князь Жемчужный Евгений Владимиров, Наталья Тамара Милашкина, боярыня Морозова Лариса Никитина, Андрей Лев Кузнецов, Басманов Раиса Котова, князь Вязьминский Олег Кленов. Хор под управлением Клавдия Птицы. Оркестр Всесоюзного радио, дирижер Геннадий Провоторов. Запись 1980 года. Текст читал Николай Болоцкий.
1: Ушел. Но знаю всей душою, нам друг от друга не уйти. Я знаю, я всегда с тобою, я перекрою все пути. Я дом твой, я твоя дорога, ты ходишь с образом моим. В тебе меня настолько много, что нету места там другим. И сколько б женских глаз не встретил, мои глаза увидишь в них. Я для тебя одна на свете, и тут не может быть других. И чьи б не слышал голоса ты, услышишь в них меня одну. Коснусь тебя ветвями сада, глазами полночи взгляну. Когда домой вернешься поздно, ты снова вспомнишь обо мне. Я стану дымом папиросным, я стану звездами в окне. Через любые километры до сердца сердцем дотянусь. В окно влечу я нежным ветром, закроешь, бурю ворвусь. А ей не занимать отваги, влетев в твой дом, в твой мир, в твой быт, смешаю все твои бумаги, всю жизнь смешаю, может быть. Не смеешь ты меня забыть.
2: Друзья, прежде чем познакомить вас со стихами трех русских поэтов, нам хотелось бы предложить вам послушать вот эту песню –

0: конечно, вы узнали ее. Русская народная песня «Тонкая рябина». Народная. А между тем автор ее, вернее, автор слов ее, хорошо известен в русской литературе. В 1865 году Иван Захарыч Суриков написал и опубликовал стихотворение «Рябина». «Что шумишь, качаясь, тонкая рябина, низко наклоняясь головою к тыну?» Слова в стихотворении и в песне почти одинаковые. Просто некоторые слова заменили другими для удобства пения, а другие оказались лишними для песни. Так стихотворение Сурикова стало народной песней и живет с нами поныне. Такая же прекрасная участь была уготована многим стихотворениям Ивана Савича Никитина и Алексея Васильевича Кольцова. И не случайно. Выходцы из самой гущи народных масс, эти поэты не только хорошо знали жизнь народа, но и писали о нем и для него. А поэтическое начало их творчества – это народные песни. Один из виднейших советских поэтов Михаил Исаковский как-то сказал о творчестве Никитина: «Никитин – один из любимейших моих поэтов. Его стихи я узнал и полюбил еще будучи деревенским школьником. Многие из них я и сейчас помню наизусть. Я всегда буду душевно благодарен таланту Ивана Савича за тот огромный поэтический клад, который он раскрыл передо мной еще в те далекие годы, когда я только начинал жить и понимать поэзию». Эти слова Исаковского мы можем в равной степени отнести и к Сурикову, и к Кольцову. Творчество этих поэтов стало одним из направлений в русской поэзии, оно не затерялось во всем многообразии родной литературы, а наоборот, приобрело самостоятельность. К этому направлению принадлежали многие русские самобытные поэты, вышедшие из гущи народной. Был близок по духу и по творчеству к этому направлению Сергей Есенин, а в наше время Михаил Исаковский, Александр Прокофьев и другие советские поэты. Итак, сегодня на нашей поэтической радиоволне стихи Сурикова, Никитина, Кольцова и песни, написанные на их слова.
1: Иван Захарович Суриков.

0: В зареве огнистом облаков гряда, и на небе чистом вечера звезда. Наклонясь, ивы дремлют над рекой, и реки извивы в краске голубой. Звук свирели стройно льется и дрожит, на душе спокойно, сердце будто спит.
1: Встало солнце, сыплет на цветы росою, тростником озерным тихо колыхая. Слышит ухо, будто кто-то над водою в тростнике озерном ходит распевая. Никого не видно, над водой лишь гнутся

Ну, тащися, сивка, пашней, десятиной, выбелим железо, осрую землю. Красавица зорька в небе загорелась, из большого леса солнышко выходит. Весело на пашне, ну, тащися, сивка, я сам друг с тобою, слуга и хозяин. Весело я лажу борону и соху, телегу готовлю, зерна насыпаю. Весело гляжу я на гумно,

На скирды молочу и вею. Ну, тащися, сивка, пашенку мы рано с сивкою распашем, зернышку сготовим, колыбель святую. Его вспоит, вскормит мать-земля сырая. Выйдет в поле травка, ну, тащися, сивка, выйдет в поле травка, вырастет и колос, станет спеть, рядиться в золотые ткани. Заблестит наш серп здесь, зазвенят здесь косы, сладок будет отдых на снопах тяжелых. Ну, тащися, сивка, накормлю досыта, напою водою, водой ключевою. С тихою молитвой я вспашу, посею. Уроди мне, Боже, хлеб, мое богатство.

0: Русская песня. Так рвется душа из груди молодой, хочет воли она, просит жизни другой. То ли дело вдвоем над рекою сидеть, на зеленую степь, на цветочки глядеть, то ли дело вдвоем зимнюю ночь коротать, друга жаркой рукой к груди прижимать, поутру на заре обнимать, провожать, вечерком у ворот его вновь поджидать.
1: Иван Савич Никитин.

0: чистом поле тень шагает, песня из лесу несется, лист зеленый задевает, желтый колос окликает, за курганом отдается. За курганом, за холмами дым-туман стоит над Нивой, свет мигает полосами, зорька тучек рукавами закрывается стыдливо. Рожь да лес, зари сиянье, дума бог весть где летает, смутно листьев очертанье, ветерок сдержал дыханье, только молния сверкает.
1: Помнишь, с алыми краями тучки в озере играли, шапки на ухо верхами ребятишки в лес скакали, табуном своим покинут, конь в воде остановился, и как будто прокинут, недвижим в ней отразился. При заре румяный колос сквозь дремоту улыбался, лес синел, кукушки голос в сонной чаще раздавался. По поляне перед нами что ни шаг цветы пестрели, тень бродила за кустами, краски вечера бледнели, трепет сердце, упоенье вам в слова не воплотится. Помнишь чудные мгновенья? Суждено ли им повториться?

В синем небе плывут над полями облака с золотыми краями. Чуть заметен над лесом туман, теплый вечер прозрачно румян. Вот уж веет прохладой ночною, грезит колос над узкой межою. Месяц огненным шаром встает, красным заревом лес обдает. Кротко звезд золотое сиянье, в чистом поле покой и молчанье. Точно в храме стою я в тиши и в восторге молюсь от души.

0: Тоненькая девочка, темноглазая, ничего мальчишеского, девочка. Похожа на цветок граната, а может быть, на степной весенний мак. Степные маки кажутся на первый взгляд хрупкими. Вот падает ветер, и тонкие алые лепестки тотчас же и оторвутся от сердцевинки. Но дуют ветры, идут дожди, палит южное солнце, маки трепещут, стелятся по коричневой земле и остаются целыми. Девочка учится в первом классе. Через весь город ездит к театральной площади, на Матвеев переулок, в школу. Мама девочки говорит, что дочка у нее человек замкнутый. Мне она показалась очень легкой, идущей навстречу, стремящейся помочь, сделать именно то, о чем ее просила. Наверное, она бывает разной. Но в этой своей разности всегда добрая. Мне показалось, что доброта, естественность, сострадание отпущены ей Богом щедрой мерой, и что дар этот за жизнь ее не раз обернется и смехом, и слезами. Можно было бы посетовать, мол, зачем же слезы? Но искусство, особенно музыка, для которой, как видно, девочка явилась на землю, это и душа, и сердце, и ум, и разум, и, конечно же, смех, умноженный на слезы страданий, радости, надежды и свершений.
1: Меня зовут Света Шамаева. Я учусь в школе в 10-летке при Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова. Мне очень нравится заниматься музыкой. Я очень люблю своих педагогов. Я люблю Светлану Васильевну Герасимову. Я люблю Любовь Михайловну Певзнер. Я играла сонату Моцарта до мажор. Мы говорим, что она должна быть легкая и задорная. Что когда... чтобы когда люди слушали, они получали удовольствие.

мне Моцарт очень нравится, потому что у него музыка очень прозрачная, что он умеет и погрустить, и посмеяться в музыке. Я знаю Моцарта, Реквием Моцарта, минуэты Моцарта есть, концерты Моцарта. Мне вообще очень эта музыка нравится. Все нравится в этой музыке.

Ну, я с этими куклами, вот когда дома, я делаю с ними оркестр. У меня есть инструменты, вот маленькая флейта, мне папа сделал скрипочку. Не настоящая, вот футлярчики и ноты. Скрипочку вырезал и нарисовал струны. И вот у меня эти куклы играют на разных инструментах. А вот мне папа сделал скрипку, чтобы, ну, мне просто играть. Там немножко она так звучит. А я не использовала, чтобы в оркестре, как контрабас для кукол. Они мне играют разные мелодии. Они мне играют Баха, инвенции. Играют Моцарта. И Прокофьева они играют. Я еще с ними ставлю оперы в концертном исполнении. Я сделала такую как бы дощечку, и это на диване. И они там сидят, и такие стульчики у меня есть. Получается сцена. Мне нравится очень кукла Наташа, она всегда улыбается, когда играет в оркестре. Я бы хотела еще играть на скрипке, попробовать. Мне нравится скрипка в оркестре. Флейта тоже нравится. Виолончель. Нравится контрабас. Но если музыка веселая, то я представляю, как кто-нибудь пляшет, танцует. Если музыка грустная, то я представляю, как кто-нибудь там, если после сразу музыки этой вторая часть такая грустная, то я представляю, там кто-нибудь обидел, там танцевали в длинных юбках, в платьях, а там кого-нибудь обидели и просят прощения у этой, кого обидели.

Мне иногда снится, как я играю на рояле. И мне один раз приснилось, как надо перед концертом. А мне дали такой рояль. Там какие-то клавиши все разного цвета. Желтого, красного, синего, в общем, разного цвета. Я не могла сыграть свою пьесу, потому что я не знала, на какую нажимать. Потом я сразу пошла на сцену играть. Ре была вот, там... Там, по-моему, была голубая клавиша, а соль была красная. Дальше я не помню. Вот фа диез мажор у меня цвета ярко-ярко-красного, а ми мажор более, ну, тоже красного, только немножечко побледнее красный цвет. Ре минор такой немножко зеленоватый, потому что он немножко грустный. Соль минор тоже грустный. Наверное, такого синего цвета. Ля минор, наверное, цвета желтого. Ну, так желтоватого, такого не ярко-желтого, немножечко бледного такого, потому что он грустный. Вот сейчас начала читать о Прокофьеве. У него очень такая красочная музыка. Где минорная, где мажорная. У него как-то все разнотонное.

У меня очень много друзей, и мне нравятся эти друзья. Я люблю разные цветы. Я люблю цветы розы. Люблю цветы каллы. Они белые. Мне очень нравятся они. Гвоздики. Люблю цветы желтые. Ну, разные цветы. Розовые. Люблю цветы пионы. У нас на даче растет пион. Только он в этом году не рос, но в прошлом году рос. Он очень красивый. У нас есть клубника, там я ее тоже поливаю. В общем, все там, лук поливаю, огурцы. Но только у нас они не выросли в этом году, огурцы. Yes. Я ходила в прошлом году за грибами. Мы там много грибов набрали. В лесу темно, и надо смотреть аккуратно, чтобы не пропустить гриб.

0: но я хочу быть концертирующим педагогом. Но я хочу играть на сцене и преподавать. Я бы хотела преподавать не самым маленьким, а вот там где-то класс 8-7, вот более уже, да, старшие ученики. И хотела бы играть на сцене. Вот я стараюсь больше заниматься музыкой и больше понимать. Людям, конечно, очень тяжело вот так. Война была. И вообще трудно жить. Когда я слушаю музыку, я растворяюсь как-то в ней. Забываю о всем. У всех должно быть, когда слушаешь музыку, состояние покоя. Если музыка такая спокойная, то они должны думать о покое, о море. А вот если музыка зажигательная, они должны как-то, ну, зажигаться.
1: В дни наступления 21 века Света Шамаева будет заканчивать школу. Прогнозы во все времена – дело неблагодарное. И все-таки, вглядываясь в совсем уж недалекое будущее, я вижу девочку светлую душой, красивую, не растерявшую ни капли из даров, которыми наградили ее боги. Что она будет играть на выпускном экзамене? Как знать? Может быть, как и сегодня, вечно прекрасного Моцарта, которого она так полюбила.

0: Она мне говорит всегда, там хорошо или там надо немножечко поработать. Говорит, конечно же, про оттенки. Первые уроки, когда я приношу произведение, она мне говорит, конечно, про лиги, про пальцы, какие лучше сделать в этом произведении. А потом уже, конечно, про музыку и про логику музыки. Мы говорим, где она идет, где вот эти фразы должны быть непрерывными, где вот снять педаль, про педаль говорим. Ну и все, что должно быть перед концертом. Вот. Я читала книжку «Тайна запеченного сверчка». Там очень много о нем сказок. Он приехал к королю там в гости и стал ему играть, сравниваться с другим пианистом. А королю понравился больше Моцарт. И он говорит, а Моцарт еще был маленьким, какая славная игрушка. А потом, когда он пришел, Моцарт, и говорит, я уже не игрушка, а большой музыкант. И они его прогнали. Но у него очень была тяжелая жизнь. Была веселая, но он старался жизнь делать задорней и веселой. Мне нравится, вот я читаю, что у него есть балет «Золушка». Мне нравится композитор Прокофьев. У меня больше друзей, которые знают музыку и занимаются музыкой. У меня вот есть подружка, я вот с ней училась в школе Моровинского, а потом поступила сюда. Мы с ней всегда это занимались. Вот я первая, она вторая. Вот. И всегда уходили вместе домой. Она нас провожала всегда домой. Я всегда ее слушала, когда она играла на уроке. Либо она меня слушала, когда я играла на уроке. Ее зовут Юлия. Она сейчас поступила в оркестр Горлицкого. Она пока еще не солирует. Она играла вот недавно в филармонии с оркестром. Она играла на чембале. Я просто люблю дома танцевать. Разные мелодии. Поставлю пластинку. У меня есть пластинка, там разные пьесы. Такие разные. Там и Моцарт, и Огинский, там разные композиторы. И я танцую под эту музыку. У меня вальсы очень нравятся. Минуэты. Полонез.
1: Передо мной лежат коробки со старыми записями. Мы сегодня говорим о них, как о сокровищах нашей фонотеки. Это история театрального искусства, запечатленная на звуковую дорожку 3 десятилетия назад. Это спектакли ленинградских театров, поставленные в первые послевоенные годы по ранним, исполненным радости жизни, комедиям Шекспира. Большой драматический театр имени Горького. Много шума из ничего. Актеры, участники спектакля, потом вспоминали, как трудно и в то же время радостно было работать над постановкой этой комедии. Трудно из-за проблем быта в послевоенном городе, легко от всеобщего состояния подъема. Постановщик спектакля Илья Юрьевич Шлепянов так определял идею постановки. Основное, что нужно сыграть в этой комедии, образ спектакля – опьянение. Опьянение жизнью, молодостью, воздухом, силой чувства, здоровьем. Это упоение дурманит голову, затем оно достигает высшего напряжения, становится душно, делается дурно, потом наступает гроза, раскаты грома сильнее и сильнее, оглушительный удар, и вновь блеснуло солнце, атмосфера разрядилась, и вновь жизнь прекрасна. Не случайно была выбрана именно эта комедия великого драматурга, одна из самых красивых по месту действия. Я хочу предложить вашему вниманию одну из центральных сцен спектакля, в которой заняты народная артистка РСФСР Ольга Георгиевна Казика и народный артист СССР Виталий Павлович Полицеймака.

0: Беатриче, вы все это время плакали?
1: Да, еще долго буду плакать.
0: Я уверен, что вашу сестрицу обвиняют несправедливо.
1: Как обязал бы меня тот, кто оправдал бы ее?
0: А есть средства оказать вам такую дружбу?
1: Средств много, да друга нет.
0: Может ли взяться за это мужчина?
1: Да, но только не вы.
0: Я люблю вас больше всего на свете. Не странно ли это?
1: Так странно, что я ничего не понимаю. Я тоже могла бы вам сказать, что люблю вас. Но лучше не верьте мне, хоть я и не лгу. Я просто ничего не отрицаю. Как мне жаль сестру!
0: Клянусь мечом моим, что вы любите меня.
1: Не клянитесь вашим мечом. Лучше съешьте его.
0: Нет, клянусь, вы любите меня.
1: Смотрите, не взять бы вам ваши клятвы назад.
0: Ни за что в мире, клянусь, я люблю тебя.
1: Так прости мне, Господи.
0: Какое прегрешение, милый Беатрич?
1: Вы прервали меня кстати. Я тоже хотела поклясться, что люблю вас.
0: Побожитесь же.
1: Ах, я люблю вас так сильно, что нет силы побожиться.
0: Прикажите мне сделать что-нибудь для вас.
1: Убейте Клавдио!
0: Не за весь мир!
1: Ах так! Вы убиваете меня отказом. Прощайте.
0: Постойте, постойте, Беатрич!
1: Меня уж нет здесь. Вы не любите. Нет, пожалуйста, пустите.
0: Однако, Беатрич!
1: Серьезно, я ухожу.
0: Будем друзьями.
1: Конечно, быть моим другом не так страшно, как сразиться с моим врагом.
0: А Клавдио враг вам?
1: А не доказал ли он, что он величайший негодяй, оклеветавший и срамивший мою сестру? Будь я мужчиной! Как носить ее на руках, пока не пришло время свадьбы, а потом оклеветать ее с такой злобой? О, будь я мужчиной! Я вырвала бы у него сердце и съела бы его на площади всенародно.
0: Послушайте, Беатриче, послушайте.
1: Разговаривать из окна с мужчиной — прекрасная выдумка. Бедная Геро, ее оскорбили, оклеветали и погубили. Ваши принцы и графы. Что за рыцарский поступок — оклеветать женщину? Подумаешь, сахарный граф, нежный любовник. Ох, найди я друга, который захотел бы быть мужчиной ради меня. Нет, мужество и храбрость исчезли, остались одни комплименты. Нынче тот герой, кто лжет и обманывает. Ну что напрасно желает быть мужчиной, а лучше умереть. Как женщина.
0: Постойте, милая Беатриче, клянусь моей душой, я люблю вас.
1: Употребите ее, эту вашу любовь, на что-нибудь другое, кроме клятв.
0: Скажите, положа руку на сердце, думаете вы, что Клавдио виноват перед Геро?
1: Так же верно, как то, что во мне есть душа.
0: Довольно. Я вызову его. Даю вам слово. Позвольте поцеловать на прощание вашу руку. Клянусь этой рукою, Клавдио дорого мне заплатит за это. Идите, идите, утешьте сестру. О, Беатриче, я хочу жить в твоем сердце, хочу умереть на груди твоей, хочу после смерти покоиться в глазах твоих. Кроме того, хочу пойти с тобой к твоему дядюшке.
2: А сейчас мне хочется обратиться к записям спектакля, который, вероятно, памятен всем любителям театрального искусства старшего поколения, «Двенадцатая ночь». «Двенадцатая ночь», пожалуй, одна из самых популярных шекспировских комедий, наравне с «Укрощением строптивой». И постановка театра имени Пушкина, осуществленная в 1951 году, стала несомненным успехом коллектива, сумевшего воплотить в спектакле сам дух шекспировской пьесы. «Двенадцатая ночь» – одна из самых жизнерадостных комедий Шекспира. В чудесной стране Иллирии, кажется, и воздух напоен любовью. Все действующие лица комедии исполнены доброты. Романтическое трио Виола, Оливия и Арсина буквально соперничают друг с другом в благородстве, физической и духовной красоте, а герои более земные, такие как сэр Тоби Белч, Мария, Шут и злополучный рыцарь Эндрю Эгюйчик, также достойны счастья и созданы для веселья и радости жизни. Правда, в пьесе существует и довольно мрачный персонаж, враг любви и радости, Мальволио. Но если сейчас вспомнить спектакль театра имени Пушкина, мы увидим, что фигура злодея как бы растворяется в атмосфере всеобщей, жизнеутверждающей любви. Пока существует волшебная страна Иллирия, злобе и ханжеству не отравить сердца людей. Спектакль «Двенадцатая ночь» стал одной из таких постановок, говоря о которых трудно выделить того или иного исполнителя. О таких удачах мы говорим актерский ансамбль. И сейчас, когда смотришь на фотографии спектакля, на эскизы декораций в исполнении такого мастера, как Тышлер, недостает только голосов актеров, чтобы зашелестели ветви огромных деревьев, заполнявших всю глубину сцены Пушкинского театра, чтобы ожили празднично одетые фигуры. В сцене спектакля заняты сэр Тоби, народный артист РСФСР Жуковский, Мария Лисянская, Мальволио Зорин, Эндрю Эгюйчик, заслуженный артист РСФСР Эренберг, Шут, заслуженный артист РСФСР Соловьев.

0: Вина в Иллирии сколько угодно. Этим и пользуется почтенный сэр Тоби, дядюшка красавицы графини Оливии. Вот он тянет в винный погребок своего собутыльника, сэра Эндрю Экчика.
1: Ну, прошу тебя, ну, прошу. Ну, рыцарь, ну... Ну,
2: поздно. Сэр Тоби, поздно.
1: Да нет, ну, прошу тебя. Ну, не быть в постели после полуночи, значит, вставать в ранний час. А вставать на рассвете, ты сам знаешь, всего здоровее.
2: Я знаю одно. Поздно ложиться, это значит поздно ложиться.
1: Ложный вывод. Ненавижу, как пустой стакан. Быть на ногах после полуночи и потом ложиться? Ну, рано. Значит, ложиться-то рано. Да ну, послушай, рыцарь, ну разве вся наша жизнь не состоит из четырех стихий?
2: Говорят, а вот мне кажется, что наша жизнь состоит из еды и питья.
1: Так ты мудр. Вот и давай есть и пить. Мария! Вина!
0: Появляется шут.
2: Ой, дурак, ей-богу. Дурачок.
3: Как живете, сердца мои.
1: Ну, друг мой.
3: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вы никогда не видели вывеску «Два осла»?
2: Нет.
3: Нет? Вот, смотрите.
0: Шут показывает блестящий поднос сэру Тоби и Экчику. Те глядятся в него, как в зеркало.
1: Так. Ну что ж, добро пожаловать. Третий.
0: Сэр Тоби переворачивает поднос. Теперь Шут увидел в нем себя.
2: Ой-ой-ой-ой.
1: Ну, друзья, вы, давайте затянем круговую.
2: Ой, нет, нет, пускай сначала Шут споет. Ну? Ах, как я хотел бы иметь такую ногу, как у Шута, и такой сладкий звук для пения.
1: Ну ладно, ну, валяйте, спойте нам песню. Вот вам 6 пенсов.
2: И вот от меня 6.
3: А вам какую? Любовную или назидательную?
1: Любовную.
2: Назидательные нам... Фу, вот что там назидательные.
3: Ну, любовная.

0: бегать незачем далече, все пути приводят к встрече. Это скажут дед и внук.
1: Это скажут дед и внук.
2: Превосходно, честное слово.
3: Чудесно, чудесно.
0: Что любовь? Любви не ждется,

0: Помедлить, счастье хрупко, поцелуй его, голубка. Юность, рвущийся товар,
1: юность, рвущийся товар, юность, рвущийся товар.
0: Товар! Медоточивый голос.
2: Ах, сладостный звук.
0: А я говорю, невыносимо сладостный.
2: Ну да, если слушать носом, так он сладостно невыносимый. Ну, ну, друзья мои, давайте пустим небо в пляс. Затянем круговую.
0: Я на круговых собаку съел.
3: А иной раз собака сама кого угодно съест.

0: ха-ха. И я сплю под кустом.
1: Под кустом.
0: Ты спишь под мостом.
1: Под мостом.
2: Он спит на суку.
0: Ку-ку. Ха-ха.

0: Что это вы за кошачью музыку здесь завели, а? Ну, если госпожа не позвала уже своего дворецкого Мальволио и не велела выставить вас за ворота, можете мне ни в чем не верить.
1: Ох, госпожа, госпожа, скажи, пожалуйста, разве я не единокровный? Разве я не того же рода, что моя племянница? Фу ты, ну ты, госпожа. Жил в Вавилоне человек.
2: Рыцарь восхитительно дурачится.
3: У него хорошо получается, когда он расположен. Только у него изящно, а у меня естественно.
1: С ним госпожа его жена.
0: Это я.
1: Он прожил бы счастливый век. Но счастье портила она.
0: Мальволио идет.
4: Экчик и Шут прячутся под стол. Появляется дворецкий Мальволио.
5: Государь мой, вы с ума сошли или что с вами? Неужели у вас не хватает ума, пристойности, вежества, чтобы не громыхать, как бондари, прандахлысты в такой час ночи? Или вы принимаете дом моей госпожи за пивную, что вяжите ваши портновские песни без всякого смягчения или угрызения голоса? Или у вас нет ни к этому дому, ни к лицам, живущим в нем, ни малейшего уважения и такта?
1: Так, сударь, мы в наших песнях соблюдали. Да иди ты в петлю!
5: Сэр Тоби! Сэр Тоби, я должен поговорить с вами на чистоту. Моя госпожа велела мне передать вам, что хоть она и дает вам приют, как своему родственнику, она не имеет ничего общего с вашими безобразиями. Если вы можете отделить себя от них, от этих неприличий. Вы желанный гость в этом доме. Если же нет...
1: Нет.
5: То будет вам угодно проститься с ней. Она весьма охотно пожелает вам... счастливого пути!
1: Счастливый путь настал, разлуки час.
6: В его очах огонь почти угас.
1: Нет, не умру вовек.
6: Споткнулся человек.
1: Прочь его прогнать.
7: Это как сказать?
1: Прочь его прогнать сейчас.

0: Сбились, сбились, сударь, сбились. Слушайте, друг мой, а кто вы такой, как не дворецкий?
1: Ах, вот вы как!
0: Или вы думаете, вы настолько добродетельны, что нам нужно отказаться от пирожков и пива?
2: А рот надо обжигать вином.
0: Ты мудр. Ступайте, ступайте. И натритесь в свою цепь хлебным мякишем. Распоряжайтесь у себя в лакейской. Мария, вина.
3: Мистерис Мэри, если бы вы хоть сколько-нибудь дорожили милостью вашей госпожи, вы бы не потворствовали этому безумству. Она обо всем узнает, клянусь вам, вот этой рукой.
4: Осел, иди, иди, протряси свои уши.
5: А что, сэр Тоби, вот было бы хорошим делом вызвать его на поединок и не явиться. Оставить его в дураках.
0: Сделай, сделай это, рыцарь, сделай. Я пойду передам ему вызов.
6: Сэр Тоби. Дорогой сэр Тоби, я вас очень прошу, потерпите одну только эту ночь. С тех пор, как графский человек побывал у госпожи, она очень неспокойна.
0: Ну?
6: А что касается месье Мальволио, предоставьте его мне. Я так его околпачу, что он станет всеобщим посмешищем.
0: Слушай, просвети нас, просвети, расскажи нам о нем.
5: Расскажи, Мария.
6: Ну, да что про него говорить-то? Иной раз он вроде как... пуританин.
5: Ой. Ну, если бы я так думал, я отлупил бы его как собак.
0: Ну что ты, рыцарь, только за то, что он пуританин. Ну, а какие у тебя для этого убедительные основания?
5: Нет, убедительных оснований у меня нет, но у меня есть основательные убеждения.
6: Никакого черта он не пуританин и вообще ничего определенного. А попросту лизоблюд. Жеманный осел. Ему кажется, что он до того напичкан совершенствами, что все, кто только на него не взглянет, влюблены в него. И вот этот его порок моя месть найдет прекрасный способ использовать.
0: А что ты? Что ты хочешь сделать? А? Ну что?
6: Я хочу подкинуть на его пути некое томное любовное послание. Где по описанию цвета бороды, формы ноги, лба, глаз и всего остального, он весьма безошибочно узнает изображенным самого себя.
0: Ну?
6: Я ведь умею писать очень схоже с госпожой, вашей племянницей. Да так, что мы едва можем отличить наши почерки.
0: Превосходно! Ты знаешь, я уже чую, в чем тут затея.
5: И у меня она уже в носу.
0: Он поднимет письмо и подумает, что его написала моя племянница. И что она в него влюблена.
6: Вот, вот, моя месть такой масти лошади.
5: И ваша лошадь сделает его ослом.
0: Ну, замечательно.
6: Ослом непременно.
5: Это превосходно.
6: Это ж королевская потеха, будьте уверены. Я знаю, мое лекарство на него подействует. Знаете что? Я спрячу вас там, где он найдет это письмо.
0: Обязательно.
6: А вы понаблюдайте за ним, как он будет его толковать.
0: Интересно.
6: А пока ложитесь спать.
0: Да нет.
6: Ложитесь спать. И пусть вам приснится это событие. Будьте здоровы.
0: Покойной ночи, Пентазилея.
5: Нет, ну вот славная девка, ей-богу. А?
0: Ну что, гончая, чистокровная. И обожает меня. А ты что?
5: Нет, меня тоже один раз.
0: Что?
5: Обожали.
0: А, слушай, рыцарь, ты знаешь что? Напиши обязательно, чтобы тебе еще прислали денег.
5: Сэр Тоби, если я не получу вашу племянницу, ох, я здорово сел.
0: Да ты напиши, чтобы тебе прислали денег. А мою племянницу ты все равно получишь. Ну, иначе называй меня кургузой лошадью.
5: На самом деле, сэр Тоби, если я не получу вашу племянницу, пусть я буду...
0: Кто?
5: Понимаете, как хотите.
0: Ну ладно, пойдем, друзья. Идем.
5: Спать.
0: Да нет, спать уже поздно ложиться. Пойдем и зажжем жонку.
6: Ой.
7: Я сплю под кустом.
8: Под кустом.
5: Ты спишь под мостом.
8: Под мостом. Он спит на суку.
5: Ку-ку.
7: Ха-ха.

0: А теперь я хочу предложить вам перенестись в атмосферу спектакля Ленинградского театра комедии «Как вам это понравится», поставленного в 1956 году. Итак, мы в Орденском лесу, где живет добрый герцог, изгнанный коварным узурпатором. Именно здесь, на фоне прекрасной природы, и разворачивается действие пьесы. Находит наша жизнь вдали от света, в деревьях речь, в ручье текущем книгу и проповедь в камнях, и всюду благо. Декорация, созданная художником-лидером, была предельно условной. Огромный черный пень, два древесных ствола в глубине сцены и дубовая мебель изгнанника – все это не вводило зрителя сразу в атмосферу жизни на лоне природы. Но вот на сцене появлялась Розалинда в исполнении заслуженной артистки РСФСР Людмилы Люлько. И уже в самом звуке ее голоса были и пение птиц, и звон ручьев сказочного леса. Вся она была воплощением поэзии и мечты. Веселая, остроумная, сочетающая женское обаяние с мальчишеской лихостью и отвагой, Люлько стала в спектакле подлинной душой Орденского леса. И когда она уходила со сцены, возникало ощущение, что вместе с ней уходит ясный солнечный свет, и жизнь изгнанников теряет всякий смысл, как бегство от реальности. Именно Люлько проносила через всю постановку шекспировскую мысль о необходимости деятельной, полезной жизни. Послушайте сцену из спектакля. В ней заняты Розалинда, заслуженная артистка РСФСР Люлько, Орландо Мелиндер, Жак, заслуженный артист Таджикской ССР Лецкий, Шут-оселок Федоров, Пастух, заслуженный артист РСФСР Злобин. Запись сцены сделана по трансляции.
1: Ну, господин оселок, повкусали вам наш пастушеская жизнь? Сказать правду, пастух, сама по себе жизнь мне это по вкусу. Но поскольку эта жизнь пастушеская, она мало чего стоит. Нет, она мне нравится. Она мне нравится, как жизнь уединённая. Но поскольку эта жизнь в одиночестве, она довольно-таки скучна. Нет, она мне нравится. Мне нравится, как жизнь на лоне природы. Но поскольку эта жизнь вдали от двора, она довольно-таки скучна. Слушай, пастух, ты имеешь какое-нибудь понятие о философии?
2: Имею кое-какое.
1: Но
2: я знаю, например, что человек... Чем тяжелее он болен, тем хуже себя чувствует. Я знаю, что без денег, без имущества и без довольства он лишён трёх лучших друзей. Я знаю, что платье под дождём промокает, а на огне сгорает. Что заход солнца означает приход ночи.

0: яйцо.
1: И что же, за то, что при дворе не бывал? С чего это взять?
0: А вот с чего. Если ты не бывал при дворе, значит, ты не видел хороших манер.
1: Нет, но...
0: А раз ты не видел хороших манер, значит, у тебя дурные манеры.
1: А вот...
0: А все дурное грех.
1: А вот...
0: А кто грешит, того Бог осудит. Ой, плохи, плохи, плохи, плохи, дела твои, плохи.
1: А вот и нет, а вот, плохи, вот и нет, плохи. Господин Ателок, вот и нет. В деревне придворные манеры были бы смешны, как и смешны при дворе мужицкие ухватки. Вот вы мне как-то говорили, что при встрече с вельможами вы не кланяетесь, а только это... целуете руки. Согласитесь со мной, что эти придворные манеры были бы нечистоплотными, если бы придворные-то были вот как я, пастухи.
0: А, нет, ты докажи, докажи это, докажи.
1: Да что там доказывать, что там доказывать? Мы руками все время... Ай, ну... И руки, руками овец гладим, а шерсть вон какая у них, шерсть жирная.
0: А разве у придворных руки не потеют? А чем бараний жир хуже мужского пота?
1: Нет.
0: Слабо, слабо, слабо.
1: Нет, подожди, подожди.
0: Слабо, слабо, слабо.
1: Кожа, кожа жесткая. Кожа жесткая.
0: Тем ощутительнее кожа для губ. Давай, давай покрепче, покрепче.
1: Ладно, ладно, сдаюсь, сдаюсь. У вас слишком для меня придворный ум, я сдаюсь.
0: Значит, согласен попасть в ад. Эх ты, глупый ты человек, соломенная ты башка.
2: Сударь, не надо так. Я честный труженик. Я ем то, что зарабатываю, и ношу то, что покупаю. Я не завидую чужому благополучию и довольствуюсь собственными невзгодами. Я горжусь, когда вижу, как овцы мои пасутся, а ягнята их сосут.
0: А,
2: я
0: вот
2: честный.
0: Это второй. Это второй непростительный грех с твоей стороны. Зарабатывать на случке овец и баранов. Быть сводником между юной и горделивой овцой и старым хромоногим рогоносцем. Стыдись! Ты нарушаешь все законы брака. Но если из-за этого ты не попадешь в ад, значит, сам дьявол не желает иметь дело с пастухами.
2: Вы испугали меня. Ой, сюда идет мой юный господин.
3: Входит Розалинда с листками бумаги в руках.
4: Нет под солнцем и луной перла краше Розалинды. Вольный ветер вслед за мной славит имя Розалинды. Ни один венец земной не достоин Розалинды. Меж красавиц ни одной нет прекрасней Розалинды.
0: Я мог бы так рифмовать 8 лет подряд.
4: Убирайся, Шур!
0: Что без масла хлеб с женой, то и жизнь без Розалинды. Плащ подкладки ждет зимой, как жених ждет Розалинды.
4: Молчи, глупый Шут! Я нашла их на дереве.
0: Дурные же плоды приносит это дерево.
4: Сюда идет сестра. Она что-то читает. Отойдем в сторонку.
3: Входит Селия с листком в руках.
5: Тишине, листок пустых. Все безмолвно, как в пустыне. Я к стволам, прибив мой стих, дам деревьям речь отныне. Но в какой безвестный край легкий стих мой не направлю, в каждом стасе невзначай... Розалинду я прославлю, ой, в ней Елены красота, Клеопатры горделивость, а таланты чистота, и Лукреции стыдливость. Так от каждой взяв одно, сочетал творец вселенной все, что порознь им дано. В Розалинде несравненный.
4: Весь из проповедников такой скучной проповедью любви угощаете вы своих прихожан.
5: Так, вы тут, любезный, уходи, пастух, и ты, Шут, отправляйся с ним.
0: Отступим, пастух, с честью. Ищет лань олень лесной. Он не знает, Розалинды, как для кошки кот весной нужен муж для...
6: Розалинды,
3: пастух и Шут уходят.
4: Я попытаюсь разыграть его и поговорю с ним в тоне наглого лакея.

0: Слышу. Что вам нужно?
1: Скажите, пожалуйста, который час?
0: Вам следовало бы спросить, какое время дня? В лесу нет часов.
1: О, значит, в лесу нет влюбленного. Каждую минуту он вздыхал бы, каждый час стонал бы, и тем самым, как хорошие часы, отсчитывал бы медленно ползущее время.
2: Где ты живешь, прекрасный юноша?
1: Живу с моей сестрой, вот этой пастушкой. Наш домик вам на краю леса, как бахрамону подоле юбки.
2: Ты здесь родился?
1: Да, как кролик, который родился там, где он живет.
2: Но для такой глуши твоя речь слишком изысканна.
1: Я это слышала от многих. Я переняла ее от моего старого благочестивого дядюшки, который в молодости жил в городе и там выучился светскому обхождению, потому что был влюблен. Насколько я наслышался от него проповеди против любви. Благодарение Богу, я не женщина, и ко мне не относятся все эти оскорбительные слова, которыми насыпал, бывало, женский пол.
2: А не можешь ли ты мне назвать главные пороки, в которых он обвинял женщин?
1: Среди них не было главных. Все они были равны, как полупенсовые монеты. Каждый порок казался чудовищным, пока рядом не всплывал другой.
2: Ну, назови хотя бы один.
1: О, нет! Я даю свои лекарства только тем, кто в них нуждается. Да вот, кстати, здесь ходит один молодой человек, который портит молодые деревья, вырезая на коре имя Розалинда. Вот если бы я встретил этого разносчика сердечных тайн, я дал бы ему полезный совет, потому что мне кажется, он страдает любовной лихорадкой.
2: Перед тобой жертва любовной лихорадки. Помоги мне. Дай мне лекарство.
1: Но у вас нет ни одного признака болезни.
3: Орландо поражен сходством юноши с Розалиндой.
2: Какие же это признаки?
1: Прежде всего, впалые щеки, которых у вас нет. Синева под глазами, которой у вас нет. Склокоченная борода, которой у вас нет. Глядя на вас, можно подумать, что вы влюблены в самого себя, а не в кого-то другого.
2: Прекрасный юноша, ну как мне убедить тебя, что я действительно влюблен?

0: нежной рукой Розалинды. Это именно я.
1: И вы действительно так любите, как пишете об этом в своих стихах?
0: Ни стихи, ни разум человеческий не способны выразить всю силу моего чувства.

0: Если сейчас мы посмотрим на сводную афишу ленинградских театров, то непременно обнаружим на ней имя Шекспира. О каждой новой постановке великого драматурга можно много говорить, спорить. Но вспоминая сейчас отдаленные от нас временем постановки первого послевоенного десятилетия, удивляешься той яркости, той упоенности жизнью, которую несли со сцены подлинные мастера советского искусства, не утратившего в самые тяжелые годы жизнеутверждающего начала. И невольно думаешь о неиссякаемости душевных сил человека, направленных на утверждение добра, справедливости и любви.
1: На рубеже 19-20 столетий русская оперная сцена выдвинула ряд замечательных исполнителей басового репертуара. В Московском Большом театре в эту пору выступали Василий Родионович Петров и старший из знаменитой семьи братьев басов Пироговых Григорий Степанович. В опере «Зимина» пел Капитон Денисович Запорожец, а в оперных антрепризах Украины и России Платон Иванович Цесевич. Видные басы входили в труппу Мариинского театра в Петербурге. Это Владимир Иванович Касторский, Александр Васильевич Белянин, Василий Семенович Шаронов, Гвальтьер Антонович Боссе, Константин Терентьевич Серебряков, Лев Михайлович Сибиряков. Неповторимое дарование Федора Ивановича Шаляпина, его всесветная слава невольно заслонили его современников-басов, но справедливость и рачительное отношение к традициям отечественной музыкальной сцены, думается, оправдывают интерес к тем незаурядным артистам, которые наряду с Шаляпиным, Ершовым, Собиновым, Неждановой, Ермоленко-Южиной завоевывали русскому оперному театру мировое признание. Одним из таких певцов был Лев Михайлович Сибиряков. Более 100 лет отделяют от нас дату его рождения, но память о его исполнительском искусстве возрождается по мере переизданий граммофонных записей певца в нашей стране и за рубежом. Его голос звучит на пластинках обеих серий дисков «Выдающиеся русские певцы прошлого», подготовленных всесоюзной фирмой «Мелодия». Записи Сибирякова включены во многие иностранные антологии. «Великие басы XX века», «Знаменитые певцы России». А недавно английская фирма «Рубини» подготовила посвященную ему пластинку-монографию. О причинах этой популярности искусства нашего соотечественника достаточно красноречиво свидетельствуют строки американского критика Эдварда Джонатана Смита. «Сибиряков представляется нам образцом тех мощных, звучных и неотразимых по благородству тембра басов, каких рождает только Россия. Огромный диапазон звучания не делает его бас-баритоном. Это фундаментальный бас, с верхами которым позавидует любой баритон. Это царь-голос». Конечно, технические качества акустических записей начала века позволяют получить лишь приближенное представление об истинном звучании голоса Сибирякова. И все же, несмотря на шип и потрескивание, дают возможность согласиться с высокой оценкой исполнительского искусства певца. Может быть, нагляднее прочих в этом отношении запись русской народной песни «Не осенний мелкий дождичек».

Лев Михайлович Сибиряков родился в 1870 году в местечке Половное Волынской губернии на Украине. Как и у многих других его современников, росших в семьях, профессионально не связанных с музыкой, приобщение к ней началось с участия в церковном хоре. К чести его земляков, надо сказать, что они быстро открыли певческий талант юноши и позаботились о его развитии. Местные ценители искусства сообща собрали средства, необходимые для обеспечения его поездки в Италию и оплаты уроков у известного педагога Чезаре Росси. Завершив обучение, Сибиряков выступал на ведущих итальянских сценах в Неаполитанском театре Сан-Карло и в Миланской Ла-Скала. По возвращении на родину он несколько лет пел в Тифлисе, Баку, Киеве, Харькове и стал одним из самых любимых солистов российской провинции. Великолепная вокальная школа открывала перед ним не только весь репертуар баса профондо и баса кантанте, но и позволяла с успехом посягать на партии баритона. Свои родные края он вспоминал, исполняя украинские народные песни и дуэты. В них его партнером был обычно тенор Николай Аркадьевич Большаков. И выступая в опере Гулака Артемовского «Запорожец за Дунаем».

1899 году Сибирякова приглашает участвовать в одесских гастролях группы солистов Мариинского театра, включавшие такие прославленные имена, как Леонид Георгиевич Яковлев, Медея Ивановна и Николай Николаевич Фигнеры. Именно тогда молоденькая учительница Одесской женской гимназии Нежданова записала в своем дневнике: «Какой красавец бас у Сибирякова! Я потеряла голову от восторга, не предполагая, что спустя 10 лет будет петь с ним в Лоенгрине и Ракме, в волшебной флейте и Фаусте». С 1902 года Сибиряков – солист Петербургского Мариинского театра, где вместе с Шаляпиным, Касторским, Серебряковым, Боссе составляет группу басов, какой в ту пору не имел, пожалуй, ни один оперный театр мира. Да и другие группы вокалистов включали первоклассных мастеров музыкальной сцены, хотя некоторые из них за пределами круга почитателей русского оперного искусства особой известности не обрели. Это, пожалуй, можно сказать о теноре Александре Дормидонтовиче Александровиче, в свое время имевшем громкое исполнительское имя и выступавшем по приглашению Дягилева и Шаляпина в парижских и лондонских сезонах русской оперы. Голоса Сибирякова и Александровича, запечатленные на этом старинном диске, оживят кульминационный фрагмент «Русалки» Даргомышского, шедший в 900-е годы с их участием в Мариинском театре, сцену и дуэт Мельника и князя из третьего акта оперы.

А вот запись одного из самых поэтичных, виртуозных и мелодичных оперных ансамблей. Трио «Не томи, родимый» из первого акта Ивана Сусанина «Глинки». Исполнители этого ансамбля не раз участвовали в спектаклях Ивана Сусанина, которым по традиции открывал свои сезоны Мариинский театр. Кроме уже знакомых вам голосов Сибирякова, Сусанин, и Александровича, Сабинин, в этом трио в партии Антониды вы услышите Евгению Бронскую, ведущую колоратурную певицу петербургской сцены начала века, а впоследствии профессора Ленинградской консерватории.

0: Певец, музыкальный писатель и переводчик Сергей Юрьевич Левик, партнер Сибирякова по спектаклям Петербургского народного дома в период антрепризы Николая Николаевича Фигнера, в своих записках оперного певца оставил выразительную характеристику знаменитого баса. Огромная фигура, такой же огромный голос, идеально обработанный, мягкий, певучий, как струна первоклассной виолончели. Особенно внушителен был артист в ролях, требовавших сценической и вокальной масштабности, где его физические данные и голосовой потенциал могли быть использованы в полную меру. Сибиряков был современником Шаляпина и Касторского. Не обладая гениальным актерским даром Шаляпина и не отличаясь поразительным певческим долголетием, как Касторский, Сибиряков, как великолепный мастер вокального искусства, сделал, однако, в свою очередь, многое для того, чтобы понятие «русский бас» обрело всемирную славу и признание. С честью пронесшей по сценам Европы и Америки звание русского артиста, он заслужил нашу прочную память о себе и как оперный интерпретатор, и как исполнитель народных песен, в которых открывал миру могучий, самобытный и стойкий характер их творца – России.
1: Говорит Ленинград. Журналист Муза Катлец предлагает вашему вниманию музыкальный очерк «Камерата Таврика».

Камерата Таврика. В этом звучном латинском названии как нельзя более точно отражены не только характер и цели музыкального коллектива, с которым вам предстоит сейчас познакомиться, но и его географические координаты. Камерата означает «содружество людей, объединенных общим мировоззрением и интересами», в данном случае любовью к старинной музыке. Ну а Таврика? Таврия, Таврида. Помните у Пушкина «Холмы Тавриды – край прелестный»? Поэт с благодарностью вспоминал о дивном месте своего отдыха в стихах, именуемом то Юрзуфом, то Гурзуфом. Да, именно там, по соседству с усадьбой Раевских, где раскинулся теперь живописный артековский лагерь Кипарисный и нашел прибежище коллектив, исполняющий раннюю музыку от анонимного средневековья до сочинений Дмитрия Бортнянского, выходца с Украины, которого и по сей день считают там своим композитором. Запись, которую вы сейчас услышите, была сделана мною во время концерта в Ялтинской армянской церкви, охраняемом памятнике культуры начала нашего столетия. Экспонаты открытой там археологической выставки «Таврика. Античность и Средневековье», как и сам великолепный строгий храмовый интерьер, сливались воедино с просветленным стройным звучанием ансамбля. Все вместе создавало неповторимо волнующее ощущение причастности к таинствам культуры, незримой нитью, соединяющей давно прошедшее с нашим временем.

В программе концерта «Камерата Таврика» кроме европейской музыки были еще и старинные мелодии крымских татар и музыка Украины XVI-XVIII веков. Как показали современные исследования искусствоведов, культурная жизнь Украины этого периода была намного богаче и разнообразнее, чем это представлялось до недавнего времени. Оказалось, что роль городской музыки в обществе была весьма значительной. Народная по происхождению и по тематике, эта музыка исполнялась на европейских инструментах и часто приобретала формы, свойственные европейской. Записывалась она в клавирных и лютневых табулатурах и в обычной нотации. Из этих рукописей, хранящихся в музеях Европы и нашей страны, черпает материал крымский ансамбль. Сейчас вы услышите трехголосный кант из рукописи 1742 года.

В украинском разделе программы прозвучал также старинный одноголосный кант «Ой, беда, беда, мне чайце небозі». Песня про чайку-горемыку, очень популярная в XVII веке, в аллегорической форме рассказывает о тяжелой доле Украины-чайки, которой негде спрятать от врага своих детей.

0: Об исполнительнице этого канта Евгении Грековой я расскажу вам несколько позже. Сначала же представлю руководителя ансамбля «Камерата Таврика», композитора Святослава Крутикова, чью музыку многие из вас наверняка хоть раз в жизни слышали. Он является автором музыки более чем к 40 фильмам, в том числе известной ленты «Киев-научфильма» Николай Рерих, любимых ребятами мультфильмов «Приключения малыша Гиппопо» и «Как зайчишка заблудился», художественного телефильма «Слепой дождь» и многого другого. На мой вопрос, как пришел он к мысли создать ансамбль старинной музыки, Святослав Леонтьевич ответил.
1: К ранней музыке я пришел достаточно неожиданно и тоже благодаря кино. Я очень любил флейту поперечную. Когда-то Айша Чулак-Оглы, это замечательный музыкант, жена актера Николая Гринько, подарила мне флейту своего деда Турка, простую поперечную флейту. Замечательный инструмент, который я осваивал, еще не помышляя о ранней музыке. А с ранней музыкой непосредственно я столкнулся, обратил на внимание, когда в одном из фильмов, это был фильм «Архитектура и природа», нужно было, показывая средневековый город, сделать такую музыкальную стилизацию тех времен. Я стараюсь, насколько возможно, делать все очень обстоятельно, очень точно, поэтому я не стал делать это со слуха, я просто познакомился с тем, что такое ранняя музыка. Знакомство такое поверхностное даже с этим материалом открыло целый мир, привело меня к открытию, что эту музыку не надо ни в коем случае стилизовать. Есть огромный пласт забытый, прекрасный, удивительный, который нужно возрождать. Так все и началось.
0: Ну а для меня знакомство со Святославом Крутиковым и его ансамблем началось тоже совершенно неожиданно. И я считаю, по воле Божьей, хотя кто-то может назвать это случайностью. Произошло это в мае, когда я отдыхала в Гурзуфском Коровинском доме творчества, причем вовсе не на концерте, а на пляже в Артеке, и виновником оказался маленький чарлик, собака Крутиковых. Вот уж права древнеиндийская поговорка «Время придет, и муравей вестником будет». Сердечность, доброжелательная открытость этой старой интеллигентской семьи, чьей душой бесспорно является мама Татьяна Николаевна, покорили меня в первый же день. Трудно было даже вообразить, что всего в минуте ходьбы от шумного гурзуфского пятачка может находиться настоящий животворный оазис, домик Крутиковых, наполненный чудесными музыкальными инструментами, нотами, книгами, счастливо уцелевшими фамильными реликвиями, самая дорогая из которых – портрет прадеда Святослава Леонтьевича по материнской линии, чеха-воячика, ректора Киевской консерватории. Талантливым композитором был и отец Святослава Леонтий Крутиков, много лет назад умерший в Тбилиси в полной безвестности. А жизнь Татьяны Николаевны, орфистки и певицы, была наполнена суровым бесконечным трудом, однако ничуть не сломившим ее духа. Трудностей всегда было предостаточно, но были и друзья, помогавшие их преодолевать. Стойкость, воспитанная ею в сыне, помогала и ему с самой консерваторской скамьи.
1: У нас подобрался интересный курс, такой Владимир Загорцев, однокурсник мой, и Петр Соловкин, к сожалению, уже покойный, очень способные ребята. Курс был большой, отношения были замечательные, хотя мы были у разных педагогов. Мы с Загорцевым у Литошинского, а Соловкин у Штагаренко. Но началась какая-то очередная маленькая уже микрокомпания, волны старой компании по выявлению формализма, по повышению бдительности. Такой. Вот эта компания нас затронула. Нам поставили в конце первого курса по двойке за формализм. Примерно за такую же музыку по качеству, по направлению, по языку, за какую мы в полугодии получили по пятерке. Началось раздвоение личности, то есть мы писали для себя и для кафедры. Вот когда учебные программы просто стали возрастать, объемы там, крупные формы, раздваиваться стало невозможным. То есть либо стать приспособленцем, конъюнктурщиком и потерять душу и профессионализм, либо делать то, что мы все трое решили делать то, что нужно. Для того, чтобы стать профессионалами. И, значит, тогда кафедра композиции бдительная весьма стала выискивать главного виновника. Но им, значит, почему-то оказался я. Началась борьба на выживание. Я понял тенденцию и решил, не напрягая отношений, просто уйти по состоянию здоровья. И таким образом я остался без диплома, окончив 3 курса консерватории. Ну, собственно говоря, и вся история. Но я до сих пор об этом никогда не говорил, просто не желая никого обижать. Собственно, свое очень солидное образование получил благодаря замечательным людям, как чуть-чуть, может быть, более старшим своим соученикам, Виталию Годзяцкому и Валентину Сильвестру. Началось с того, что мы просто вместе собирались, мы слушали музыку, Мы изучали партитуры, то есть мы делали то, что мы должны были бы делать во время учебного процесса с преподавателями. Впоследствии они более-менее благополучно кончили, выскочили, так сказать, из этой ситуации. Сильвестр получил диплом проратора со второго года. После Сильвестра уже не хватились и решили нас уже как бы додавливать, не пропустить еще очередных выходцев нежелательных. Но в свое время Годзяцкий совершил огромный подвиг, который я до сих пор не могу забыть и до сих пор не могу достойно отплатить ему. Человек несколько раз делал попытки уступить свою работу в кино мне. Эти киноработы часто кончались плохо, то отменялся фильм, меняли режиссера. Было много неудачных попыток стартовых. Тем не менее, Годзяцкий уступил очередную свою работу, которую предложили ему. И вот с его легкой руки эта работа состоялась. И началась, собственно, моя такая профессиональная работа в кино, что дало возможность мне как-то выстоять в этой довольно жесткой конкурентной борьбе. Не обошлось без того, чтобы Союз композиторов протестовал в студии, почему берете не члена Союза композиторов. Ну, там им отвечали, что нам нужно качество, и качество этих работ нас устраивает.
0: Тогда же, в мае, я была приглашена на концерт ансамбля под руководством Святослава Крутикова, который состоялся в музее дачи Бекетовых в профессорском уголке Алушты. Добирались туда на артековском автобусе. Дело в том, что не так давно Всесоюзный пионерский лагерь «Артек» стал спонсором ансамбля. Тогда меня поразило, что на место мы приехали за 2 часа до начала концерта. Оказывается, каждый раз необходимо именно столько времени, чтобы старинные инструменты как бы привыкли к новой атмосфере, потому что необычайно капризно реагируют на малейшие изменения температуры и влажности. А затем их не меньше часа надо настраивать. Зато услышанное вознаградило меня сполна. Нежное, тихое звучание ласкало слух, принося радость и покой. Музыканты выступали вчетвером. Они пели и играли на множестве инструментов, многие из которых я видела вообще впервые. Ансамбль возродил давнюю традицию полиинструментализма. Я не называю сейчас имен тех участников, которых я услышала в мае, потому что у меня не было с собой аппаратуры, и я не смогла записать эту программу. Когда же я приехала в конце июля, специально для того, чтобы сделать запись, выяснилось, что состав ансамбля изменился. И Святослав Леонтьевич объяснил это так.
1: Главная трудность, с которой мы все время сталкиваемся в последние годы работы, это ножницы между возрастающими нашими требованиями, уже собственными. Я не говорю о международных каких-то стандартах, а говорю о собственных требованиях качества исполняемой музыки. И тем, что невозможно найти состав людей, которые могли бы постоянно сотрудничать в этом ансамбле. Суть проблемы в том, что инструментарий при всей своей конструктивной простоте, казалось бы, вот на любительском уровне им очень легко владеть. И люди без музыкального образования владеют им за, ну, скажем, за полгода. Но когда начинается дальнейший рост, где нужно играть уже чуть-чуть более технично, как бы более качественно, та легкость оборачивается безумными трудностями. А наши стандарты, все вот, грамзаписи, все то, к чему мы привыкли, даже несколько искусственные завышенные стандарты, они уже не дают возможности, мы не можем объяснять, что вот тогда инструмент, скажем, мог немножко фальшивить. Мы должны, хочешь не хочешь, соответствовать этим стандартам. Для этого нужна фанатичная, ежедневная, многочасовая работа. Наша жизнь музыкальная, жизнь в искусстве всех людей, кто связан с музыкой, построена таким образом, что никто не может себе позволить такой роскоши работать на одной работе, отдавать свои силы одному такому ансамблю ранней музыки. Все должны кормить детей, должны бегать с работы на работу, все суетятся в этом безумном круговороте. Поэтому есть замечательные музыканты в процессе работы. Я с ними встречался, можно их называть, но их достаточно много, чтобы какой список, с которыми я сотрудничал и которым я благодарен. Тем не менее, приходилось отказываться от услуг этих музыкантов, потому что не могли они работать столько, сколько нужно для того, чтобы перейти какой-то энный уровень, ниже которого мы себе уже не можем позволить работать. Сегодня положение несколько, но всего лишь несколько облегчилось, благодаря тому, что филиал МАС «Артек» взял над нами шест и помогает нам материально. То есть мы получаем тоже теперь по нашим временам очень небольшие зарплаты, но регулярные. Они уже не зависят, как раньше, там, скажем, от сборов коллектива, что мы работали несколько лет вообще в самоокупаемом режиме. Что в таком ансамбле рассчитано на малые залы, абсурдно само по себе. В такой форме тяжело найти достаточное количество людей. Тем не менее, мы их нашли и рассчитываем впредь, планируем работу с небольшим ядром постоянных музыкантов, ну, скажем, 3-4 человека. с возможностью приглашать, если появятся средства, музыкантов со стороны тех же, с кем мы сотрудничали, наших бывших сотрудников, для участия в каких-то больших концертах, поездок гастрольных, для грамзаписи и так далее.
0: Помощь действительно необходима. И из разговора с директором Кипарисного Владимиром Николаевичем Торшиным я поняла, что помощь эта будет оказана, так как Артек может позволить себе по своим нынешним делам выступить в качестве мецената.
2: Что касается меценатства, ну, я бы не сказал, что мы уж такие большие громкие меценаты, но в перспективе, конечно, планируется настоящая хорошая помощь прекрасного коллектива, с которым, впервые познакомившись, я его просто не мог забыть, и не увлекаясь музыкой, и не имея специального музыкального образования, я просто очень хорошо принял ту музыку, которую исполнял этот коллектив.

0: больше приемлем детям, я бы сказал, даже для здоровья и нашего, и наших детей.
1: Должна сказать, что даже самые неподготовленные дети слушают ансамбль «Камерата Таврика» с большим удовольствием, а подготовленные даже принимают в нем участие. Так появилась в коллективе Женя Грекова, пение которой вы уже сегодня слышали. Ей всего 16 лет, она живет и учится в Кургане. И в ее встрече с ансамблем Святослава Крутикова, на мой взгляд, также виден промысел Божий, хотя Святослав Леонтьевич трактует это иначе.
2: Я свято верю в то, что если человек работает, что-то делает, не опуская рук при трудностях, то судьба ему как-то идет навстречу. Вот в этом году она нам очередной раз пошла навстречу и подарила возможность сотрудничать. Замечательная девочка Евгения Грековой. Я увидел, что голос ее удивительно подходит к старинной музыке. Ей попались, видимо, в Курган хорошие педагоги. У нее очень здорово поставлен сольфеджирование слух, она слышит себя. К этому общая музыкальная культура, природная постановка голоса. Мы сделали эксперимент, пригласили Женечку в качестве гостя на концерт. Мы иногда практикуем, если приезжает кто-то из музыкантов, выходит из зала и играет с нами. Вот такой же форме мы апробировали Женин голос в армянской церкви. Совершенно сами удивились результату, сделали более серьезную программу и пришли к выводу о том, что она рождена именно для этой музыки.

Евгении Грековой и ансамбля «Камерата Таврика» прозвучало сочинение английского композитора Ричарда Эдвардса «In Praise of Music». А теперь послушайте в том же исполнении романс о прекрасном Тирсисе из оперы Дмитрия Бортнянского «Сокол».

Как я уже говорила, в программе «Камераты» есть и старинные мелодии крымских татар в обработке бывшего участника ансамбля Назима Амирова. В одной из них «Агыр-ава» партию флейты исполняет Святослав Крутиков, партию рубоба – Вениамин Дунаевский, а на бубне играет Людмила Грен.

0: рассказывает Святослав Крутиков.
1: Зрители видят только музыкантов, только исполнителей. Однако дружеские связи и деловые с активом из 20 человек дают нам возможность по-настоящему работать и существовать. К этим людям относятся, во-первых, историки, музыковеды, с помощью которых мы находим музыкальный материал, особенно это относится к материалу украинского раздела нашего. Еще более важен сам инструментарий. Судьба как-то была благосклонна и сводила со многими замечательными людьми, что давало возможность идти все время вперед и в самые какие-то безнадежные моменты эти люди выручали нас. Я имею в виду мастеров, изготовителей инструментов. Здесь в Ялте мы нашли замечательную скрипачку из Ялтинского оркестра Татьяну Чистякову. Девочка невысокого роста, с маленькими ручками, но с ручками золотыми, которая начала с того, что стала нам делать смычки, чинить какие-то инструменты, а потом размахнулась до того, что сделала с нами аж два ребека. Это серьезная уже работа, серьезная помощь в нашей работе.
0: И сейчас вы услышите звучание такого ребека. На нем играет Святослав Крутиков, на маленькой арфе Людмила Грен, а на рубобе Вениамин Дунаевский. Итак, анонимное сочинение эпохи Средневековья «Ламенто Тристано» – «Печальный плач».

в Москве я познакомился с мастером, замечательным человеком и очень серьезным мастером, это такая восходящая звезда, Володечкой Скубенко. Человек, который делает скрипки, вообще инструменты струнного семейства, и сравнительно недавно, не без нашего влияния, приступившего к изготовлению и раннего инструментария. Мы сейчас играем на двух его виолах да гамба. Такой же восходящей звездой является молодой московский мастер Андрей Перхунков. Он делает инструменты лютнего семейства, причем делает на удивительном уровне мастерства. Это совершенно аутентичные, музейного качества копии. Вот у нас инструменты его работы. Копия лютни Венделина Венеры 1582 года. Ну и, наконец, одна из самых последних хронологических встреч. Это знакомство с Николаем Полосковым, тоже москвичом, который, любя музыку в качестве просто слушателей, потом исполнителя песен под гитару, человек с удивительным слухом и вкусом, человек, который пришел к изготовлению музыкальных инструментов, не без того, чтобы наш ансамбль его на это подтолкнул. Сделали мы вдвоем с ним первый пробный спинетик, небольшой октав. Инструмент наделали, там, конечно, кучу ошибок в этом инструменте. Но, тем не менее, это звучащий и на удивление для своих размеров инструментик. А сейчас же, с учетом уже всех ошибок и получившись в Праге, Николай сделал мне замечательный инструмент спинет итальянского типа, позднеренессансного, можно сказать, образца, который звучал уже в сегодняшнем нашем концерте. Трудно найти какие-то сейчас слова, но то есть настолько мы еще не можем привыкнуть, что инструмент такого уровня действительно попал в наши руки. Ну и спасибо, конечно, нашему дорогому Артеку, потому что при всех дружеских отношениях у нас все сейчас стоит дорого, материалы, работы, услуги мастеров. Поэтому за этот инструмент, естественно, пришлось платить, а средств у нас не очень много. Вот Артек нам сделал займ, я сейчас этот займ выплачиваю. И действительно безумно благодарен всем, и тем, кто взял с нас сравнительно небольшую сумму, и тем, кто, значит, позволил эту сумму нам получить вовремя.

0: Станислав Леонтьевич, но вы скромно умалчиваете о том, что и сами немало инструментов сделали собственными руками.
1: Я не скромно умолчал, я просто забыл, я с удовольствием об этом скажу, потому что я не ценю себя как великого мастера, поэтому я об этом очень смело говорю, когда у человека есть претензии на что-то высокое, он может там легче проявить скромность. Я получаю огромное удовольствие от того, что вначале из-за того, что не хватало средств или не было кому сделать целый ряд инструментов, приходилось учиться изготовлению этих инструментов, засучить рукава и чему-то учиться. Первым моим инструментом, если я не ошибаюсь, была колесная лира, сделанная по иконографии, по средневековому рисунку. Средневековых инструментов нигде не осталось, чертежей нет в музеях. Лира удалась, надо сказать, не столько внешне, сколько по акустическим качествам. Мне даже стали предлагать заказы на такие лиры, но просто некогда этим заниматься, я действительно не мастер. Сделал несколько поперечных флейт. Сделал псалтериум, инструмент, если вы, как знаете, с которым часто рисует царя Давида, псалмопевца. То сарфа, то псалтериум. Данный псалтериум я делал по картине Мемлинга «Играющие ангелы». Ну, пожалуй, еще шайтхольд, струнный смычковый ударный инструмент. Единственное упоминание, которое я нашел в таблицах Преториуса «Синтагма музикум». Два крумгорна родились тоже такой в домашней мастерской. Это, пожалуй, было сделать сложнее всего. Характерное звучание этого крумгорна вы можете услышать в нашем гайдуцком танце.

0: время интенсивной, напряженной работы, когда работает одна голова, то ли это заказ киномузыки, то ли это работа с ансамблем, невероятное удовольствие, разрядка, когда подходишь к токарному станку, и из-под рук вьется стружка, и ты знаешь, что это будет инструмент. Такое вдохновение, что, так сказать, с этим, как с какой-то привычкой, хорошей или плохой, но трудно расстаться, это как бы часть уже натуры.
1: И в заключение передачи об ансамбле ранней музыки Камерата Таврика звучит ария Джорджа Хэнфорта «Come, come, sweet fire» солистка Евгения Грекова.

0: Музыкальный очерк «Камерата Таврика» подготовила и вела журналист Муза Кадлиц, оператор звукозаписи Илья Горбунов.
1: Я так люблю мою звезду, что если она не будет светить мне в жизни, и если я не буду стремиться к ней, то погибнет мысль, а с ней и все. Пусть лучше я исчезну в безумном порыве, но мысль останется и будет торжествовать. Такое признание вырвалось однажды у Александра Николаевича Скрябина, художника самого близкого артистической натуре Николая Семеновича Голованова. Жизнь Голованова в искусстве – это прежде всего движение, непрерывное движение вперед, без продолжительных пауз и сворачиваний в сторону. Попытаемся воссоздать облик Николая Семеновича Голованова в часы работы с оркестром. Попробуем взглянуть на него глазами одного из музыкантов оркестра. Широкими, волевыми шагами направляется он к дирижерскому пульту, на ходу не оборачиваясь, распекая инспектора оркестра. Затем он деловито снимает пиджак, вешает его на спинку стула, достает из своего чемоданчика футляра партитуру, дирижерскую палочку, властным жестом поднимает руки, острым взглядом обжигает притихший сосредоточенный оркестр и грянул бой.

Лишь стоило Николаю Семеновичу встать за пульт, как он уже поднимался на высшую точку исполнительского кипения. С той минуты, когда Голованов брал в руки дирижерскую палочку, для него не существовало ни друзей, ни врагов, ни молодых, ни старых, ни маститых, ни зеленых. Только музыка, и как одно из мощных средств ее выражения, его незыблемое художественное кредо.

безудержно увлекаясь во время работы и крайне раздражаясь по поводу того или иного недостаточно четко, по его убеждению, выполненного исполнительского задания, он мог навесить всех существующих чертей на провинившегося, независимо от звания. Людям, недостаточно знающим его, могло показаться в эти минуты, что Голованов – раздражительный и грубый человек. Для того, чтобы убедиться в ошибочности такого мнения, достаточно было встретить его вне рабочей обстановки. Здесь его точно подменяли. Веселая шутка, подчас довольно незамысловатый анекдот, могли привести его в восторг, и тогда он смеялся весь. Мне редко приходилось видеть человека, который бы так выразительно хохотал, как это получалось у Николая Семеновича. Но вскоре из чемоданчика футляра извлекается дирижерская палочка, властный жест взмывающих вверх рук, обжигающий взгляд, сокрушительный взрыв напряженной тишины.

Критик Герман Лярош как-то заметил: за потрясающее действие, которым выдающийся исполнитель властвует над своей публикой, он платит дорого. Вся красота его создания исчезает без следа, как шум волны, плеснувший в берег дальний. Образ великого музыканта для грядущих поколений всегда бледнее и неопределеннее, чем на том же расстоянии образ поэта, живописца, архитектора, философа, ученого. К счастью, наш век не дает оснований для подобных пессимистических предсказаний. Искусство выдающегося музыканта не уходит вместе с ним. Оно остается жить на узкой коричневой ленте магнитной пленки и черном диске грампластинки. Чтобы воскресить его, теперь уже не нужно мучительно искать все, что могло затеряться в закоулках памяти.

0: дело дирижера, воодушевить исполнительский коллектив, зажечь его огнем вдохновения, спаять в одно целое силой своей воли и темперамента и повести за собой к вершинам исполнительского творчества.
1: Вы слышите запись, сделанную в 1951 году. Николай Семенович Голованов выступает с беседой о роли дирижера. В дальнейшем мы будем часто обращаться к этой записи.
0: Ведь от дирижера зависит дать правильные, правдивые толкования тех идей, образов, которые воплощены в операх, симфониях, кантатах. Значит, дирижер должен быть всесторонне образованным музыкантом с большим идейным кругозором и с высоким уровнем образования. Он обязан хорошо знать музыкальную литературу, обладать отличным слухом, твердой волей, внутренней организованностью, собранностью и темпераментом. Он должен хорошо знать современный сложный оркестр и хор, уметь плодотворно работать с коллективами, руководя ими и в то же время давая каждому артисту возможность полно проявить свое дарование, талант.
1: 1914 год окончания Московской консерватории по классу композиции у Михаила Михайловича Ипполитова-Иванова и Сергея Никифоровича Василенко. В консерваторию Голованов приходит выпускником Московского синодального училища, уже получив отличную школу у известных хоровых дирижеров Александра Дмитриевича Костальского и Василия Михайловича Орлова. 1919 год дирижерского дебюта в Московском Большом театре. Выбор оперы Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане» не случайен. Русская классика уже овладевает всеми помыслами молодого дирижера. Тайны его глубинного постижения открыты перед Головановым. Главное тут не в чисто внешней стилизации, не в мастерском усвоении внешних приемов. Это было бы лишь скольжением по поверхности. Мир русской музыки, ее образный строй, особенности русского музыкального мышления восприняты Головановым органически, в самой сути своей.

0: непримиримая война с изрядно приевшимися штампами, с пресловутой вампукой, война до победного конца. Этой идеей захвачен Константин Сергеевич Станиславский. Для воплощения ее в жизнь он создает оперную студию при Большом театре и приглашает Голованова руководить музыкальной частью. «Согласен», – отвечает Николай Семенович. Правление студии записывает в протоколе благодарность Николаю Семеновичу Голованову за желание пойти навстречу молодому, но в будущем бесспорно большому делу, для которого указания Голованова совершенно необходимы. Николай Семенович Голованов о роли дирижера в оперном театре.
1: Дирижер оперного театра работает не только с оркестрантами, но также с певцами-солистами, хором, мимическим ансамблем, объединяет их спектакли в единое целое. Сущность подлинно большого дирижерского искусства заключается во внутреннем, волевом, психическом воздействии на исполнителей. Когда как бы невидимые нити протягиваются от дирижера к оркестру, хору, солистам, и все оживает –

0: Мария Петровна Максакова была исполнительницей ведущих партий в «Царской невесте», «Хованщине», «Борисе Годунове». Она работала с Головановым в Большом театре, участвовала в процессе рождения спектаклей от замысла до воплощения его в конкретных зримых образах. Вот почему так важно все, что сохранило ее память.
1: От него исходила поистине магическая сила. Одного его присутствия иногда было достаточно, чтобы по-новому ощутить музыку, понять какие-то прежде скрытые нюансы. Я помню свое участие в «Царской невесте», когда мне приходилось петь Любашу без сопровождения. Николай Семенович как-то особенно складывал руки, сидел внимательно слушая. И вот это внимательное такое отношение к пению, оно меня, конечно, вдохновляло, и я немного прибавляла звук. И вдруг рука его медленно поднималась, и он тихо прижимал палец к губам. Это значит, тише надо петь, ибо стиль песни не требует такого оперного звука. И потом интересно, что у него был очень четкий, хороший жест, такой острый, тонкий, и таким образом очень легко было с ним петь, он как бы формировал даже звук. Это чувствовали и музыканты, и мы, певцы. До сих пор бытует мнение, что Голованов как бы подавлял певцов, как дирижер. Это неверно. Я помню спектакль «Хованщина», в котором участвовали два состава. Рейзин – Огнецов, Пирогов, затем Пирогов в «Борисе Годунове» – Рейзин. Затем Голицын в «Хованщине», Нелеп – Ханаев, Марфа – Давыдова, Максакова. И, казалось бы, раз дирижер уже проработав с нами, должен как бы вести, ну, как вам сказать, в одной окраске спектакль. Но ничего подобного. Если Нелеп пел, то у него все было мягко, изящно, утонченно, и у Николая Семеновича рука была соответствующей этому образу. У Ханаева был более мужественный, резкий и звук, и сам по себе образ. И Николай Семенович так поневоле собирался как-то, особенно у него рука такое, движение делала. По вступлению, небольшого вступления ко второй картине «Хованщина», вы сразу определяли, кто сегодня поет Голицына. Или, например, Марфа. Слушая оркестровое вступление к сцене гадания, мы, каждая, создавали свой образ. Я, как мне кажется, более мягкий, округлый. Вера Александровна Давыдова более острохарактерный. А Николай Семенович и не пытался хотя бы в чем-то навязывать свою волю. Он просто знал наши индивидуальности и стремился вступительными аккордами создать атмосферу, необходимую каждой для рождения ей близкого образа. И когда вспоминаешь Голованова, как-то хочется опять выйти на сцену и спеть. А мы, артисты, уже ушедшие со сцены, не особенно-то охотники возвращаться на сцену. И когда вспоминаешь Голованова, это желание просыпается.

Рабочие клавиры Голованова. Долгие часы раздумий в кабинете у рояля отлагались в пометках, коротких и лаконичных записях, часто увлекательно неожиданных, смелых. Ищущие мысли музыканта бодрствовало всегда. На репетиции он приходил ясным и целеустремленным, с полным сознанием поставленной перед собой цели.

Работу дирижера на репетициях можно в известной мере сравнивать с работой режиссера в драматическом театре. Каждый знает, что подготовка спектакля – это сложный и длительный творческий процесс, в котором участвуют сотни театральных работников. Режиссер должен объединить их творческие силы и направить к одной общей цели. А эта цель заключается в том, чтобы, возможно, глубже, правдивее, реальнее раскрыть содержание данной пьесы. Музыкальный руководитель, дирижер объединяет творческие силы оркестра, хора, солистов, певцов, сплачивает их в одно целое, в хорошо слаженный ансамбль. Подобно режиссеру, дирижер прежде всего стремится к тому, чтобы вернее, глубже передать замысел автора исполняемого произведения. Большие выдающиеся дирижеры, стремясь передать замысел композитора, по-своему творчески преломляют его, дают произведению свою трактовку. Поэтому одна и та же пьеса, один и тот же спектакль может по-разному звучать в исполнении дирижеров, обладающих различными художественными индивидуальностями, различным творческим почерком. Но вот произведение хорошо выучено и звучит именно так, как этого хотел дирижер. Значит ли это, что во время концерта или спектакля оркестр может исполнять выученную программу без руководителя, а дирижеру, как режиссеру, можно идти в публику и любоваться своей работой? Нет. Дирижер руководит исполнителями не только на репетиции, но и во время концерта или оперного спектакля, толкует творческие произведения.

В спектаклях Голованова наполняется жизнью не только отдельные персонажи, в них живет народ. Размышляет, радуется, страдает.

Вот опера «Борис Годунов-Мусоргского». Пролог. Сцена Новодевичьего монастыря. Конец XVI века. Приставы, исполняя волю бояр, сгоняют народ к монастырю молить Бориса взойти на престол. Это глубокая и по замыслу драматургически сложная сцена. Стремясь к ней большей жизненности, правдивости, Мусоргский разделяет народную массу на отдельные группы, которые переговариваются друг с другом. Дело дирижера – наполнить эту народную сцену динамикой, внутренним движением и в то же время слить в одно стройное целое отдельные мелочи, эпизоды и фразы.

Пошли, все смолкли, а глазок жалко. Вот голос, аль давно по спинам пёрка не гуляла. Прошу вас, пошли.

0: Итак, музыкальный театр. Но как протекает творческая жизнь Голованова за его стенами? Участие в качестве пианиста в концертах Антонины Васильевны Неждановой, педагогическая работа в оперном и оркестровом классах Московской консерватории, занятие композицией. Голованов – автор двух опер, симфоний, романсов. С 1937 года и до последнего дня своей жизни Николай Семенович руководит Большим симфоническим оркестром Всесоюзного радио. Как в театре, так и на симфонической эстраде руководством к действию для Голованова была партитура, труд, освещенный вдохновением композитора. Творческая мысль дирижера, его артистический темперамент были направлены к максимальному выявлению драматургии произведения. «Доводить до совершенства, избегать неряшливости», призывал Голованов музыкантов оркестра. «Играйте точно или не играйте совсем». Почерк Голованова легко узнавался в резко подчеркнутых акцентах и остроконтрастных динамических оттенках, в насыщенности и певучести струнных, прозрачности деревянных, неистовой мощи и блеске медных, в поразительной четкости ударных. Как художник он был чужд эстетской изысканности. Его восприятие музыкальной стихии отличало мощное эмоциональное наполнение. Головановские записи заставляют вспомнить знаменитый бетховенский призыв «От сердца к сердцу пусть идет». В каждую программу симфонических вечеров Голованова вкладывалась ясная мысль, определенная задача. В советской музыке Николай Семенович искал прежде всего преемственности с русской классикой. Вот почему он взял на себя первое исполнение 5-й, 6-й, 22-й симфонии и приветственной увертюры Мисковского, Прокофьевской «Здравицы». Основной репертуар Голованова составляли произведения Чайковского, Мусоргского, Бородина, Римского-Корсакова, Балакирева, Скрябина, Глазунова, Рахманинова.
1: Вот, к примеру, третья симфония Рахманинова. В этом глубоком поэтическом произведении ясно слышны отзвуки русской народной песни и старых культовых попевок. Во второй части симфонии отчетливо возникают картины русской природы. Основная мелодия второй части по своей выразительности, по силе дыхания принадлежит к лучшим мелодиям Рахманинова. Затем эта мелодия переходит в блестящие бурные скерцо, предельно трудные по своей технической виртуозности. Исполнять эту музыку надо так, чтобы слушателя захватила необычайная красота музыкального пейзажа, созданного композитором. Донести до слушателей всю прелесть этого пейзажа, всю глубину лирического настроения. К этому стремлюсь и я, исполняя вторую часть третьей симфонии.

Конечно, русская классика не исчерпывала головановского репертуара. Она была лишь центром притяжения его интересов. Николая Семеновича неотразимо привлекали Моцарт, Бетховен, Лист, Вагнер. Музыка, проникнутая возвышенными чувствами, динамикой, острыми конфликтами, борьбой страстей. С именем Александра Николаевича Скрябина связана ярчайшая страница артистической жизни Голованова. Николай Семенович был очень близок к мужественный гуманизм Скрябина. Понимание Головановым скрябинской экстатичности нередко вызывало споры. Николай Семенович избегал абстрактности, не стремился в заоблачные выси. Он прочно оставался на земле, воплощая в своем исполнении гордую скрябинскую мысль: «Иду сказать людям, что они сильны и могучи». И при этом поразительно тонкое ощущение сложной и изменчивой фактуры музыки Скрябина. Слух дирижера проникал в мельчайшие ее детали.

0: Запись «Прометея» Николай Семенович осуществил в 1947 году с оркестром и хором радио. Партию фортепиано исполнял Александр Борисович Гальденвейзер. Голованов записал с Большим симфоническим оркестром Всесоюзного радио все три симфонии Скрябина, поэму «Экстаза» и «Прелюдию мечты». Запись поэмы «Экстаза» широко популярна. Это образец необычайно точной и сжатой дирижерской концепции. Всем, кто знаком с головановской записью, памятно превосходное исполнение партии трубы солистом Большого симфонического оркестра Сергеем Поповым. Сергей Петрович принимает участие в нашей передаче.
1: Николай Семенович всегда относился к музыке Скрябина с благоговением и энтузиазмом. Это производило очень сильное впечатление и не могло не заражать всех нас таким же энтузиазмом всякий раз, когда мы играли Скрябина. Произведения его входили в постоянный репертуар нашего оркестра. Поэма «Экстаза» была записана в 1952 году, когда Николай Семенович из-за тяжелой болезни вынужден был прекратить открытую концертную деятельность. Однако головановская трактовка настолько жила в оркестре, настолько все мы ею прониклись, что запись не потребовала много времени. Николай Семенович очень тщательно готовился к записи, сам проставлял штриховые обозначения во всех оркестровых партиях, однако он давал солисту свободу, но правда в пределах общей концепции произведения. Поэма «Экстаза» была записана в едином порыве в течение нескольких часов. Исполнение партии трубы в поэме «Экстаза» требует огромной затраты духовных и физических сил. Мне нередко приходилось исполнять эту партию и после смерти Голованова. Довольно часто исполнял я ее и в последние годы под управлением Геннадия Николаевича Рождественского. Я считаю, что мне выпало большое счастье записать поэму «Экстаза» с выдающимся коллективом Большого симфонического оркестра под управлением одной из корифеев советской исполнительской школы Николая Семеновича Голованова.
0: Искусство Николая Семеновича Голованова не подвластно времени, ибо бессмертно все, что рождено большим сердцем и могучей творческой волей.

издревле сладостный союз поэтов меж собой связует. Они жрецы единых муз, единый пламень их волнует. Друг другу чужды по судьбе, они родня по вдохновенью. Пусть эти пушкинские строки, написанные в 1824 году и адресованные поэту Николаю Михайловичу Языкову, станут сегодня эпиграфом к разговору о художниках наших современниках, земляках, в чье творчество вошла поэзия Пушкина, вошла судьба его. Поэт и художник, они жрецы единых муз. Друг другу чужды по судьбе, они родня по вдохновению. И никакое время не властно разрушить сладостный союз искусств. И воля художника, воля поэта связывают настоящее и ушедшее, даруя им будущее. И разве не в будущее устремлена сама поэзия Пушкина? И разве не будущему принадлежит бронзовый Пушкин, вставший в наши дни на прекраснейшей площади нашего города, площади искусств? И эта площадь, современница поэта, принявшая ныне его в свое лоно навечно бронзовым, приоткрывает вдруг нам время, которое зовем мы Пушкинской порой. Памятник вписался в архитектурный ансамбль старого города, слился с гармонией россиевской колоннады Михайловского дворца, с величавой чугунной оградой, с изящным и строгим абрисом фасадов соседних зданий. Здесь и русский музей, и оперный театр, и филармония. И здесь, под сенью муз, наш Пушкин, вдохновенный Пушкин, читающий стихи, обращенные к нам, племени, молодому, незнакомому.

В этом году, 19 июня, исполняется 3 десятилетия со дня открытия памятника. Он создан в 1957 году. А кажется, он стоял здесь всегда. И без него мы не мыслим уже нашу площадь искусств. В 1937 году, 50 лет назад, когда обсуждалась сама идея постановки будущего памятника, когда люди спорили, каким ему быть, писатели Юрий Тынянов и Вениамин Каверин, выступая в печати, говорили, что выполнить эту трудную творческую задачу может скульптор с безошибочным вкусом, художественным талантом, высокой одаренностью, самый смелый и самый талантливый, обладающий тонкой проницательностью и огромными знаниями, чтобы понять и верно выразить близость Пушкина нашему настоящему. Этим скульптором 20 лет спустя стал Михаил Константинович Аникушин, тогда мало кому известный, но одержимый мечтой создать памятник Пушкину. Он работал самозабвенно, был беспощадно требователен к себе. И достаточно сказать, что уже после того, как государственная комиссия приняла созданный им вариант памятника к отливке в бронзе, Аникушин решил, что он недостаточно совершенен, и на свои собственные средства создал новую модель, более глубокую и законченную. «Эта работа, – вспоминает Михаил Константинович, – которая продолжалась более 7 лет, была осуществлением творческой мечты. Наше современное, наиболее полное представление о творчестве великого поэта было положено в основу создания его скульптурного образа. Мне хотелось в нем выразить обаяние Пушкина, благородство характера, его любовь к свободе и мечты о светлом будущем России. И с этим прекрасным, благородным, вдохновенным образом Пушкина теперь навсегда связан наш город, наше время и наш ленинградский скульптор Михаил Константинович Аникушин. И поэтому с него мы начали наш рассказ о произведениях художников Ленинграда, посвященных поэту. Сегодня мы обратимся к 3 из них. В графике – к иллюстрациям маленьких трагедий Александра Георгиевича и Валерия Георгиевича Троуготов. В живописи – к полотну Евсея Евсеевича Моисеенко «Памяти поэта». В скульптуре – к образу Пушкина, созданному Михаилом Константиновичем Аникушиным для станции ленинградского метрополитена «Черная речка». Эти произведения родились примерно в одно и то же время – в начале и середине 80-х годов. И в них выразилась особая глубина постижения творчества и судьбы поэта нашими современниками с дистанцией времени. В них и трагическое ощущение последних лет жизни поэта, и наша любовь к нему, и наше понимание высокой миссии его гения для России, для русской поэзии, русской культуры.

лист бумаги. Мягкий тонкий рисунок, почти монохромный, чуть тронутый цветом. На переднем плане, обернувшийся к нам, словно застывший на мгновение в стремительном движении, во внутреннем порыве чувства – Пушкин. А за ним, в почти прозрачном скупом рисунке, нахохлившиеся деревенские избы, согнутое ветром дерево, летящие последние листья. Осень. Болдинская осень Пушкина. И вспоминаются строчки из его письма другу, литератору и издателю Петру Александровичу Плетневу. «Ах, мой милый, что за прелесть здешняя деревня! Вообрази, степь да степь, соседи не души, езди верхом сколько душе угодно, пиши дома сколько вздумается, никто не мешает». Это осень 1830 года, когда поэт, сделав предложение барышне Гончаровой и получив согласие, отправляется в Болдино, нижегородское имение отца, чтобы поправить свои дела перед свадьбой. Но эпидемия холеры, карантины задержали его здесь на 3 месяца. «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать, и ведаю мне будут наслаждения, меж горести, заботы, треволненья, порой опять гармонии упьюсь, над вымыслом слезами обольюсь, и, может быть, на мой закат печальный блеснет любовь улыбкою прощальной». Болдинская осень поэта связана с созданием 2 последних глав Евгения Онегина, повести Белкина, около 30 стихотворений. Здесь были написаны и маленькие трагедии, и графический лист с живым изображением поэта, с осенним деревом, с избами, как бы эпиграф серии иллюстраций к маленьким трагедиям, созданным художниками Александром и Валерием Троуготами. Этот лист напоминает о болдинской осени поэта, о его заботах, переживаниях тех дней и как бы обозначает время создания иллюстрируемых произведений. Эти иллюстрации необычны. В них и сцены, описанные поэтом, и сам поэт. Вымысел сюжета и реальные события пушкинской жизни. И над ними, как над прошлым и настоящим, сам поэт, живой, страдающий, мыслящий. Через столетия он словно обращается к нам пророческими словами своего героя Вальсингама из пира «Во время чумы». «Есть упоение в бою, и бездны мрачной на краю, и в разъяренном океане средь грозных волн и бурной тьмы, и в аравийском урагане, и в дуновении чумы. Все-все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслаждения. Бессмертие может быть залог, и счастлив тот, кто средь волненья их обретать и ведать мог». Вопреки смерти, объявший город, горстка людей пирует. Белый лист бумаги несет 2 изображения. Легким, изящным, почти символическим рисунком означены события и время. Время –

0: Участником этих событий, своим невероятным воображением он погружается в эту самим же им придуманную стихию и решает свои проблемы, своей жизни, своей судьбы в этих вещах. Они как бы обращены и к нам, и к нему самому. Так вот мы старались это сделать.
1: А теперь мы обратимся к двум другим произведениям нашего рассказа. К скульптуре Михаила Константиновича Никушина «На черной речке» и живописному полотну Евсея Евсеевича Моисеенко «Памяти поэта». Оба они о самом трагическом дне жизни Пушкина, о 27 января 1837 года. Пушкин на Черной речке. Он прибыл сюда в половине пятого. Было 15 градусов мороза, дул сильный ветер. Пока выбирали и утаптывали площадку для дуэли, Пушкин, закутанный в медвежью шубу, сидел на сугробе и равнодушно смотрел на приготовление. Когда Данзас, его секундант, спросил Пушкина, находит ли он удобным выбранное для дуэли место, он ответил: «Мне это решительно все равно, только, пожалуйста, делайте все поскорей». И несколько минут спустя прозвучит роковой выстрел. И в эти последние мгновения перед ним Пушкин, может быть, вот так, как в Никушинской скульптуре, встанет, замрет, погруженный в себя, уже отрешенный от мирской суеты, готовый уйти в вечность, в свое бессмертие. Он стоит с непокрытой головой, запахнутый в шубу, раскрывшуюся на груди, руки сложены крест-накрест, правая слегка придерживает полу шубы, прекрасная голова чуть приподнята, отрешенный взгляд устремлен вдаль. В фигуре поэта, в живой непринужденной позе, спокойствие духа, уверенность в правоте принятого им решения. Когда готовилась наша передача, Михаила Константиновича не было в Ленинграде, поэтому удалось записать его рассказ о работе над скульптурой только по телефону. И вот что он сказал. «В тот скорбный час Пушкина, еще не скорбный для него, в те доли секунды, которые он ожидал выстрела, перед ним предстает вся его жизнь. Так бывает, наверное, со многими в такие минуты. Я проверял это ощущение». Приходил в этот час, в этот день, на это место и старался представить себя в подобный момент. И я ощущал мгновение, когда в него умещались мои воспоминания о родителях, братьях, товарищах, друзьях. Он человек был нервный, впечатлительный и в какой-то момент мог отрешиться от происходящего, смотря на закат. В это время солнце садилось, а в его словах «пожалуйста, поскорей» и решительность, и таинственное предчувствие. Много вложено чувств в эти слова, грустных, горьких, скорбных, а перед ним – вечность. Годы уходят, а он к нам все ближе и ближе, и ощутимее, и ощутимее. Все его произведения вечные и написаны для души каждого, и принадлежат всем и всегда. Вот так сказал о поэте Михаил Константинович Никушин, автор скульптуры «На черной речке».

На Черной речке, бывшей окраине Петербурга, а ныне в черте города, в небольшом парке, где шумят на ветру старые тополя, прозрачно серебрятся ивы, где нежно зеленеют молодые березки и клены, скорбный обелиск с короткими и жестокими словами. Место дуэли А.С. Пушкина. И две даты – рождение и смерти, как на могиле. А в метро с названием «Черная речка», где мчатся скорые поезда,

0: где спешат толпы людей в подземном вестибюле бронзовый Пушкин. За ним гладкая светлая стена мрамора, как в тот день заснеженный лес на берегу речки. Перед ним огромные люстры-факелы, как то солнце, что садилось тогда за лесом. И он ждет своего часа. И скульптор остановил это мгновение его жизни и не дал ему упасть от выстрела.
1: Он такой последнее мгновение. Он стоит, видимо, на снегу, закутанный весь в себе, и как-то уже где-то есть граница, которая как-то отстранила его от нас. И он какой-то живет уже другой жизнью. Это очень хорошая работа.
0: Это говорит художник Евсей Евсеевич Моисеенко.
1: И нам теперь, Пушкине, в его творениях дорого, решительно все дорого. И то, что он сам написал, и что о нем написано. И его жизнь, и круг людей, который окружал его. И нас тревожит его трагическая судьба, его кончина.
0: И снова 27 января 1837 года, после дуэли. Карета Геккерена подъехала к дому княгини Волконской на набережной Мойки у Певческого моста. И вот снова остановлены мгновения последних дней жизни Пушкина. Живописное полотно Моисеенко памяти поэта. Обессиленный от боли Пушкин на руках потрясенного Никиты Козлова, верного преданного слуги. Он выносит его из кареты. Большие натруженные руки бережно обхватили обессиленное тело. Грубая щетинистая щека с нежностью и тоской прижалась к похолодевшему лицу раненого. Над ними, под сводами арки, фонарь с горящей свечой. Темные тени ложатся на лицо Никиты, светлые блики выбеливают обескровленное лицо Пушкина. Сбоку черной тенью, почти силуэтом, фигура кого-то из домочадцев, закрывшая лицо руками. За спиной Никиты в проем арки видна карета, соседние дома на противоположном берегу Мойки.
1: Были сделаны несколько работ о Пушкине. Ну и последняя картина, она уже о самом трагическом вот этом финале. Как-то я несколько раз был в музее, в этом в доме Пушкина, в квартире на Мойке. И давно знал вот записанные Жуковским слова Никиты Козлова, его слуги, о том, когда он принял его из кареты после дуэли на руки, то Пушкин ему сказал: «Ну что, брат, грустно тебя меня нести». Вот эти слова как-то вдруг они встревожили мне душу, и как-то я увидел вот это событие. И они уже мне не давали покоя. Вообще, я должен сказать, что явление или приход темы для художника, он часто бывает и непредсказуемый, и внезапен, и потом озаряет его дальнейшие действия, дальнейшие усилия в воплощении образа. Ну и как-то так мне хотелось это соединить, двух этих людей, которые были друзьями, по сути дела, которые необходимы ли друг другу.
0: Интересны мысли Евсея Евсеевича Моисеенко об автопортретах Пушкина, которые послужили основным материалом для художника при написании лица поэта.
1: Я должен сказать, что Пушкин как художник – это нечто удивительное. Его артистизм графический поражает, меня восхищает до предела. Его автопортреты, я считаю, что лучше, чем сам он себя написал, никто его не нарисовал. И благородство, и тонкая духовная организация, и какая-то пластичность феноменальная совершенно, и артистизм рисования. Это удивительно. И причем, что мне кажется, что это очень Ну, как-то так спонтанно и неожиданно, и потом страшно современно.
0: Работая над картиной, Евсей Евсеевич лицо поэта писал, как он говорит, от себя, но при этом всегда помнил об автопортретах Пушкина. Картина памяти поэта, образ поэта, выстраданный художником Моисеенко. За ними многолетний труд, многолетние раздумья о Пушкине. И не только о Пушкине, но и о судьбе художника, о глубинной, духовной связи его со своим народом. И еще безграничности, беспредельности творчества и совершенствования в искусстве. И как бы ни были по времени удалены художники друг от друга, и чему бы ни посвятили они свой талант – поэзии, художествам, музыке, они – жрецы единых муз, единый пламень их волнует, друг другу чужды по судьбе, они родня по вдохновению.

Дорогие друзья, в этот праздничный вечер мы приглашаем вас послушать нашу программу «Встречи в гостях и дома».

0: Первая встреча сегодня с торжественным городом нашим. Радостное убранство улиц уже озарил вечерний свет. И полотнища на Невском стали как алые паруса, и сам проспект чем-то напомнил корабль, которому курс в будущее прокладывал великий лоцман Октябрь. Корабли. С детских лет они волновали наше воображение. Фрегаты, бриги, каравеллы, легкие, крылатые, они уходили в манящую даль под блистающие облака на поиски новых стран и старых богатств. Корабль, который избрала для себя свобода 48 лет назад, стал вон там, на середине Невы, ниже бывшего Николаевского моста. Гордо темнела трехтрубная громада, неумолимо обратилась к зимнему дворцу ее шестидюймовка. Грянул выстрел, и ветер свободы родился над планетой. Русский крейсер «Аврора» стал флагманом кораблей революции. В такие часы, как сегодня, нельзя не выйти на набережную Невы, нельзя не вглядеться еще раз в силуэт «Авроры». Кажется, она принимает парад боевых посланцев Балтики, вставших в кильватер в черном, мерцающем, медленном потоке Невы. Кажется, навстречу ей развернулся стремительный кораблик на шпиле Адмиралтейства. Кажется, на всех языках узнаются слова о ней, мирной и доброй сегодня Авроре.
1: De todas maneras, los lugares que más nos han impresionado han sido la visita al Smolny, la visita al crucero Aurora.
2: Мы приехали с острова Куба, приехали поклониться колыбели Октября, приехали, чтобы увидеть Смольный и побывать там, где жил и работал Ленин. И мы, конечно, поднялись на крейсер «Аврора». У нас, кубинцев, была младшая сестра Авроры, шхуна «Гранма». Аврора возвестила приход Октябрьской революции, а «Гранма» – кубинской.
0: Тогда был рассвет, ранний декабрьский рассвет. А в Ленинграде был вечер. Зимние сумерки давно уже обступили Аврору, и трубы ее ушли в плотный туман. И ее 15-летним капитаном-нахимовцем уже пора было ложиться спать. А там был рассвет, тот единственный рассвет, который решил все. И тот единственный корабль, на котором смельчакам удалось доплыть. Шхуна «Гранма». Теперь об этом сложены звенящие строки. Древние пустыни, красные движущиеся пески, господство бескрайних болот, мрак прибрежных топей, лабиринты чащоб. Это зовется Колорадос де Билик. Отсюда история пошла по иному пути, когда с ружьями и гимном пришли сюда бедняки с моря. Шхуна «Гранма», сестра Авроры, корабль, доставивший факел революции на Кубу. И вновь из искры возгорелось пламя. Есть на Кубе легенда, которую рассказывают друг другу моряки. Однажды, это было давно, еще до Батисты, корабль под красным флагом пришел на Кубу. Солнце уже садилось, и море потемнело, как вдруг советские моряки заметили человека. Он плыл к кораблю. Непонятно было, как обманул он полицию, оцепившую берег. Странно было, как не боится он акул, которые в этот закатный час рыщут у берегов. Он плыл уверенно, с сильными быстрыми движениями. Ему опустили парадный трап. Он взбежал на борт корабля, улыбнулся и стал пожимать руки. Потом крикнул «Вива Ленин!» и из-под мокрой одежды достал красное знамя. Оно было обвязано вокруг его тела. «Это вам, братья!» А под знаменем у сердца кубинца лежал портрет Ильича. Да, ходит такая легенда среди кубинских моряков, и никто из них не может ответить, было это или не было. А у нас в Ленинграде, в публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина, на старой полке желтеет подшивка газеты «На вахте». 40 лет прошло с тех дней, когда эти страницы пахли типографской краской, и в них бил лихорадочный пульс мировых событий. Вчитайтесь в эти строки. Министерство внутренних дел Кубы отказало команде советского парохода Вацлав Воровской в разрешении сойти на берег. Коммунисты Кубы настаивают на отмене этого запрещения. На советском корабле побывал посланец кубинских коммунистов. Он вручил команде портрет Ленина и старое боевое знамя кубинских рабочих. Знаете, как звали этого посланца? Хулио Антонио Мелья. Он был одним из создателей коммунистической партии Кубы, первым переводчиком Ленина на Кубе. Его сразила, как и Воровского, пуля наемного убийцы. Памятник Хулио Мелья стоит у Гаванского университета. Он будто ждет корабли под красным флагом, словно хочет шагнуть им навстречу, броситься в море и плыть, плыть сильными быстрыми движениями, пока рука не коснется борта, как это было уже тогда, 40 лет назад.

0: Вацлав Воровский и Хулия Мелия. Слышите? Здесь на Неве у нашей Авроры мы рядом с сыновьями Гранмы.
1: Nos vamos de esta ciudad con la seguridad de que vuestro pueblo seguirá por las rutas triunfales del comunismo.
2: Мы знаем, мы придем к триумфу коммунизма под знаменем нашей свободы, знаменами Маркса и Ленина. Мы победим!

0: Встреча вторая. В начале ноября наш корреспондент Юрий Петров побывал на киностудии «Ленфильм».
1: На «Ленфильме» я встретил Ленина. Фильм «Первый посетитель», на съемке которого я сейчас присутствую, так же, как и фильмы «На одной планете», «Залп Авроры», возвращает нас в те времена, когда жил и работал Ленин. К первым дням и первым годам истории нашего советского государства. Закончены приготовления к съемке. Перед камерой герой фильма «Первый посетитель» крестьянин Василий Шубин. Его играет артист Юрий Дубровин.
2: Тихо! Внимание! Аппаратно приготовилась? Мотор?
3: 269:1.
1: Эпизод за эпизодом. А в перерыве я попросил Юрия Дубровина рассказать о своем герое Шубине, который встречается с Лениным.
4: Василий Шубин – это человек от земли, который воспитывался всю жизнь в деревне, у которого произошло большое несчастье. В его, в общем-то, бедной семье и до того забрали лошадь еще при царском правительстве. И вот он приезжает в город, где идет революция, где идет смена власти, временного правительства на настоящую советскую власть. Шубин не понимал, что такое политика. Он не хотел разобраться в этом. Он чисто материально смотрит на жизнь, чисто практически. И вот ему объяснили, вот есть закон о земле. И вот теперь вся земля ваша, сказал Ленин ему. И вот это вот, в общем, определяет его как человека. Раз наша, значит, я пойду вот в деревню, расскажу, что вот земля наша. Шубин, он должен быть, мне кажется, типичен не только для того времени, но во многих своих чертах характера. Он должен звучать по-новому и должен сказать свое слово для нашего поколения, для людей вообще, живущих на земле. Борьба за справедливость – это не просто фраза, а это действительно должна быть борьба. Борьба за то, чтобы эта жизнь продолжалась, чтобы она была прекрасна.
1: Жизнь кинопавильона – это съемки и снова короткий перерыв, когда артист может поговорить, отвлечься, подумать. Еще один перерыв и еще один разговор. В фильме «Первый посетитель» крестьянин Шубин встречается с соратницей Ленина, замечательной женщиной, большевичкой Александрой Михайловной Калантай. В этой роли снимается артистка Руфина Нифонтова.
5: Прежде чем приступить к съемкам «Первый посетитель», где я исполняю роль Александра Михайловна Калантай, я говорила с очень многими людьми, которые встречались и с Калантай, и с Лениным, со старыми большевиками. И в этой картине я встречаюсь с Лениным, с эпохой, когда началась, вернее, первые дни советской власти. Ну, Ленин для всех – это вождь, это великий человек. Когда говорит о нем современник, то это звучит прежде всего большая любовь, доверие, уважение. Особенно это звучит вот в словах старых большевиков, которые с ним встречались, работали. Как я отношусь к тому, что я человек 1965 года? Как я отношусь к тому, что в этой картине я невольно возвращаюсь к событиям 1917 года? Вот когда актер встречается в произведениях, ну, в литературе, в кинематографе, встречается с образом Ленина, это всегда для него ответственно и очень как-то по-настоящему очень волнующе.